0: нам знать свое «я» для устроения и построения своей внутренней жизни, и, во-вторых, постараюсь указать путь к самопознанию. Не знаю, удастся ли мне сделать какой-либо вывод, но во всяком случае я дам вам известное количество материала, который вы сможете использовать. В плане духовной жизни «я» представляется нам в двух аспектах. Я обозначу их двумя разными терминами, которые постараюсь затем раскрыть. С одной стороны, это «я» как особь, индивидуум, а с другой — «я» как личность, персона. Это терминологическое различение, обоснованное практически и богословски.
1: Как индивидуум, как особь, я есть постольку, поскольку я глубоко отличен от окружающих меня индивидуумов. В этом и состоит мое индивидуальное бывание. И с той минуты, как я говорю о контрасте, противоположении, различии общих для всех свойств, я говорю о расстоянии, которое устанавливаю между собой и другими, и это очень важно. Это один из аспектов греховного состояния. Это то противоположение, которое порождает распад и не только препятствует участию в одной гармонии, но и устанавливает ряд самоутверждений. Потому что с точки зрения как психологической, так и духовной, для индивидуума характерно именно самоутверждение. Всем это знакомо. Когда мы являемся частью какой-либо среды и не хотим быть раздавлены, уничтожены, мы должны утверждать себя против давления, насилия окружающей нас массы. И это самоутверждение создает еще более напряженную ситуацию бывания, то есть распада, состоящего из отвержения другого, отрицания другого, отказа от другого, что коррелятивно, соответственно, отказу быть поглощенным, сокрушенным, уничтоженным другим, каков бы этот другой ни был, другой индивидуальный или другой коллективный.
0: Личность, персона — это нечто совершенно иное. Этот термин не соответствует нашему эмпирическому познанию человека. Он имеет обоснование в Священном Писании, или, вернее, в приложении Священного Писания к нашему понятию о Боге или о человеке. Для личности характерно, что она не отличается от другой личности путем контраста, противоположения, самоутверждения. Личность неповторима. Исчерпывающий образ, я думаю, нам дан в Откровении, где говорится, что в наступившем Царствии Божием каждому будет дан белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме принявшего, и Бога. Это имя, о нем говорит вся еврейская традиция, совершенно отлично от того, что мы называем именем собственным, фамилией или прозвищем. Все это случайные имена, которые мы даем самим себе или другим, тем другим, которые также принадлежат к системе контрастов, противоположностей, отличий. Но это имя не случайно. Оно в совершенстве соответствует самому существу личности. Это личность, выраженная именем. Согласно еврейскому традиционному утверждению, которое мы находим как в самой Библии, так и в окружающей Библию традиции, имя и личность тождественны, если имя это произносит Бог. И если мы хотим представить себе все значение имени для личности, которое его носит, допустимо сказать, что это то имя, то державное, творческое слово, которое произнес Бог, вызывая каждого из нас из небытия, слово неповторимое и личное. И вместе с тем имя это определяет неповторимое, личное, ни с чем не сравнимое отношение, которое связывает каждого из нас с Богом. Мы бесподобны, то есть мы вне сравнения, потому что никто не подобен никому, в смысле одних и тех же категорий.
1: Существует неповторимое явление, каковым является каждый из нас по отношению к Богу. В этом смысле личность невыразима, потому что она не определяется путем противоположений. Она настолько неповторима, настолько бесподобна, что существует сама по себе, но может выражать себя вовне известными действиями, проявлениями, тем, что в послании апостола Павла названо «сиянием». И когда мы хотим познать свою глубинную сущность или свое эмпирическое «я», нам приходится рассуждать по-разному, потому что наше эмпирическое «я», то есть существо, каковым мы являемся в общественной жизни или которое мы противополагаем другим, здесь мы отличимы, ибо сравнительно различны. Это существо мы улавливаем иными методами, чем личность. Мы не знаем, что такое личность в первозданном состоянии именно в силу катастрофы, которая называется грехопадением, и вследствие которой, вместо того, чтобы быть гармонией, состоящей из неповторимых, но не самоутверждающихся и не противополагающихся друг другу существ, созвучием, ключом которого является Бог, мы познаем личность только сквозь разделяющую и трагическую призму индивидуумов.
0: Богословие открывает нам образ совершенной личности и совершенной природы в одном только Боге. Однако наше человеческое призвание именно в том, чтобы крестом Господним, подвигом, восхождением, которое постепенно превращает нас в живые и совершенные члены тела Христова и в живые, оживотворенные Святым Духом храмы, стяжать реальность личности и природы, преодолев и победив противоположение и разделенность, которые приводят обособленность. И вот сравним теперь, что и как мы можем познать о «я» индивидуальном с одной стороны и о «я» личном с другой. Основной момент, и я уже это подчеркивал, это именно противоположение, лежащее в корне различия индивидуумов. И это противоположение мы не только наследуем, родившись уже с начатками обособленности, разделения с Богом и людьми. Мы упрочиваем его в течение всей нашей жизни, потому что считаем, что, противополагаясь друг другу, мы себе присваиваем или укрепляем, или просто утверждаем свою индивидуальность. И чем больше мы это делаем, тем обыденнее становится наша индивидуальность и менее устойчивым наше существование. Чем многосложнее мы друг другу противополагаемся, тем больше накапливаем свойств общих для всех, все менее личных, все менее оригинальных, несмотря на иллюзию, будто именно этим противоположением мы достигаем оригинальности и исключительности. Все вы прекрасно знаете, что можно легко прослыть эксцентриком и что нет ничего в анатомии эксцентричности. Способы стать оригинальным эксцентриком очень ограничены. Тоже можно сказать и о всех результатах греха, то есть о действии бесов и в нашем внутреннем разрушении, потому что грех однообразен, и быстро истощив все возможности, мы без конца возвращаемся к одному и тому же.
1: На это противоположение следует обратить особое внимание. И если мы хотим себя познать, то должны прежде всего видеть одно из его последствий, а именно, по отношению к обществу, будь то общество светское или мистическое общество, каковым является церковь, мы определяем себя в категориях отрицания другого. Самоутверждение всегда равносильно отвержению, отрицанию другого. И как только мы принимаем другого, мы уже не можем утверждать себя по-прежнему резко и безапелляционно, не можем другого отбрасывать и не принимать его реального, конкретного и полного присутствия. Для нас это равносильно самоисключению. И слова Сартра «ад» — это «другие» мы можем понять именно в таком смысле. Это те «другие», которые неотвратимо нас окружают, от которых нам некуда деться, которые безжалостно нам навязаны, когда мы сами хотели бы навязать им себя так, чтобы они были периферией, а мы, каждый из нас, абсолютным центром, пользующимся той уверенностью и тем покоем, которыми обладает центральная точка в сравнении с периферией. Итак, самоутверждение равносильно отрицанию другого. Но самоутверждение индивидуума есть и отказ от самой способности любить, потому что любить — это прежде всего признавать в другом само его существование, признавать, так сказать, актуальность другого, признавать, что другой радикально, полностью, до конца от меня отличен. Признавать его как факт и воспринимать его не как нечто опасное, а как реальность благую, как участника в общей гармонии Вселенной, и относиться к нему соответствующим образом, то есть с уважением, чувством почтительности. Я бы даже сказал, пишет Владыка Антоний, поклонение, в смысле того уважения, которое пробуждает в нас желание и волю к совершенному и полному служению. Любить кого-то — это прежде всего признать за ним право на существование, дать ему право гражданства и занять по отношению к нему периферийное место, а затем с этой периферии устремляться к нему, все более забывая себя самого.
0: До какой степени нам это кажется нереальным, особенно в той форме, в какой я об этом говорю, продолжает Владыка Антоний. Но все мы знаем, например, что мы непрестанно окружены людьми, существование которых мы почти не замечаем. Они для нас — мебель, причем мебель весьма громоздкая, потому что она все время оказывается на нашем пути, и мы или наталкиваемся на нее, или же нам приходится ее обходить. Мы часто называем человеческими отношениями то, что в большинстве случаев следовало бы назвать столкновениями. Если мы не успели разминуться, мы неизбежно сталкиваемся, но в обоих случаях мы друг друга не замечаем. Единственное, что мы замечаем, это некий объем, какую-то помеху, нечто мешающее мне следовать по моей траектории. И эта траектория, если она не простой переход с одного места на другое, а путь моей жизни, есть то, что я хочу делать, а другой — опасность, препятствующая мне быть тем, чем я хочу быть.
1: Но при доброжелательных, дружеских отношениях, я уже не говорю о любви, мы видим нечто совершенно иное, пишет Владыка Антоний. Начинается все с того, что кто-то, кто был около нас всего лишь объемом, неопределенным присутствием, обретает лицо, единственный в своем роде лик. Если в этом лике открывается для нас возможность каких-то отношений, то мы больше уже не являемся центром, вокруг которого вращаются сателлиты, спутники. Теперь мы почти на положении равных. Я говорю «почти», — пишет Владыка Антоний, ибо понадобится много времени, чтобы преодолеть чувство, что центр — это все же я. Если взять такие простые категории, как «я люблю тебя», то «я» — это то, что обычно пишется крупным шрифтом. «Люблю» — простой союз, а «тебя» — вообще нечто относительное. Я думаю, весь процесс, который должен нас связать с кем-то, состоит в следующем. Мы постепенно обнаруживаем, что «я» и «тебя» — уравновешиваются по мере того, как «люблю» перестает быть союзом, перемычкой, соединяющей два местоимения, и обретает возможность, какое-то качество, изменяющее самое отношение. Бывает момент, когда отношения настолько уравновешиваются, что тот, кто любит, ощущает себя со всей интенсивностью, но с той же интенсивностью он ощущает и другого, придает ему значение, ценность. А затем, если наше чувство становится более глубоким, если возрастает в нас сознание другого, то наступает момент, когда мы вдруг понимаем, что теперь мы стали точкой на периферии, а он — центром в нашем не статичном, а динамичном отношении существа, обращенного, устремленного к другому.
0: Когда мы пытаемся найти меру своего индивидуального «я», первое, о чем мы можем себя спросить, — это следующее. В каком смысле я могу сказать, что люблю тех, кого люблю? Я не говорю о тех, которых не люблю, их легион. Не говорю и о тех, кого люблю лишь потому, что они далеко и для меня не обременительны. Очень легко любить тех, кто за 3-9 земель, и очень трудно любить соседа, который хочет слушать радио, когда я хочу спать. И вот первым делом мы должны себе задать вопрос. Я говорю, что люблю свою жену, дочь, брата, того или другого человека. Что это значит? Люблю ли я его так же, как люблю клубнику со сливками? Иначе говоря, питаюсь им, пожираю его изо дня в день, его сковываю, высасываю его, как вампир. Тогда действительно его присутствие для меня драгоценно. Я не могу без него обойтись. Он необходим для самой моей жизни. Это ли мы хотим сказать? Так вот, если мы честны, то очень часто нам придется согласиться. Да, именно это. И нет ничего удивительного, что те, кто становится жертвами нашей любви, молят Бога о том, чтобы их любили поменьше. Это очень важно. Ведь если нам станет ясно, что наше поведение с теми, с кем у нас наилучшие отношения, есть в основе своей поведения хищника, что же сказать об остальных? В таком случае мы, Конечно, можем понять, что нашим врагам везет больше, чем нашим друзьям. Их-то мы, по крайней мере, оставляем в покое.
1: Итак, вот два различные, но взаимосвязанные пути самопознания. Познание «я» индивидуума, который себя утверждает, себя противополагает, который отвергает и отрицает другого. Того «я», которое не хочет видеть всего себя таким, как оно есть, потому что стыдится и боится своего безобразия. Того «я», которое никогда не хочет быть реальным, потому что быть реальным значит стать перед судом Бога и людей. Того «я», которое не хочет слышать, что говорят о нем люди, тем более, что говорит о нем Бог, Слово Божие. И с другой стороны, личность, находящая свое удовлетворение, свою полноту и свою радость только в раскрытии своего первообраза, совершенного образа того, что она есть, образа, который освобождается, расцветает, открывается, то есть все более обнаруживается, и тем самым все больше уничтожает индивидуум, пока от него уже не останется ничего противополагающегося, ничего самоутверждающегося, а останется только личность, ипостась, которая есть отношение к другому. Личность, которая всегда была только состоянием любви того, кто любит, и того, кто любим, оказывается высвобожденной из плена индивидуума и вновь входит в ту гармонию, которая есть божественная любовь, всех содержащая и раскрывающаяся в каждом из нас, излучающая вокруг нас свет Божий. Дорогие слушатели, прозвучала четвертая передача по страницам книги «Человек перед Богом», составленной по беседам владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня, композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Непростые вопросы. Размышления православного священника.
2: Игумен Нектарий Морозов. Мысли о разном. Милосердие. Добродетели милосердия, любовь к человеку, помощь ближним. Почему это так важно не только для тех, кто в нашем милосердии, любви, помощи нуждается, но и для нас? Я бы назвал немало причин. Сказал бы о том, что милующий помилован будет, что помогающий не лишится помощи, что любящий не ощутит недостатка в любви ответной и о многом-многом другом. Но хочется указать на самое главное. Мы знаем о Боге гораздо меньше, чем следовало бы. Когда мы говорим о Его всемогуществе, вездесущие, премудрости, мы далеко не всегда понимаем, что означают эти слова, что стоит за ними. Это слишком часто оказывается недоступным для нашего понимания. Но вот что гораздо доступнее, ближе – нам точно известно, что Господь любит человека, милосердует о нем, помогает ему. Ведь иначе разве могло бы случиться такое, чтобы Бог стал человеком, Творец пришел к своему созданию, Всесильный восприял на себя нашу немощь? Конечно же, нет. И если мы, подобно ему, любим тех, кого он любит, милосердуем о тех, о ком милосердует он, помогаем тем, кому Он помогает, то это делает нас своими Ему, сродняет нас с Ним, сближает, как ничто другое. А что есть? Что может быть важнее, чем это? Неблагодарность. Среди многих иных, исполненных глубочайшей мудрости слов преподобного Исаака Сирина, есть и такие. Привожу их по памяти, но за смысл ручаюсь. «Благодеяния Божие никогда не остаются без умножения, кроме тех случаев, когда человек отвечает на них неблагодарностью. И дело тут не в том, что Господь наказывает неблагодарного, тем более мстит ему». Любовь не наказывает и не мстит. Нет, просто неблагодарность – это решето, в котором не удерживается вода. Это худое вместилище, из которого все высыпается. Дверь без замка, которую то и дело открывают воры, расхищающие все, что есть внутри. Нужно учиться благодарить. Настойчиво, день за днем, особенно если мы изначально – к благодарности не склонны. Благодарить сначала хотя бы устами, так же, как первоначально мы и молимся устами, трудясь до тех пор, пока сердце не откликнется на слова молитвы. Оно откликнется и на слова благодарности, и расширится, и окажется способным вмещать благодать и ощущать радость. Тем, кто пробовал, кто так трудился, работал над собой, точно знает, о чем идет речь. А тот, кто нет, имеет прекрасную возможность узнать это. Возможность, которой не воспользоваться не только грех, но и огромное неразумие. Наказание. Мы часто говорим: «Господь наказал». И есть немало ситуаций, когда с этим утверждением, кажется, не поспоришь. Но лично у меня каждый раз появляется чувство протеста. Господь есть любовь, милость и бесконечная, никогда не пресекающаяся забота. Можно ли в болезнях, несчастьях, боли и страдании видеть, собственно, его действия? Можно ли приписывать разрушение единому истинному Созидателю, нанесение раны единому подлинному врачу, горе единому совершенному утешителю? У меня это категорически не получается. И в подтверждение этого своего ощущения и, больше того, уверенности, напоминаю, в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие, глава 2, стих 17. Это о плоде с дерева познания добра и зла, о том, с чего начались все наши беды. Не я умерщвлю тебя, даже намека нет на это, но лишь предупреждение, смертью умрешь. Не я тебя накажу, а ты сам себя накажешь. Да, именно так. Все наши действия имеют последствия, логичные, закономерные. И тот факт, что мы пренебрегаем этим знанием, не освобождает нас от действия данного непреложного закона. Когда человек садится за руль пьяным, он не собирается кого-то убить или убиться, но порой делает то или другое. Когда он роет яму кому-то, то нередко попадает в нее сам, хотя таких планов вовсе и не имел. Когда забывает о Боге, подателе жизни, который и есть, собственно, жизнь, то начинает умирать стремительно или медленно, но неотвратимо. И можно все это назвать наказанием, конечно, но скорее это, как и многое, просто результаты нашей жизни, наших решений, действий, выбора, которые мы делаем, реализация нашей свободы. А Господь все это обращает нам во благо, если только мы даем Ему такую возможность, если просим у Него этого или хотя бы этого желаем. Еще немного о наказании. Очень важный нюанс. В переводе с церковно-славянского на русский наказание означает вразумление и назидание. Поэтому, когда мы читаем или слышим «Господь наказывает», то понимать это нужно не «Господь карает», а «Господь учит, вразумляет, назидает». Согласитесь, что разница огромная. И это не игра слов, а уточнение самого смысла, сути наших взаимоотношений с Богом или Его отношения к нам, Его образа действия. Мне всегда казалось это жизненно важным. Сколько людей спотыкалось и спотыкается именно на этом, на мысли о суровости или даже жестокости Божией, о Боге карающем. И так легко не допустить этого преткновения, если ты понимаешь, не кара, не казнь – суть орудия божественного действия, а научение, основанное на милости и любви. Границы и свобода. Установление границ, соблюдение границ – это те словосочетания, которые приходится слышать постоянно, а время от времени и произносить, конечно. Я прекрасно понимаю, как непросто это дается на практике, первоначально тем, кто привык жить и относиться к людям совершенно иначе. Понимаю, что слово «границы» очень часто вызывает смущение у людей верующих, знающих, что основа всего – любовь. И вместе с тем границы, их установление и соблюдение нередко действительно необходимы. Как понять, когда без них никоим образом не обойтись? Как не ошибиться? На самом деле это просто. Границы нужно устанавливать и соблюдать тогда, когда мы имеем дело с человеком, собирающимся их нарушить. Есть такая вещь, как деликатность, чувство такта, уважение чужой свободы. И как только мы видим, что имеем дело с человеком неделикатным, бестактным, покушающимся на нашу свободу, то это и становится сигналом к тому, чтобы пограничная линия была проведена, если ее не было прежде, или же была бы четко обозначена, если мы определили ее для себя заблаговременно. Очень важно, впрочем, не только соблюдать свои границы, не давая их кому бы то ни было бесцеремонно пересекать. Ни в коем случае и самому не надо нарушать чужие. Господь никогда не отнимает у человека дарованной им же свободы, дает возможность каждому реализовывать ее так, как он хочет, даже если это противно его воле. Удивительно деликатен. Он не врывается, не вламывается в жизнь не обратившегося к нему человека, а лишь стучится в двери его сердца, и тот принимает решение сам – открывать или же нет. И ведь многие не открывают. Для Господа важен наш сознательный выбор, наш добровольный, невынужденный отклик на Его любовь. Он не посягает на нашу свободу. Если Он не посягает, то и никто не должен. Игумен Нектарий Морозов. Мысли о разном. Статья размещена на страницах журнала «Душа».

0: видении явился преподобный Серафим и велел передать отцу Леониду такое его пожелание, его волю. Отец Георгий Митрофанов является моим собеседником. Сегодня мы продолжим наш разговор. Отец Георгий, как завершился этот труд? Действительно ли удалось его передать на высочайшее имя с тем, чтобы государь мог ознакомиться с ним?
1: Когда мы говорим о таких произведениях, как летопись Серафима Дивеевского монастыря, это действительно труд, но это не только труд бумаги и пера, но и труд жизни. В процессе написания этого произведения отец Леонид превратился в иеромонаха Серафима. Мне этот шаг был столь же значим для него, сколь и завершение этого труда. Потому что в процессе написания летописи Серафима Дивеевского монастыря, как и в процессе вступления на стезю монашеского, монастырского служения, теперь уже отец Серафим будет постоянно ощущать присутствие в своей жизни преподобного Серафима, отзывающегося в том числе и на его собственные нужды. Радость, сопровождавшая 14 августа 1898 года постриг отца Серафима, была омрачена очень сложными отношениями с братьей Троицы Сергиевой Лавры. Те, кто должен был быть самолитвенниками новопостриженного иеромонаха, выступали скорее его искусителями. Он пережил очень тяжелый внутренний кризис, оказавшись среди монастырских монахов. Он уже вполне зрелый, состоявшийся человек, прошедший очень сложную жизнь, многое переживший, по существу воспринимался как молодой монах. И вот в этих трудных условиях он неожиданно получил помощь от преподобного Серафима. Правда, не непосредственно, а опосредованно. Делясь своими скорбями в письме одной из знаменитых духовных дочерей преподобного Серафима Натальи Петровны Киреевской, отец Серафим неожиданно обретает вот эту благодатную помощь преподобного Серафима. Действительно, перед нами открывается мир, в котором многое так не похоже на привычные представления о жизни, в которых живем и в которых жили даже современники отца Серафима Чичагова. Конечно, занимаясь летописью Серафима Дивеевского монастыря, отец Леонид, а затем уже отец Серафим Чичагов, стремился общаться со многими из тех, кто помнил преподобного Серафима. И Наталья Петровна Киреевская была одним из таких немногих уже живших на этой земле духовных чад преподобного Серафима. Общаясь с ней, рассказывая в письмах о своих переживаниях этой очень же почтенного возраста одухотворенной христианки, отец Серафим неожиданно получил возможность ощутить себя вот в сонме чад преподобного Серафима. Узнав об очень тяжелом положении отца Серафима в монастыре, Наталья Петровна Киреевская написала архиепископу Харьковскому Флавиану Городецкому письмо. Я приведу это письмо, оно очень хорошо показывает, фрагмент из этого письма, которое очень хорошо показывает своеобразный характер отношений тех, кого собирал вместе преподобный Серафим. «Теперь, владыка, обращаюсь к вам с моей последней просьбой», – писала Наталья Петровна. «Как некогда в начале вашей монашеской жизни Господь мог послужить вам, и преснопамятный святитель наш митрополит Филарет оказал вам свою отеческую милость и покровительство, так теперь молю вас, владыка, взять под свое покровительство и ваше отеческое попечение моего возлюбленного Господи отца Серафима в миру Леонида Михайловича Чичагова. Много пострадавшего от людской злобы, клеветы, на него возводимый он переносит с истинным христианским смирением. И я знаю много лет и свидетельствую вам, моей совестью, что истинный христианин и человек вполне достойный. Умирая, владыка, я поручаю отца Серафима вашей отеческой любви и защите». После этого письма архиепископ Флавиан действительно берет под свое покровительство иеромонаха Серафима, и он назначается настоятелем Суздальского Спаса Ефимова монастыря с последующим возведением сан-архимандрита. Это назначение было очень важно для отца Серафима не только потому, что он вернулся к привычной для себя деятельности именно пастыря, а не просто лишь монастырского монаха, хотя ситуация в монастыре Спаса Ефимовском была не очень легкой, не очень простой. И все же, занимаясь делами своего монастыря, отец Серафим продолжает размышлять теперь уже не о завершении

0: его труда, труд был завершен и вышел к тому времени в печати, он начинает размышлять о возможности прославления преподобного Серафима. После второго переиздания летописи Серафима Дивеевского монастыря в 1902 году отец Серафим решает донести до сведения государя свой труд, как, собственно, и было дано ему в Откровении. К этому времени летопись представляет собой действительно очень серьезно написанное историческое сочинение, в котором рассматривается в период с 1705 по 1895 год жизнь Саровского и Дивеевского монастырей. Здесь содержится первое исчерпывающее жизнеописание преподобного Серафима Саровского, которое запечатлевает все основные вехи его жизненного пути, которое, по сути дела, и станет основой всех последующих редакций жития преподобного Серафима. Здесь собраны были свидетельства о преподобном Серафиме наиболее выдающихся его современников, тех, кто действительно знал его. Протоиерей Василий Садовский, Мантуров, Мотовилов, вот, блаженная Пелагея Ивановна Серебренникова. Действительно, вот это второе издание стало уже окончательным завершением собирания сведений не только о жизни преподобного Серафима, но и о почитании церковным народом, то есть исполнением тех двух важнейших критериев, которые обуславливают канонизацию святого в православной церкви. И здесь опять перед нами мистическая встреча двух отцов Серафимов. Отец Серафим Чичагов так вспоминает эту мистическую встречу, происшедшую в 1902 году. По окончании летописи я сидел в своей комнате в одном из дивеевских корпусов и радовался, что закончил, наконец, труднейший период собирания и написания о преподобном Серафиме. В этот момент в келью вошел преподобный Серафим, и я увидел его как живого. У меня ни на минуту не мелькнула мысль, что это видение. Так все было просто и реально. Но каково же было мое удивление, когда батюшка Серафим поклонился мне в пояс и сказал: «Спасибо тебе за летопись. Проси у меня все, что хочешь за нее». С этими словами подошел ко мне вплотную, положил свою руку мне на плечо. Я прижался к нему и говорю: «Батюшка, дорогой, мне так радостно сейчас, что я ничего другого не хочу, как только всегда быть только у вас». Батюшка Серафим улыбнулся в знак согласия и стал невидим. Только тогда я сообразил, что это было видение. Радости моей не было конца. Можно было бы с легкостью отмахнуться от этого рассказа, решив, что переутомившийся от долгих письменных трудов отец Серафим принял сон заявь. Но перед нами человек очень трезвого, очень жесткого, ясного ума. Человек, не склонный к какой-то экзальтации, тем поразительнее вот подобного рода откровений. Конечно, это предполагало теперь следование до конца тому пути, на который благословил его преподобный Серафим, и, значит, необходима была встреча с государем. Напомню, что в условиях существовавшей в Русской Православной Церкви синодальной системы именно государь, являвшийся верховным и хранителем защитников догматов господствующей веры, и мог решить судьбу канонизации. Конечно, отец Серафим знал об отношении оберпрокурора Победоносцева к почитанию преподобного Серафима Саровского, к личности самого преподобного Серафима Саровского. Он прекрасно понимал, что такого рода шаг, возбуждение вопроса возможности его канонизации даже в царской семье, вызовет у Победоносцева резко отрицательную реакцию по отношению к нему, скромному архимандриту. И тем не менее, он решился на то, чтобы передать второе издание летописи Серафима Дивеевского монастыря государю. Прежние придворные связи помогли ему это сделать, и государь познакомился с летописью Серафима Дивеевского монастыря. Именно вот в тех обстоятельствах, о которых мы говорили раньше, когда вечерами за чаем читались жития православных святых в императорской семье. Государь и государыня были действительно потрясены тем, что они узнали из летописи, и обратились к Победоносцеву с прояснением вопроса о том, в каком состоянии находится ситуация в связи с возможной канонизацией великого праведника. Конечно, Победоносцев попытался дипломатично этот разговор завершить, но оставил в своем дневнике запись, весьма эмоциональную, не очень даже характерную для него. Про вас и плут Серафим Чичагов ухитрился вручить свою книжку государю. И теперь не знаю, что делать. Знаете, это живая, может быть, не красящая прокурора деталь, показывает нам о том, в каких подчас сложных условиях решаются судьбы прославленных Господом святых вот на нашей грешной земле. Победоносцев дипломатично перенес обсуждение вопроса о возможной канонизации в Синод, причем подготовка до этого должна была начаться вскрытие тогда еще не мощей, а честных останков отца Серафима. Победоносцев был уверен, что Синод, зная о его позиции в этом вопросе, поддержит его. Так оно и случилось, но было одно исключение. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний Ватковский высказался за подготовку канонизации преподобного Серафима. Это был один из первых конфликтов двух, когда-то очень близких друг к другу, деятелей нашей церкви, митрополита Антония и обер-прокурора Победоносцева. Победоносцеву под давлением государя пришлось создать в августе 1902 года комиссию во главе с будущим священномучеником, митрополитом московским Владимиром Богоявленским. В эту комиссию был включен и архимандрит Серафим Чичагов. Предварительное свидетельство мощей преподобного было осуществлено, и 29 ноября 1902 года в исполнение высочайшего повеления, возлагавшего уже на архимандрита Серафима заведование всеми подготовительными мерами по возведению помещений для приюта той массы богомольцев, которая, по всей вероятности, нахлынет на место прославления отца Серафима, ему пришлось взять на себя большую часть вот таких организационно-хозяйственных мероприятий, связанных с канонизацией преподобного. Действительно, эта канонизация должна была не просто стать одной из нескольких. Эта канонизация должна была стать как бы свидетельством обретения Русской Православной Церковью своего единства с Богом через великого русского святого. И 29 января 1903 года произошло, наконец, это событие, которого к тому времени в России ожидали очень многие. Не только те, кто жил в Сарове, посещал Саров, но кто благодаря летописи Серафима Дивеевского монастыря открыл для себя его жизнь и служение. Решение об открытии мощей было принято и состоялось.
1: Вообще летопись широко разошлась и вызвала какой-то резонанс, да, в обществе?
0: Ну, опять-таки, надо иметь в виду, что речь идет именно о той части русского общества, которая была обращена к жизни церковной. Вот. А что касается, собственно, канонизации, то она произошла летом 17-19 июля 1903 года, символизируя собой действительно торжество открытия русской церкви одного из своих величайших святых. Вклад архимандрита Серафима в канонизацию был многогранен. Не только возбуждение вопроса о канонизации на основе им же подготовленной летописи Серафима Дивеевского монастыря, только огромная административно-хозяйственная работа, которую он проводил в процессе подготовки этих мероприятий, но и акафист, преподобному написанный отцом Серафимом, который, в общем-то, обогатил русскую традицию церковной гимнографии. Можно сказать, что от начала до конца, от подготовки к канонизации до ее завершения, отец Серафим был, в общем-то, ключевой фигурой происходившего тогда события русской церковной жизни. А в 1903 году он уже действительно наделенный большими, так сказать, знаниями о жизни преподобного, составляет первое его житие, которое будет полагаться в основу последующих редакций житий. Для самого архимандрита Серафима прославление преподобного Серафима стало по существу окончательным завершением своего подвига прославления преподобного. И вот для меня очень важно то обстоятельство, что отец Серафим дал нам выдающийся пример того, как должна осуществляться канонизация. Не просто годы скрупулезной работы с источниками, встречи с людьми, но и вдохновенная молитвенная обращенность к еще не прославленному отцу Серафиму стали залогом успеха этого действительно значимого для русской церкви прославления. Здесь есть своя определенного рода мистическая правда. Буквально за 15 лет до крушения православного русского царства церковь прославила подвижника, который справедливо поминается на наших богослужениях рядом с преподобным Сергием Радонежским, будучи по масштабу личности вполне с ним сопоставимым. С самого начала преподобный Серафим Саровский становится символом вот этой новой, современной русской святости, которая оказалась возможна в условиях кажущегося многим сейчас секуляризованного, теплохладного в религиозном отношении синодального периода. Но убежден, что эта канонизация имела большое значение для возгревания ревности и в нашем монашестве. Уникальный феномен Оптиной пустыни, возникший параллельно с преподобным Серафимом и развивавшийся вне непосредственной связи с почитанием его, получает в его лице выразительное свидетельство правильности того пути, по которому призывают идти как монахов, так и мирян оптинские старцы. Будучи за рассвет Зосимовой пустыни, которая могла бы стать преемницей Оптиной пустыни по окормлению России через монастырь, был также во многом стимулирован вот этим нарочитым обращением русских церковных людей после прославления преподобного Серафима Саровского к проблеме монашеского, монастырского благочестия. Перед нами действительно своеобразное увенчание истории русского монашества синодального периода, униженного в XVIII веке, активно и творчески развивавшегося в XIX веке и оказавшегося перед необходимостью, увы, очень часто в XX веке сочетать подвиг преподобного и подвиг мученика. Вот эта канонизация по существу стала не только для страны, конечно же, но и для самого архимандрита Серафима Чичагова великим духовным подспорьем в тех испытаниях, в тех искушениях, которые предстояло пережить ему и церкви в страшном XX веке.
1: Спасибо, отец Георгий. Наше время подошло к концу. Я напомню, что сегодня мы говорили о прославлении преподобного Серафима Саровского, о роли в этом прославлении будущего священномученика митрополита ленинградского Серафима Чичагова. И моим собеседником был протоиерей Георгий Митрофанов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Благодарим вас за внимание. У микрофона был протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
0: До свидания.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Концерт для хора «Измайловский» во «Пророцах возвестил» композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 25.

В России давно уже повелось так, что каждый новый император вступал на престол либо в порядке открытой дворцовой революции, либо питая столь глубокую неприязнь к личности и правлению своего предшественника, что всякое воцарение становилось похоже на революцию. При появлении нового самодержца всякий раз трепетали не только придворные, но, казалось, и сами законы. Они словно бы повисали в воздухе и ждали себе подтверждения, либо отмены. Отчасти потому общество их и не уважало. Неудивительно, что и царствование Александра, возведенного на трон убийцами его отца, началось резкой сменой лиц и порядков. Наступление новой государственной эпохи молодой государь спешил возвестить в указах и манифестах чуть ли не ежедневных. Они затрагивали самые различные стороны жизни, поражая воображение современников своим либеральным духом. В гуманных мероприятиях Александра Павловича видели отражение его образа мысли, что, разумеется, вполне справедливо. Однако нетрудно заметить в них и неизбежное следствие очередного переворота. Чем круче был Павел, тем его преемник должен был выказать себя мягче, хотя бы на первых порах. Тем не менее, щедроты оставались щедротами. Сердцу Державина они говорили многое. Общее восхищение государем передалось и ему. Александра некогда был воспет им еще в пеленах. 20 лет назад, предрекая парфирородному отроку царствование, Державин ему завещал высокое правило — «Будь на троне, человек». Теперь эти слова припомнили, многим они казались пророческими. В первых шагах Александра Державин и сам был склонен узнать того царевича Хлора, которому богоподобная Фелица с младенчества указала путь — зайти на ту высокую гору, где роза без шипов растет, где добродетель обитает. Лично для Державина новое царство не начиналось, как предыдущее, полуотставкой. Но на сей раз он уже не хотел и не мог сидеть смирно. В нем слишком были возбуждены и надежды, и опасения, и те, и другие одинаково влекли к действию. Екатерина начала, а Павел довершил ослабление Сената путем усиления власти генерал-прокурора. Беклишев, назначенный Александром Павловичем, мог уже править по своей воле, решая дела единолично и не останавливаясь перед нарушением закона. Сенаторы не смели ему перечить, его же целью было лишь угодить государю. А как последний желал на каждом шагу означить различия между собой и своим предшественником, то, охуждая правление императора Павла, зачали без разбора, так сказать, все коверкать, что им не сделано. Дошло до того, что Беклишев принудил Сенат отменить соляные контракты, заключенные с откупщиками Перецем и Штиглицем. Правда, контракты были невыгодны для казны, но Павел незадолго до кончины утвердил их. Во имя закона Державин настаивал на их выполнении. Он поднес государю записку, в которой напомнил, что при вступлении на престол Александр обещал строго держаться законов. Но Александр, как и следовало ожидать, стал на сторону Беклишева. Первая стычка кончилась не в пользу Державина. За нею последовала вторая, со всех сторон более любопытная. Еще при покойном государе молоденькая красавица Наталья Алексеевна Колтовская, ей было всего лет 20, разошлась с мужем. Павел подписал указ об учреждении опеки по ее делам, но опекуны явно держали сторону мужа. Тогда государь, будучи неравнодушен к Колтовской, по ее просьбе назначил опекуном Державина. Этот приказ был отдан словесно, и теперь Беклишев потребовал восстановления прежней опеки, ссылаясь на то, что письменный указ действительнее словесного. Державин возражал, что действительность словесного указа подтверждена самим Сенатом, однажды принявшим его к исполнению, что указ, принятый к исполнению, отменен быть не может, что, наконец, исполнение письменного указа было бы равносильно передаче имущества в руки мужа, то есть лишили бы Колтовскую всего состояния даже без рассмотрения дела в низших судебных местах. Державин действовал тут по совести. Он отстаивал справедливость, закон и достоинство Сената.
Но горячности придавали ему два обстоятельства посторонних. Беклишева считал он одним из виновников своего устранения из совета, а голубые глаза Колтовской заронили огонь и в его сердце. По закону голос каждого отдельного сенатора должен был доходить до государя наравне со всеми прочими. Но через несколько дней Державину вдруг показали конфирмованный Александром доклад, в котором не только было сокрыто мнение, заявленное Державиным, но даже имя его не упоминалось. Тогда явился он государю и прямо спросил, на каком основании его величеству угодно оставить сенат. Ежели, — прибавил он, — генерал-прокурор будет так самовластно поступать, то нечего сенаторам делать, и все подданнейшие прошу меня из службы уволить. Этими словами Державин выразил чувства не только свои. Трощинский, недавний друг Беклишева, уже читал государю записку о властолюбивых видах лиц, через которых сенат представляет свои дела. Теперь Державин подал сигнал к новому натиску. Александру напомнили о его обещаниях. Вопрос стал уже не о личности Беклишева, но глубже и откровенней, о пределах самой генерал-прокурорской власти и о порабощении сената. Государь был вынужден уступить, и 5 июня был дан высочайший указ, в котором значилось: «Уважая всегда правительствующий сенат, яко верховное место правосудия и исполнения законов, и зная, сколь много права и преимуществ от государей предков моих ему присвоенные, по времени и различным обстоятельствам подвергались перемене к ослаблению и самой силы закона, всем управлять долженствующего, я желаю восставить он и на прежнюю степень ему приличную, и для управления мест ему подвластных талика нужную. И на сей конец требует сената, чтобы он, собрав, представлял мне докладом все то, что составляет существенную должность, права и обязанности его, с отвержением всего того, что в отмену или ослабленные он и доселе введено было». С этого дня начались работы по установлению прав сената, неразрывно связанные с необходимостью пересмотреть всю систему управления. Они повлекли за собой ряд важных преобразований, всколыхнули общество и с новой остротой поставили вопрос о взаимоотношениях дворянства и короны. Голубые глаза оказались не без влияния на ход истории. После обеда, встав от стола, государь недолго беседовал с приглашенными, после чего удалялся. Между тем, пока разъезжались прочие гости, четверо молодых друзей императора, граф Кочубей, граф Строганов, Новосильцев и князь Адам Чарторыйский, направлялись особым ходом во внутренние покои. Там, в небольшой туалетной комнате, за чашкой кофе, обсуждались проекты благодетельных и просвещенных реформ. Одушевленные самыми передовыми европейскими идеями, кроме Строганова, все они только что прибыли из-за границы. Эти молодые люди весьма были бы удивлены и даже оскорблены, если бы им сказали, что образованный ими неофициальный или негласный комитет как раз и есть настоящее детище ненавистного деспотичества, ибо создан единственно по произволу монарха и намерен вершить судьбы России неофициально, негласно, то есть безответственно через голову высших государственных учреждений. Вполне характерно, что, по признанию Строганова, возражения идеи, которые высказывал государь в комитете, не всегда были основательны, но противоречить ему не решались. Чарторыйский писал впоследствии, что Александр охотно даровал бы свободу всему миру при условии, чтобы все согласились подчиниться единственно его воле.
Воспитанный в либеральнейшем духе, Александр искренне мечтал обуздать деспотизм нашего правительства, как он выражался. Где-то в прекрасном отдалении ему мерещилась Конституция, но наряду с этой затверженной мыслью действовал в нем и глубокий наследственный инстинкт. Инстинкт сохранения самодержавия. Негласный комитет ему очень нравился. Здесь люди все были свои, молодые, мечтательные, либеральные, в сущности послушные. В Сенате сидели бабушкины вельможи, спорщики и дельцы, все эти Воронцовы, Заводовские, Зубовы, Трощинские. Уже начали надоедать Александру. Конституция, о которой красноречиво мечтали в комитете, была делом отдаленного будущего, а бабушкины сенаторы требовали себе власти тотчас. Сенат действительно закипел. Там составлялись проекты один другого решительные. Иные прямо носили название Конституции. Платон Зубов требовал превращения Сената в законодательное собрание. А Александр был озабочен до чрезвычайности, порой падал духом и бывал близок к тому, чтобы подписать один из этих проектов. По крайней мере, все разом кончится. Лишь в неофициальном комитете он находил утешение и поддержку. Там Новосильцев с горячностью доказывал, что руководствуясь началами Петра Великого, не следует обращать Сенат в законодательное утверждение. Достаточно предоставить ему власть судебную. Вскоре приехал Лагарб. Старый воспитатель Александра Павловича теперь уже был не тот якобинец, что прежде. Гильотическая республика не прошла для него даром. Царя стал он удерживать от всего, чему некогда обучал великого князя. Он предостерегал от опасности призрачной свободы, от либеральных увлечений, в частности, от расширения прав Сената. Что могло быть приятнее? Александр приободрился. Комитет был, однако же, прав, намереваясь связать реформу Сената с реформой отдельных частей управления. Александру Павловичу досталось хаотическое наследство. Власть коллегий, учрежденных Петром Великим, при Екатерине почти целиком перешла к палатам и губернским правлениям. Коллегии были парализованы. Екатерина начала постепенно их упразднять. Теперь надлежало в той или иной форме усилить действия центрального правительства. Но возникал вопрос, восстановить ли петровские коллегии или заменить их министерствами, придав управлению характер единоличный. Уже Павел, стремясь непосредственно подчинить отдельные части правительства своей воле, стал назначать министров наряду с директорами коллегий, что создавало путаницу и двоевластие. Неофициальный комитет настаивал на окончательной замене коллегий министерствами, что более соответствовало европейской политической моде и считалось более либеральным. В русских условиях оно, впрочем, становилось вовсе не либерально. Там, где верховная и неограниченная власть находится в одних руках, и где народ, не имея своих представителей, бессилен влиять на действия главных правительственных лиц, власть этих лиц и, в конечном счете, власть самодержца, который их назначает и перед которым только они ответственны, хоть отчасти может быть умеряема лишь совещательными при них органами». Верный сословный инстинкт восстанавливал большинство старых деятелей против министерств и на деле оказывался более либеральным, чем словесный либерализм негласного комитета. Трощинский написал трактат в защиту коллегии, но столь же верный инстинкт самодержца побуждал Александра Павловича в особенности настаивать на создании министерств. Лагарб и в этом его поддерживал. Таковы были обстоятельства, при которых Державин составил проект, получивший имя «Державинских кортессов». «Состав всей организации был самый простой, — говорит Державин. Пожалуй, вернее было бы назвать его со всех сторон хитрым. В основе проекта лежали два стремления, отчасти друг другу противоречащие — охранить полноту царской власти и ослабить власть царем назначаемых министров». Державин, так и пристало ему, был сторонником коллегии, но узнал, что создание министерских должностей предрешено, и от этой затеи государь не отступится. Психологическая окраска этих стремлений также была различна. Осуществить первое казалось Державину совершенно необходимым, но его тайному убеждению оно не соответствовало. Зато второе было им глубоко выстрадано.
Однако же он чувствовал, что осуществлением первого уже затрудняется достижение второго. Напомнив о замысле Екатерины образовать сенат, согласно ее положению о губерниях, Державин предлагал разбить сенат на отделы и департаменты, соответствующие средним и низшим местам губернским. Самое это разделение было довольно путанно и основано на идеях ложных, но суть не в том. Сенату предоставлялась власть административная и судебная, отнюдь не законодательная. Что же касается министров, то Державин их ставил лишь во главе соответствующих департаментов, с тем, чтобы они не иначе были как опекуны только и надзиратели за успешным течением дел, и понудители оных, имеющие власть предлагать только своему департаменту и по утверждении его входить с докладом к императорскому величеству и ничего сами собой вновь поставляющего или решительного не делать. Отказывая сенату во власти законодательной, Державин вручал ему охрану законов, самую деятельную. Характерно, что в замещении сенаторских мест отчасти вводилось сначала выборное, через что и надзор за министрами получал некоторый оттенок общественности. Важное значение приобретали не только департаменты, но и мнения отдельных сенаторов. В случае разногласий они всякий раз должны были доводиться до сведения государя наравне с голосами большинства. Таким образом, сохраняя за государем всю полноту законодательной власти, Державин всю исполнительную передавал сенату, чем и осуществлялся, по его мнению, гармонический состав управления империей. На деле все гармонизирующее начало было заключено в усмотрении монарха, который являлся центром всех властей и арбитром во всех разногласиях, как внутри сената, так и между сенатом и министрами. Согласно проекту, министры были не только ответственны перед сенатом, но как будто работали под прямым надзором его. Однако сенат был бессилен подчинить министра закону, ибо министр всегда мог апеллировать государю, который, уважая в нем свой собственный выбор или действуя через него, мог изменить или отменить закон. Итак, единственным залогом действительного уважения к закону и сенату оказывались все то же самоограничение и личная добродетель монарха. Безвыходная мечта Державина. Недаром старался он в ту пору увлечь Александра идеальным портретом царевича Клора, как некогда соблазнял Екатерину изображением Фелиции. «Так шепчут, будто самовласть в своих руках самодержавну, господство беспредельную страсть, ты чтишь за власть самоуправну, что будто мудрая та блажь нередко в ум тебе приходит, что царь законов только страж, что он лишь в действо их приводит и ставит в том пример себя, что ты живешь лишь для народов, а не народы для тебя, и что не свыше ты законов». Голосом увещательной лиры старался он обеспечить то, чего не обеспечивала его конституция. Против добродетели Александр ничего не имел. Он любил всю полноту своих прав, право на самоограничение, может быть, даже в особенности, способность относиться к себе самому со спартанской суровостью порой умиляла его до сладких слез. Проект Державина, в числе прочих, был брошен в общий котел негласного комитета, где и подвергся суровой, во многом справедливой критике. Но Александр запомнил его с признательностью и в совещаниях не раз заставлял к нему возвращаться. При случившейся вскоре коронации награды вообще были немногочисленны. Тем более примечательно, что Державин получил Александра Невского.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Адриан Дмитриевич Захаров. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В нашем городе есть два знаменитых архитектора, об одном из которых мы, конечно, знаем и знаем, насколько он знаменит. Это Адриан Захаров. Но о втором архитекторе известно очень мало, и только за последние 20-25 лет его имя опять возникает из небытия. Это Федор Иванович Демерцов. Почему я с такой тревогой говорю об этих именах? Все знают Адриана Захарова как автора знаменитого Адмиралтейства, которое изучают в школе, которую показывают всем туристам, посещающим наш город, действительно замечательное сооружение. Но мы всегда забываем о том, что Захаров был и творцом двух соборных храмов, и построенных им в то же самое время, когда он строил здание Адмиралтейства. Прежде всего, это, конечно, собор Андрея Первозванного в Кронштадте. Сооружение, которое, возможно, было первоначально запроектировано Камероном, но Камерон даже не приступал к его строительству, и, скорее всего, Захаров построил его по своему собственному разумению, поскольку этот храм напоминает именно русский классицизм и совершенно не похож на, например, Софийский собор, устроенный Камероном, и он напоминает и другой храм Захарова, церковь апостола Павла на Александровском заводе. Оба эти храма построены по той же самой схеме, что и Троицкий собор Александра Невского монастыря, и принадлежат к эпохе русского классицизма. И это одноглавые храмы в форме корабля Нефа, имеющие, собственно говоря, вот этот главный проход Неф, а над входом колокольню или две, как в храме апостола Павла. И традиция возведения этих храмов восходит в нашем городе еще к эпохе Петра I. Точно такой храм с колонным портиком, с портиками по обе стороны нефа для боковых входов и с куполом в центральной средокрестье, построенный еще в Петровское время, и, конечно, прототипом этого храма в другую архитектурную эпоху является собор святого Петра и Павла в крепости. Но также фактически построен и Троицкий храм в Александро-Невском монастыре. Надо сказать, что для своего времени Андреевский собор Кронштадта был замечательным сооружением. Он был, конечно, меньше Троицкого монастырского собора, но Кронштадт и в начале XIX века был невелик и как морская база, и, собственно, как город. Поэтому собора хватало. Но вот этот одноглавый храм с очень высокой колокольней, который стоял в центре низкого острова в Финском заливе, в общем-то, был виден, конечно. Застройка Кронштадта и сегодня низкорослая. Здания в 2-3 этажа, конечно, не скрывали высокий обширный купол Андреевского собора и его колокольню. Собор был очень важен для обитателей Кронштадта, потому что именно моряки, которые никогда не могут быть уверены в завтрашнем дне, их семьи были особенно набожны в нашем городе. И этот храм, который был приходским для морской кронштадтской эскадры, был, конечно, духовным центром Кронштадта. Ну, а на вторую половину XIX века, конечно, он был связан с личностью настоятеля Иоанна Сергиева, кронштадтского, ныне святого покровителя нашего города. Но к концу XIX века, конечно, и город расширился, и приход расширился, и сам Иоанн Кронштадтский, который был привязан к своему храму и способствовал его расширению, созданию вокруг него целого комплекса благотворительных учреждений, именно он стал инициатором строительства в городе грандиозного Никольского собора, который он не успел увидеть, не успел посетить на освящении, но который вот недавно возобновлен и ныне является духовным центром города. Обратите внимание, что Никольский собор стоит так, что он ни за что бы не помешал старому историческому храму. Старый храм находится недалеко от центральной улицы, от гостиного двора Кронштадта. Он находится в гуще городской жизни. А Никольский собор мемориален. Он окружен парком, он возвышается над гаванью, он возвышается над городом, он возвышается над заливом. Эти два храма и задуманный отцом Иоанном Никольский собор никогда не спорили между собой, и храм работы Адриана Захарова никогда не терял в глазах своих прихожан. Другой храм Адриана Захарова еще менее известен. Сохранились лишь две фотографии и иконостас в собрании Русского музея. Храм раннего классицизма. Храм, который был приходским для казенного заводского поселения за пределами черты Петербурга. Храм, с одной стороны, почти сельский, но своей величиной долженствующий показывать значение, и он построен как мемориальный, в память императора Павла Петровича, его сыном императором Александром. Поэтому этот храм так значителен. И его структура архитектурная полностью повторяет архитектонику Троицкого собора Александра Невского монастыря. Тот же большой купол, который царствует над фасадами, тот же самый фасад с дорическим портиком и двумя небольшими колоколенками, обрезанными, правда, а не купольными, как в Троицком соборе. И этот храм являлся своеобразным повторением Троицкого собора-монастыря в верховьях Невы. Проезжая по воде вдоль Невских берегов, петербуржец видел грандиозный монастырский собор и его отголосок в казенном предместье. Конечно, заводской храм, в котором сложились традиции почитания местным населением, не мог остаться в живых, когда город достиг уже вот этого заводского предместья, когда там возник и Невский, машиностроительный, и множество заводов Невской заставы. И, конечно, как большинство храмов этого заводского предместья Петербурга, он был уничтожен еще в 30-е годы, точно так же, как Скорбященская церковь на Стеклянном заводе и церкви в Фарфоровском предместье и так далее, и так далее. И именно значительность этого храма, по-видимому, и послужила причиной того, что его захотели стереть, дабы он не напоминал о традициях петербургского заводского предместья.
0: Адриан Дмитриевич Захаров. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это пятая заключительная программа из цикла, посвященного убийству царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году. Историк Кирилл Михайлович Александров продолжит рассказ в этой передаче «Уже история следствия по делу об убийстве царской семьи», следствие, которое начнется через несколько дней после убийства.
1: Как я говорил, 25 июля на рассвете 1918 года Екатеринбург был взят чинами чешско-русской группы под командованием генерального штаба полковника Сергея Николаевича Войцуховского, около 2000 чехов и 500 оренбургских казаков. Когда чехи и белые пришли в Екатеринбург, то наткнулись на расклеенные плакаты, которые висели несколько дней предыдущих, последние дни советской власти в Екатеринбурге. Постановление Президиума областного совета рабочих крестьянских красноармейских депутатов Урала от 7-20 июля 1918 года. Ввиду того, что чехословацкие банды угрожают красной столице Урала Екатеринбургу, ввиду того, что коронованный палач может избежать народного суда, раскрыт заговор белогвардейцев с целью похищения всей романовской семьи, это была ложь, отвлекусь.
0: А почему от 7-20?
1: Ну, 7-20.

0: подписан.
1: Это, да, подписан.
0: 20-го. 17-го датирован. Это по новому стилю расстреляли.
1: Да, 17-го по новому стилю, 20-го они, значит, расклеили это все. Игорь Адамович Буфталовский, полковник, в своем докладе для генерала Врангеля, он пишет, что внутренность дома представляла картину полного разрушения и поспешного бегства. Во всех комнатах августейшей семьи были в беспорядке разбросаны многочисленные вещи, предметы, вещицы домашнего туалета, обихода, частью испорченной, частью обгорелой, обрывки бумаг, писем, книг и вещей домашней утвари. Все было поломано, порвано, поломано и разбито. Комната нижнего этажа, где предполагается было совершено убийство, носила замытые следы красных пятен, впечатление крови многих пулевых пробоин. У всех офицеров и лиц, посетивших в этот день дом Ипатьева, не сложилось твердого убеждения, что здесь совершено небывалое зверское убийство. К вечеру 25 июля распоряжением начальника гарнизона к дому был прислан караул, который всех удалил и выставил часовых. Для упорядочения дела расследования розыска царской семьи была назначена особая комиссия со включением в нее судебного следователя Екатеринбургского окружного суда Наметкина, доктора Деревенько, камердинера государя Чемодурова Терентия Ивановича, о котором я говорил, и как эксперта генерального штаба генерал-лейтенанта Медведева. Названная комиссия никаких реальных результатов не дала, а члены ее вынесли разные впечатления. Одни полагали, что убита вся семья, другие же придерживались противоположного взгляда. Утром 27 июля в штаб Екатеринбургского гарнизона явился поручик Шереметьевский. Я о нем два слова скажу, потому что он важную роль достаточно играл. Значит, Андрей Андреевич его звали. К сожалению, судьба его после 23 года неизвестна. Он был на 18 год поручиком и участвовал потом в белом движении на востоке России. Дослужился до чина полковника. В эмиграции он был в Китае и в Корее в 20-е годы. Что с ним произошло позже, сведений никаких установить не удалось. Итак, Шереметьевский явился в штаб Екатеринбургского гарнизона и, предъявив несколько предметов обгорелой одежды и 3 драгоценных камня, рассказал, что он все время скрывался от большевиков и жил в деревне Коптяки, 16 верст от Екатеринбурга. 17 июля крестьяне этой деревни, направляясь на базар в город, были задержаны красноармейскими постами в районе урочища «Четыре брата». Красноармейцам приказали вернуться обратно, указав, что проезд через урочище начальством запрещен ввиду происходивших там учений. За время пребывания большевиков в урочище «Четыре брата» крестьяне слышали отдельные оружейные выстрелы, глухие взрывы, напоминавшие разрыв ручных гранат. Отвлекусь. То есть происходило то, что Шереметьевский, да, рассказывает со слов крестьян, что вот выстрелы, взрывы, да, это они в шахту вот эту пытались ликвидировать, куда они сбросили тела убитых. Вот этот рассказ Шереметьевского, как Буфталовский показывает, взбудоражил все офицерство, которое принимало все доступные меры к отысканию тел царственных мучеников. Начальнику гарнизона полковнику Шереховскому было доложено, что вот мы хотим искать тела. Группа добровольцев сложилась, и сразу она получила направление поехать в район деревни Коптяки и искать вот это место, да, обследовать кострище и шахты, где они могли там находиться. 12 офицеров в эту группу вошло. Капитан Буфталовский, ротмистр Бартенев, капитан Гершельман, капитан Дмитриев, Дурасов, Малиновский, Ивановский, Политковский, Сумароков, Ярцев, Ильин, ну и вот поручик Шереметьевский. Кроме того, значит, соответственно, камердинер Чемодуров вошел в эту группу, доктор Деревенько и судебный следователь Наметкин. Вот он появляется впервые. 30 июля эта группа выехала в район деревни Коптяки. Собственно говоря, вот эта Ганина яма, шахта, было проведено обследование. Наметкин Алексей Павлович не очень-то хотел, следователь он был, юрист, он исполнял должность судебного следователя Екатеринбургского окружного суда по важнейшим делам. Он вообще не хотел в эту историю вмешиваться. Но он был юрист, он был такой, знаете, как сказать, крючкотвор. Он сказал, мне нужно постановление прокурора для того, чтобы я принял участие как представитель юридических, как юрист в этом мероприятии. Офицеры там чуть ли не наганами ему пригрозили. Но надо сказать, что он получил это постановление, потому что в тот же день исполнявший должность прокурора Екатеринбургского окружного суда Александр Кутузов на основании статьи 288 Устава уголовного судопроизводства он предложил Наметкину приступить к производству предварительного следствия. И, собственно говоря, вот 30 июля состоялось обследование этой шахты, куда на веревке спускался Буфталовский.
0: То есть шахту кто показал еще?
1: А шахту нашли, потому что кострище, по рассказам крестьян, просто нашли шахту, у которой было кострище. Вот. И там, значит, Буфталовский туда спустился по веревке. Вот он, собственно, говорит, да, что, значит, в районе Ганина ямы поляна, на поляне вправо от дороги небольшое озерцо, которое, собственно, носит название Ганина ямы. Южнее в 20 саженях старая заброшенная шахта в виде двух смежных колодцев, и рядом с ней остаток костра в диаметре около 3 аршин. В 10 саженях к югу второй костер того же размера.

0: Осторожный осмотр шахты дал следующее. Стенки колодцев, имеющих почти квадратную форму, выложены бревнами длиною в первом колодце до 1,5 аршин, во втором свыше 2 аршин. На глубине 3 саженей вода, на поверхности которой плавают сосновые ветки, палки и кора. Внешний осмотр сруба указал, что в шахту бросались ручные гранаты, так как на бревнах имелось много пробоин и мелких осколков гранат. Спустившись на веревке во вторую шахту, капитан Бафталовский извлек из последней кусок материи защитного цвета список советских телефонных абонентов и осколки ручных гранат, застевших в стенах сруба. Обследуя глубину шахты, Бафталовский обнаружил, что под слоем воды имеется пласт льда во всю площадь шахты, под которым опять вода. Общая глубина шахты была установлена примерно до 5 саженей. Значит, в кострищах нашли что? Громадный центральный бриллиант шейного украшения, 2 изумрудных крестика, 2 туфельных пряжки, много драгоценных мелких камней, медную пряжку от пояса наследника, пуговицы, пряжки от подвязок, крючки, разломанные иконки, куски от образков. Все решили, как раз участники группы, что тут была только одежда сожжена. А в остатках кострищ не было ни... Вот дословно цитата. «В остатках кострищ не было найдено ни одного кусочка костей, а тем паче зубов». Конец цитаты. То есть даже эти люди прекрасно понимали, что если тут сожгли тела, то от них хоть что-то должно остаться, ничего нет. Только вещи и остатки одежды. Значит, их раздели, одежду сожгли, а трупы куда-то дели. Куда? Позднее из шахты была откачана вода, и там вот обнаружили отсеченный палец один, наманикюренный, который, возможно, был женский палец, или во всяком случае, он мог быть отсечен штыком, когда кололи тела, он мог быть осколком гранаты оторван, когда тела сбросили в шахту, но тел там никаких не было. Когда шахта была осушена, было понятно, что убитых там нет, потому что их, как мы знаем, 18 июля перевезли в другое место и закопали вот в Поросенковом лагу. Наметкин занимался примерно неделю. Он был первый следователь, который провел, то есть его заслуга в том, что вот он провел обследование Ганиной ямы и установил как факт юридически, что трупов там нет, и они не были сожжены. На каком основании Соколов потом дезавуировал этот вывод Наметкина, я не могу сказать. 7 августа в заседании общего отделения Екатеринбургского окружного суда было принято решение о возложении следствия на члена суда Ивана Александровича Сергеева. Это такой, в общем, квалифицированный был юрист, о нем несколько слов нужно сказать. Он родился в 1872 году в семье фельдфебеля Александра Сергеевича Сергеева и его жены Натальи Яковлевны. То есть писался он как сын купца из мещан. В 18 году ему было 46 лет, мой ровесник, можно сказать, профессиональный юрист. Учился он, окончил он в Симбирской классическую гимназию, причем, что интересно, он был следующего выпуска после Ульянова. То есть он поступил в эту гимназию через год после Володи Ульянова. А директором гимназии был действительный статский советник Федор Михайлович Керенский, отец Александра Федоровича Керенского, который дослужился, он был сын бедного приходского священника, дослужился до действительного статского советника в царской России, чин 4 класса, равный генерал-майор. Потом Сергеев окончил юридический факультет Московского императорского университета, служил по судебному ведомству при Симбирском окружном суде. Очень хорошие у него были положительные отзывы, здоровье плохое, к сожалению, с легкими у него были проблемы. Был награжден серебряной медалью имени Александра III. С конца XIX века он служил в Верхотурском уезде по судебной части следовательской Пермской губернии. В характеристике о нем было сказано: «Человек, способный, трудолюбивый, отличающийся прекрасными нравственными качествами». И вот с 1902 года Сергеев был судебный следователь по важнейшим делам округа Екатеринбургского суда. И вот, собственно говоря, ему досталось это дело, и он им вел следствие до февраля 1919 года. Собственно, Сергеев собрал основной корпус материалов по делу убийства царской семьи, допросил всех основных свидетелей, Медведева. В общем-то, фактически картину реконструировал. Что очень важно? Важно то, что Сергеев подошел к этому делу как к уголовному преступлению. То есть у него было 11 жертв, убийцы, и он так кропотливо, спокойно, механически, вот как такой классный русский крючкотвор, настоящий следователь, он копал и раскопал, кроме тел, практически все. То есть следующий, да, Николай Алексеевич Соколов, который в феврале 2019 года принял следствие по постановлению министра юстиции российского правительства Сергея Сазонтовича Старынкевича, он освободил Сергеева от дела, предписал сдать все документы Соколову. Он уже как бы, ну, сливки, если называется, снял. Практически он только передопросил некоторых свидетелей. Вся работа в основном была проведена Сергеевым. курировал следствие, как я сказал в первой программе, генерального штаба генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс. Человек глубоко религиозный, верующий, очень православный, но большой антисемит. Дитерихс верил в то, что это убийство имело ритуальный характер, и это евреи убили, так сказать, православного русского царя. И поэтому Сергеев, который эту версию не поддерживал, да, не мог оставаться во главе этого следствия. Была еще проблема в следующем. Дело в том, что есть косвенное подтверждение, что, может быть, Сергеев сам имел еврейское происхождение, хотя был православным христианином. Возможно, что его мать была еврейка. Во всяком случае, такая версия есть, насколько она обоснована, мне сказать трудно. Дитерихс считал, что такой человек, несмотря на всю его квалификацию и православное вероисповедание, не может возглавлять следствие по делу убийства царской семьи и лапаевских мучеников, потому что эти два дела велись Сергеем одновременно. Соколов вполне был готов озвучивать версию, он был помладше Сергеева, то есть ему было, он 1882 года рождения, значит, соответственно, ему было 36 лет, да, 37, он окончил гимназию в Пензе, потом юридический факультет Харьковского университета, служил следователем по важнейшим делам Пензенского окружного суда. После Октябрьского переворота он ушел пешком в Сибирь на территорию белых и, собственно, вот был следователем по особо важным делам в Омском суде. Важная еще деталь, что Соколов как раз вот опубликовал, да, там, в печати, в газете «Заря», в Омской газете «Заря» в 19 году о том, что вот палец отрезанный был найден на руднике, вот в шахте, пули, вещи убитые. Потом он, значит, с мая по июль 19 года он в Екатеринбурге работал. Потом там еще вот эта проблема, знаете, что там в комнате, в одной из комнат была обнаружена надпись на стене на немецком языке, и поверх этой надписи, ну, там ошибки были орфографически исправлены. Соколов на основании этой надписи тоже посчитал, что она имеет какое-то там мистическое ритуальное значение. Ничего особенного в этой надписи не было. Она была сделана на немецком языке. Речь идет о заключительных строках из баллады Гейне «Вальтасар». Вальтасар был в эту ночь убит своими слугами. А в русском переводе звучит эта фраза так: «Но прежде чем зашла заря, рабы зарезали царя». И Сергеев, и Соколов точно знали, что надпись сделана латиницей на немецком языке, а не на идиш. То есть это кто-то из мадьяр, иностранцев, которые служили в доме красногвардейцев в команде внешней охраны дома особого назначения, он эту сделал надпись. Более того, есть версия, что это вообще кто-то сделал из чехов уже после того, когда белые пришли в Екатеринбург. Туда же и чехи лазили посмотреть. В общем, чехов было в городе больше, чем русских.
1: Уже следя за этими событиями следствия, ведь если это следствие, да, есть убийство, нужно, да, конечно, найти тела и убийц.
0: Да.
1: И затем найти этих убийц, схватить их и судить, подвергнуть, да, их, да, исполнению приговора над ними. А все остальное уже как бы не относится ведь.
0: Вот что, да,
1: это?
0: Нет,
1: это такие размышления обывателей на кухне, они могут что угодно там говорить. Следователь-то вот эти функции должен исполнять?
0: Нет, так вот они, надо
1: убийц-то
0: сказать, что...
1: Убийц-то они определили, нет, кто убивал?
0: Соколов, ну, Медведев дал показания, ну, он вот рассказал, да, Медведев рассказал, ну, вот, про... Не всех, потому что он не всех, да, знал там, да, но большая, да, часть была названа.
1: Ну, так вот.
0: Вот, потом Соколов, вот эти все материалы, в том числе, которые он снова... Я не хочу сказать, что ни в коем случае его работа была бессмысленной. Нет. То есть он дополнил те материалы, которые собрал Сергеев.
1: Это уже Соколов, получается, третий следователь, третий, да, он, на этом
0: он
1: деле.
0: Он и последним был,
1: через,
0: да.
1: Сколько? Через сколько-то месяцев, да, он подтащился?
0: Ну, считайте, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 6 месяцев прошло, он на седьмой месяц.
1: Как
0: поздно. Вот. И причем основную работу, в общем, основную часть работы выполнил довольно квалифицированно Сергеев, но надо сказать, что почему-то его имя практически редко упоминается.
1: Ну, обычно кто последний, того и... А
0: да.
1: Кто напечатался.
0: Кто напечатался, да-да-да, конечно, естественно, да.
1: А судьба, кстати, Сергеева?
0: Вот судьба Сергеева, она остается, к сожалению, загадочной и малопонятной. Неизвестно, что с ним произошло после того, когда он был отстранен от дела.
1: А первого следователя Наметкина?
0: А Наметкина... Есть версия, что Наметкина расстреляли большевики, но это она тоже, в общем, на самом деле, к сожалению, не доказана.
1: Историкам есть еще почему-то.
0: Да,
1: работать.
0: Нет, как раз да-да, вот судьба-то Сергеева, она требует установления. Соколов умер в 1924 году во Франции.
1: Что быстро.
0: Там непонятная тоже история с его смертью, она вызывает разные вопросы. Он продолжал опрашивать лица, вот, собственно говоря, вот в «Убийстве царской семьи», та книга, которую он написал, там есть протоколы допросов людей, которых он в Париже допрашивал. Они не имеют отношения к убийству, но они имеют отношение к царской семье. В частности, целая там, ну, вот такая заноти была, да, тоже камер-юнгфера, одна из комнатных девушек императрицы Александры Федоровны, которая годы с ней прожила.
1: Да, вам сегодня странно слышать эти придворные чины, да,
0: камер-юнгфера. Да, да,
1: да. Да, у нас был двор, у нас была монархия, это все очень красиво, на самом деле. И, конечно, символизм здесь очень жестокий и глубокий. Как
0: ведь,
1: мы расправились с этой красотой.
0: То, во что это превратилось, ведь большевики из этого устроили потом целый культ. Ведь в этот Ипатьевский дом, который был только в конце 70-х годов по решению не Ельцина, который был первым секретарем обкома, а решение принималось в Москве, был бы не Ельцин, а Тютчкин бы снесли бы то же самое совершенно.
1: Но все равно есть такой символизм, что да, именно Ельцин.
0: Никакого символизма тут нет. А вот в 20-30-е годы большевики устраивали туда паломничество, возили иностранных коммунистов в это, да. Фотографировались там, да. Снимали, вот эта стенка там.
1: То есть коммунисты вообще все, даже и из Советского Союза, и из других стран приветствовали вот это жестокое, кровопролитное, совершенно озверевшее, бесчеловечное, сатанинское убийство, улыбались там, фотографировались.
0: Они с улыбками,
1: эти,
0: да,
1: убийцы водили экскурсии, возили на место.
0: Пионеров туда возили, детей, показывали.
1: Вот, это, да, был официальный музей вот этой революции, как он выглядел. Там оформление такое было, ну, вот эти 20-е годы в стиле, как вот обычно
0: есть фотографии,
1: да.
0: Нет, есть вот...
1: Там такая большая царская корона Романовых, и в нее воткнут топор. Это все, видимо, из папье-маше или из железа, из чего там они делали, чтобы здание украшать к праздникам. Представляете, какой символизм? Они не стеснялись.
0: Площадь пролетарской мести, все понятно.
1: Просто невероятно.
0: Только...
1: И на место погребения возили экскурсии. Маяковского возил.
0: Вот, кстати, вот между прочим, Маяковского-то как раз дело в том, что Маяковского-то свозили в настоящее место.
1: Так и многих возили.
0: Нет, не в основном, да, возили Ганина яме. Маяковского свозили, там на этой версте император лежит. Он написал строки, он-то знал место.
1: Вы рассказывали про фотографию, где не сфотографировались.
0: А, нет, ну фотография была для своих только, на самом деле. Фотография была для своих.
1: То есть Маяковский проверенный товарищ.
0: Да, я боюсь, что Владимир Владимирович, как бы, так сказать, соответственно, в курсе был ситуации, свой для этих людей абсолютно.
1: Да. И заканчивая историю убийства, историю следствия, все-таки следствие было закончено? Оно как-то вот, ну вот обычно же закрывается,
0: но
1: следствие, или не было?
0: Нет, нет, оно закончено не было, потому что все равно вопросы оставались. Даже, насколько мне известно, не все тома сохранились, 2 тома, по-моему, не сохранились с материалами следствия. Поэтому, в общем, в принципе, тут вопросы остаются, конечно. Но в целом... Я хочу сказать, что вот у меня, как у исследователя, в общем, в принципе, картина убийства ясна уже была к апрелю 19 года. То, что были убиты все члены царской семьи, и никто не спас, тоже было ясно. То, что их расстреляли столь жестоко, как это все сопровождалось, это тоже было понятно. То, что большевики тела не сожгли, не уничтожили, а где-то их похоронили, но где Соколов не смог найти это место, тоже, в общем, в принципе, понятно. Вопросы, которые оставались непонятными, кто по национальности и вероисповеданию были убийцы, сейчас мы знаем, кто. Как принималось решение, то есть все-таки первопричина решения, это отношения между Красным Екатеринбургом и Красной Москвой. Вина центральных органов большевистской власти, первых лиц большевистской партии, Уралоблсовета. Вот здесь остается как бы вопрос для дискуссии. Но для меня, честно говоря, вот субъективно мне это не принципиально важно.
1: Потому вообще, по-моему, не очень интересно.
0: Вот, собственно говоря, все. У меня нет, ну, не просто ни малейшего сомнения, а я считаю это мракобесием каким-то. Любые вот истории об отрезанных головах, ритуальных убийствах.
1: А почему вы сказали, что Дитрихс виноват? Вот все-таки, ну,
0: потому что,
1: вина?
0: Это был со стороны Дитрихса, мне кажется, что был все-таки он Соколова направлял в нужном. Им хотелось, чтобы это было
1: так. А что
0: так.
1: Это за люди такие? Все-таки как русский офицер, дворянин?
0: Ну, бывает.
1: Почему
0: же
1: вот такой?
0: Ну,
1: вот?
0: Бывают даже у русских офицеров и дворян какие-то заблуждения определенные.
1: Это было свойственно? Вы много занимались ведь историей?
0: Я занимался много историей русской армии.
1: Откуда
0: так скажу,
1: такие
0: что,
1: вот убеждения?
0: Ну, проблема антисемитизма в России мы можем посвятить этой теме. Опять-таки, антисемитизм рознь. Бытовой антисемитизм – это одно... А вот такое уже там, зоологическое юдофобство. Ведь действительно потом версия о том, что вот русская революция, эта революция, сделанная евреями, во имя евреев, там, ради евреев и так далее, она же до сих пор очень многие... Эта версия существует, живущая до сих пор, и действительно есть даже наши как бы православные верующие, которые, часть из которых уверены в том, что вот ритуальные убийства, отсеченные головы, магические там всякие символика, это, ну, на вид такой своеобразный.
1: А почему люди держатся за эту версию, как вы думаете? Когда мы уже знаем, кто были убийцы поименно, все их биографии, происхождение, родословие, вероисповедание, мы все знаем. А мы знаем, кто убивал.
0: Мария всё. Николаевна, ну,
1: почему тогда остается это же
0: полный кажется, что
1: абсурд.
0: Это, ну, мифологичное сознание, необразованность определенная, да, соответственно. Потом вот нежелание расставаться с какими-то стереотипами своими.
1: А что будет, если человек расстанется с стереотипом? Что ему будет от этого плохо?
0: Наверное. Наверное, будет. То есть, когда человек что-то переосмысляет, вот вы же часто говорите о том, что вот нам часто звонят слушатели, или не часто, но звонят слушатели, которые говорят, вот не нужно о преступлении большевиков ничего рассказывать, нам это неприятно.
1: Да, очень часто ну, звонят такие.
0: Ну вот, нам же неприятно это слышать. И так же, как немцам было неприятно слушать о преступлениях национал-социалистов. Это особенность сознания массового, никуда не денешься. Потому что, когда вы что-то об этом узнаете, вот это знание, оно требует самоопределения по отношению к этому знанию, к этому факту историческому.
1: Угу.
0: То есть получается, что какую-то часть жизни мы прожили во лжи, или в поклонении идолам и так далее, или наши родители, бабушки, дедушки служили этим идолам и так далее. Это очень неприятно.
1: Ну да, действительно, получается, вот эти вот большевики, коммунисты, идейные, партийные, вот они совершили такое злодеяние. И тут человек думает, а я же в комсомоле состоял.
0: Да.
1: И пойдет, поедет реакция совести. Больно, неприятно, надо защититься.
0: Да,
1: и
0: это идет... защитная реакция.
1: Да, это про вот тем наших более, что... постсоветских людей я понимаю, а вот все-таки про Дитрихса не понимаю. Вот все-таки про Дитрихса как-то непонятно. Как человек мог отступить от фактов следствия и создавать вот такие мифы, которые
0: ну,
1: были дороже,
0: бывает,
1: чем факты?
0: Но, понимаете, я все-таки думаю, что для истории, для русской, в русскую историю Дитрихс вошел не как один из создателей мифа о ритуальном убийстве царской семьи, а как замечательный офицер генерального штаба, как соратник генерала Алексеева до войны, в начале войны, как человек, который остался последним руководителем белого движения в России на Дальнем Востоке, как патриот, безусловно. Ну, а его какие-то заблуждения, ну, мало ли у кого какие заблуждения были и так далее.
1: Дорогой Кирилл Михайлович, скажите, пожалуйста, в эмиграции рефлексия вот этой темы, ведь она ведь была большой. Скажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то видные деятели, такие как Дитрихс, которые придерживались вот этого мнения Дитрихса?
0: Мне кажется, что Дитрихс пытался убить в этом Александра Васильевича Колчака, но насколько он в этом преуспел, я не знаю.
1: И на этом обрывается. Больше никто не стал преемником этой версии.
0: Нет, я, честно говоря, не встречал...
1: Русские образованные культурные люди в русской эмиграции не повторяли это?
0: Я...
1: Нет.
0: Нет, вот я просто, если говорить о русских генералах, там, офицерах, там, крупного звена, я не могу сейчас вспомнить. Врангель точно нет.
1: Нет.
0: Деникин точно нет,
1: так.
0: Головин точно нет.
1: Ага.
0: Хотя в коллекции Головина есть письмо одного из сослуживцев, который уверял Головина, что он в 18 году в монастыре в одном московском видел выставленную на всеобщее обозрение отрезанную голову Николая II. Но я думаю, Николай Николаевич отнесся к этому со здравым скепсисом, да. Потому что если бы это было, то были бы массовые подтверждения, ничего этого не было. Я читал это письмо.
1: Всем известно состояние многих военных русских в эмиграции. У многих, прямо скажем, от всего пережитого несколько, конечно, мутилось сознание.
0: Нет, но Дитрихс-то еще не в эмиграции.
1: И вот вдруг, когда после крушения советской власти еще одно страшнейшее в таком психическом плане переживание целой нации, возможно, какие-то массовые, ну, некоторые отклонения. Это всегда, да?
0: Да.
1: Крушение страны, крушение идеологии, крушение всего, что было важно для нескольких поколений, всего, что строилось. И всплывают самые безумные вещи, которые десятилетия были забыты, а теперь всплывают.
0: Мария Николаевна,
1: вы вспомним те репринты, которыми завалили нас в 90-е годы. Где-то было благо от этих репринтов, а где-то от репринтов родилось
0: зло,
1: заблуждение лжи.
0: Первое, что, значит, я прочитал на
1: тему
0: Дитрихса.
1: Это вот этих вот господ.
0: Кстати, я хочу сказать, что проблема в том, что, понимаете, это же еще одна защитная реакция. Но убийцы в основном царской семьи – русские православные люди. Охрану дома особого назначения в основном несли русские православные люди. Это попытка еще, если хотите, защититься, да, ну, национальная идентичность. Мы здесь ни при чем.
1: Россия – прекрасная наша держава. Как мы это будем говорить, если у нас вот здесь такое произошло?
0: Иноземцы, иноплеменники, там все, да, инородцы и прочее.
1: Сама фраза-то вот этого.
0: То есть это нежелание, конечно, к рефлексии какой-то размышлять о покаянии.
1: Ну что ж, здесь нам большой труд христианский предстоит, и на самом деле трудиться нам будет очень тяжело. Если мы не сделаем это, то следующему поколению мы оставим в наследство труд в 100 крат тяжелейший. Это были 5 программ, посвященных убийству царской семьи. Историк Кирилл Михайлович Александров рассказал историю документов, историю самого убийства и историю следствия. Передача была Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Алессандро Скарлатти прозвучала третья часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 до минор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
2: То, что мы знаем из текстов Дедима, буквально в одном месте одного из его комментариев, там говорится о том, что Порфирий используется аллегорическим методом для того, чтобы сказать, что противостояние Ахиллеса и Гектора – это то же самое, что противостояние Христа и Сатаны. Но и дальше идет рассуждение уже о аллегории как таковой, как об инструменте. Это сюжет очень любопытный, потому что что на самом деле писал Порфирий об этом, никаких других свидетельств у нас нету. Тоже уже вот где-то с 90-х годов, 1990-х, когда вот все эти тексты стали доступными, начинаются публикации, появляются разные исследования, в том числе этого сюжета. И, во-первых, что это за такой сюжет, как же Гомера удалось привлечь для того, чтобы провести некую параллель между Гомером и Евангелием. Вообще говоря о том, что в Евангелиях противостояние Христа и Сатаны, вот такого буквального, наверное, только сюжет с искушением в пустыне.
3: Но это же не борьба.
2: Но это не борьба, тем более аналогия между Ахиллесом и Гектором. Как это вообще могло быть? Скорее всего, конечно, здесь опять большое влияние оригеновских истолкований, потому что именно у Оригена рассуждение о падении ангела, о падении дьявола и с вочеловечием Христа как раз уже дьявол теряет свою власть над миром, и действительно вот этот мотив борьбы, он у Оригена развивается подробнее. Наверное, скорее всего, Порфирий читает Евангелие вместе с комментариями Оригена или с некой вот точкой зрения Оригена на этот счет, оттуда берет вот этот сюжет борьбы положительного и отрицательного антагонистов и аллегорическим способом, каким-то образом, возводит к той же аллегорической модели, которая может вытечь из Гомера. Причем, ведь мы говорили, еще раз тоже повторю, ведь Порфирий Гомером занимается, как мы сказали, сейчас профессионально. Он пишет трактат о пещере Нимф, буквально вот 12 строчек из Одиссеи, разворачивает в целый длинный трактат, который снабжает длинным символическим толкованием. Отдельно трактат «Гомеровские вопросы». Тоже истолкование уже кратко, но зато большого количества разных сложных вещей у Гомера. Он разрабатывает сам метод истолкования. Он, с одной стороны, интересуется тем, как христиане аллегорически потолкуют Писание. И, в общем-то, он понимает, что христиане используют аллегорический метод, который идет как раз через Оригена, через Климента к Филону. А Филон как раз тоже не придумывает его сам, а заимствует уже у стоиков. И платоники, собственно, средний платонизм, который хорошо известен Порфирию, но не платонизм, который на его глазах, или который он сам, в общем-то, формирует, который использует тот же самый аллегорический метод, который тоже идет от древних комментаторов Гомера через стоиков, и вот они читают того же Гомера, но уже с позиции своей неоплатонической метафизики. А метод один и тот же. И возникает, вообще говоря, вопрос, кому он принадлежит, чье это поле, кто у кого крадет, во-первых, метод, во-вторых, крадет результаты истолкования, потому что, хотя и те, и другие, в общем-то, находятся в парадигме совершенно разной, языческой и христианской, работают с разными текстами, но та матрица смыслов, в которой они восходят, в общем-то, то языческий платонизм, то христианский платонизм. И возникает определенное пространство смысловой конкуренции. Опять, подробно объяснить, как это происходит, трудно в силу недошедших до нас текстов, но вот Дедим прямо свидетельствует о том, что вот эта конкуренция за аллегорический метод между христианами и язычниками, между Порфирием и Дедимом, или между Порфирием и Оригеном, она точно происходит. Просто Дедим уже живет после смерти Порфирия точно. Но так или иначе, сама вот эта проблема, она существует, и существует именно в пространстве аллегории. Причем аллегория здесь тоже, наверное, нужно немножко это пояснить, потому что вот мы, когда говорим про аллегорию, мы понимаем под ней не совсем то, что понималось тогда. Для нас аллегория – это метод. Аллегорический метод, который можно сопоставить с типологией, символизмом, анагогические, там, тропологические способы, о них тоже у Дедима напрямую говорится. Но во многих случаях, когда речь идет об обобщениях, это имеется в виду вообще иносказательное прочтение как таковое, то есть извлечение из буквального смысла небуквального смысла. То есть это аллегория в широком смысле, это вообще любое небуквальное прочтение. И вот здесь как раз и речь идет об этом, что мы берем вообще текст Гомера, берем текст Библии, извлекаем из них небуквальное толкование, и получается, что язычники и христиане, беря разные тексты, каким-то образом находятся в каком-то едином поле. И поэтому возникает вот этот конфликт. Он свидетельствует об этом конфликте, но снова не очень понятно, в чем было его содержание. Потому что там гомеровские персонажи, здесь Христос и дьявол, Как их можно было соединить, непонятно, но это соединение точно произошло. Произошло сначала у Порфирия, и затем Дедим пытается это соединение обратно развести, разъединить, сказать, что вот это соединение некорректно. Есть книжка «Вольган Биннерт. Аллегория и анагога» у Максима Исповедника на немецком языке. Она вышла в 1975 году. Ее не перестают цитировать по сей день. Это там в каком-то смысле основополагающий труд. Без него никто по сей день еще не обошелся. Только «Аллегория и анагога» выводится в этой книжке. А по сути дела, что делает Дедим? Дедим действительно, если так вот просто смотреть за его терминологией, он использует аллегорию, анагогу, тропологию, символ, знак, образ и, собственно, понятие «история». Она сюда же тоже входит. То есть это вот целый ряд понятий, которые по содержанию практически иногда пересекаются в силу неаккуратности. Там, где все сделано аккуратно, написано аккуратно, они не пересекаются по смыслу. Сначала что обнаружил Биннерт? Буквально его наблюдения, они никем не оспорены за последние 50 лет уже почти, даже больше. Он каким образом подходит? Он говорит, что аллегория действительно это самое общее понятие. Какие примеры аллегории? Например, рука аллегорически обозначает действие. Или голова может обозначать главную часть чего-то, душу, ум, ведущее начало души и так далее. Такие вот самые общие связи, которые имеют общий характер. Наиболее общие, то есть общие понятия, обозначающие какие-то материальные предметы, которые переносят нас в пространство этических, как правило, этических, но не только. Невидимых, скажем так, способностей человека в большинстве своем. А дальше аллегория может обозначать вещи разного порядка. Может обозначать, например, вещи положительные, этически положительные, которые возводят нас к каким-то, скажем, вещам духовным. Что-то, то, что может аллегорически обозначать, скажем, веру или истину, или праведность. Он будет говорить, что анагогическое толкование этого или вот это анагогически означает то-то и то-то. То есть аллегория применительно к этически положительным или духовно ценным предметам получает название анагоги. То есть анагоги буквально возведение, то, что возводит ум толкователя и ум человека, который его читает, наверх. Дальше. Тропология. Тропология – то же самое, но в обратную сторону, вниз. То, что низводит человека в низшую сторону. Тут нужно как раз вспомнить того же Евагрия и потом Максима Исповедника. Они как раз различают логосы и тропосы. Это вот их любимое такое противопоставление. То есть логос – божественный замысел о том, как что-то должно быть, а тропос – как оно есть на самом деле. А мы знаем, что на самом деле, как правило, бывает хуже, чем должно быть. И поэтому тропос – это то, как осуществляется в человеческой жизни или вообще в жизни мира те или иные божественные установления, те или иные логосы, как они реализуются. Реализуются несовершенно. То есть тропос – это как раз и тропология, соответственно, то, что является аллегорией, которая приводит нас к вот этому несовершенству нашей реальной жизни. Иногда это доходит до прямо каких-то демонических воздействий на человека. Все это тоже относится к области тропологии. Тем не менее, и тропология, и анагога – это все равно разные элементы аллегории. То есть аллегория – это инструмент, то с помощью чего. А анагогическое и тропологическое толкование, оно пользуется аллегорией для своих целей. Анагога – это не просто истолкование, а это то, что мы читаем библейский текст, и это возводит наш ум наверх. Или, наоборот, читаем тропологическое толкование, и это дает нам пример, как не надо поступать. А анагога – это инструмент, с помощью которого анагогическое и тропологическое толкование могут реализоваться. Это момент первый. Момент второй. Дедим не очень много, но, наверное, с десяток мест можно найти в его комментариях, когда он упоминает, что вот это обозначает это по правилам аллегории. Кота ному тес аллегориес. Есть правила аллегории или закон аллегории. Это очень любопытная штука. Оказывается, к его времени, а, наверное, уже и раньше, существовали некие стандартные аллегорические приемы, которые были зафиксированы в Александрийской школе. Никто до Дедима об этом не писал, а Дедим, он об этом говорит так, не то, что вот мое толкование, или кто-то там Филон сказал, Ориген сказал. Нет, это есть некое уже общее место, которое известно всем александрийцам. Может быть, были какие-то учебники, может быть, были какие-то справочники, какие-то литература, короче говоря, которая существовала внутри школы, которая просто обобщала те все толкования, которые от Филона до Оригена, их было действительно много-много разных прочтений и условно какой-нибудь образ, какие-нибудь воды морские, но они действительно в Библии, в Ветхом Завете упоминаются очень-очень много раз. И, наверное, просто обобщая наиболее частые истолкования образа морских вод, выделяются наиболее часто, и они входят в некий стандартный набор аллегорий. Поэтому Дедим показывает, что есть закон аллегории. В соответствии с законом аллегории мы это толкуем так-то и так-то. Но бывают случаи, где закон аллегории нарушается.
3: Закон — это не принцип в данном случае, а прям конкретный пример, да?
2: Но...
3: То есть буквально указание, как толковать тот и тот.
2: Да, это даже не то, что пример, это как вот справочник. Когда...
3: Справочник символов, условно говоря.
2: Что-то такое.
3: Сегодня бывает, издают такие большие энциклопедии символов, вот такой-то символ символизирует тот. Так принято считать, так что в разных культурах, например, такое толкование популярно.
2: Да, да. В конце концов, или просто, если в данной ситуации у тебя нет идей, как это толковать, толкуй так, как толковали твои предшественники. Наиболее популярный вариант вот такой-то. И, естественно, это собирается не по конкретным местам писания, а именно по предметам, которые там есть. Это, опять, в стоицизме такие сборники существовали. То есть это тоже не открытие александрийцев. Когда дело доходит до того, когда какая-то аллегория, либо она не работает, потому что данное толкование должно быть другим. По вот личному убеждению толкователя не годится. Это момент один. Момент второй. Аллегория не работает тогда, когда она отрывает нас от реальности исторических событий. Прямо в одном месте Дедим пишет, что Христос положил свою жизнь за нас и по истине, а не аллегорически. Он четко чувствует, что когда мы занимаемся аллегоризой, мы отрываемся от истинности событий, реальности библейского повествования. И он понимает, что если идти путем аллегоризы предельно до конца, последовательно, ни на чем не останавливаясь, мы вообще потеряем реальность библейского текста, и у нас получится аллегория, полностью оторванная от действительности. Он понимает, что должны быть некие границы. Поэтому самому понятию аллегория он, собственно, и противоставляет понятие хистория, то есть история. Есть аллегория, есть история. История – это совокупность событий, данных конкретные люди в конкретном месте, пошли туда-то, сделали это. И это означает то-то и то-то. То есть, опять, конкретное событие тоже можно истолковывать аллегорически, но истолковывать таким образом, чтобы не брать по правилам аллегореза просто «есть вода» означает то-то, «есть камень» означает то-то, «есть рука», «есть нога», «есть голова». Собрали набор толкований, из общих понятий, из общих мест получили некую умозрительную конструкцию. А можно, оказывается, брать не только вот эти общие понятия, но и включать в них некие исторические подробности, некую историческую действительность. Аллегория, или, скажем, способ истолкования, который идет тем же аллегорическим путем от материального к уму постигаемому, но в контексте истории, у него получает название символа.
3: Вот это интересно, потому что то, что вы говорили до этого, скорее меня ассоциировало со знаком, по крайней мере, в том понимании, которое вы обозначили. То есть это означает то-то, и мы все равно остаемся на каком-то таком земном уровне. Да? То есть мы, предположим, видим какое-нибудь событие, какого-нибудь человека, даже вот вы говорите, рука означает действие. Ну и рука, и действие – это все уровень земной, это не уровень чувственный, по крайней мере. А вот переход от чувственного к умопостигаемому – это как будто бы другое движение. Можно ли его назвать аллегорическим? Возможно, это в современном смысле скорее символическое движение, ну не в современном смысле какого-нибудь, например, русской философии, скорее символичное движение. Каков был символизм тогда у Дедима, если переходить к нему теперь уже?
2: Сейчас нужно немножко пояснить, я вообще, наверное, об этом еще не сказал, что он вообще относится к умопостигаемому. Если говорить платоновским языком, есть эйдос. Вид, умопостигаемая сущность. А Дедим пишет, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Кстати, использует там слово «эйдос» как раз, по своему виду буквально. Там...
3: То есть Бог создал человека по своему эйдосу.
2: Да.
3: Интересно звучит.
2: Да. Дело в том, что вообще в Септуагинте там стоит икон «кай омуисис». Там нет слова «эйдос», он использует слово «эйдос», совершенно его не боится. А вот дальше он говорит, что и поэтому человек имел образ Божий, но в результате своего грехопадения он потерял этот образ, и поэтому примеривает на себя другие образы, другие эйдосы. И он берет на себя там эйдос льва, эйдос овцы, эйдос волка и так далее. То есть он принимает на себя эйдосы животных. И дальше начинается вот такой масштабный аллегорический ход, что означает то или иное животное применительно к тому или иному человеку. Оказывается, для Дедима то, что обычно мы в таком платоническом, классическом понимании воспринимаем как то, что относится к пространству умопостигаемых сущностей, для Дедима скорее это этическая составляющая, которая характеризует не то, как человек выглядит, как он живет. Если говорить о том, что вот человек он незрячий, для него как раз визуальный облик человека мало значим. Для него значим его образ жизни, образ его поведения, образ этический, скажем так. И если говорить про все, что связано, пользуясь вот этими же самыми платоническими терминами, чувственное, умопостигаемое, противопоставляемых друг другу, то для Дедима вот эта область умопостигаемого, она начинается именно с этики, начинается с человеческих поступков. Поэтому рука как символ действия, рука по себе это что? Это просто часть тела, она не имеет никакой этической привязки. А вот действие, любое действие, это уже может быть поступком. Будучи поступком, имеет этическую окраску, и поэтому оно 100% относится уже к умопостигаемому. Надо было бы это с самого начала сказать, что вот этот его платонизм и само понятие и эйдоса, умопостигаемого, всего остального, оно здесь очень завязано на этику. И, собственно, то, что связано с материальностью человека, он вообще это не осмысливает в платонических терминах. Не осмысливает в платонических терминах, потому что он еще очень хороший знаток Аристотеля.
3: Очень мне напоминает очень современные событийные антологии, когда говорится о том, что умопостигаемое – это, в первую очередь, событие, не какой-то субстанция или сущность, которая где-то там находится в особом мире, а именно нечто происходящее.
2: Да.
3: Да, в этом смысле Дедим очень современен,
2: конечно. Вот, в том и дело, если и Климент, и Ориген говорят об умопостигаемом мире как именно бездне умопостигаемом прообразов мира, которые сосредоточены в Боге Отце, и, соответственно, Христос как посредник, через которого все это постигается, то есть уже никейское исповедание, полностью, вообще говоря, закрывает эту возможность. И Дедим о бездне умопостигаемого мира, сокровенной в Отце, практически нигде не говорит. И не говорит даже не потому, что это выходит за рамки его онтологии, а потому что ему это неинтересно. Ему неинтересно вот абстрактное созерцание логосов. Ему интересно то, что наблюдается в событии, наблюдается в поступке, наблюдается в действии. Это правда, это так. А вторая сторона дела связана с тем, что Дедим в его философский куррикулум, в него входит огромное количество Аристотеля. Аристотеля он знает гораздо лучше, скорее всего, чем и Климент, и Ориген. Или, может быть, знает так же, но он гораздо с большим интересом к нему относится. Потому что аристотельское влияние на того же Оригена, если они есть, то их еще надо с микроскопом выискивать.
3: Скорее платоник был, да?
2: А Дедим для него, например, соотношение сущности и природы. Или рассуждение о том, что то гибекейменон, подлежащее, есть материя. Банальности с точки зрения аристотелизма у него они совершенно с легкостью проходят. Всякий силлогизм он строит очень просто. Когда мы говорим переход от аллегории к символу, по сути дела, это как раз переход от большей посылки силлогизма к малой. То есть сначала есть общее правило, потом его применение на конкретном примере. Переход от аллегории к символу – это, вообще говоря, силлогизм по Аристотелю. И там, где это можно наблюдать, у Дедима это можно наблюдать, у него есть конкретный пример, где это работает, вот оно по-аристотелевски и строится. Другое дело, может быть, он не пользовался намеренно Аристотелем, но знакомство с Аристотелем и умение владеть аристотелевской логикой и силлогистикой и понимание материи и сущности по Аристотелю у него присутствует очень хорошо. Другое дело, что он, может быть, не всегда точен в своих формулировках, то есть где-нибудь... Даже в догматических формулировках он природу и ипостаси иной раз может перепутать, поменять местами. Но опять-таки, ведь, да, в который раз нужно помнить, что тексты Дедима сам Дедим не записывал.
3: Так можно это еще и период не до установления основных формулировок.
2: Но все-таки первый Вселенский собор уже прошел, когда он был, если он родился в 309-325, получается, ему сколько? 16 лет было. Как раз, когда он формируется как богослов, как раз это прямо на его глазах все это происходит. Еще Афанасий Великий молодой, Константин, все правление Константина, все это происходит на его глазах, он молод, и, в общем-то, с другой стороны, может быть, в силу незрячести, может быть, его вообще формирование как-то сдвинуто куда-то, может, раньше, может, позже, кто его знает. Тут сказать нельзя. Но в любом случае, вот эти вещи ему знакомы. Другое дело, что он нисколько не боится их переосмысливать творчески. Возвращаясь к понятию символа, он используется им для либо для привязки аллегории к исторической действительности, либо для вообще ухода от аллегории, когда есть какая-то ситуация, которая не вписывается в аллегоризм в тех классических формах, которые он уже получил от александрийской традиции.
3: То есть, когда аллегория начинает указывать на действие или на событие, на нечто произошедшее.
2: Нет, в том смысле, какой-нибудь пример тех же самых вод, какое-нибудь там житейское море, которое исполнено напасти, этой бури человека выводит из своего равновесного состояния. А в каком-то месте, оказывается, морские воды – это воды жизни, наоборот, которые не отрицательные имеют значение, а некое положительное. Тогда он говорит, что вообще, говорят, аллегорические воды означают то-то, но в данном контексте вода – это символ того-то и того-то. Именно в силу уникальности этого места, в котором вода понимается как особый символ чего-то особенного. Выходит за рамки общепринятых аллегорических столкований.
3: Да, это другой подход. А с исторической, когда аллегория пытается пояснить какой-то исторический процесс, этот пример можете тоже привести?
2: Когда мы хотим аллегорию привязать к каким-то историческим событиям, сама по себе аллегория, она работает именно с общими понятиями. Угу. То есть какой-нибудь там народ, израильский народ, или какой-нибудь Вавилон, или собака, овца, бык и так далее. Такого рода отдельно взятые понятия, они имеют некое...
3: А здесь мы их вписываем, например, в священную историю.
2: Да. А вот когда, допустим, Христос берет ослика, осел, вообще говоря, может означать что-то определенное, но ослик в конкретной вот этой ситуации будет иметь какое-то особое значение, потому что сама по себе ситуация неординарная.
3: И тогда аллегория станет символом.
2: И тогда это будет уже не аллегория, это будет символ. То есть это не общее рассуждение об этом месте, а именно привязка к конкретной ситуации. Конкретная ситуация, она будет и символической. Но, опять, в том случае, когда эта ситуация имеет некое духовное истолкование.
3: Указывает... Это немножко другой символизм, чем у Климента, например.
2: Другой,
3: да.
2: Другой.
3: Потому что там была такая связка всего со всем, всего мира, или там Дионисия того же, да, когда есть некоторые связи, которые пронизывают разные вещи через время, через пространство и так далее. Здесь символ – это что-то именно даже более редкое, наверное.
2: Более редкое, максимально конкретное, максимально вещественное.
3: Что-то более уникальное.
2: То есть это вполне определённая, можно сказать, вещь. На самом деле, то, что символ является вещью, это общее место.
3: Еще у неоплатоников, да.
2: Это общее место у всех. Да, у всех символ – это некая конкретная вещь. Но в данной ситуации все равно символ, который есть в библейском тексте. Опять, вы говорили про знак. Знак – это тоже может быть какой-то конкретной вещью. Но это именно знак, как дорожный знак. Мы видим круг, в нем стрелочка, и мы знаем, что через сколько-то там сотен метров будет поворот в эту сторону. То есть знак – материальный предмет, который указывает на материальную же вещь – ответвление дороги. Еще такая важная вещь. Символы нужно уметь прочитывать, их нужно видеть. Любое событие, мимо его символического смысла, можно пройти.
3: Очень важный момент, да. Потому что аллегории-то можно выучить. Что
2: да.
3: Что-то значит то-то, собака значит то-то, рука значит да. там то-то. А символ – это результат некоторой практики, которую нужно уметь созерцать.
2: Уметь созерцать.
3: Не просто выучить наизусть табличку, например, да. табличку всех возможных аллегорий. Увидеть эту аллегорию.
2: Увидеть. Увидеть там, где она не очевидна. То есть знак – это всегда вещь очевидна. Символ, если человек невнимателен, невнимательно смотрит на вещи, он пройдет мимо него. Знак – неузнанный знак. Это, ну, вот, например, текст написан на языке, который мы с вами не знаем. Видим какие-то закорючки на непонятном языке, мы точно понимаем, что они что-то значат. Но мы не знаем, что они значат, потому что мы не знаем этого языка. Знаковость, ну, по крайней мере, вот в понимании Дедима, она как раз не предполагает какого-то труда по его обнаружению. Знаки сами о себе говорят, как дорожные знаки. Чтобы не видеть дорожный знак на обочине дороги, дорожные знаки, они сами себя нам являют. Им нужно особо потрудиться, чтобы их не заметить. Их специально делают, чтобы мы их замечали. А символы как раз, они в этом смысле таковы, чтобы природа любит прятаться. В каком-то смысле символы нужно уметь выявить, потому что любой предмет, мы говорим о том, да, что символ – это есть некий предмет. Предмет. А любой предмет, он же является самим по себе предметом. Кроме того, что он символ чего-то, он сам по себе предмет. И мы можем полностью сфокусироваться на его предметности и потерять его символичность в полной мере.
3: Как сказали бы феноменологи, нужно отказаться от естественной установки для того, чтобы обнаружить в предмете что-то иное по отношению к тому, что есть.
2: Да.
3: Угу. Мне еще вспомнилось, может быть, эта аналогия не очень уместна, но тем не менее, неподобное подобие ариапагит. Когда мы смотрим на червя и видим червя, это одно дело, когда мы видим, что это червь как символ Бога, это как раз-таки другой взгляд, который нужно осуществить еще. Не просто посмотреть на червя, который

0: есть архетип, образец, первый образец, образ и символ. То есть он прорабатывает еще понятие образа. Понятие образа – вещь гораздо более простая. Образ – это, собственно, образ, который формируется в нашей душе или в нашей фантазии. То есть есть некий архетип, первообраз, постигаемая действительность, которую мы можем представлять в своей фантазии или в своем воображении, и этот же самый архетип может воплощаться в символе.
1: А в чем разница?
0: В том, что символ – это материальный предмет, а образ – это ментальный образ, не является предметом. Еще третий вариант, когда какой-нибудь мастер задумал в голове, у него есть некий образ, не знаю, табуретки, а потом он берет доски, гвозди, пилу и делает реальную табуретку. И то, и другое, соответственно, это будет образ умопостигаемой табуретки и символ умопостигаемой табуретки. Ну, на самом деле, с табуреткой плохой пример, но потому что, конечно, архетипы, о которых говорит Дедим, это, конечно, вовсе не табуретки, это хотя бы справедливость или красота, или добродетель, или истина, или еще что-то вот такого рода. Но так или иначе, понятие образа у него тоже очень четко выписано, и он показывает, как они соотносятся. Это в сюжете как раз связано с построением первого храма Иерусалимского. Вот как раз построение храма сначала был образ будущего храма, который Бог явил в неком видении, а потом он превращается уже в материальный предмет, который является символом своего архетипа. Буквально он так об этом говорит. Сначала первый образ, который дает Бог, потом образ в уме мудрого строителя, и потом уже реальный предмет, реальный храм, который является символом своего архетипа. Такая модель напрямую просто им проговаривается четко и ясно. Соответственно, у нас есть образ, есть знак, есть символ и тип, типология. Про типологию здесь ничего такого придумывать не нужно, мы о ней уже много раз говорили. То, что связывает между собой предметы или события через время. Горизонтальная связь материального с материальным.
1: Тогда у меня родился такой вопрос, может быть, более богословский, чем тот, который мы сейчас обсуждали. Мы обсуждали все-таки такие философские реалии, символические реалии, вообще подходы к символизму. А Дедим общался с Афанасием. Дедим был уважаем в этих кругах, в кругах богословов, которые формировали нашу догматику, которая в современности считается истинной. Какой вклад Дедим сделал в догматику православной церкви? И, может быть, какие-то идеи, которые помогли как-то переосмыслить или осмыслить борьбу с теми или иными ересями? Не знаю.
0: Самая краткая, самая очевидная вещь – это, конечно, все, что связано с подготовкой ко Второму Вселенскому собору. Это формулировки, связанные с божественностью Святого Духа. Мы знаем, что вот Василий Великий пишет там Филофию Иконийскому вот такое послание в виде трактата о Святом Духе. И у Дедима тоже есть такой текст о Святом Духе. Как раз исследователи спорят, был ли он знаком с аналогичным текстом Василия Великого. Кто-то говорит, что был знаком, кто-то нет. Что было раньше написано, тоже под вопросом. А вторая, наверное, забота в те времена – это аполлинаризм, третье – манихейство. Три такие. Кстати, вообще-то арианство в этот период тоже имеет огромное значение, но насчет борьбы Дедима с арианством практически мы ничего не находим, как ни странно. А вот то, что касается аполлинаризма, тоже вот такая любопытная деталь. Здесь как раз Ориген приходит на помощь Дедиму не совсем ортодоксальным способом, но очень любопытно. Аполлинаристов в свое время называли, про них так в свое время шутили, что идея аполлинария заключается в том, что Христос, хотя имеет человеческое тело, воплощается в человеческой природе, имеет только божественный ум. Не имеет ума человеческого, за что аполлинаристы говорили, что кто назовет, что у Христа нет ума, сам ума лишен. Одна и та же формулировка, с одной стороны, что Христос обладает наиболее совершенным умом, божественным, более совершенного невозможно придумать, а другие говорят, что те, кто так утверждают, называют Христа безумным, потому что он лишен ума человеческого. То есть одна и та же формулировка, ее можно повернуть на 180 градусов. Для кого-то это высшее совершенство природы Бога-человека, для кого-то, наоборот, недостаток, глубочайший недостаток такой интерпретации природы Бога-человека. И Дедим здесь опять исходит из оригеновского учения о предсуществовании душ. И если Христос – истинный Бога-человек, а он именно так считает, нисколько в этом не сомневаясь, он обладает абсолютно полнотой человечества, обладает телом и душой, и, соответственно, душа Христа, как и все остальные души, она существовала вечно от сотворения мира. Поэтому душа Христа, она особенная, она не такая, как все остальные души, и если мы знаем, что после Адама и Евы все остальные души, они испытывают падение и приобретают тонкое эфирное тело, потом тело телесное, то душа Христа, она не испытывала падения. Это совершенная душа, которая никогда не падала и соединяется с человеческим телом, вообще говоря, вопреки тому порядку и предсуществования душ, и самой онтологии отношений душ и тел, как она выработана Оригеном, как она промыслена Дедимом, как она продолжает существовать в этой оригенистской традиции. Душа Христа, она особая, она не такая,

0: как все остальные, поэтому она, соответственно, не подвластна греху, поэтому Христос — человек во всем, кроме греха. Казалось бы, совершенно неортодоксальная позиция Оригена о присуществовании душ, опять в борьбе с аполлинаризмом и вот в этом объяснении того, что делает Дедим, получается вот такая вполне себе устойчивая конструкция. И потом уже, естественно, учение о присуществовании душ, оно отвергается. Выделение души Христа в том, что она существует от века, что она как она особая, это тоже забывается. А вот сама логика того, что душа Христа отличается от всех остальных душ, собственно, она тоже сохраняется уже в православной догматике. Аргументация Дедима, она отрицается, а выводы, они остаются верными.
1: Подбирайте другую аргументацию.
0: Ну, не то, что другая аргументация. То есть аргументация, она более простая, что как у всех людей душа возникает вместе с телом одновременно, ну или с небольшим временным зазором. В свое время были споры на этот счет, то есть что душа может чуть позже вселяться, после момента зачатия. Но так или иначе, поскольку нет необходимости описывать историю души до появления тела, то и вот этих сложностей нет. Но тогда возникает вопрос, чем душа Христа отличается от остальных душ? Почему душа Христа особенная? Как раз в модели Дедима есть неправильное, но правдоподобное объяснение.
1: К образу Богородицы он не обращается в этом случае.
0: С Богородицей там все как обычно. Там ничего необычного. Он называет ее Богородицей, Христос от нее рождается и обладает.
1: Но он не использует ее чистоту, скажем так, для объяснения того, что Христос.
0: В этом смысле? Да. Нет, в этом смысле, конечно, нет. Это связано именно с божественной природой Христа, не с человеческой. Все, что связано с божественной природой Христа, естественно, с Богородицей не связывается. Связывается только то, что связано именно с его природой человеческой. И уникальность его души – это как раз связано не с человеческой природой. На самом деле тоже такой вопрос. Душа Христа, она выделяется. Это не относится уже к чисто человеческой природе, потому что все люди другие. Но не относится к чисто божественной. Это вот какая-то особая ступень, которую возвращаться к какой-нибудь софиологии 20 века. Тут как раз огромное пространство для каких-то конструкций. Если есть трансцендентность Бога и мира, то вариант ее заполнения как раз Дедим в этом смысле очень плодотворен.
1: В таком случае сохраняется связь между Софией и Христом. Та связь, которую отстаивали критики софиологии, как раз критики Сергия Булгакова.
0: Так что тут тоже такой вот интересный сюжет. О нем мало кто говорил, и по мере того, как аполлинаризм забывался, ну, забывался долго, конечно, к нему и на Третьем, и на Четвертом Вселенском соборе уже не в борьбе с аполлинаризмом, а сама модель аполлинария, она периодически всплывает, и о ней приходится говорить, потому что, ну, собственно, это один из таких важных ходов на пути к монофизитству. Пока монофизитство актуально, и аполлинаризм в какой-то мере актуален. Но, тем не менее, эта модель Дедима, она посуществовала не так долго, но определенное влияние она оказала.
1: В прошлый раз, когда мы говорили о Евагрии, мы отметили его особенное влияние на монашескую традицию, то есть в отличие от Оригена, который скорее был таким человеком-теоретиком, хотя вел, конечно, строгий аскетический образ жизни, но тем не менее значимость Евагрия именно для монашества была очень высокой, возможно, именно его влияние на монашество, распространение его среди монашества стало некоторым залогом того, что его осудили, то есть распространенность идеи Евагрии, на которую надо как бы реагировать. А как в этом смысле было у Дедима? Был ли он популярен в монашеской среде, повлиял ли он на монашество, писал ли что-нибудь про монашество?
0: Насчет того, что он что-то писал про монашество, скорее нет, а знакомство с выдающимися александрийскими монахами, это совершенно точно. Известно о его знакомстве, по крайней мере, с трудами Макария Великого. Может быть, они лично были знакомы, тут уж трудно об этом говорить. И Дедим уступает наставникам, скорее всего, не только Евагрия, по всей видимости, вот палестинское монашество, которое в дальнейшем будет уже развиваться в связи с оригенистической линией, оно до Оригена было уже далеко исторически. А Дедим – это тот живой носитель оригеновской традиции, которая видит в нем человека, во-первых, живого носителя традиции, во-вторых, который занимается, возвращаясь к тем текстам, которые до нас дошли, все рукописи, найденные в Туре, это все экзегетические тексты. То есть и все самые интересные его идеи, все, что мы сейчас обсуждаем, это все взято из его толкований на Священное Писание. Не из догматических текстов, не из каких-то посланий, не из писем, именно из толкований. Вся его экзегетика – это одновременно и внутри экзегетического текста он концентрирует, вообще говоря, свои взгляды на все возможные вопросы.
1: И о Троице он тоже там пишет.
0: Нет, трактат о Троице отдельно, только неизвестно, дедимовский или нет. О Святом Духе отдельно есть трактат, но опять там мало чего такого по-настоящему интересного. Вот самые интересные вещи, и стало понятно то, что Дедим оригенист, то есть вся его связь с оригенизмом, она как раз обнаруживается именно из его экзегетики. Еще попутно надо сказать, что те тексты, которые давно были известны до 1941 года, в них предполагают, чтобы могли вноситься какие-то изменения, исправления и так далее. Тут тоже, особенно то, что касается латинских текстов, которые дошли до нас в латинском переводе, не дошли в греческом. Там есть прямо подозрение конкретные места, которые были уже подправлены или переводчиком, или переписчиком. А вот те тексты, которые найдены были в Египте, они наиболее чисты. Не то, что чисты, там есть пометки, есть коррективы, которые просто вписаны другой рукой, другим почерком. Там исправления какие-то, дополнения. То есть видно, что этот текст не чистовой с описками, с помарками, но это означает то, что он не особенно корректирован. Тексты, в которые вносили исправления, все-таки их старались делать чище, глаже, аккуратнее. Поэтому, вот обратно возвращаясь к монашеству, как раз египетское монашество, оно толкование Писания, в общем-то, видит как одно из основных своих занятий. И Дедим не столько теоретик монашества, он теоретик аскетической жизни, смысл которой есть толкование Писания. То есть сама экзегетика, сам процесс истолкования Писания – это и есть один из видов монашеской деятельности, что монашеского
1: делания. Рукоделие, только умоделие.
0: Умоделие. Вот, или рукоделие умом, вот, или рукоделие текстом. Чем монаху заниматься? Понятно, что монах может заниматься рукой, а вот просвещенный монах, который имеет хорошее образование, который любитель хороших книжек, ну, он, конечно, может полностью отказаться от своей книжности. Но Дедим – это тот человек, который показывает, что даже лишь лишённый зрения, даже лишённый доступа к книгам, все равно его книжность становится содержанием его аскетической деятельности. И вот когда он говорит про вот эту самую анагогический метод, тропологический и так далее, это анагога сама по себе, это не просто инструмент истолкования. Вообще говоря, зачем все это истолковывать? Раз за разом, ведь вот действительно, если так вот посмотреть прагматически на все эти вещи, это до нас много чего не дошло. Они-то жили в IV веке. У них были комментарии Филона, Климента, Оригена, наверное, каких-то замечательных толкователей, о которых мы вообще не знаем, скажем, Пантен тот же. Может быть, Афиногор что-то существенное писал, что до нас не дошло. Тот же самый Иустин философ, у него всякие символические сюжеты, ну, само понятие символа, кстати, у него тоже достаточно развито, только в тех текстах, которые до нас дошли, апологетический текст, нет никакой экзегетики. А символизм для него достаточно важен. Может быть, у него, если были какие-то экзегетические сочинения, там тоже было. То есть, короче говоря, я что хочу сказать. Человек, который живет в середине, в конце IV века, у него есть огромный корпус экзегетической литературы. Наверное, толкование на книгу Бытия, и то там, даже то, что до нас дошло, наверное, это 6-7 самых разных вариантов, объемных, интересных. Да всю жизнь можно читать, не перечитать. А ведь нет, люди не занимаются чтением просто. Они пишут новые толкования. Для них важно не просто узнать, что другие говорили, а самому вжиться в текст, самому что-то увидеть, самому что-то найти, как только что вот говорили, взять какую-то вещь в очевидной простой вещи, увидеть что-то неочевидное, в простом предмете разгадать символическое значение, открыть его для себя. Это ценно. Ценно именно суметь для себя это найти. Но тот, кто может, фиксирует это в тексте. Тот, кто не может, может быть, фиксирует это просто в разговоре с другими монахами, может быть, просто в своем уме это хранит, быть может, это даже ценнее, чем высказанный текст. Но в любом случае, важно не только созерцание текста, не пассивное чтение комментариев, а именно вживание его. Пусть этот комментарий, пускай он будет неправильный, пускай он будет глупый, пускай он будет наивный, но это то, что человек сам увидел, то, что родилось в нем. Библейский текст вошел в ум человека, и в результате этого взаимодействия появилось что-то новое. Да? Это вот плод взаимодействия ума и библейского текста. Мы говорили про Филона с его этим толкованием Авраама, Сару и Агари. Дедим точно так же этот сюжет. Все его любили, и Климент любил, и Дедим к нему возвращается. В том же самом филоновском понимании, что это вот есть некое предварительное обучение, а потом настоящий уже брак человеческого ума и богословского знания. И когда человек уже получил должное наставление вот в этих внешних науках, после этого он способен рождать что-то, некий богословский смысл, нечто богословски ценное. Монах не должен быть бесплодным, получается вот такая вещь. Другое дело, что плоды – это уже не физическое рождение, а рождение смыслов, которые он узревает своим собственным умом.
1: Я сейчас вспоминал пять допустимых занятий для монаха, которые описывает Евагрий. Это внутренняя молитва, это псалмопение, это чтение отдельно. Это размышление там, о своих грехах или своей там, жизни, что называется. И это рукоделие. Если мы рукоделие понимаем не только как физическое, например, плетение корзин, а как занятие той же экзегетикой, то получается, что Дедим — это первый теоретик ученого монашества. Я бы такой вывод, наверное, сделал бы. Может быть, он громкий, но, по крайней мере, мне так показалось.
0: Даже, может быть, не теоретик. Он образец ученого монашества.
1: Образец ученого монашества.
0: То есть он не писал об этом, он показывал просто своей жизнью, как это может быть.
1: Образец ученого монашества. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Мы очень разнообразны и о многом поговорили в связи с Дедимом. И вообще, так как этот человек не так известен ни в православной среде, ни даже в среде людей, которые увлекаются богословием, патрологией, все-таки там есть фигуры, о которых говорят больше. Мне кажется, это хорошо и продуктивно было поговорить сегодня о нем. А в следующий раз мы поговорим уже о Максиме Исповеднике, человеке, который еще более, может быть, значительный вклад и в богословие, и в аскетику, который синтезировал множество линий, которые мы обсуждали ранее, и неоплатоническую линию, и ариапагитскую линию, и аскетическую линию. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Дмитрий Сергеевич Курдыбайло, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И мы продолжали говорить и говорим о христианстве, о христианстве и платонизме, о платонизме в христианстве, о платоническом дискурсе, христианском богословии. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Вокальную поэму «Петербург» Свиридов писал на протяжении почти 20 лет. В 1995 году она была закончена специально для дуэта Дмитрия Хворостовского и Михаила Аркадьева. Мировая премьера состоялась в Лондоне в мае 1996 года в присутствии автора. Поэма включает стихотворения Александра Блока, написанные в период с января 1901 года по сентябрь 1914. Это целая эпоха в жизни России, которая закончилась мировой войной, переломившей судьбу России и Европы и инерцию XIX века. Но первые 15 лет XX века – это и эпоха расцвета русской культуры, это серебряный век русской поэзии, русской музыки, русской живописи, русской философии. Все это было раздавлено и сметено мировой войной и революциями 1917 года. Предчувствиями этих катастроф полна поэзия Блока, одного из наиболее близких Свиридову поэтов. Георгий Свиридов дал своей поэме имя, отсылающее нас к особой традиции русской словесности и русского мышления в целом, к традиции мифа о Петербурге. Это миф о черном городе-призраке, городе-убийце, городе мрачной и одновременно монументально-помпезной государственности, городе медного всадника, пиковой дамы, городе Раскольникова. Но одновременно это город великой любви, город великой архитектуры, город Невы и белых ночей. Название поэмы связывает сочинение Свиридова и со знаменитым романом Андрея Белого «Петербург», в котором собраны основные мотивы петербургского мифа. В нем своеобразное и мистическое сочетание любви и ненависти к великому городу. Открывает свиридовское сочинение песня «Флюгер». У Блока это стихотворение озаглавлено «Моей матери». Эта песня служит как бы прологом ко всей поэме и несет в себе образ непрестанно текущего времени, бесконечного и туманного, опасно притягательного небесного пространства. Музыка, пронизанная нестихающим биением, она вводит нас в поток космического простора и упоения одиночеством.

В нашем маленьком концерте вокальная поэма Свиридова «Петербург» на стихи Александра Блока. Не лишне упомянуть, что Свиридов был знаком в 30-х годах с кругом людей, лично знавших Блока. По собственным словам композитора, для него очень важны воспоминания о прогулках в местах, любимых Блоком, о туманных берегах Финского залива. Именно здесь разворачивается действие второй песни цикла «Золотое весло». Появляется образ безымянной возлюбленной, вариации на знаменитую блоковскую «Незнакомку». И последующие свиридовские песни поэмы вбирают в себя важнейшие для творчества Блока темы. Тему прекрасной дамы, образ с многоуровневой сложной символикой и тему апокалиптическую, равно поражающую и в стихотворении «Голос из хора», написанном Блоком за несколько месяцев до начала мировой войны, и в трагическом «Я пригвожден к трактирной стойке», звучащий как отчаянный возглас человеческого одиночества перед лицом смерти и богооставленности. «Ветер принес издалека», словно светлое интермеццо в этом ряду, но также и медленное вступление к следующему номеру цикла «Петербургской песенки». Для самого композитора здесь были важны слова «Где-то светло и глубоко небо открылся клочок». Ведь в весеннем Петербурге это открытие неба — одно из самых сильных переживаний. Мотив бездонности неба, песни, звучащей в пространстве, связывают эту песню с флюгером, образуя одну из скрепляющих арок сочинения. А петербургская песенка — упоительный и одновременно трагический вальс. Одиночество, надежда, любовь и отчаяние слиты здесь в невообразимой, захватывающей простоте.

В нашей программе вокальная поэма Свиридова «Петербург» на стихи Александра Блока. Две последние песни — эпилог всей вокальной поэмы. «Рожденные в года глухие» — знаменитое стихотворение Блока «Возвращение апокалиптической темы». Эта же тема воплощена и в последней песне цикла «Богоматерь в городе», где сплетаются обе главные символические идеи сочинения. Тема возлюбленной, тема прекрасной дамы, незнакомки, невесты преображаются, возвышаются до образа Богородицы и соединяются с образом пришествия, появлением младенца в черном городе, в котором сами собой звонят колокола. Так в поэме Георгия Свиридова с поразительной простотой, силой и ни с чем не сравнимой самобытностью предстает перед нами трагедия города, мира и человека.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали фрагменты вокальной поэмы Георгия Васильевича Свиридова «Петербург» на стихи Александра Блока в исполнении Дмитрия Хворостовского и Михаила Аркадьева. В передаче были использованы материалы статьи Михаила Аркадьева «Лирическая вселенная» Георгия Свиридова. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Мы продолжаем рассказывать о том, какая ведется в Санкт-Петербургской епархии работа в социальном служении и в церковной благотворительности. Сегодня наши гости – это Анастасия Владимировна Груне, руководитель благотворительного фонда «Вера и надежда», а также Артём Тужиков. Артём – руководитель скаутской дружины «Павловск». Здравствуйте, дорогие гости.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Я пригласила вас, потому что очень заинтересовалась деятельностью вашей организации. Как я поняла, из немногочисленной информации вы занимаетесь помощью и поддержкой трудных подростков и людей из кризисных семей. То есть это могут быть, наверное, не только подростки, может быть, даже отчасти их родители, да, так я поняла. И еще у вас обозначена группа ваших подопечных. Это люди с особенностями здоровья.
2: Да, да, все так и есть.
1: С проблемами какими-то. Я надеюсь, что вы все расскажете сами. Может быть, просто отправной вопрос. Достаточно молодая у вас ведь организация, да? В каком году вы появились?
2: Мы появились в 2014 году. В этом году будет 10 лет.
1: Ну, это уже не юная,
2: да,
1: даже.
2: Да, для благотворительных фондов это уже достаточно зрелый такой возраст.
1: 10 лет-то прошли быстро, я думаю, но уже вы приближаетесь, да, к зрелым. А с чего началось, как фонд ваш появился?
2: Если мы говорим об истории создания, то, как всегда, стоит группа друзей, единомышленников, которые однажды как раз подружились с людьми с особенностями развития из психоневрологического интерната.
1: Начиналось все с этого, да?
2: Да, и у ребят была мечта, у одного даже из, покататься на автомобиле, порулить. И пока эта мечта реализовывалась, вот появилась другая мечта — создать фонд. И так эта группа друзей и начала эту деятельность, уже в которую подключались другие люди в какой-то момент. Я сама тоже пришла как волонтер в детский уже проект в Тосно. Тоже все спонтанно, в свое время были приняты решения о том, кто-то с кем-то подружился, кто-то к кому-то поехал. И так начался проект в Тосно. И я тоже начала как волонтер в кулинарном кружке.
1: В кулинарном?
2: Да.
1: Надо, наверное, сразу сказать нашим слушателям, что вы базируетесь в Тосно. Ваша территория — это Ленинградская область, Тоснинский район в основном, да?
2: И это наша родная, да, родные проекты, родная территория.
1: Анастасия Владимировна, а вообще чем вы занимались до того, как вы пришли волонтером?
2: Я профессиональный HR, то есть специалист по управлению человеческими ресурсами, как сейчас модно говорить.
1: Это психология?
2: Это экономика труда, психология, организационная психология. Если я уже сказала, то экономика и кадровое делопроизводство.
1: То есть это психолог, который состоит в штате какой-то фирмы, более или менее крупного мелкого предприятия, и управляет персоналом.
2: Подбор, да? Да, подбирает персонал. Из таких самых заметных наших обязанностей, да, это подбор, организация праздников, обучение.
1: И коррекция.
2: Мотивация.
1: Коррекция.
2: Да,
1: какая-то,
2: адаптация.
1: Да, отношений, да, да. Конфликтология. Это тоже все входит в обязанности, да, этой, да, да, специализации, которой, да, вы, да, занимались. Да, да. И занимаетесь, наверное, да?
2: Ну, уже в рамках фонда. Иногда я помогаю друзьям, но официально для коммерческих организаций я сейчас не работаю.
1: И сейчас уже, я так понимаю, что ваша целевая группа не только люди с особенностями здоровья психического, а в том числе и трудные подростки. А это когда произошло, когда вот эти границы раздвинулись?
2: Ну вот примерно в одно время это и случилось, это в 2014-2015 году. Уже и дети, и инвалиды, подопечные психоневрологических интернатов, они участвовали в одних программах, выездных программах, паломничествах. И аудитория не так сильно менялась, расширялась, но вот расширялась за счет детских программ в основном. С ребятами из ПНИ мы как дружили, так и дружим. Это те же ребята, что и 10 лет назад. И в том же количестве.
1: Они уже подросли просто,
2: это
1: да?
2: Это взрослые люди, уже ребята. Взрослые. Я беру в том смысле, что... Ну, наши друзья. Так, это взрослые люди. А подростки тоже подрастают, начинают жить своей жизнью. И сейчас это уже более... Ну, мы, когда начинали работать, это был такой порыв души, собрались хорошие люди с желанием помочь. И, возможно, мы скорее о том, что каждый был подростком, и каждый из этого возраста выходит, и каждый себя может, ну, как бы вот, каждый понимает, что подростку трудно по определению, по одному вот его принадлежности к этому возрасту. И уж, конечно, если это осложняется еще какими-то либо ситуациями в семье, либо там с трудностями характера, или тем, что иногда дети из многодетных семей, они больше заняты, прям как вот издревле на Руси, больше заняты хозяйством, чем учебой, и у них начинаются проблемы с учебой и с окружающим миром, потому что ну, дом в семье-то по определению все хорошо, значит, мир враждебен. И просто хочется с такими ребятами побыть, как-то их развеселить, дать какую-то радость, какое-то новое впечатление. Но со временем этого не хватает. И мы стали задумываться о том, что, конечно, должна быть программа, должна быть какой-то план действий. Мы должны уметь говорить, почему это полезно, почему это нужно, потому что мы же не просто сообщество, мы благотворительный фонд, и нам нужно, чтобы мерить свою эффективность тому, как мы обществу предъявляем эту проблему. То есть вот. Ну и сейчас мы уже считаем, что мы уже программа, которая включает вот в том числе скаутский метод.
1: Так. Поконкретнее, пока мы не перешли к скаутскому методу и, стало быть, не вступили в диалог с Артемом, можно спросить более конкретно, что какие у вас виды деятельности, какие проекты, чем вы занимаетесь, кроме того, что вы сказали, облегчить взросление подростков?
2: Да, наши мероприятия сейчас, они такие. Это еженедельные занятия с детьми в клубном формате, когда несколько разноплановых занятий проходят в один день, и все это сделано в виде такого общения.
1: Это студии? Общения. Это студии?
2: Это клуб.
1: Клуб. То есть у вас есть свое помещение?
2: Ну, мы работаем в помещении, которое нам предоставляет администрация. Ну, так же, как и всем общественным организациям, многим общественным организациям для занятий. И мероприятия такие. Это еженедельный субботний клуб, это выездные лагеря мир, которые каникулярные проходят. И поскольку программа все-таки носит характер духовно-нравственного воспитания, то есть есть задания, есть требования, есть основные направления этих занятий. Это основы безопасного туризма, основы скаутской подготовки, основы нравственности, основы православной традиции. Немножко мы говорим о краеведении, о истории. И дополняем это все развивающими занятиями, лепка, рисование, потому что мы все-таки работаем с детьми, которые хорошо еще давать дополнительные развивающие занятия и проводим занятия по развитию эмоционального интеллекта. Как раз для снижения конфликтов, которых вы
1: этим занимаетесь именно вы или у вас есть психологи? Или...
2: Ну, я тоже психолог, но иногда я, иногда приглашенные специалисты. В этом случае мы зависим от территориального местоположения, потому что доехать надо. ТОС на небольшое место, и местных специалистов не всегда есть просто в городе такие, например, там... Тосно нет специалистов по песочной анимации. Вот можно привести любое оборудование, там, установить, но некому будет преподавать. Ну, то есть вот с детьми некому заниматься, если песочная анимация, этому надо научить, обучить, и тогда как бы это занятие в Тосно может состояться. В таком формате мы должны привозить своего педагога или обучать кого-то местного, чтобы он занимался. Каких-то промежуточных моментов я провожу сама что-то. Иногда мы приглашаем на долгосрочное сотрудничество педагогов. Иногда это краткосрочные какие-то модульные задачи. И по детским программам, в общем-то, и все, но это часть общей философии, потому что мы занимаемся с детьми из семей в трудной жизненной ситуации. И, как вы, да, сказали, мы оказываем дополнительную поддержку их родителям и оказываем поддержку в первую очередь именно тем семьям, которые готовы помогать нам в поддержке своих детей в занятиях. Потому что лучше остаться дома на диване, чем пойти куда-то изначально, пока ребята не втягиваются, им не становится интересно общение друг с другом гораздо больше, чем с любым из взрослых, хотя у нас очень хорошие отношения, то нужны дополнительные мотивации, и сотрудничество родителей в этом необходимо. Вот. И похожие мероприятия мы делаем и для людей из психоневрологических интернатов, но это, скорее всего, такие инклюзивные поездки.
1: Вы выезжаете к ним?
2: Мы их забираем. Делаем им экскурсии однодневные. То есть сначала в церковь, потом обед, потом экскурсия, потом опять обед. И они возвращаются. И летом они отдыхают в Псковской области.
1: Там есть какой-то...
2: В Лосицах, да. Это обитель, там женский монастырь. Это наши давнишние друзья. И вот эти 8 ребят там отдыхают каждое лето. Да, то есть все просто. Да. Дети сначала, они готовятся к лагерям, которые им нравятся, и мы в это время их чему-то обучаем.
1: Мы давно-то с вами говорим, а вот наш собеседник Артём, он молчит большей части, он пока только гость молчащий. Может быть, уже как-то включить в разговоры Артёма. Раз прозвучало слово «скаутское движение», Артём, я так понимаю, что вы организуете и лагеря, и поездки.
2: Можно я, да, пару слов скажу, как мы связаны? Да, и вот когда мы поняли, что у нас должно, что мы все-таки должны как-то быть взрослыми, у нас должна быть методика, ну, какое-то понимание, что мы делаем. Мы поняли, что лучшее, что есть сейчас в российской педагогике, это скаутский метод. Одновременно мы поняли, что, ну, не одновременно, но для нас с вами одновременно. Мы поняли, что все-таки ребята, которые изначально не замотивированы быть скаутами, вот которые на входе не понимают, что они хотят этим быть, они требуют дополнительной подготовки, назвали наш подход упрощенный адаптивным скаутингом.
1: Адаптивный скаутинг.
2: Да.
1: Очень современно звучит.
2: Да. И вот эти два слова, они включают в себя все исходство и отличие наших действий со скаутскими группами Организации российских юных разведчиков, неполитической организации скаутов-разведчиков России. В России несколько скаутских организаций.
1: И
2: с Артёмом мы уже несколько лет сотрудничаем по мере возможности и терпения Артёма.
1: Артём, вот эти организации, про которые сказала Анастасия Владимировна, они в какой момент появились у нас в России?
3: Спасибо. Я очень рад, что я теперь тоже могу говорить.
1: Здорово. Пожалуйста, говорите.
3: Хотелось бы сказать нашим слушателям, чтобы было понятно, что кто такие вообще скауты.
1: Да, напомните, что, пожалуйста.
3: Да, потому что, ну, чем сейчас развивается вот наша история, образование, все больше и больше понимания, слава богу, с этим словом все связано. Само слово «скаут» появилось первоначально как бы в Англии. И оно как скаутский метод воспитания работы малых групп, образования коллективов малых, назовем их там команды, звенья, патрули. И была написана методичка, современным языком выражаясь, книга, где описывается метод скаутского воспитания, и он распространился по всему миру. У нас почему-то у многих в России скаутинг ассоциируется с западным каким-то движением, там ассоциация, там, может быть, из фильмов, или что это что-то пришло из Запада, что это навязывают нам, еще что-то.
1: Ну, так-то, если по-хорошему, то, естественно, это движение возникло в Британии. Вот лично у меня оно ассоциируется с Владимиром Набоковым, и никуда мне от этого не деться.
2: А он его... был
1: Вот он был, я его хорошо помню, с этим галстучком и в гольфиках. И так множество людей из дореволюционной России, которые потом жили в эмиграции, это скаутское движение поддерживали и развивали. И дети эмигрантов, они продолжали жить вот этой жизнью скаутской. Они так и росли, они так взросли, им так помогали взрослеть. Само слово обозначает разведчик.
3: Либо разведчик, либо следопыт. Дословный перевод. Да, следопыт или разведчик.
1: И вот эти группочки разведчиков.
3: Ну вот, я вот и хотел сказать непосредственно про Россию и про Павловск, откуда вот наша дружина называется Павловск, как оно все появилось, что нам сейчас исполнилось 115 лет, и как раз вы правы, что распространился вот скаутский метод воспитания детей и молодежи по всему миру охватил практически все страны, все континенты мира, ну, кроме Антарктиды, естественно. На 5 континентах сейчас более 50 миллионов скаутов, и быть скаутом почетно, это такая школа жизни, где изучается и история своей страны, и основы религии, вероисповедания той страны, где скаутинг. У нас, естественно, православие, и вся туристская практика, и какие-то специальности, и очень много различных мотивационных вещей. Но в Россию скаутинг пришел и уже непосредственно адаптировался под нашу молодежь, под патронажем Николая II. Была создана организация, движение еще на тот момент не организация, а движение, скаутское движение юных разведчиков. Вот. И это произошло в 1909 году, очень давно. А потом, когда уже, и естественно, это поднятие российских флагов, молитвы православные, то есть непосредственно все окутано духовно-нравственной составляющей, духовно-нравственным воспитанием. И когда уже произошел переворот после революции, естественно, многие скаутские руководители были вынуждены покинуть нашу страну, чтобы сохранить ту Россию, в которой родились, те каноны. И они эмигрировали, и получается, что и потом уже вернулись в Россию, вернулись в качестве руководителей, чтобы рассказать про российское движение. Это уже произошло в 1989 году, в 90-х годах.
1: Перестройка.
3: Да-да, можно было. И тогда уже рассказали, что, ребята, вот хорошее движение самое было.
1: Еще что-то очень симпатично в скаутском движении, что они же дружат всю жизнь. И в старости скаут, он остается скаутом. Люди контактируют и держатся в этого круга.
3: Я пришел в детском возрасте в скаутинг, уже более 20, ой, сейчас даже много, короче, в 10 или в 11 лет я пришел, мне сейчас 39. Ну, в общем, давно, уже почти...
1: Ну, нет, слово «старость» совсем не подходит, значит, просто уже во взрослом возрасте, скажем так, скаут остается скаутом.
2: И... Скаут однажды, скаут навсегда. То есть... И это тоже помогает в преодолении некоторых нарушений развития детского, потому что многие дети сейчас страдают от нарушений привязанности. А здесь вот эта вот необходимость удерживания одной, оно имеет и такой психологический, да, имеет и психологический эффект. Мы пришли в скаутинг, можно сказать, целым фондом.
1: Скажите, пожалуйста, какие-нибудь самые главные лозунги скаутов?
2: Верен Богу, предан Родине. Всегда готова за Россию. Самое известное — это то, что у каждого на слуху. А поскольку я не так глубоко знаю скаутинг, то я как раз думаю, что мои ответы репрезентативны.
1: Вы-то скажите слово.
3: Ну, я согласен с Анастасией. Да, действительно, верен Богу, предан Родине своей, помогает ближним. То есть вот у нас три составляющих, что нужно быть преданным своему Богу, помогать ближним. Вот, и, естественно, всегда готовы мы за Россию. То есть у нас, в отличие как бы, вот как раз от пионеров, у них были всегда готовы, но там чуть-чуть идеология у нас была.
1: А к чему готов?
2: Но никто... здесь как раз я хочу сказать, что вот этот опыт наличия пионерской скаутской организации, он как раз позволяет выявить сам метод. Я сейчас немножко с другой стороны скажу, вот не с духовной, а с методической, что получается, что метод работает, даже если меняешь идеологию. И это ценно для применения его как инструмента психологической коррекции.
1: Ценно и опасно, потому что если вынимается христианская основа, которая
2: Конечно, самая опасность. Откуда не вытащи христианскую основу, это опасно. И скаутинга тоже, поэтому это не сугубо скаутская проблема. Я вот что.
1: Артём, вы подошли к тому, что стали приезжать иммигранты в начале 90-х годов и передавали опыт.
3: Да, и многие педагоги, многие общественные деятели, и кому была интересна работа с молодежью, какой-то новый опыт, принимали его, слушали лекции, были слушателями курсов, которые были по скаутскому движению в России, и открывались новые отряды, и была создана юридическая организация общественная.
1: Это какой год?
3: Который возродился. Ну, это 89-й, 90-й. Но надо сказать, что это было, так сказать, эмигранты из других стран, они, которые были объединены вот непосредственно к любви к России.
1: К старой России.
3: И хранили все русское за рубежом, потому что они же хранили, как это все было. Это просто затянулось на 80 лет. Но могло-то затянуться и на год, и на два, и на три. И они жили, и в своих семьях учились в русских школах, и в своих национальных. профессиональных школах. Но всегда дома говорили по-русскому, всегда хранились традиции русские. И надо признать, что когда мы познакомились впервые с ребятами, ну, именно с тем поколением не старших, а те, которые хранили, понятно, что это не все, некоторые мигранты, которые приехали в Россию, они были уже, ну, в возрасте, но их дети, внуки, организация-то жила за рубежом русская, и мы такие поняли, что, ребят, ну, уже, ну, наши.
1: То есть еще что очень важно, что церковная жизнь у них была всегда обязательно, без этого никак, в эмиграции, в русской. И еще хочется сказать, что вот они-то оказались готовыми, действительно. Они всегда были в состоянии готовности вот этой.
3: Всегда были в состоянии готовности. И вот этот опыт стал интересный, и руководители стали пробовать создавать отряды, стало получаться, но народ стал приходить в 90-х годах, и организация стала расти.
1: И так вот и попали мальчиком в Павловске, да?
3: В 96-м году я попал, да, в Пушкинском районе. Но что примечательно, как раз в Павловске, и вот в нашем Пушкинском районе, там как раз и произошло зарождение скаутского движения в России.
2: Да, а у нас основатель фонда, его мама привела в скаутский клуб, потом они вынуждены были оставить это, но он сказал, скаутское время — это лучшее, что было в моей жизни, давайте делать скаутский клуб.
1: Память детства ему не давала покоя, и поэтому это была его идея, одним из методов работы с подростками, с которыми вы занимаетесь, провести эту линию.
2: Да, именно так и было, такой теплый личный опыт.
1: Вы тут же познакомились с Артемом Тужиковым? Как Артем появился в организации?
2: Мы долго шли к пониманию того, что без сотрудничества с большой скаутской организацией, которая была организацией российских юных разведчиков, мы не сможем развиваться. Обмен опытом или такое, как помощь фактическая и участие в совместных мероприятиях. И мы искали контакты, и в какой-то момент времени на общем мероприятии сложилась возможность познакомиться с Артемом, который тогда был руководителем организации российских юных разведчиков. И мы вступили в переговоры о возможных способах взаимодействия и как-то, ну, договорились о том, что можно смотреть в ту сторону, что для вот трудных детей, трудных подростков при методической поддержке специалистов может быть разработана версия программ, основанных на скаутском методе, именно такого адаптивного характера, который не столько воспитывает лидер, потому что скаут, он же лидер. Это как бы человек, который как бы справляется с обыденными обязанностями гражданина хорошо, плюс еще несет дух для себя, братство для друг друга и помогает ближнему. А наши подопечные, они не справляются со своей жизнью. И мы, ну, мы применяем этот же инструмент, который помогает развивать ребенка, человека в целом, и с благодарностью принимаем возможность участвовать в совместных мероприятиях для того, чтобы наши подопечные видели то, как другие живут.
1: Тогда я напомню нашим слушателям, что вы уже употребили прежде такой термин «адаптивный скаутинг». Это и есть название вашей методики, которая работает в поддержке подростков. Артём, методика скаутинга, не только адаптивного, как у вас, она имеет какие-то очень жесткие правила и законы. Можно чуть-чуть об этом узнать?
3: Можно. Надо сказать, что адаптивный скаутинг — это не я придумал, это как раз это детище фонда и идея самого фонда. А наша помощь как скаутских специалистов заключается, что мы можем внести и как это, ну, состыковать непосредственно с нашей, что ли, самой методикой, чтобы тут приходится самому как бы адаптироваться под, непосредственно под аудиторию, с которой как бы нам предстоит работать. Потому что аудитория скаутская, или можем, если вот мы говорить вот по-русски юных разведчиков, следопытов, основывается, конечно, что работа идет с

0: меняется, но ты сам выбираешь, быть тебе скаутом или не быть. Если ты хочешь быть скаутом, до того, пока тебе еще галстук не повязали, пока ты не сдал никакие испытания, ты можешь ходить на занятия, можешь потом в какой-то момент не ходить на занятия, то есть принять для себя решение, что эти правила для меня не подходят. Я не готов жить в коллективе, не готов подчиняться, не готов там руководить, не готов выполнять какие-то правила, но это твое решение. Но если ты уже принял, сказал, что я хочу быть скаутом, я занимаюсь, я готов сдать на галстук, и когда тебе повязали уже галстук, ты дал торжественное обещание. И ты торжественное обещание даешь перед знаменем, а у нас на знаменах есть образ святого Георгия Победоносца, и берешь в лучшем случае благословение еще священнослужителя, который тоже курирует нашу деятельность со стороны Русской Православной Церкви. И ты обещаешь перед своими собравшимися братьями, сестрами, перед своими единомышленниками и перед Богом, что ты согласен соблюдать законы юных разведчиков, даешь обещание вести себя, как тебе предписывают правила.
1: Это такой осознанный подход, да?
0: И потом этим можно как раз и потом использовать это в работе, что тебя же ведь никто не заставлял. Это твой выбор.
1: А кто вас окормляет?
0: У нас получается, что территориально у нас несколько дружин в Санкт-Петербурге. У нас непосредственно церковно-сельское благочиние. Вот в Павловске мы сотрудничаем с отцом Дионисием приход храма Марии Магдалины в Павловске. А здесь вообще в Питере в целом у нас 5 дружин, и они входят в северо-западный отдел, называется. У нас непосредственно нашим духовным руководителем отдела является протоиерей Константин Головацкий.
1: Да, он тоже был у нас в этой студии, но про скаутов не рассказывал.
0: Его сын сейчас руководит скаутским отрядом при Казанском соборе.
1: Дорогие радиослушатели, напомню вам, что сегодня у нас в программе служения гости Анастасия Владимировна Груне, руководитель благотворительного фонда «Вера и надежда». Фонд располагается в Тосно. И Артём Тужиков, руководитель скаутской дружины «Павловск». Мы сделаем паузу в первой части нашей программы с тем, чтобы встретиться через неделю и продолжить разговор. Благодарю вас за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: Принцесса сразу приступила к делу.
1: «А, послушай, Эспен», — сказала она голосом, нежным, как пение жаворонка. «Я знаю, что ты такой добрый, что не откажешь мне в моей просьбе. Моя фрейлина говорила, что у тебя есть чудесная дудочка. Продай мне эту дудочку. Я дам тебе за нее 200 талеров».
0: «Такую дудочку я бы никому и за 1000 талеров не уступил. Но вам, прекрасная принцесса, уж так и быть. Отдам за 200, только вдобавок набейте-ка мне трубку. Да раскурите ее хорошенько».
1: «Ты, кажется, с ума сошел?» — воскликнула принцесса и даже топнула ножкой. «Я скажу моему отцу, чтобы он сегодня же отрубил тебе голову! Ты забываешь, что я принцесса?»
0: «Ну и что, что принцесса? А такой дудочки у вас нет!» — преспокойно сказал Эспен.
1: «Это верно», — подумала принцесса. Потом еще немного подумала и сказала: «Ну, ладно, давай сюда трубку». Принцессе пришлось немало потрудиться, прежде чем она раскурила трубку. От горького дыма слезы ручьем катились у нее из глаз, а в носу у нее так щекотало, что она чихнула по меньшей мере 27 раз. Но это еще не так много, ведь она была самой настоящей принцессой. А принцессы трубок, как известно, не курят. Наконец противная трубка раскурилась, и принцесса отдала Эспену 200 талеров. Получила дудочку и бегом побежала домой. Всю дорогу она так крепко сжимала кулак, в котором держала дудочку, что у нее даже рука онемела. И все-таки, когда принцесса вернулась в замок, оказалось, что дудочки у нее нет. Словно она сквозь пальцы выскользнула.
0: Тогда сама королева решила идти к пастуху.
1: Надо сказать, что королева была скуповата и никогда денег на ветер не бросала.
0: Но тут она сразу, не торгуясь, обещала Эспену 300 талеров.
1: Но Эспену даже этого было мало.
0: Он захотел, чтобы королева еще почистила ему куртку. Сначала королева отказалась наотрез. Даже припугнула пастуха змеиным рвом.
1: Но дудочку надо было получить во что бы то ни стало. Что же королеве оставалось делать, как не согласиться? И она согласилась. Правда, куртку королева вычистила из рук вон плохо, но много с нее и нельзя было спрашивать, ведь все-таки она была королева.
0: Получив дудочку, она крепко-накрепко завязала ее в свой шелковый носовой платок, а платок спрятала в кружевной рукав.
1: Но и это нисколько не помогло. И когда королева вернулась в замок, платок был на месте. Завязан он был по-прежнему, а дудочки в нем не было.
0: Тут уж король совсем рассердился. «Да что же это за ерунда? Я вижу, что у меня в королевстве никто ничего не умеет делать. Придется мне идти самому, иначе мы так и не получим эту дурацкую дудочку». И вот на следующее утро король отправился в лес. Милостивно кивнул Эспену и запросто уселся рядком с ним на траву. Король угостил Эспена своим королевским табаком и даже дал ему затянуться своей королевской трубке. Они беседовали как самые добрые друзья. Никто бы не сказал, что один из них король, а другой пастух. И когда все любезности были закончены, король, наконец, приступил к делу.
2: «Послушай, Эспен», — сказал он, пуская дым кольцами, — «говорят, у тебя есть какая-то дудочка».
0: «Да, у меня есть дудочка. Она, правда, не золотая, но ни один король не отказался бы от такой дудочки».
1: И он вытащил ее из кармана. Дудочка, верно, на вид была неказистая. Король долго рассматривал ее и для верности даже испробовал ее волшебную силу. Дунул в один конец, и все зайцы сбежались. Дунул в другой, и все зайцы разбежались.
2: «Да, отличная дудочка», — сказал король. «Я понимаю, что даром ты мне ее не отдашь, но я король и во всем поступаю по-королевски. Я даю тебе за эту дудочку 1000 талеров».
0: «1000 талеров — это, конечно, немало, но для такой дудочки и 1000 талеров цена небольшая. Ну, да вот что. Видите, там на лугу пасется белая лошадь?»
2: «Конечно, это моя королевская лошадь. Если хочешь, я дам тебе ее в придачу».
0: «Нет уж, оставьте ее себе. А я хочу вот что. Давайте мне 1000 талеров и поцелуйте эту лошадь. Тогда дудочка будет ваша».
1: Король был очень смущен.
2: «Послушай, Эспен, а нельзя ли придумать какое-нибудь другое условие?»
0: «Нет, ни за что. Ни на какое другое я не согласен», — сказал Эспен и лениво зевнул.
2: «Ну, а можно мне поцеловать лошадь через шелковый платок?»
0: «Через платок? Ну,
2: а платок королевский?» «Ну, конечно, королевский. Он же мой. Я король, значит, и платок королевский».
0: «Ну, ладно, на это я согласен. Целуйте через платок».
1: И вот вы только представьте себе. Король подошел к лошади, накрыл ей морду своим королевским платком и звонко чмокнул лошадь 3 раза. После этого он отсчитал Эспену 1000 талеров, взял дудочку, положил ее в кошелек, кошелек положил в карман, а карман застегнул на пуговицу. И не какую-нибудь, а на королевскую, потому что у короля даже пуговицы королевские. Вернувшись в замок, король позвал королеву, принцессу, фрейлину, расстегнул карман, вынул оттуда кошелек, расстегнул кошелек. И что же вы думаете? Дудочки в нем не было. Это было уже слишком. Король так рассердился, что решил немедленно казнить Эспена. Королева была совершенно согласна с королем. А это случалось не так уже часто. И вот, когда вечером Эспен привел стадо в замок, король сказал ему, что сегодня его казнят. Эспен очень удивился.
2: «Это несправедливо. Я исправно пас зайчье стадо, и теперь вы должны не казнить меня, а отдать мне в жены свою дочь». «Пустяки», — возразил король. «Когда казню, значит, казню. Я король, и мое королевское слово неизменно. Разве вот что? Если ты сумеешь наговорить целую бочку лжи, да так, чтобы ложь еще через край потекла, а тогда я тебя, пожалуй, помилую».
0: «Ну, это проще простого», — сказал Эспен. «Прикажите только выкатить во двор бочку».
1: И он стал рассказывать обо всем, что с ним было с самого начала. Как он пошел наниматься в пастухи, как встретил на дороге старуху, которая прищемила себе нос, как он помог ей вытащить нос и в награду за это получил волшебную дудочку. Все очень смеялись над небылицами, которую сочинял Эспен.
0: «И вот, — рассказывал Эспен, — пришла ко мне первая фрейлина королевского двора и стала просить эту дудочку.
2: Ей так хотелось получить дудочку, что она даже согласилась прислуживать мне и сняла с меня сапоги. Сперва левый, потом правый.
1: «Неправда!» — закричала фрейлина.
3: И все придворные закричали.
1: «Неправда! Неправда!»
2: «Ну, может быть, сперва правый, потом левый».
1: «Неправда! Неправда! Он все лжет!» — кричала фрейлина, чуть не плача.
2: «Так ведь мне и велено говорить неправду!» — сказал Эспен. «Целую бочку надо наполнить ложью. Слушайте-ка лучше, что было дальше». На другой день явилась ко мне принцесса. Чтобы получить волшебную дудочку, ей пришлось набить и раскурить мне трубку.
1: «Это ложь! Как ты смеешь?» — закричала принцесса.
2: «Ну, конечно, ложь. Правда, бочку-то не наполнишь, вот и приходится плести не весь что. А потом пришла ко мне сама королева.
3: Кажется, бочка уже совсем полна», — сказала королева, с беспокойством поглядывая на Эспена.
2: «Нет, еще далеко не сверхом», — сказал король. «Ну, раз не сверхом, надо еще врать. Пришла, значит, ко мне сама королева. Торговалась она, рядилась, словно на базаре. И все-таки пришлось ей выложить 300 талеров и вычистить мне куртку».
3: Все придворные так и замерли. А Эспен, как ни в чем не бывало, спросил.
2: «Ну как там, полна уже бочка?»
4: «Полна, да, совсем полна», — поспешно сказал король.
2: «Нет, еще не сверхом», — решительно сказала королева.
3: Эспен почесал в затылке.
2: «Так, ну, чтобы еще придумать. А, знаю. После всех пришел ко мне король. И как раз в это время на лугу паслась его белая лошадь».
4: «Стой! Стой!» — закричал король. «Не видишь, что ли? Лошадь через край бьет!»
3: Так и пришлось королю отдать принцессу за простого пастуха. Да в придачу еще подарить половину королевства, чтобы жил там Эспен, как ему вздумается, и на его, королевскую половину, не заглядывал.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала соната для клавира «Ми минор» Йозефа Гайдна.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено «Откровение Божие». Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78. Восьмого августа, 80 лет со дня памяти митрополита Евлогия Георгиевского.
3: 60 лет назад в Париже скончался один из наиболее выдающихся иерархов Русской Православной Церкви XX века, митрополит Евлогий Георгиевский. Судьба этого архиерея по праву может считаться одной из наиболее драматичных, исполненных великих радостей, но и великих скорбей судеб русского иерарха XX века. Рассказ о его жизненном пути невольно станет рассказом о сложном историческом пути русской церкви в недавнего времени. И вместе с тем этот рассказ может быть поучителен для нас прежде всего потому, что в жизни этого выдающегося архипастыря нашло свое отражение то, что должно составлять жизнь каждого православного христианина – искреннее служение Церкви и России. В миру Василий Семенович Георгиевский родился 10 апреля 1868 года в селе Сомово Адоевского уезда Тульской губернии. Его отец, священник Семен Георгиевский, являлся одним из многих сельских батюшек, которыми веками утверждалась церковь на русской земле. Жизнь его была типична для жизни сельского священника. Социальная приниженность, материальная обездоленность и беззаветное служение церкви – вот что составляло жизнь не только его, но и всей его семьи. Семья была действительно очень типичной для семей русского провинциального духовенства. И не случайно впоследствии митрополит Евлогий, вспоминая свое детство, в ряду многих эпизодов упомянул один из самых пронзительных по своей трагичности эпизодов, связанных с служением своего отца. В канун Рождества Христова, отправившись на мольбу, так сельские священники называли характерную для многих из них практику посещения своих прихожан накануне основных главных церковных праздников с совершением молебнов. Эта практика предполагала не только общение с прихожанами вне храма, но и возможность для священника получить какие-то дополнительные, столь необходимые его семье материальные подношения от, в общем-то, бедно живших прихожан. И вот, вернувшись с очередной мольбы в канун Рождества Христова, уже почти слепой, очень плохо видевший, отец Семен Георгиевский достал в сенях из мешка птицу. Теперь у нас будет праздник. Прихожанин пожертвовал мне курицу, сказал он. Но вместо курицы в руках его была дохлая ворона, которого подслеповатому пастырю вручил один из его не очень благочестивых прихожан. Вот такова была социальная составляющая раннего детства Василия Семеновича Георгиевского. Будучи младенцем, он был тяжело болен, и родители не надеялись, что он проживет сколь бы то ни было долго, поэтому мать отправилась с ним к своему духовнику, преподобному Амвросию Оптинскому. Преподобный Амвросий предсказал младенцу Василию долгую жизнь и церковное служение. Действительно, младенец поправился и, подобно многим детям сельского духовенства, поступил в духовное училище. Берёзовское духовное училище мало чем отличалось от остальных духовных школ русской провинции, которую отчасти справедливо, отчасти, наверное, не очень, называли уничижительным словом «бурс». Но уже в духовном училище Василий Георгиевский учился весьма успешно, и его дальнейшее в 1882 году поступление в Тульскую духовную семинарию открывало ему путь к священническому служению, к тому служению, которому отдавал дань поколение его предков. Показательно, что, будучи семинаристом, он не порывал своих духовных связей с преподобным Амвросием, периодически посещая его, окормляясь у него, наполняясь той мудростью, которую мог привнести в душу провинциального семинариста, формировавшуюся в далеко не идеальной с духовной точки зрения атмосферы, формируясь под влиянием именно тех характерных для данной эпохи умонастроений, которые многих семинаристов делали нигилистами. Так, безусловно, влияние преподобного Амвросия сыграло важную роль в дальнейшем развитии будущего архипастыря. Ну а затем, успешно закончив Тульскую духовную семинарию, Василий Георгиевский поступает в Московскую духовную академию. Это произошло в 1888 году, и далеко не случайно Московская духовная академия стала той высшей богословской школой, в которой завершится образование будущего архипастыря. Тульская семинария входила в тот учебный, духовно-учебный округ, который возглавлялся именно Московской духовной академией. Московская духовная академия переживала в это время свой довольно, может быть, противоречивый, но весьма интересный период. Ее ректором стал молодой 28-летний архимандрит Антоний Храповицкий, выпускник Петербургской духовной академии, который привнес в Московскую духовную школу совершенно непривычный для нее, как, впрочем, и для других духовных академий, стиль руководства. Молодой ректор старался быть прежде всего пастырем для студентов. Его покои были открыты для всех, и очень часто, целые вечера, ректор проводил в окружении студентов за чайным столом с большим самоваром, где молодой ректор вдохновенно делился со своими студентами мыслями о русской церковной жизни, которую он считал во многом неудовлетворительной, как, впрочем, и преподавание в самой духовной академии вызывало у него подчас резкую критику. Наверняка нередко переходивший меру в своих критических оценках церковной жизни и Московской духовной академии, молодой ректор находил, тем не менее, отзвук в сердцах своих наиболее ищущих студентов. И, конечно, Василий Георгиевский стал одним из постоянных собеседников ректора вот на этих чаепитиях. Авторитет ректора был громаден. И хотя многие профессора относились к нему критически, студенты любили и даже боготворили его. Иногда ректор, злоупотребляя своим авторитетом, увлекал студентов на тот путь, который считал самым последовательным, самым лучшим путем церковного служения, на путь монашества. Но уже тогда Василий Георгиевский, во многом благоговевший перед ректором, оставлял за свои права на особое мнение. Его подчас коробили довольно резкие, исполненные жестокого сарказма суждения молодого ректора о браке, о приходском, обремененном семьями духовенстве. Он ощущал в себе чувство протеста против столь резкой критики той поповской, как нередко характеризовал ее сам архимандрит Антоний Храповицкий, среды, из которой выходили почти все студенты Московской духовной академии. Во многом пережив влияние молодого ректора, Василий Георгиевский так и остался в убеждении, что монашество не является его уделом. Более того, закончив успешно в 1892 году Московскую духовную академию, написав кандидатское сочинение о святом Тихоне Задонском, Василий Георгиевский воздержался от того, чтобы окончательно решить свою дальнейшую судьбу. В брак он не вступил, но и монашеский путь казался ему еще преждевременным. В результате последовала работа домашним учителем в Тульской губернии в одной из помещичьих семей. Затем в 1893 году он становится помощником смотрителя Ефремовского духовного училища. То есть становится на стезю церковной педагогики, что нередко становилось уделом выпускников духовных академий, не принимавших священного сана. И только в феврале 1895 года, на 27-м году жизни, Василий Георгиевский делает свой окончательный выбор. Он становится монахом, постригшись в честь святителя Евлогия Александрийского и вскоре приняв пресвитерский сан. Молодой иеромонах начинает свое преподавание в родной ему Тульской семинарии, где преподает греческий язык, но вскоре его переводят инспектором во Владимирскую семинарию, где накануне имели место серьезные нестроения среди семинаристов, протестовавших против действий предшествующей администрации. С самого начала молодой инспектор противопоставляет привычной для многих русских семинарий казенщине в деятельности инспекторской службы подлинно пасторский подход. Он стремится найти общий язык со многими семинаристами. Вот эта способность понимать разных людей, отзываться на их скорби, на их нужды, станет впоследствии отличительной чертой будущего архипастыря. Осенью 1896 года, возведенный в сан архимандрита, отец Евлогий становится ректором Холмской духовной семинарии и благочинным женских монастырей данной епархии. Это было очень ответственное назначение. Недавно открытая Холмская семинария ставила перед собой задачу создать образованные кадры для духовенства области, в которой православная вера была достоянием лишь во многом забитого русского православного крестьянства, на территории, где даже русская администрация часто делала выбор в пользу польского католического дворянства, на территории, в которой православные церковные традиции во многом были размыты и поколеблены. Эта деятельность позволяет архимандриту Евлогию не только общаться с будущими священниками, но войти в проблемы церковной жизни епархии, которая будет одной из самых сложных в силу обилия религиозных, национальных, социальных противоречий, которые были характерны для данной местности. Вот это умение находить общий язык с представителями Рима-католичества, способность вникать в нужды простого русского православного крестьянина, который в деревне подвергался гнету польских помещиков, а в городах часто оказывался под давлением еврейской буржуазии, все это научает будущего архипастыря умению общаться с разными людьми, умению искать компромиссы в сложных условиях религиозных, этнических противоречий. Его деятельность проходит, на первый взгляд, незаметно, но при этом он становится одним из наиболее выдающихся священнослужителей этой епархии. И в январе 1903 года его возводят в сан епископа Люблинского. Опять он остается на территории со смешанным в религиозном и этническом отношении населением, и опять, уже в качестве епископа, ему приходится решать вопросы не только религиозного, просветительского, пасторского характера, но и подчас вопросы, связанные с проблемами общественной жизни этой территории. Так, незаметно, епископ Евлогий начинает формироваться как архипастырь с очень активной общественной позицией. Но не только общественные проблемы волнуют его. В 1905 году, когда по указу Святейшего Синода епархиальные архиереи стали представлять свои отзывы касательно проблем русской церковной жизни, отзыв епископа Евлогия очень выделялся среди других. Молодой епископ проявляет себя не только как зрелый иерарх, очень хорошо осознающий проблемы церковной жизни, но и как довольно радикальный реформатор многих сторон церковной жизни. Достаточно сказать, что, например, в вопросе о богослужебной жизни епископ Евлогий придерживался точки зрения на необходимость достаточно глубоких реформ. В частности, поставил даже вопрос об упорядочении и сокращении постов, предложив, оставив лишь постными периодами церковной жизни среды и пятницы, весь Великий пост, сократив рождественский пост до недели, Успенский до одного дня и совершенно упразднить Петров пост. Вот это, может быть, в чем-то весьма радикальное предложение было обусловлено убеждением епископа Евлогия в том, что церковь должна жить в строгом соблюдении своих канонов, чего бы они ни касались, в том числе жизни постовой. Ибо, к сожалению, и тогда, да и сейчас, мы, имея единственный устав постов, как правило, не исполняем его в полной мере, а живем в постоянном убеждении того, что пост может исполняться лишь отчасти. Лучше смягчить пост, но исполнять его полностью, чем, сохраняя его строгим монастырским, исполнять его частично. Как мы знаем, вслед за отзывами епархиальных архиереев, поданными в 1905 году, последует деятельность предсоборного присутствия, которое должно было подготовить поместный собор. И нужно сказать, что епископ Евлогий был одним из самых горячих сторонников созыва поместного собора. Но случилось так, что деятельность предсоборного присутствия не привела к созыву поместного собора, а епископу Евлогию, неожиданно для него самого, пришлось обрести для себя новое поприще, то поприще, в котором его огромный общественный опыт мог сыграть существенную роль. В 1906 году епископ Евлогий был избран членом Второй Государственной Думы. Эта дума проработала недолго, в силу довольно неконструктивной позиции левой части Думы, по существу отказывавшейся сотрудничать с правительством в решении государственных вопросов. Поэтому распущенная Вторая Государственная Дума уступила в 1907 году место Третьей Государственной Думы, самой продуктивной, самой работоспособной, в которой епископ Евлогий вновь оказался членом. Вот это очень важный этап в жизни владыки Евлогия. Оказавшись в русском парламенте, только еще формировавшемся, только еще закладывающем традиции парламентской жизни в Российской империи, епископ Евлогий со свойственным ему общественным тактом и духовно-исторической прозорливостью занял очень верную политическую позицию. В обеих думах он был членом фракции умеренно правых или впоследствии фракции националистов. Эти фракции отличались тем, что, стоя на защите устоев, традиционных устоев российской государственной жизни, считали необходимым постепенное проведение реформ, тех самых реформ, которые и формулировал в это время председатель Совета министров России Петр Аркадьевич Столыпин. И показательно, что если половина членов Государственной Думы, входила во фракцию крайне правых, то епископ Евлогий, убежденный сторонник столыпинских реформ, занимал другую политическую позицию со второй половиной депутатов из числа духовенства. Нужно сказать, что Петра Аркадьевича Столыпина он знал лично, и сохранилось его воспоминание о том, как в день первого выступления Петра Аркадьевича Столыпина в Государственной Думе, еще во Второй Государственной Думе, жена Столыпина просила именно епископа Евлогия сугубо помолиться об успехе. И действительно, первое выступление Столыпина в Думе стало его первым парламентским триумфом, несмотря на недоброжелательное к нему отношение значительной части депутатов. И подобно тому, как в первый раз епископ Евлогий готов был и молитвенно, и депутатски поддерживать Петра Аркадьевича Столыпина, весь последующий период его деятельности в лице епископа Евлогия Столыпин имел одного из самых своих горячих сторонников в Государственной Думе, который мог повести за собой значительную часть духовенства из числа депутатов. Нужно сказать, что деятельность епископа Евлогия в Думе не сводилась лишь только к парламентским дебатам, к обсуждению законов. С самого начала епископ Евлогий воспринимал свое избрание как избрание представителем русского православного населения Холмщины, во многом испытывавшим на себе гнет сложившейся там системы отношений. Я уже говорил о том, что русская администрация не проявляла особой заботы о православном крестьянском населении. Земств там не было, и единственными выразителями воли крестьянского большинства Холмщины выступало православное духовенство в лице, в частности, своего архиерея. Вот в исполнении многочисленных наказов своих избирателей-крестьян и проходила работа епископа Евлогия в Государственной Думе. Третья Государственная Дума завершила свою работу в 1912 году, уже после смерти Петра Аркадьевича Столыпина. Наступило время, когда курс столь необходимых России реформ, проводившихся покойным премьером, стал постепенно сворачиваться. В государственных кругах все чаще возникала идея создания в Думе фракции из духовенства, которая бы была послушным орудием в исполнении воли высших сфер. Так, на выборах 1912 года, выборах в 4-ю Государственную Думу, которые должны были бы, конечно, завершиться новым избранием уже архиепископа Евлогия в депутаты, ему пришлось вступить в определенного рода конфликт с оберпрокурором Саблером, настаивавшим на том, чтобы самый опытный думский депутат в архиерейском сане, каким являлся епископ Евлогий, возглавил бы деятельность вот этой проправительственной фракции из числа духовенства. Епископ Евлогий был довольно категорически настроен против того, чтобы превращать духовенство, даже участвовавшее в Думе, в слепое орудие правительственной политики. Он считал, что думский депутат должен ориентироваться не на волю власти, но на волю своих избирателей. И хотя он готов был вновь участвовать в выборах, накануне выдвижения его кандидатуры, ему пришел особый указ Синода, подписанный архиепископом финляндским Сергием Стогородским, запрещавшим ему выдвигать свою кандидатуру на выборы. Здесь нельзя не отметить определенной исторической иронии. Будущий советский патриарх Сергий Стогородский, в тот период времени твердокаменный монархист, лояльный не только власти, но и оберпрокурору, приостанавливает участие в избирательной кампании, кажущегося тогда чересчур либеральным и оппозиционным, и не очень монархичным, архиепископа Евлогия, иерарха, которому суждено будет стать одним из руководителей Русской Православной Церкви за границей и навсегда сохранить в своей душе глубокую преданность идее русской монархии.

и общественных деятелей, благословлявших на эту деятельность. Владыка Георгий пришел к убеждению, что для представителя церковной иерархии следует все-таки скорее воздерживаться от участия в подобного рода деятельности. Ибо политическая злоба дня, необходимость оценивать людей с точки зрения того, являются они сторонниками твоей политической позиции или, наоборот, ее оппонентами, мешает церковному иерарху, священнослужителю вообще, исполнять свой основной пасторский долг. Впрочем, церковная деятельность архиепископа Евлогия получила дальнейшее развитие в 1914 году, когда он сменил на Волынской кафедре своего учителя, архиепископа Антония Храповицкого. Волынская епархия была довольно непростой епархией в русской церкви, ибо и в ней присутствовали те же самые противоречия религиозного, этнического характера, которые были характерны для Холмщины. И опыт архиепископа Евлогия здесь был чрезвычайно важен. Впрочем, на этой кафедре, где уже довольно активную деятельность до него развил его учитель, епископ Антоний Храповицкий, архиепископ Евлогий получил возможность в полной мере окунуться в жизнь церковную. Но это продолжалось недолго. Вскоре началась Первая мировая война, и новое служение неожиданно обрушилось на епархиального архиерея Волыни. Успешные действия русской армии на австрийском фронте привели к тому, что почти вся Галиция оказалась под контролем русской военной администрации. И граничившаяся с Галицией Волынская епархия должна была отозваться на изменение той религиозной ситуации, которая имела место в Галиции после прихода туда русских войск. Действительно, среди униатского населения Галиции, являвшейся тогда составной частью Австро-Венгерской империи, были распространены настроения в поддержку возвращения в православную церковь. Они не были характерны для значительного большинства духовенства, униатского духовенства и униатского населения Галиции, но, тем не менее, подобного рода тенденции существовали всегда. Вдохновленные военными успехами русской армии, архиепископ Евлогий, протопресвитер армии флота Георгий Шавельский решили развернуть активную миссионерскую деятельность на данной территории, которая вот в условиях боевых действий, в условиях деятельности русской военной администрации, конечно, была не в меру активной, предполагавшей определенного рода насильственное воздействие на души и сердца вчерашних униатов. Ощутимые успехи этой миссионерской деятельности вызвали ощущение, что уния на Галиции в ближайшее время исчезнет. Но вот произошло отступление русских войск на территорию России, и австрийские власти повели очень жестокую политику в отношении тех представителей униатского духовенства, которые перешли в православную церковь. Впоследствии и протопресвитер Георгий Шавельский, и владыка Евлогий Георгиевский, оценивая свою деятельность по утверждению православия на штыках русской армии, приходили к одинаковому выводу о том, что для церкви чрезвычайно опасно в условиях войны, опираясь на часто действующую весьма жестко военную администрацию, решать проблемы церковной жизни. Безусловно, Галиция со временем могла бы стать православной землей, хотя униатская церковь наверняка бы продолжала существовать на ней церковью православной. Но для этого нужны были годы, десятилетия мирной жизни. Однако и этот опыт миссионерской деятельности в первые месяцы Первой мировой войны оказался чрезвычайно ценным для будущего иерарха зарубежной церкви. Владыка Евлогий получил еще один важный опыт выстраивания отношений с инославными.

0: Еще одним довольно значительным этапом в архипасторской деятельности владыки Евлогия стал поместный собор 1917-18 годов. Нужно сказать, что активно проявив себя еще в деятельности предсоборного совета, владыка Евлогий на соборе возглавил богослужебный отдел. Этот отдел должен был решать чрезвычайно важные проблемы, связанные с богослужением Русской Православной Церкви. И в отзывах епархиальных архиерей 1905 года, и на предсоборном присутствии 1906 года часто раздавались голоса о необходимости упорядочения и даже реформирования богослужебного устава, о необходимости редактирования богослужебного текстов. Говорилось также и о необходимости преобразования системы постов. Следует подчеркнуть, что для Русской Православной Церкви вопрос о реформировании богослужения представлялся чрезвычайно важным, потому что именно через богослужение Православная Церковь веками говорит со своим собственным народом. Именно богослужение является основной формой духовной жизни русского православного человека. То, что богослужебный отдел возглавил архиерей, считавшийся весьма радикальным реформатором в богослужебной сфере, свидетельствовало о том, что собор мог пойти в этом отношении по очень последовательному пути. А нужно сказать, что и по сей день для нашей церкви отсутствие серьезных преобразований в области богослужения остается серьезной проблемой. Случилось так, что, проделав огромную работу, богослужебный отдел должен был представить свои заключения на обсуждение собора лишь осенью 1918 года. Однако к этому времени собор, по существу, прекратил свою деятельность, и многие из очень интересных предложений, которые богослужебный отдел должен был внести на обсуждение собора, не были рассмотрены и до сего времени остаются подспудом, представляя собой чрезвычайно важные наработки для нашей современной церковной жизни. На поместном соборе владыка Евлогий был избран в Священный Синод, и даже после прекращения работы поместного собора он должен был играть довольно важную роль в нашей церковной жизни. Но в начале 1918 года епископу Евлогию пришлось участвовать в деятельности Украинского церковного собора. Сложное развитие политической жизни в России привело к тому, что провозглашение Украинской Народной Республики, которое имело место еще в 1917 году, поставило вопрос об автокефалии Украинской Православной Церкви. Поместный собор довольно оперативно отреагировал на изменения ситуации и предоставил автономию Православной Церкви на Украине. Теперь задачей православных епископов на Украине было создание такой системы управления Украинской Церкви, при которой она, оставаясь составной частью Православной Российской Церкви, в то же время во многом бы активизировала свою соборную жизнь. Будучи последовательным русским патриотом, сторонником юрисдикционного единства Православной Церкви на Украине и в России, архиепископ Евлогий, конечно же, выступал противником автокефалии Православной Церкви на Украине. И не случайно в декабре 1918 года, после захвата Киева войсками Симона Петлюры, он был арестован и вместе с митрополитом Антонием Храповицким, митрополитом Киевским и Галицким, был интернирован в Западную Украину, а затем в Польшу. Пребывая там в заточении в монастыре, он еще более сблизился со своим учителем, митрополитом Антонием, но не отступил от своих принципиальных убеждений, касающихся организации церковной жизни на Украине. Впрочем, под давлением правительств стран Антанты Польше пришлось вскоре освободить митрополита Антония и архиепископа Евлогия из заключения, и они вернулись в Россию летом 1919 года. После короткого пребывания в Екатеринодаре в январе 1920 года архиепископ Евлогий Георгиевский покинул Россию, уехал в Грецию, затем в Сербию. Ему предстояло по поручению Южного временного высшего церковного управления, которое возглавлял к этому времени митрополит Евлогий, митрополит Антоний Храповицкий, который находился в Екатеринодаре, взять под свой амафор за приходы Русской Православной Церкви в Западной Европе, которые традиционно управлялись митрополитом Петербургским, с которым в это время у приходов не было никакой связи. Гражданская война не позволила архиепископу Евлогию вернуться в свою родную Волынскую епархию, и тогда возложенное на него очень ответственное послушание по управлению русскими православными приходами в Западной Европе, послушание, возложенное на него по благословению митрополита Антония Храповицкого, стало основным делом его жизни в это время. Тогда, в 1920 году, митрополит Евлогий еще не подозревал, что оставшаяся ему четверть века жизни будет связана именно с этими приходами. Именно как предстоятель русских православных приходов в Западной Европе, он и войдет в историю Русской Православной Церкви XX века.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Огненное испытание. В неделю девятую по Пятидесятнице. Братья, все Божии. Мы — Божии сотрудники. Вы — Божия пашня, Божие строение. По данной мне благодати Божией, как опытный строитель, основание заложил я, а на нем строит другой. Только пусть каждый смотрит, как он на нем строит. Ведь другого основания, помимо уже лежащего, никто заложить не может, и основание это Иисус Христос. А уж строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Это покажет тот день, когда видно будет дело каждого. Ибо в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Чье дело, которое он построил, выдержит, тот получит вознаграждение, а чье дело сгорит, тот понесет урон, однако сам будет спасен, но только как спасшийся сквозь огонь. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и в вас живет Дух Божий? И кто этот храм Божий разрушает, того разрушит Бог. Ибо храм Божий свят, и этот храм — вы. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 9 по 17. В настоящее время в мире насчитывается приблизительно 2 миллиарда верующих во Христа людей. В первом веке, в самом начале правления императора Нерона, когда апостол Павел написал свое первое послание к Коринфянам, христиан в Римской империи было в лучшем случае несколько тысяч, то есть примерно в миллион раз меньше, чем в сегодняшнем мире. Это как если бы в таком большом современном городе, как Санкт-Петербург, христиан оказалось всего-навсего около 10 человек. Казалось бы, какими сплоченными должны были быть эти первые немногочисленные сообщества последователей Иисуса Христа, окруженные океаном равнодушных или враждебно настроенных язычников. В действительности же все обстояло далеко не так, как это представляется многим, кто склонен идеализировать старину, а тем более времена апостольской древности. Писание апостола Павла открывает нам, что те первые христиане страдали недостатками не меньшими, чем наши современники и мы сами. Увы, психология людей, по-видимому, не изменяется. Соперничество, споры, разделения по самым разным поводам постоянно подрывали единство пока еще столь малочисленной церкви. Апостол наглядно показывает всю абсурдность такой ситуации. Разве разделился Христос? Мыслимо ли вообще разделение церкви как тело Христова? В читаемом ныне послании к Коринфянам апостола беспокоит, что новообращенные христиане были склонны не просто почитать своих руководителей, что необходимо и справедливо, но придавать им значение, подобающее только самому Господу. «Разве во имя Павла вы крестились?» — риторически вопрошает он. Разумеется, это не так. Он всего лишь слуга Иисуса Христа, который послал его благовествовать, возвещать спасительную скорбь креста и радостное чудо воскресения. Апостол Павел — сеятель. Он засеял пашню словом Евангелия, другие ее орошают. Апостол Павел — строитель, он заложил фундамент. Другие на этом основании возводят само здание церкви. Но апостол Павел подчеркивает — и вестники, и оросители, и строители — и пашня, и строение, все и все принадлежат Богу. Все подвластны делу Божию. Людям дозволяется и вверяется участвовать в том, что может сделать только Бог. Каждому в меру того дара, какой каждому дал Господь. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 5. Разные сотрудники в церкви с их разными дарами не конкуренты, и, конечно, не противники. Они работают над одним делом. Также и сама церковь не может смотреть на себя как на последовательницу или, еще хуже, служительницу того или иного человека, того или иного богословского или политического направления. Она — церковь Бога. Фундамент церкви заложен. Он не может быть заменен другим, ибо этот фундамент не личное изобретение Павла, но сам Иисус Христос, распятый и воскресший. Другие сотрудники Божии строят на этом основании, и каждый должен быть внимательным, как он строит. Непосредственно апостол Павел имеет в виду строителей-проповедников, которые действовали в Коринфе после него, но в более широком смысле в созидании церкви участвуют все христиане, каждый в свою меру. И кто бы ни продолжал строительство церкви, за свой труд должен будет ответить на суде Божием. Тогда обнаружится, чего стоит его работа. Апостол следует пророческому образу судного дня, как дня огненного испытания. Этот день придет, как огонь расплавляющий, пылающий, как печь. И кто устоит, когда он явится? Книга пророка Малахии, глава 3, стих 2, глава 4, стих 1. Огонь суда покажет, какой строительный материал был привнесен в созидание церкви. Было ли это золото любви, серебро и драгоценные камни добрых дел, или же в ход шли деревянные доски тщеславия, сено и солома земного успеха и благополучия. Кто внес в дело Божие нечто стойкое, неприходящее, тот, как работник Божий, получит вознаграждение. В чем же будет состоять эта награда за выполненную работу? Она должна быть, конечно, понята образно, как радость о плодах труда, в который вложено столько собственных сил. Но будем реалистами, мы знаем, что дело любого человека не безукоризненно, и многим придется понести урон, видя, что немало из того, что он делал в жизни, не выдержав огненного испытания, сгорит. Апостол Павел, будучи мудрым учителем, далек от того, чтобы внушать своей пастве парализующий страх перед судом Божиим. Нет, он вовсе не ожидает уничтожения недостойных сотрудников. Конечно, все ложное и недостойное будет истреблено. Но ведь и нерадивые строители пытались трудиться и что-то сделать для Христа. Их неудача — плод человеческой немощи, лени или недомыслия. Поэтому апостол пишет о конечном спасении и тех, кто недостаточно хорошо исполнил свою задачу строительства. Эта мысль о спасении беспечных тружеников связана с его глубоким убеждением, что спасение человека всегда незаслуженный дар благодати Божией, а не заслуга человека. Однако высказывания апостола столь же мало ведут и к ложной уверенности в полной безопасности. Спасение для понесших урон будет связано с известными неприятностями. Они будут спасены, как погорельцы, которых спасают из огня. Книга пророка Амоса, глава 4, стих 11. Иначе говоря, они должны будут пережить тот факт, что их работа в церкви мало что стоила, в то время как другим, как и самому апостолу Павлу, крепость церкви, стоящей на прочном основании, выстроенной из стойких и дорогих материалов, принесет честь и похвалу. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 16. Прямо обращаясь к церкви, то есть ко всем нам, верующим, апостол, как бы взывая к нашему согласию, спрашивает: «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и в вас живет Дух Божий?» Этот образ, с одной стороны, говорит о том, что церковь принадлежит Богу. Это Он сотворил церковь. С другой стороны, представление о храме говорит о том, что церковь — место Его присутствия, в ней живет Дух Божий. Конечно, Дух дышит где хочет. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Но в церкви, как некогда в ветхозаветном храме, особенно ощутима близость Бога. Дух Божий присутствует в церкви не только тогда, когда верующие собираются на богослужение, но и в их обычной жизни, в трудных и будничных испытаниях. Присутствие Божие в церкви проявляет себя в поведении ее членов. Именно так оно становится явным для всех. Тем больше ответственность тех, кто легкомысленно относится к цельности церкви, даже к самому ее существованию, иногда сознательно и целенаправленно внося в церковь партийные разделения и расколы. Поэтому апостол Павел строго предостерегает всех тех, кто разрушает церковь своей сомнительной мудростью, своим тщеславием и притязанием на исключительное знание истины. На тщетность их разрушительных действий указывал сам Господь, говоря: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Но церковь является неприкасаемой собственностью Бога. Поэтому те, кто пусть и тщетно покушаются на нее, неизбежно понесут наказание. Итак, в нашем отрывке речь идет о трех категориях христиан. Одни — мудрые строители церкви. В день Господень обретут спасение и получат награду. Бог — любящий судья. Вторые — строители нерадивые и ленивые, понесут урон, хотя и спасутся. Бог — милостивый судья. Третьи — разрушители, будут наказаны. Бог — судья строгий, справедливый и нелицеприятный. Мы все должны об этом помнить.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 9 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иоанна Ивлеева. Читал Константин Малышев.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живезде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме Иси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал ме Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца

вся выше нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем,
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная и лукавая, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 119-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 15 главы.
1: Братья, умоляю вас Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь.
0: Послушайте 73-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывки из 17 и 18 глав.
2: В то время подошли к Петру собиратель дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон? Цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». И Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Центром религиозной жизни иудеев был Иерусалимский храм. Это было место, где совершалось богослужение, где люди приносили Богу жертвы, возносили свои молитвы, получали наставления и утешения в нелегких обстоятельствах своей жизни. Но совершенно естественно, что одними молитвенными воздыханиями храм нормально функционировать не мог. Храм надо было содержать. И содержание Иерусалимского храма стоило очень больших денег. В соответствии с законом Моисея было установлено, что каждый иудей мужского пола и старше 20 лет должен был платить храмовый налог, равный 2 драхмам. Драхма – это греческая денежная единица. И налог на храм обычно назывался дидрахма, то есть дид, значит, две драхмы, как он и назван в сегодняшнем евангельском отрывке. Сбор налога был хорошо организован, и ранней весной, по нашему календарю в марте месяце, по всей Палестине объявляли о том, что наступило время уплаты налога. Вот, видимо, в это время налоговые власти обращаются к апостолу Петру с вопросом, будет ли его учитель платить налог. Конечно, вопрос был задан с умыслом и с надеждой, что Христос откажется, ведь Христос не раз вступал в конфликт с законниками именно потому, что не соблюдал внешние формы благочестия. Это и нарушение субботы, и несоблюдение ритуальных омовений, и общение с грешниками и так далее. И здесь они надеялись, что он откажется платить налог на храм и даст духовным вождям еврейского народа очередной повод обвинить себя в нарушении закона. Но апостол Петр ответил, что его учитель заплатит налог, после чего пошел и рассказал об этом Спасителю. И Христос в ответ произнес такую своего рода притчу. Он говорит: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр ответил ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уточку и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир», это денежная единица, «возьми его и отдай им за меня и за себя». Статир был равен 4 драхмам, а, как я уже сказал, 2 драхмы – это была подать на храм, значит, 4 драхмы – это за 2 людей, то есть за самого Христа и за апостола Петра. Что означают эти слова? На предложение заплатить налог на храм Христос в иносказательной форме говорит следующее. Когда царь облагает народ налогом, то уплата налога не распространяется на его собственную семью, на детей, на близких людей. Собственно, цари и налог-то собирают во многом для того, чтобы содержать свой дом и свою семью. А храмовый налог собирался для дома Господня. Но Христос-то Сын Божий. И разве может на Сына распространяться обязательство платить налог, который собирался на дом Его Отца? «Я и Отец одно есть», — говорил Христос. Так что же, Ему надо платить налог самому себе, что ли? Но, тем не менее, Он сказал, что налог надо заплатить. Заплатить, чтобы нам не соблазнять их. В Новом Завете слово «соблазн», по-гречески «скандалон», откуда наш скандал, всегда употребляется в особом смысле. Соблазн означает быть камнем преткновения на чем-либо пути, побудить кого-либо своими действиями и своим примером сойти с пути истинного и пасть. Другими словами, Христос ответил апостолу Петру следующее: «Я Сын Божий, и мне нет необходимости платить налог на храм, который является домом Отца Моего, видимым местом особого божественного присутствия. Но если я не заплачу налог, то мои действия могут вызвать соблазн народе, показаться соблазнительными и послужить примером к тому, чтобы и другие люди не платили налог на храм Божий, а значит, его не на что будет содержать». Вот иногда мы в жизни своей претендуем на то, чтобы быть исключением из правила. И ведь действительно бывают в нашей жизни какие-то неординарные ситуации, когда быстро приходится принимать решения и совершать действия или говорить слова, выходящие как бы за рамки общепринятых норм человеческого общежития. В таких ситуациях мы себя быстро оправдываем, потому что иначе-то, собственно, и поступить-то было невозможно в такой ситуации. Это, конечно, случается. Но вот в чем опасность действий такого рода. Особенно если человек обладает авторитетом, то его действия в какой-то исключительной жизненной ситуации могут быть восприняты другими как руководство к действию в повседневной жизни, как норма жизни и как модель поведения. Но действительно, если он так поступает, то почему я не могу? Как правильно гласит пословица, дурной пример заразителен. Почему очень важно, чтобы воспитание человека, процесс формирования его личности аккумулировался добрыми примерами и положительными героями. Но вот еще о чем следует сказать в связи с темой сегодняшнего Евангелия. Как вы знаете, в нашей стране не существует налога на храм. Кстати, в отличие от многих европейских протестантских стран, государство финансово не участвует в жизни церкви. Точнее, участвует, но в обратном смысле. Если в древней Палестине чиновники собирали налог на храм, то сегодняшние чиновники собирают налог с храма. И церковь существует исключительно на пожертвования людей. Вот все то, что мы приобретаем в храме за деньги, будь то свечи, иконы, книги или плата за молебен, панихиду, крещение, венчание и так далее, вот все это не должно восприниматься как торговая операция. Хотя внешне это может быть выглядит именно так. Происходит обмен денег на товар или на услугу. Наверное, налоговая инспекция воспринимает происходящее именно таким образом и никак иначе. Но человек, приходящий в храм, должен понимать, что любой рубль, любая копейка, оставленная им в храме, это не просто покупка чего-либо. Это в первую очередь его жертва на храм, на достойное содержание Дома Божия. Да, естественно, с этих средств выплачиваются зарплаты духовенству, служащим, певчим, оплачивается электричество и все остальные коммунальные службы. Эти деньги поддерживают функционирование наших храмов. и к тому же достойно функционирования. Ведь как важна церковная эстетика? Она во многом определяет внутреннее расположение человека к молитве. Вот давайте вспомним историю с посольством князя Владимира. Что повлияло на выбор именно православной веры? Ну, конечно, в первую очередь промысел Божий. Но послы-то на что столь восторженно отреагировали? На великолепие службы и церковного убранства храма Святой Софии в Константинополе. Ведь не знали православного учения ни сам князь Владимир, ни его послы. В общем-то, толком и не знали, какую веру принимают, но увидели, услышали, приехали в Киев и сказали, не знали, где были, на небе или на земле. И Русь стала православной. И сегодня внешние факторы богослужения оказывают очень большое влияние на нашу духовную жизнь. Ведь каждый прекрасно понимает, что молиться приятнее в храме светлом, чистым, украшенным, а не где закопченный потолок и ободранные стены. Более расположение к молитве, когда служба идет торжественно, и духовенство облачено в ризы по своему материалу и качеству, соответствующие и их сану, и тому высокому служению, которое они совершают. Облачение не должно быть похожим на лохмотье, это просто грех. А как возвышает нашу душу хорошее церковное пение? Хорошее и по репертуару, и по исполнению. Но вот для того, чтобы обеспечить этот молитвенный настрой прихожан, нужны деньги. Потому что и реставрация храмов, и церковная утварь, и содержание профессионального хора, и строительство новых храмов, да и не только храма, но и вся церковная структура с духовными школами, с приютами и больницами, которые находятся в епархиальном ведении. И то, что вы меня сейчас слышите, что функционирует радио Санкт-Петербургской митрополии, вот все это вместе взятое требует огромных материальных средств. Церкви эти средства брать неоткуда. Но она получает их как Божью милость через людей, через конкретных людей, в жизни которых храм Божий занимает центральное место, и любовь к Богу которых проявляется не на словах, а на деле. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 8 августа, 26 июля по старому стилю, празднуется память преподобной мученицы Параскевы Римской, жившей во II веке. Сегодня вспоминаются несколько священномучеников, живших в то же время и пострадавших за Христа около 305 года – Ермолай, Ермип и Ермократ. Они служили в Никомедии до 303 года, когда там были сожжены многие христиане, и христианская церковь была почти уничтожена. Эти три иерея, уцелевших после очередного гонения, остались тайно жить в Никомедии, где в то время жил и будущий великомученик Пантелеимон, память которого празднуется на следующий день. Иерей Ермолай просветил юношу светом Христовой веры. От него будущий великий святой принял крещение. Священномученики Ермолай, Ермип и Ермократ были схвачены вместе с великомучеником Пантелеимоном и обезглавлены. Произошло это в 305 году. В этот день также празднуется память преподобного Моисея Угрина, то есть венгра, Печерского. В молодости вместе с братом Георгием он поступил на службу к сыну святого равноапостольного великого князя Владимира, Борису, также прославленному в лике святых, как святой страстотерпец. Вместе с ним был убит и брат преподобного Моисея. После убийства князя Бориса Моисей претерпел множество испытаний в польском плену, и лишь последние 10 лет жизни провел иноком в Киево-Печерском монастыре и скончался около 1043 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня совершается память священномученика протоиерея Сергия Стрельникова, принявшего мученический венец в 1937 году в Марийской АССР. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобной мученицы Параскевы, У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святая преподобная мученица Параскева родилась в Риме. Она была

четкой, смиренной, исполненной пламенной любви ко Христу Спасителю. После кончины родителей святая Параскева стремилась к духовному совершенству, раздала имущество бедным, приняла иноческое пострижение и, подражая святым апостолам, стала ходить по городам и селениям, проповедуя Слово Божие. Видя успех ее проповеди, иудеи клеветали святую перед императором Антонином Пием. Он приказал привести к себе святую Параскеву и пытался убедить ее отречься от Христа. Тогда ее подвергли пыткам, бросили в медный котел, наполненный горящим, кипящим маслом и смолой. Однако святая мученица осталась невредимой. Император, желая проверить, горячо ли содержимое котла, приказал святой Параскеве брызнуть на него из котла. Святая исполнила повеление, и смола, попавшая на лицо императору, выжгла ему глаза. Раскаявшись, Антонин стал просить у святой мученицы прощения, и она исцелила его. Видя силу молитвы святой, император и многие из его слуг приняли святое крещение. Отпущенная на свободу, святая Параскева вновь отправилась по разным городам с проповедью христианского учения. В одном городе, где правителем был некто Асклепий, святую схватили, вновь предали суду. Убедившись, что она не отречется от Христа, мучители бросили ее в пещеру, где жил змей, и куда бросали приговоренных к смерти преступников. Святая Параскева крестным знаменем поразила змея и осталась невредимой. Увидев такое чудо, Асклепий и его приближенные уверовали в Христа. Вновь святая Параскева отправилась проповедовать учение Христа Спасителя. В другом городе местный правитель по имени Тарасий подверг святую многочисленным жестоким пыткам, а затем приказал отсечь ей голову мечом. Позднее мощи святой преподобной мученицы Параскевы были...

0: В завершение церковного календаря прозвучит житие преподобного Моисея Угрина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Моисей Угрин был родом из Венгрии. Он пришел на Русь вместе со своими братьями святым Георгием и Ефремом в начале XI века и поступил на службу к ростовскому князю святому страстотерпцу Борису. После смерти князя святой Моисей нашел приют в Киеве у сестры святых страстотерпцев Бориса и Глеба Предиславы. Вскоре после этого польский король Болеслав захватил Киев. Выбитый из города великим князем Ярославом, он увел в плен двух сестер князя и многих бояр с их слугами. В числе других святой Моисей в тяжелых оковах был отведен в Польшу и заключен в темницу, где томился 5 лет. Находясь в темнице, преподобный Моисей усердно молился Господу и дал обет: если вернется в Киев, принять монашеский постриг и оставшиеся дни своей жизни посвятить служению Богу. Испытывая искренность его желания и верность данному обету, Господь попустил святому Моисею тяжелые искушения. Однажды его увидела знатная молодая полячка, муж которой погиб в походе на Киев. Она поразилась красотой и стройностью преподобного Моисея и воспылала к нему нечистой страстью. Панна за большие деньги выкупила святого Моисея, одела его в роскошные одежды, предоставила в его распоряжение свое имение, повелела слугам почитать его как своего господина. За все это она требовала от преподобного одного — вступить с ней в брак. Но святой был верен своему слову и отверг предложение. «Праведники спасались и в брачной жизни, — говорил преподобный Моисей, — но я, грешный, не могу спастись женой, нужно быть верным своему слову». Тогда панна стала угрожать ему, но святой отвечал: «Бог

моя защита. Ничего не боюсь. Господь дал возможность преподобному Моисею исполнить желание его сердца. К нему пришел афонский чернорицец и постриг его в монашество. Узнав об этом, искусительница приказала бить святого палками, пока не снимет монашеское одеяние. Когда преподобного немилосердно избивали, он говорил: «Бейте, но не требуйте невозможного». Тогда панна пожаловалась королю. Болеслав сначала уговаривал святого исполнить желание панны, но, видя безуспешность своей попытки, разрешил делать с праведником все, что она захочет, и в угоду ей изгнал из своих владений всех монахов. Преподобный Моисей предсказал Болеславу и полячке скорую гибель. В течение 4 лет панна пыталась совратить святого Моисея, доходя в своем стремлении до крайнего бесстыдства. Когда же все меры оказались безуспешными, она приказала оскопить святого и сделать его евнухом. Господь не оставил подвижника без отмщения. В 1027 году Болеслав внезапно умер, в народе произошел мятеж, во время которого были убиты многие паны, в том числе и нечестивая панна. Преподобный Моисей был настолько измучен и истерзан, что только через несколько лет после улучшения здоровья отправился в Киев. Святой Моисей пришел в пещеру к преподобному Антонию и в течение 10 лет подвязался там в посте и молитве. За великое целомудрие Господь дал преподобному Моисею власть исцелять плотские страсти. 26 июля 1043 года он мирно почил и был погребен в ближних Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.

Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялся крестный ход с чудотворными иконами. Митрополит Варсонофий посетил Пензенскую и Саратовскую метрополии. Об этих и других событиях более подробно. 6 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Рузаевский район Мордовии. В Свято-Троицком соборе города Рузаевки владыку Варсонофия встретил настоятель и благочинный 1-го Рузаевского округа протоиерей Геннадий Позоров. Митрополит также посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы. В тот же день архипастырь побывал в Пайгармском Параскево-Вознесенском монастыре. Настоятельницей игумени Ангелине Кузаятовой был преподнесен наперстный крест с украшениями, а обители – икона Спасителя в белом хитоне. Матушка была награждена знаком святого праведного Федора Ушакова. Также митрополит посетил монастырский источник святой Параскевы Пятницы. 7 августа митрополит Варсонофий посетил Пензенскую митрополию. В сопровождении митрополита Пензенского и Нижеломовского Серафима и секретаря епархиального управления протоиерея Павла Матюшечкина владыка Варсонофий побывал в Успенском соборе, где в 1988-91 годах был настоятелем. Глава Санкт-Петербургской митрополии передал храму икону «Спас в силах». У могил пензенских архипастырей архиепископа Феодосия Погорского и Серафима Тихонова в храме усыпальницы великомученика Дмитрия Солунского владыка совершил заупокоенную литию. Затем архипастырь побывал в Спасском кафедральном соборе, где помолился у чтимого списка Казанской иконы Божией Матери и мощей святителя Иннокентия Пензенского, который был ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии в 1813-19 годах. Митрополит Варсонофий передал в дар собору икону «Спас в силах», а правящему архиерею – памятную панагию. Ответным подарком главы Пензенской митрополии стала икона святого Иоанна Оленевского. На городском кладбище города Сердобска в присутствии епископа Сердобского и Спасского Митрофана владыка Варсонофий совершил заупокоенную литию у могилы своего духовного наставника схиархимандрита Михаила Кожевникова. Также митрополит Варсонофий посетил Михайло-Архангельский собор города Сердобска, откуда более полувека назад начался путь его церковного служения. В дар храму архипастырь передал икону святой равноапостольной Нины. Ответным подарком стал комплект вышитых покровцов. Также 7 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Саратовскую митрополию. У въезда в город Ртищево владыку встречал епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий. Архипастыри посетили храм благоверного князя Александра Невского и кладбище Шмели, где была совершена заупокойная молитва на могиле матери митрополита Владимира Котлярова Гликерии Котляровой. Митрополит Варсонофий также побывал в Вознесенском храме города Аркадака и передал в дар церкви икону Спасителя в белом хитоне. У алтарной апсиды владыка совершил заупокоенную литию на месте погребения своих духовных друзей иеромонахов Феофана и Иоанна Гудковых. На кладбище деревни Ильмень архипастырь помолился у мест захоронения своих родственников. Мироточивая икона государя Николая II и кровоточивая икона святых царственных страстотерпцев прибыли 3 августа в храм иконы Пресвятой Богородицы Августовская с патриаршего подворья храма великомученика Никиты. Состоялись крестный ход по территории строящегося храмового комплекса, прихода покрова Пресвятой Богородицы, а также молебен и чтение акафиста. Пребывание чудотворных образов – это большая духовная радость для общины. Через эти святыни Господь укрепляет веру людей, дарует утешение и надежду. Молитвы у икон трогают сердца. В них чувствуется особая близость святых к народу и их неустанное ходатайство за нас перед Богом, отметил клирик храма иерей Вячеслав Чеботарев. Иконописец Павел Тихомиров написал образ государя до его прославления в России. Литография попала в Россию благодаря игумену Герману Подмошенскому. Хранителем иконы стал московский хирург Олег Бельченко, который стал возить образ по храмам. В 1997 году литография начала благоухать, а затем мироточить. Также были зафиксированы случаи исцелений по молитвам у этого образа. В 1999 году по благословению патриарха Алексея II образ облетел границы бывшей Российской империи, во время чего происходили знамения. Например, на иллюминаторе над иконой образовалась ледяная корона из 12 лучей. Образ государя побывал во множестве городов России и ближнего зарубежья, а также в Европе и на Афоне, где мироточение повторялось. Постоянным местом хранения иконы является храм девяти мучеников Кизических на Арбате. Подростковый отряд дружины преподобно-мученика Трифона Городецкого Гатчинского отделения Братства православных следопытов совершил паломническую и экскурсионную поездку в Выборг. Выезд был приурочен к общецерковному празднованию памяти святого раноапостольного князя Олафа Норвежского. Гатчинские следопыты разделили радость молитвенного общения с верующими Выборгской епархии, приняв участие в праздничной божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. По окончании богослужения ребята присоединились к торжественному крестному ходу, который прошел по историческим улицам города от кафедрального собора до башни святого Олафа в Выборгском замке. Завершающей частью программы стала большая обзорная экскурсия по Выборгу. 4 августа в Союзе художников открылась выставка «Образ и буква 2026. Каллиграфия. Образ жизни», посвященная 80-летию председателя Национального союза каллиграфов Петра Чабитько и 20-летию созданного им центра от Аза до Ижицы. На выставке представлены каллиграфические листы и графика Петра Чабитько, а также свитки, пасхальные открытки, рукописные книги и текстиль, работы учеников, взрослого и детского отделений и преподавателей его школы. На работах изображены цитаты из священных текстов, молитвы, стихи, пословицы и афоризмы. Чем больше я вижу, как окружающие пользуются достижениями цифровых технологий, тем больше убеждаюсь, что каллиграфия рано или поздно станет предметом номер один. Она позволит сохранить личность, позволит ей развиваться, сказал Петр Чабитько. Выставка продлится до 16 августа. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: В программе «Душеполезные чтения» звучат для вас страницы святоотеческой и современной духовной литературы. Святые отцы, подвижники благочестия, духовные писатели XIX и XX веков раскрывают нам сокровища подлинной духовной жизни, передают свой бесценный опыт, помогают обрести точные ориентиры в церковной жизни. Слушайте «Душеполезные чтения» на радио «Град Петров» ежедневно в 13 часов.
1: «Посиделкино» — это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное — за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня прозвучит третья передача в цикле «Жизнь рабочих Ленинграда с 30-х до 80-х». Документы партархива читает Екатерина Черкова.
1: Не планировала возвращаться в 1934 год, но потом решила, что все-таки стоит прочитать. Это из папки документов к Кирову. Справка о материально-бытовом положении родственников Дмитрия Ивановича Менделеева. Менделеева Анна Ивановна, 70 лет, жена покойного Д.И. Менделеева, проживает в общежитии престарелых ученых, улица Халтурина, 27. Занимает одну комнату, получает пенсию в размере 300 рублей, из которых 120 платит за площадь, питание и другие бытовые нужды. До медицинской помощи включительно. Сразу я себе позволю комментарий. Получается, что она оплачивает медицинскую помощь. В беседе с профессором Тищенко жаловалась, что в плохом материально-бытовом положении находится ее дочь, Кузьмина Мария Дмитриевна, 45-46 лет, вдова, муж которой умер в прошлом году. Кузьмина перед съездом приехала в Ленинград из Подольска и решила остаться здесь. Сейчас она проживает у своей сестры Менделеевой блок, Любови Дмитриевны, второй дочери Менделеева. Вследствие тесноты в квартире Кузьмина помещается на кухне. Весной 1934 года Кузьминой дана пенсия в размере 300 рублей, в скобочках 200 рублей ей и 100 рублей дочери. Имеет дочь 9 лет, которая учится. Менделеева блок ЛД, тоже вдова и пенсионерка, проживает улица Декабристов, 57, телефон такой-то. А.И. Менделеева обеспокоена сейчас тем, что в связи с передачей общежития престарелых ученых из КСУ в ведение Собеза ее положение может ухудшиться. Октябрь 1934 года. Адрес, который указан, Декабристов 57, это адрес, где сейчас находится музей-квартира блока. Это же явно эта квартира. И вот просто представить, вот в этой квартире на кухне живет дочка Менделеева. Да. Потому что в комнате у нее места нет ей. Значит, там, видимо, не такая уж маленькая квартира, значит, сколько там было соседей, что для дочки место нашлось только на кухне. Следующая копия. Копия была отослана Кирову, а адрес получателя Ленинград, 4-я Красноармейская, вот так и написано, Д. Плеханова, Р. Плехановой. Может быть, дочь Плеханова, Р. Плеханова? Что Д, вот не знаю, что это означает. Адрес отправителя, Лондон, Д. Соскис, перевод с французского. В ответ на просьбу Плехановой устроить вспомоществование вдове Менделеева через общество химиков, отправитель сообщает, что профессор В. Керенченский уже запрашивал общество химиков и королевское общество и подготовил почву для благоприятного ответа. Вдова Менделеева должна лично написать письмо Керенченскому и просить его информировать общество химиков об ее тяжелом положении. Адрес В. Керенченского, Лондон, 22, Винберг, Гарденс, Иллинг, В3. Читаю дословно, как написано. Вот такие сложные переговоры.
2: С видимо, Лондоном об улучшении жилищных условий вдовы Менделеева.
1: Да. И я, конечно, не могу точно сказать, если вот у нее была пенсия 300 рублей, 120, жилплощадь, питание и другие бытовые нужды. У меня большой вопрос, что на 120 рублей ей хватало на питание и на все бытовые нужды. То есть они так написали, как будто 180 у нее свободных денег. Но я что-то сильно сомневаюсь. С 1934 года мы покончим. Еще несколько документов 1937 на разные темы. Уважаемый товарищ Кузнецов. Тогда он возглавлял райком, насколько я помню. Находясь в тяжелом материальном положении, я вынуждена обращаться к вам. Я кандидат партии. В 1935 году окончила институт имени Герцена. Психотическое отделение. У них очень забавные названия, но так написано. На учете состою в партийной организации при вашем райкоме. С января 1937 года почти все время нахожусь без работы. Все мои попытки устроиться на работу не имели результатов, потому что мой бывший муж в 1932 году выслан за антисоветскую деятельность. На моем иждивении 5-летний сын и 70-летняя мать. Я не могу не работать, да и разве я не имею права на труд? А 5-летний ребенок разве должен быть обречен на полуголодное существование за то, что его отец выслан? Товарищ Кузнецов, большая просьба к вам помочь мне выйти из трудного положения. Масленникова А.Ф., 3 июня 1937 года. Малый проспект, дом 46, квартира 13. Ну вот после этого она была вызвана в райком, не знаю, чем дело кончилось, может быть, ей и помогли.
2: Может, дать вам комнату, ну, да. и ваши дети будут здоровы, а может, не дать, и ваши дети заболеют.
1: Умрут, да. И умрут. Как там, я, может быть, уже это цитировала, не дайте нам погибнуть с детьми от голода на улицах города Ленина, где-то вот было да. такое. Эти документы стандартные, они не такие яркие, но это жизнь повседневная. Почему эта тема задевает? Это тема о том, как партия контролировала, где человек работает. Ленинградскому горкому ВКПБ копия Калачёвой. Калачёва — это заявитель, который писала в райком, а потом в горком. Напослано вами заявление о Калачёвой, инициалы вроде бы ЯМ. Сообщаю, что Калачёва работала на лесопильном заводе в следующих должностях. Ну, тут перечислено с 33 года по 37 зав выплатным или зарплатным пунктом, потом мастером сушильного цеха с таким-то окладом, затем пошла работать ответственным дежурным сторожевой охраны. Таким образом, ей было предоставлено возможные условия работы по ее выбору. Работая ответственным дежурным в охране, Калачёва при помощи завода получила возможность учиться, приобрести квалификацию по своему выбору. Ей были даны все условия для учебы. По окончании учебы Калачёва без ведома парторганизации уволилась с завода по собственному желанию, поступив во вторую автобазу, а затем уже подала заявление в партком об открреплении ее. Парторганизация не давала согласия на уход ее. Калачёва подала заявление в партком с требованием об открреплении. По решению парткома она была открреплена и предупреждена, что с уходом с завода она теряет право на жилье. В данное время завод использовать Калачёву по ее новой специальности не может, так как автотранспорта не имеет. Согласиться на оставление Калачёвой в заводском жилье не можем. Такой типичный документ, собственно говоря, ничего особенного.
2: Кроме судьбы человека.
1: Ну да, да, все очень типично. Так, тоже апрель 37 года, аналогичный, в общем, вопрос. Секретарю Дзержинского райкома Кузнецову. Член ВКПБ, инженер ЦВИК Евгений Борисович, с 33 года по совместительству работает в Ленинградском гидрометеорологическом техникуме Главного управления гидромедслужбы Союза СССР при СНК СССР в должности замдиректора по учебной части и преподавателем по гидрологии. В данный момент особо остро назрел вопрос о переходе на постоянную работу в вышеупомянутый техникум. Товарищ ЦВИК на что изъявил согласие, тем более, что ему, как молодому инженеру, даст возможность повысить свои теоретические знания. Для перехода его в техникум был согласован вопрос с Дзержинским райкомом и зам управления гидроэнергопроекта Лисовским. Но при оформлении ухода стал возражать партком, несмотря на наличие согласия райкома. Настоящим прошу срочно дать указание парткому гидроэнергопроекта отпустить товарища ЦВИКа, так как дальнейшее продление в разрешении данного вопроса будет сильно отражаться на учебно-производственном процессе. Тоже вот ничего особенного, но просто партком что хочет, то и делает. И даже райком ему не всегда указ. В принципе, если бы кто-то из заинтересованных лиц не проявил настойчивости, этого документа могло ведь и не появиться. Партком бы просто не отпустил. И все, и он бы никуда не перешел. Теперь другая тема, но этого же времени. Это резолюция, на ней нет числа, но это 38-й год. Составлена она в Ленэнерго. Ну, тексты подобные я уже читала, но я прочитаю еще один, он не очень длинный. Больше всего меня в данном случае произвело впечатление соотношение текста с тем, что написано по текстам. Присутствовало 800 человек, выступлений не было. Я читала документы Ленэнерго, сколько присутствовало на партийных собраниях. 800 человек – это для них очень много. Может быть, здесь тут вот перечислено, что помимо Ленэнерго еще другие подразделения, там высоковольтная сеть, кабельная сеть, то есть это очень много людей. Это отдельные организации, но они связаны непосредственно по своей деятельности друг с другом, и у них бывали вот такие общие собрания. Я только не понимаю, где они в таком количестве собрались. Может быть, они собрались на Марсовом поле, и мне такое вот глупое предположение, но потому что в здании Ленэнерго невозможно разместить в одном помещении 800 человек. Просто я представляю вот эту толпу, 800 человек, и выступлений не было. То есть получается, что это гробовая, видимо, тишина. Все выслушали вот эту резолюцию, составленную кем, не написано. И, видимо, там проголосовали и разошлись. Теперь читаем текст. Заслушав приговор, вынесенный военной коллегией Верховного суда СССР над сворой палачей и подлых убийц из, в кавычках, «права троцкистского блока», кавычки закрываются, Бухариным, Рыковым, Ягодой, Кристинским и другими, мы, рабочие, ИТР и служащие Ленэнерго, высоковольтной сети, кабельной сети, сеть строя, теплосети, энергопромкомбината и Кировской ТЭЦ, выражаем полное удовлетворение, что шайка подлых предателей фашистских наймитов, творившая долгое время свои чудовищные, беспримерные по гнусности преступления, получила по заслугам. Процесс над бандой право-троцкистского блока показал нам всем, всему нашему многомиллионному народу, всем трудящимся всего мира, на что способны троцкистско-бухаринские фашистские бандиты, не останавливающиеся ни перед чем для того, чтобы лучше выполнить волю своих хозяев, международных фашистских извергов, для того, чтобы обеспечить их торжество. Но они просчитались. Не помогло им их подлое лицемерие, двурушничество, вероломство. Мудрые указания нашего любимого вождя, товарища Сталина, мобилизовали весь наш великий народ на борьбу с троцкистско-фашистскими гадами, как никогда сплотили его вокруг нашей партии. Верный страж нашей Родины, славная сталинская разведка, во главе с лучшим соратником товарища Сталина Николаем Ивановичем Ежовым, сумела сорвать маски со злейших врагов народа и распутать весь клубок их чудовищных преступлений. Приговор вынесен, подлая гадина раздавлена, вместе с государственным обвинителем, прокурором СССР, товарищем Вышинским, мы заявляем, что, кавычки, «над нами, над нашей счастливой страной по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце». Кавычки закрываются. Вероятно, это цитата из Вышинского. «Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороги, во главе с нашим любимым вождем и учителем, великим Сталиным. Вперед и вперед к коммунизму. Точка». И вот это 800 человек, выступления не было, передала информатор Кукушкина. Мне почему-то обратило на себя внимание выражение «светлыми лучами наше солнце». То есть даже солнце у них какое-то особенное, наше какое-то, я не знаю. Протокол номер 11 Общего собрания парторганизации «Ленэнерго», 20 сентября 1938 года, повестка дня, доклад ВРИД директора энергосбыта товарища Лукьянова о подготовке к осенне-зимнему максимуму. Хочу сказать, что вот эти ВРИД, это что значит? Это значит, предыдущего директора сняли, нового не назначили.
2: Да, временно исполняющий
1: ВРИДы, должность. Они встречаются везде регулярно во всех документах. Слушали. Товарищ Лукьянов в своем докладе отмечает, что снабжение Ленинграда электроэнергией чрезвычайно напряженно вследствие особой засушливости лета 1938 года. Предложено СНК СССР прекратить анархию отключения, практиковавшуюся в 1937-1938 годах. Тем не менее, максимум 1938-1939 годов вызвал отключение ряда предприятий 11 сентября сего года, о чем мною будет сказано ниже. Выключение вызвано разрывом на 70 мегаватт между выработкой станции и потреблением наших потребителей. Энергосбытом началась подготовка осенне-зимнего максимума с 23 апреля всеми отделами энергосбыта. Ну и так далее. Тут про энергобаланс и что они делают. То есть я понимаю, что если мы хотим резко все электрифицировать, то надо понимать, сколько у нас возможностей. И тут я не буду это все читать. Проблемы с топливом, проблемы с хранением торфа. В общем, очень много всяких проблем. А с энергосбыта требуют бесперебойное обеспечение города электроэнергией в тех масштабах, каких они не могут. Да. И вот они пытаются как-то это сделать.
2: Электрификация всей страны.
1: Да, потому что получается, тут о чем написано, что неожиданно отключают они предприятия. К ним, естественно, претензии, а они не могут не отключать, у них энергии нет. Просто нет. Потом вернемся еще к этой теме. Я как-то не знала, что она так остро стояла. Вот эта вот постоянная тема экономии, ну, она хорошо, когда она разумна. Но когда мы выворачиваем там слабые лампочки, там, где нужны сильные, это уже это же не экономия, это уже как-то по-другому. Вот он тут немножко рассказывает, что они делают, в частности. Обследование было подвергнуто более 6 тысяч абонентов. Одновременно инспекцией была проделана работа по графику регулирование нагрузки абонентов. Также были обследованы 31 блок-станция по подготовке к осенне-зимнему максимуму. Часть из них, как то типография Соколова, больница Мечникова и другие, не подготовились к осенне-зимнему максимуму, чем мы довели до сведения соответствующей организации. С 1 сентября сего года было обследовано 180 предприятий, в том числе 22 продмага, кафе, ресторанов, по вопросу правильного использования электроэнергии. Кроме того, по 10 райсоветам было проведено совещание, где присутствовали 2876 человек, главным образом у правхозов, завмаги и другие руководители. Также подготовлен сценарий для кино по вопросу экономии электроэнергии в быту. Нарушители нерационального использования электроэнергии в количестве 54 предприятий оштрафовано на 121 800 рублей, а по техинспекции оштрафовано 281 абонент на сумму 117 тысяч рублей. Информация «Ленэнерго». Информация 11 февраля 1938 года. По вопросу, в кавычках, о продовольственных затруднениях, кавычки закрываются. Очень мало что говорят, есть жалобы, но без объяснения причин. Некоторые все-таки пытаются объяснить, что... Первое. Товарищ Микоян ушел из пищевой промышленности, и потому получились затруднения. Другое объяснение. Вредители и в этой области постарались навредить. Третье. Ленэнерго из-за вредительства в системе не додает электроэнергии. Четвертое. Ввиду возможности возникновения в 1938 году войны, что подтверждают последние события, усиленно готовят военные запасы. Твердо указать причины продовольственных затруднений даже члены партии не могут.
2: Но твердо же указали вредители, вредители и вредители. Если мы найдем вредителей, то сразу колбаса появится.
1: Микоян ушел. Готовится к войне. Тут разные объяснения.
2: Ну, это
1: без
2: так,
1: Микояна да. не работает. Система стала хуже с продовольствием. Такая
2: Понятно.
1: Логика, например, да? Или готовятся запасы, потому что может быть война. Следующая резолюция. Это тоже Ленэнерго. Заслушав сообщение Доброжинского о вторжении японских войск на нашу территорию, мы, рабочие, служащие и инженерно-технический состав Ленэнерго, ЛВС, ЛКС, Энергосбыта, Центра энергостроя, Бюро Свери, Теплосети, Гидропроекта и другие, с чувством глубокого возмущения отмечаем провокационное поведение японской военщины, поощряемой своей дипломатией. Угроза войны против Советского Союза, подготовляемая фашистской Германией, Италией и Японией, растет с каждым днем. Свидетелем этого является борьба героического испанского и китайского народа против фашистских интервентов и наглые выходки японской военщины на наших дальневосточных рубежах. Но пусть помнят взорвавшиеся японские милитаристы и германские фашисты, что СССР не Маньчжурия и Австрия, что великий советский народ готов в любую минуту встать грудью на защиту своей священной родины, что он располагает для этого всем необходимым, и что он будет бить врага на суше, море и в воздухе. Пусть помнят японские милитаристы, битые в годы гражданской войны, что в памяти старых и молодых советских патриотов живы героические дни Волочевские, Спасска и борьбы дальневосточных партизан вместе с регулярной Красной армией, сбросивших японских интервентов в воды Тихого океана. Пусть учтут они, что сейчас, в 1938 году, им придется иметь дело с народом, вооруженным новейшей военной техникой, народом, которому есть что защищать и чем защищать. Мы, рабочие, служащие и инженерно-технический состав предприятий, являющихся сердцем ленинградской промышленности, обязуемся всеми силами еще больше укреплять обороноспособность нашей Родины, бесперебойно снабжая нашу промышленность электроэнергией и ликвидируя последствия вредительства на наших предприятиях. Мы обязуемся все стать членами ОСАВИАХИМА, резерва Красной Армии, изучать средства борьбы противовоздушного и химического нападения и стрелкового дела, чтобы враг не смог застать нас врасплох. В своей производственной и оборонной работе мы будем постоянно держать себя в мобилизационной готовности, беспощадно разоблачая врагов народа. Мы заверяем нашу партию, наше правительство и нашего вождя, друга и учителя товарища Сталина, что если враг нарушит нашу мирную жизнь, мы все как один человек по первому зову партии и правительства встанем на защиту нашей любимой Родины и разгромим врага там, откуда он появился. Да здравствует наша родная могучая Красная Армия, воздушный и военно-морской флот. Да здравствуют бойцы, командиры и политработники Краснознаменного Дальневосточного фронта и ее командующий маршал товарищ Блюхер. Да здравствует первый маршал Советского Союза К.Л. Ефр Ворошилов. Да здравствует коммунистическая партия и вождь всех трудящихся наш родной и любимый товарищ Сталин. Да здравствует испанский и китайский народ, борющийся против фашизма.
2: Когда такие воззвания читаешь или слышишь, как они звучат, и вот эти вот все, пусть они учтут, что мы будем, ну пусть учтут, конечно, пусть. То есть практическая составляющая вот таких воззваний какова? От того, что люди собираются, тратят время не на отдых, не на повышение своей квалификации и не на труд, а они тратят на то, что они собираются, эти воззвания пишут, оборона страны не укрепится.
1: Оборона,
2: ну пусть враги учтут, вообще, ну пусть.
1: Нет, конечно, оборона не укрепится, но, видимо, это вот должно было единство вот это вот возникать. Это же агитация, это же надо
2: возникает,
1: для врагов.
2: Возникает,
1: а этого,
2: да.
1: Это нужно для этих людей,
2: да.
1: которых надо проагитировать.
2: Да. Возникает
1: врагам-то
2: логический
1: это
2: вывод.
1: Это все равно, я согласна. Да,
2: да. Что это только для того, чтобы народ был занят не решением своих проблем и не постановкой вопроса, почему у нас, допустим, какие-то проблемы возникли. Соответственно, этот вопрос адресуют вышестоящим. Не надо никаких вопросов вышестоящим адресовывать. То есть для того, чтобы народ сидел и был занят борьбой с внешними врагами. Хотя бы на словах.
1: И плюс, его же ведь и готовят к войне.
2: Ну да.
1: Его готовят.
2: Милитаризм.
1: Он должен, но они обязуются вступить все в
2: Авиахим. А это, между прочим, взносы.
1: Да, конечно.
2: И отсутствие свободного времени, потому что будешь все время изучать какие-то парашюты.
1: Да. Хорошо, если вам хоть один дадут на всех какие-то. Думаю, там 10 видов вам дадут парашютов.
2: А вот этот документ, он ведь 38-го.
1: Ну, в папке, да. Он просто на нем конкретно нет числа, да. он так был, да, но да. он в папке 38-го года.
2: Да, тогда возникает еще один вопрос, почему же тогда большинство учебников, которые, не учебников, и монографий тоже, которые посвящены Великой Отечественной войне, начинаются обычно с главы, почему Советский Союз оказался не готов.
1: Еще будем про это говорить, что на самом деле в архиве много документов, из которых совершенно очевидно следует, что людей к войне готовили со второй половины 30-х годов. Готовили по-всякому, и с авиахимом, и вот такими вот митингами, резолюциями, полно. 1939 год. Райкому ВКПБ Дзержинского района и отослано еще в разные другие места, тут несколько адресатов, заявление. Работая в конторе номер 3 Треста номер 39, нам пришлось столкнуться со многими фактами безобразий, творящихся в данной конторе, к пресечению которых ни администрация, ни парторганизация мер никаких не принимают. А сплошь да рядом, замазывая факты безобразий, вскрываемые комсомольцами и рабочими конторы, треста номер 39, факты, поднятые комсомольцами, требующие быстрейшего разрешения их, маринуются и администрации, и парторганизации, мер никаких не принимается, с явным ущербом для производства. Партия и правительство, придавая огромное значение труд дисциплине на производстве, для предотвращения текучки рабочей силы с производства, вынесла постановление от 8 декабря 1938 года о мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики госсоцстрахования, борьбе с злоупотреблением в этом деле. Так он называется. Данное постановление партии правительства широко реализуется администрацией и парторганизацией конторы номер 3, треста номер 39. За 3 месяца с момента выхода постановления уволено из конторы номер 3, треста номер 39 за прогул около 100 человек. В основном прогулы были сознательные. Имели место акты сознательных групповых прогулов. Групповые сознательные прогулы объясняются рядом отрицательных факторов производства и аппарата конторы, как то первое – низкая заработная плата основной массы рабочих, второе – скверные условия работы на объектах, холод, грязь, отсутствие приличного инструмента, несоблюдение элементарных правил по технике безопасности, третье – обсчеты рабочих, четвертое – плохие бытовые условия, пятое – недоведение плана до рабочего места, работа без нарядов. И шестое – плохая организация производства. О сознательных прогулах мы имеем основания говорить и потому, что не раз рабочие предупреждали администрацию заранее о том, что они завтра не выйдут на работу, и потому, что выпуск 105-й группы электромонтеров-монтажников почти целиком в течение 1-1,5 месяцев был уволен из конторы номер 3, треста номер 39 за прогул. С другими 5 группами дело обстоит немного лучше. В основном заработная плата рабочего конторы 3-го разряда не превышает 250 рублей, а в некоторых случаях значительно ниже. Но это фрагмент документа одного из, просто про условия жизни и работы. Теперь еще документ, он довольно длинный, но мне первый раз такое попалось. Я так понимаю, что этот доклад нужен для того, чтобы люди поняли, почему их все время подписывают на заем. Доклад делает товарищ Голуб, называется он «Заем социалистического государства». Величественных успехов добились трудящиеся Советского Союза под руководством партии Ленина-Сталина. Этих успехов трудящиеся нашей Родины добились на свои собственные средства, без кредитов и займов извне. На 1/6 части земного шара в основном построен социализм. Советский Союз вступил в новую полосу завершения строительства бесклассового социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму. Советский Союз за годы сталинских пятилеток превратился в страну самой передовой индустрии и механизированного сельского хозяйства. В настоящее время СССР по объему промышленного производства занимает второе место в мире и первое место в Европе. Но СССР отстает от капиталистических стран в экономическом отношении, то есть в смысле размера промышленного производства на душу населения. Говорил на 18-м съезде ВКПБ товарищ Сталин, главные капиталистические страны в смысле техники производства и темпов развития промышленности. Это очень хорошо, но это мало. Нужно перегнать их также в экономическом отношении. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Только в том случае, если перегоним экономически главные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет полностью насыщена предметами потребления. У нас будет изобилие продуктов, и мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе. Кавычки закрываются. Это положение, высказанное товарищем Сталиным, для советского народа стало программой действия. Итоги 1939 года говорят о неуклонном росте нашего народного хозяйства. Продукция госпромышленности за 1939 год возросла на 14%. И дальше он приводит четыре цифры. Заводы тяжелого машиностроения на 13,7%, цветной металлургии на 14,1%, химической промышленности на 12,6%, текстильной на 8,8%, оборонная на 46,5%. Сельское хозяйство в 1939 году дало лучшие результаты по сравнению с 1938 годом, несмотря на неблагоприятные климатические условия. В связи с общим подъемом народного хозяйства растет численность рабочих и служащих. В 1928 году в СССР было 11,6 миллиона, в 1938 году 28 миллионов, ну и так далее. Все это будет возрастать, мы не будем тут все это читать. В 1940 году, это третий год сталинской пятилетки, является годом дальнейшего роста нашей промышленности, сельского хозяйства, оборонной мощи страны и расцвета социалистической культуры. Выпуск продукции увеличивается на 13,6%. Откуда он это знает в 1939 году, я не могу вам сказать, но он знает, что он увеличится на 13,6%. Производительность труда увеличится на 11%. Капитальные вложения достигнут 36,1 миллиардов рублей. Средняя урожайность зерновых культур должна достигнуть 11,2 центнера с гектара. На развитие культуры ассигнуется 43 миллиарда рублей. Этот грандиозный план предусматривает укрепление финансовой помощи Советского Союза. Не Советскому Союзу, а Советского Союза. Шестая сессия Верховного Совета СССР утвердила госбюджет на 40-й год в размере. По доходам 184 миллиарда, по расходам 179,9. На финансирование социалистического хозяйства было израсходовано, там идут всякие цифры, я уж их пропущу. Откуда государство черпает эти средства? Прежде всего из дохода госпромышленности 90%. Значительное место в госбюджете занимают доходы от займов. Займы в Советском Союзе очень популярны. Если в капиталистических странах займы ложатся тяжестью на трудящихся и расходуются на ведение империалистической войны, займы же в СССР расходуются на благосостояние трудящихся масс и преследуют своей целью мобилизацию свободных средств населения. Советские займы опираются на непрерывный рост благосостояния трудящихся масс. Реализация займов по годам дает яркую картину их популярности в народе. Тут перечислены все годы с 27 по 39, но я возьму первый год и последний. Значит, первый заем индустриализации был в 1927 году, и было получено от населения 200 миллиардов рублей. Дальше идет беспрерывный рост этих цифр, и вот в 1939 году от населения уже получено, я даже не знаю, как произнести эту цифру, произнесу просто 7,637 миллиардов рублей. То есть это не 763 миллиарда, а это 7,600, ну, в общем, грубо говоря, 7,637 миллиардов рублей.
2: 7 тысяч миллиардов.
1: Ну да, я даже не знаю, как это произнести правильно. Это в 1939 году. Особенно ярко показывают итоги размещения займа третьей пятилетки. Ага, то есть вот эта вот цифра 7 тысяч, должно было быть 6 тысяч собрано, а собрали 7637.
2: Перевыполнили.
1: Перевыполнили. Из этого делается вывод, что выросло благосостояние народа настолько, что они столько денег сдали. Каждый новый заем привлекает к себе все больше и больше количество вкладчиков. Если в 27-м году подписалось 7 миллионов человек, то в 39-м подписалось свыше 50 миллионов. Госзаем третьей пятилетки выпускается на сумму 8 миллиардов рублей сроком на 20 лет. Заем состоит из двух выпусков – беспроцентного и процентного. Облигации выпускаются достоинством, беспроигрышной – 500, 200, 100, 50, 25 и 10 рублей. Процентный – 500, 200, 100 и 25. Доходы гражданам выплачиваются в виде выигрышей или в виде процентов. За 20 лет будет произведено 80 тиражей. В каждом тираже установлены выигрыши – 150, 200, 500, 1000 и 3000 рублей. В течение 20 лет каждая облигация обязательно выиграет. Но я могу сказать, что иногда выигрывали. У меня сестра моей бабушки действительно в 50-м году получила большую сумму денег. Но понятно, что шансы близки к нулю. Учитывая, что это 39-й год, и большинство вот этого населения просто погибнет в ближайшие годы, просто физически. И я так понимаю, что их дети не смогут получить эти результаты. Казалось бы, да, ну там у тебя погиб, там отец или, но это все никто не получит. В течение 20 лет каждая облигация обязательно выиграет. По процентному выпуску выплачивается доход в размере 4% по номинальной стоимости облигаций. Я вот не знаю, я просто никогда с этим не сталкивалась, как эти 4% выплачивают, через сколько лет. Я вот не знаю, тут про это не написано. Облигации займа, а также доходы, получаемые от них, освобождены от обложения налогами. Большая ответственная задача стоит перед коммунистами Ленэнерго в деле размещения займа третьей пятилетки, выпуска третьего года. При строгом соблюдении принципа добровольности надо добиться полного охвата займом рабочих и служащих Ленэнерго. В проведении подписки надо использовать богатый опыт массовой работы, накопленный за время подготовки к выборам Верховного Совета СССР, РСФСР и местные органы власти. Агитаторы и пропагандисты должны быть привлечены к размещению займа. ВЦСПС призывает дать государству взаймы 2-3-недельный заработок. Дальше идет фраза, я не очень ее понимаю. Коммунисты Ленэнерго должны понять, что не каждый рабочий и служащий сможет дать такой процент подписки. Поэтому нужно взять за основу месячный заработок, точка. То есть я так поняла, что не все все-таки подпишутся, поэтому надо людям говорить не о том, чтобы они сдали за 2-3 недели, а чтобы они сдали за месяц, чтобы не было видно наверху, что не все подписались. Тут говорится про 2-3 недели, а потом коммунисты Ленэнерго должны понять, что не каждый рабочий и служащий сможет дать такой процент подписки, поэтому нужно взять за основу месячный заработок. Ну вот так написано. Рабочие ИТР и служащие Ленэнерго, всегда шедшие в первых рядах по размещению займа и в размещении выпускаемого займа третьей пятилетки, будут передовиками. В условиях трудной международной обстановки трудящиеся Ленэнерго вместе с трудящимися всего Советского Союза дружной подпиской на заем покажут всему миру свою сплоченность и любовь к великой партии Ленина Сталина.
2: Ну и опять же, наш любимый прием психологический – это посмотреть на себя. Если бы у меня сейчас пришли и попросили, сдайте, пожалуйста, ну, на что-нибудь хорошее, вашу зарплату за 2 недели. Кажется, я буду есть 2 недели просто. Потому что мы же живем как? Мы же живем, вот у нас в день зарплаты нет денег, чтобы на сегодня купить себе еды. Потому что мы ждем, что нам дадут зарплату, и мы купим. Так, у нас впритык.
1: У нас, знаете,
2: и тогда у людей было еще хуже.
1: Было намного хуже. И самое главное, что все знают, какая зарплата. Ты говоришь, нет, ты все отдай. Ты отдал не всю, ты отдал там сколько-то, а что ты так мало отдала. Надо всю. Очередной какой-то доклад. Для характеристики я приведу вам несколько цифр, которые показывают, что дело не в недостатке продуктов, как у нас иногда некоторые товарищи рассуждают, исходя из тех очередей, которые нет-нет, да и появляются у магазинов. А дело в том, что некоторые спекулятивные элементы, враждебные советскому строю, стараются подорвать нашу советскую торговлю, внести в нее дезорганизацию. Товарищ Кузнецов поставил задачу перед всеми партийными организациями об оказании серьезной помощи органам милиции в борьбе со спекулятивными элементами, поднятие воспитательной работы среди трудящихся в вопросах борьбы с провокационными и враждебными элементами, проведение решительной борьбы с антигосударственной практикой нарушения правил торговли и политики цен. Опять-таки, если всего достаточно, откуда спекулянты, что они делают на рынке, зачем люди покупают у них по большим ценам, и с ними надо бороться, если в магазине все есть, не надо ни с кем бороться, правильно ведь? Вот упорно народу объясняют, что у нас все есть. Кому они пишут этот доклад? Для кого? Народ ходит в магазин, он видит, что где есть. Он говорит, нет, у нас нет проблем с продовольствием. Надо бороться со спекулянтами, они подрывают нашу там, что-то подрывают, а они враждебны советскому строю. Доклад. Итоги выборов в местные советы депутатов трудящихся. Товарищи, с большим воодушевлением прошли выборы в местные советы депутатов трудящихся. Советский народ встретил выборы как радостный праздник. День 24 декабря явился еще одним ярким свидетельством морально-политического единства нашего народа, единства, составляющего надежную основу для неуклонного движения вперед к новым победам. Это 24 декабря 1939 года. Местные выборы. День выборов в местные советы депутатов трудящихся явился новой замечательной победой сталинского блока коммунистов и беспартийных, величайшим триумфом нашей непобедимой большевистской партии. 24 декабря день выборов в местные советы показал еще раз величие сталинской конституции, силу советской демократии, силу патриотизма нашего народа. Граждане советской страны воочию видят, как под руководством партии Ленина-Сталина расцвела наша Родина, как рассеялся мрак невежества, в котором господствующие классы России столетиями держали народ.

0: пропагандисты. Лучшими из них были. Все фамилии написано. Анисимов, Ефимов, Братухин, Ведькин, Бешкин, Кирсанов, комсомольцы, Татаринова, Клебанова, Яковлева, Родионов, Самодумский, Сипин и другие. От беспартийных опять идут, так сказать. Значит, такие-то такие вели занятия кружков. То есть это не просто они там, а именно эта работа, она была еще разная. Товарищ Братухин с любовью выполнил работу агитатора, дежуря на агитпункте. Он считал необходимым проводить беседы разъяснительного порядка с каждым пришедшим избирателем на агитпункте. Организовывал встречи на квартирах с кандидатами. А Ефимов, Ведькин, Клебанов и ряд других товарищей не только были агитаторы, но и способные организаторы политмассовой работы. Комсомолец Самодумский проявил максимум инициативы и художественного вкуса в оформлении стен газеты, являлся душой и организатором вечеров самодеятельности избирателей. Комсомольцы Набатчикова, Ястребова, Ременюк обеспечили регулярные дежурства в агитпункте, проводили большую работу по составлению списков избирателей. Все эти товарищи провели большую работу среди избирателей, обеспечив отличное проведение выборов. Работало 8 кружков на 18-м избирательном участке. Проведены массовые мероприятия с постановкой докладов. Всего проведено 14 докладов, обслуживших 2500 человек. Такая работа для чего? То есть что, без этого люди не пойдут на выборы? Впечатление, что есть страх, что люди не придут.
1: Прозвучала третья передача в цикле «Жизнь рабочих Ленинграда» с 30-х до 80-х. Документы партархива читает Екатерина Черкова. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Практически вся свиридовская музыка, по крайней мере, начиная с середины 50-х годов, напоена православным церковным пением. Это интонационное качество музыки Свиридова отмечали многие исследователи, не могли не ощущать и слушатели. Сам Георгий Васильевич часто говорил о влиянии церковного пения на его музыкальный язык. Часто вспоминал свои детские впечатления от курских храмов, куда он ходил вместе с мамой и бабушкой. Сильное впечатление производила вся церковная служба, храм, всегдашняя чистота его, запах воска и ладана, благовоние кадила, высота храма, лики святых. Пение хора входило составной частью в службу, довершая необычность обстановки, возвышенность и значительность происходящего. Особенно я любил службу чистого четверга, которую бабушка отстаивала целиком. Я же обычно с кухаркой уходил раньше, неся домой фонарик. Эти детские воспоминания всегда жили в душе композитора, прорастая во многих его произведениях. В конце своей жизни, в конце 20 века, Свиридов обращается и к началу своего пути, и к началу века, словно перекидывая огромную арку, огромный мост над всеми бедами и ужасами столетия, которые довелось пережить и самому композитору. Своим творчеством он восстанавливает, казалось бы, навсегда разорванную связь времен, подхватывая и развивая великую традицию русской духовной музыки. Прежде всего, здесь, конечно, нужно упомянуть Рахманинова, которому Свиридову, по его собственным словам, очень хотелось протянуть руку. Грандиозный хоровой цикл песнопений и молитвы, над которым композитор работал с 1985 по 1997 годы, стал не только завершением творческого пути композитора, но и итогом целого направления, вызревавшего в течение последних десятилетий его жизни. Музыковед и композитор Алексей Вульфов отмечает: «Песнопения и молитвы — это рубежное произведение на музыкальном пути России, потому что это не только итог творческого пути мастера. Оно вершит и русский музыкальный век, даже

тысячелетия. Когда-то начавшись с исходных основ духовной жизни, молитвы, певческого голоса, с ними на устах, эти исторические периоды ими и завершились.

в нашем маленьком концерте песнопения и молитвы Георгия Васильевича Свиридова. Аккомпанемент может быть построен на одной гармонии. Это как единый фон одного цвета, например, золотого, как в старых иконах, особенно византийского письма. И на таком фоне должно быть нарисовано лицо сильной выразительности. Или еще лучше – божественный лик. В музыке это мелодия, символ души божественной или души человеческой. Эти слова Свиридова вспоминаются, когда слушаешь многие его произведения, в которых действительно царит прекрасная, незабываемая мелодия. Но подлинные музыкальные иконы с невероятно прописанными ликами-мелодиями мы находим именно в свиридовском цикле «Песнопения и молитвы».

Сегодня в нашем маленьком концерте мы слушаем фрагменты цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы». Грандиозный замысел требовал от композитора огромных усилий и напряжения. Произведение постоянно изменялось, редактировалось, шлифовалось, но до конца дописано не было. О том, как формировался этот замысел, можно судить по заметкам на полях и в тексте молитвослова композитора. Внимание автора привлекли не только чинопоследование божественной литургии святого Иоанна Златоуста, пасхальные песнопения и последование к святому причастию, но и повседневные молитвы и песнопения из вечерней, утренней, часов и продолжения дня, на сон грядущий, из различных служб по разным случаям, то есть весь повседневный обиход православного человека. Более всего Георгия Васильевича привлекают тексты покаянных молитв. Особое внимание он уделяет молитвам Великого Поста и событиям Страстной Седмицы. Песнопения Страстной Седмицы и канон Великой Субботы станут основой цикла. Песнопение «Неизреченное чудо» написано на текст песни канона Великой Субботы. Этот канон — одна из вершин православной гимнографии, отражающая весь смысл этого единственного дня церковного года — Великой Субботы. Дня, в который, по словам протопресвитера Александра Шмемана, совершается прорастание пасхальной победы, в который мы созерцаем смерть самой смерти, дня, в котором печаль и радость как бы борются друг с другом, и вот радость уже начинает одолевать. Этим прорастанием победы, этим предчувствием первых лучей воскресения Христова, этими пасхальными токами живет и дышит свиридовское песнопение.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали фрагменты цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы» в исполнении Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Алеманда» из сюиты «Ре мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Валентина Матвеева. Апостол любви. Воспоминания о митрополите Сурожском Антонии.

0: Надежда. Говорить и писать об этом фильме очень трудно. Я уже потерпела одну неудачу в прямом эфире на канале НТВ. В 2004 году меня пригласили на передачу «Принцип домино», где разговор шел о чудесах. Компания была странная. Из православных были Владимир Легойда, бывший тогда главным редактором журнала «Фома», диакон Андрей Кураев и я. Остальные трое были экстрасенс-гипнотизер, патологоанатом с большим стажем и писатель-подводник, который рассказывал о полтергейсте на подводных лодках. Мы изначально были в неравном положении. Мне, например, запретили произносить слова, связанные с религией «благодать», «преображение». Я спросила у ведущей Елены Ханги, а слово «Бог» можно употреблять? Как без него? На слово «Бог» ведущая неохотно согласилась. Сложность была в том, что экстрасенс и подводник говорили о понятных всем чудесах, а я говорила о чуде преображения человека, который умер, но спасся. Этому чуду и был посвящен фильм «Надежда». Надежда, героиня фильма, перестрадала в этой жизни и тем спаслась для будущей. В этом главное чудо. Но ничего этого в передаче НТВ я, конечно, сказать не могла, потому что зрители, особенно молодежь, ничего бы не поняли и, может быть, даже отшатнулись. Попыталась я другими словами объяснить, не знаю, что получилось. Сложность была еще в том, что я оказалась неподготовлена к спорам в прямом эфире. Нельзя говорить долго, тебя могут прервать в любую минуту, собеседник или реклама. И до конца высказать свою мысль не удается. Когда я начала рассказывать о том, как у Надежды мироточили иконы, меня прервал патологоанатом, который стал доказывать, что все это чушь, ни во что такое он не верит, и что иконы не мироточат, а их ночью окунают в постное масло, а днем с них течет. И вообще, какое преображение души, если души нет? Я проиграла, потому что не вспомнила тогда всем известный рассказ о споре патологоанатома и епископа Луки, замечательного хирурга. Патологоанатом утверждал, что много раз скрывал трупы и души там не нашел. На что епископ Лука отвечал, что много раз скрывал череп и ума там не нашел. Я проиграла, и тогда положение спас Владимир Легойда, рассказавший такой анекдот. Терапевт все знает, но ничего не может. Хирург все может, но ничего не знает. Патологоанатом все знает, все может, но уже поздно. Но пора сказать несколько слов о фильме. Это история двух русских женщин, познакомившихся вдали от родины. Обе вышли замуж за финнов, жили в маленьком городе на севере Финляндии. Одна из них — моя давняя подруга Татьяна. Муж у нее работал, круг общения был небольшой, и она пришла к свидетелям Иеговы. Изучала Библию, присутствовала на религиозных собраниях. Потом встретила Надежду и предложила ей изучать Библию вместе. Та согласилась. Она была замужем за очень состоятельным человеком и вела роскошную жизнь. Ни в чем себе не отказывала. Домашний бассейн, так зеркалами, машина, так самая дорогая. В юности она мечтала стать звездой балета, но не получилось. Но вот вырвалась на Запад при больших деньгах. Однажды они с мужем отправились в круиз по Карибскому морю, Флорида, Мексика, Ямайка. Во время этого путешествия с Надей приключилась странная история, о которой она впоследствии расскажет в фильме. А через какое-то время обнаружилось, что она очень больна, и жить ей оставалось недолго. И тогда жизнь стала меняться. Изменения происходили и в жизни Татьяны. Когда она приехала в Петербург и зашла ко мне в гости, а это был день моего рождения, и в доме было много гостей, Таня с порога начала проповедовать. За столом сидели мои подруги, все давно воцерковленные, православные. Они смотрели на меня и ждали команду, что делать. Вежливо выпроводить эту иеговистку или начать спор. Я объяснила, что это моя давняя подруга, спорить не будем, а будем праздновать мой день рождения. В те годы ректором духовной академии был протоиерей Владимир Сорокин. Студия «Леннаучфильм», на которой мы все работали, находилась напротив духовной академии, на другом берегу обводного канала. И так получилось, что все мы воцерковлялись под его началом. Помню, однажды мы пригласили его на студию посмотреть фильм. Он вошел, закутав черным шарфом бороду, и шепотом спросил, где купить билет. Он берег нас, осмелившись пригласить священника на просмотр. Мы, смеясь, заверили его, что за просмотр здесь денег не берут. Вот к нему-то я и пошла за советом после встречи с Таней. Только не спорьте с иеговистами, они знают Библию лучше вас. Что же делать? Давайте хорошие книги по православию, кассеты с вашими фильмами. Совет оказался верным. Теперь Таня часто приезжала в Петербург и просила дать еще что-нибудь из книг. Видимо, и Надя их читала. Когда Таня собралась съездить в Грецию, Надя попросила ее привезти икону. С этого все и началось. Таня привезла икону, а через несколько дней она замироточила. Ночью Надя позвонила подруге. «Что за икону ты мне подсунула? Она вся мокрая, испортила мне подзеркальник. Осталось пятно маслянистое, совсем не смывается». Потом мироточить стали бумажные иконки на книжной полке. И Таня стала звонить мне. «Приезжай. Тут такие чудеса происходят. Ты должна это снять». А потом она приехала в Петербург и сказала, что хочет креститься. Позже в фильме она расскажет. Свидетели Иеговы не верят ни в иконы, ни в чудо, ни в Божию благодать. Тут же что-то непонятное. Мы явились свидетелями чуда. Это было абсолютно явно. Я давно уже шла к православию. Я читала святых отцов. Меня восхищала и трогала глубина мысли, заложенная в цветнике духовном. Это было созвучно с моими глубинными чувствами. Я медленно, но верно подходила к православию, а это еще и ускорило мой приход. Я ушла от свидетелей Иеговы. Я поняла, что у них нет самого главного – у них нет благодати, нет благоговения, нет покаяния, нет любви. Они строят Вавилонскую башню. Я пришла в православный храм в день Фомы неверующего, и священник, который меня крестил, сказал, «Наверное, Фома неверующий будет твоим небесным покровителем». Я приняла православие, крестилась в Духовной академии Санкт-Петербурга. Крестил ее отец Владимир Сорокин. Менялась и Надя из рассказа Тани. Когда Надя узнала, что у нее саркома и что смерть неизбежна, с ней была истерика. Она буквально уцепилась за меня. «Сделай что-нибудь. Теперь у меня есть все. Я хочу жить. Почему жизнь уходит, когда я всего достигла?» И вместе с тем у нее появилось страстное желание познать истину. Она уже поняла через Евангелие, что жизнь не кончается. Есть жизнь души. Человек не исчезает бесследно. Значит, смерти нет. Врачи сказали, что жизни осталось от месяца до одного года. Надя тут же раздала свои вещи, подарила дачу, продала машину, гараж и на все эти деньги пустилась в паломничество по монастырям. Таня уговаривала меня снять фильм о Надежде. Я все медлила. Я еще помнила те годы, когда кинокритики вовсю спорили, хорошо ли поступил югославский режиссер, снимавший рассказ старого партизана, который во время съемок заплакал, а оператор камеру не выключил, и эти кадры вошли в фильм. Это были годы, когда режиссер стоял перед нравственным выбором, а добро и зло еще и менялись лукавыми местами. В те времена слово «папарацци» еще никто не знал, и документальное кино не было лишь охотой за сенсацией, а тут снимать тяжело больного, обреченного человека. Лето 1997 года. Таня жила в Петербурге, переживала очень, что оставила Надю в палате смертников, а от нее никаких вестей, жива ли, и вдруг звонок. «Надя завтра приезжает и очень хочет познакомиться с тобой». Увидела я Надежду и глазам своим не поверила. радостная, сияющая внутренним светом, смеясь, рассказывает, как бежала из палаты смертников, как врачи поставили на ней крест, а историю болезни сдали в архив. Для врачей умерла, а для Бога живу. Мы проговорили день, и я поняла, что ее надо снимать. Эту историю должны знать все, понимаешь, — говорила Надя. И я начала ее снимать. Она не знала церковного обихода. Она говорила «клирокс» вместо «клирос», путала «амафор» с «филонью». Но вера ее была поразительна. Вера вошла в нее, как удар молнии. Казалось, Господь мгновенно и очень щедро одарил ее благодатью. Это же в ней увидел схиигумен Илий, старец Оптиной пустыни, знавший Надю. Господь открыл ей свою волю, и разум вложил ей благодатный. Она все время искала ее, ее душа искала, жаждала этой благодати, этой радости внутренней. Господь ведь знает все. Только человек принял бы это по-настоящему. Он посылает чудеса. Главным эпизодом фильма стал рассказ Нади о том, как она заболела. История эта мистическая. Я не рискую ни передавать прямую речь, ни свое изложение ее. Посмотрите фильм. Так что же произошло с героиней фильма? Фильм ставит вопросы, но не дает прямых ответов. Я хотела, чтобы ответ родился у зрителей. Вы не поверите, но самые точные ответы были у детей. Моя знакомая учительница решилась показать фильм в школе, а потом принесла пачку коротких сочинений. Вот выдержки из них. Екатерина Боровик, 7-й Б-класс. «Главное в жизни не деньги, а душевная красота и душевное здоровье. Чистота души поможет выжить даже при самой серьезной болезни. Господь простит нам грехи, если мы сможем их понять и найдем в себе силы их исправить. Жизнь — это испытательный срок. Либо мы отдаемся земным соблазнам, либо каемся в своих грехах. От этого зависит, куда мы попадем после смерти». Евгения Салютина, 7-й Б-класс. «Счастье, когда платишь за свои грехи на земле, а не после смерти. Счастье, когда ты, а не твои дети расплачиваются за грехи». Михаил Михайлов, 7-й Б-класс. «Человек благодарит Бога за посланную болезнь, потому что из-за нее он не может совершать грехов». 4 года я снимала фильм «Надежда», 3 года уже после Надиной смерти. Я ездила по монастырям, где бывала она, чтобы расспросить людей, знавших ее. Новый Валаам в Финляндии, наш Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, Оптина пустынь. Фильм еще не был готов, но люди уже знали о нем, и некоторые задавали вопрос: «Как же так? Она столько молилась, ездила к старцам, жила подолгу в монастырях. Почему же она не исцелилась? Умерла». В один из приездов в Англию я рассказала историю Надежды владыке Антонию. История эта его взволновала. «И люди будут знать про эту женщину?» «Да, владыка, я готовлю фильм о ней, вот вернусь и буду монтировать». «Так в чем же ваш вопрос?» «Вопрос в том, всегда ли исцеление означает физическое выздоровление?» «Я думаю, ваш вопрос содержит уже ответ, что исцеление не обязательно значит возвращение к физическому здоровью, а к тому, чтобы человеку была возвращена цельность, которую он потерял. Эта цельность может включать в себя и физическое изменение, но не обязательно». Мне вспоминается сейчас разговор, который был между одним священником и Софьей Михайловной Зерновой, которая долго умирала и мучительно, а этот молодой священник ее спросил, как она объясняет это, почему Бог дает ей такую долгую мучительную смерть, когда она всю жизнь занималась другими людьми и старалась сделать для них все, что она только могла сделать сама и через других людей. И она уже при смерти за несколько месяцев ответила: «Я думаю, что это для того, чтобы я научилась молиться. Это месяцами длится, чтобы я выросла в другую меру». И я думаю, что это замечательный ответ. Самое простое, что мы ожидаем, это физическое чудо. А если вы думаете о физических чудесах, то нередко бывает, что с Божьей помощью, даже при участии людей, врачей или окружающих, человеку делается значительно лучше физически и даже душевно, но он другим человеком не становится. А вместе с этим вся цель жизни – это стать другим человеком. Ты рождаешься, с одной стороны, невинным сам по себе, а с другой стороны – носителем всей наследственности тысячелетий. В этом замечательное значение родословной Христа. Божья Матерь является наследницей человеческого рода. Людей, которые после падения святыми не становились сразу, но боролись за цельность души, за обновление свое. И хотя порой они и падали, и были недостойны своего идеала, но вместе с этим они себя очищали, и очищали не только себя, а через это очищение освобождали своих предков от того, что те ей или ему передали. И вот мне кажется, что порой болезнь играет колоссальную роль, потому что она нас останавливает. Пока мы здоровы, пока мы молоды, пока мы сильны, пока нам все кажется возможным, мы не задумываемся часто над некоторыми вещами. А болезнь нас останавливает. Стой, смотри, перед тобой крест, перед тобой гроб, перед тобой смерть. Ты с этим хочешь войти в вечность. И вот мне кажется, что болезнь и трагическая болезнь, как та, о которой вы сейчас рассказывали, и трагическая жизнь, о которой вы упоминали, именно в этом смысле богата, драгоценна и значительна. Эта женщина прожила много лет совершенно вне контекста с вечностью. И вдруг болезнь разразилась, которая сказала: «Время прошло, времени больше нет, перед тобой есть только вечность, что ты с этой вечностью сделаешь?» В данном случае она, конечно, переменившись таким неописуемым образом, наверное, стала перед Богом и сказала: «Вот, я сначала взяла все недостойное вечности, и вдруг Господь поразил меня такой болезнью, что я опомнилась и преобразила свою жизнь». Я слушала его, а перед глазами вставало лицо надежды, сначала молодое, в годы бесшабашной жизни, потом слезы во время болезни, а потом последний кадр фильма, где она, через окно медленно двинувшегося поезда, крестила нас. Ее изуродованное лицо сияло светом, красотой, любовью, радостью. Она исцелилась, возвратилась к себе цельной. В ней произошло главное, к чему должен стремиться человек – преображение.
1: Страница книги Валентины Матвеевой «Апостол любви» читала Ольга Волынкина. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.
1: Митрополит Сурожский Антоний. Сущность покаяния.
2: Когда мы поступаем нехорошо, когда говорим недолжное, когда темные мысли роятся у нас в голове или сходит на сердце помрачение, мы, если хоть немножко просветимся, начинаем чувствовать угрызение совести. Но угрызение совести – это еще не покаяние. Можно всю жизнь упрекать себя в дурных поступках и в злом слове, и в темных чувствах и мыслях, и не исправиться. Угрызение совести действительно может из нашей земной жизни сделать сплошной ад, но не открывает нам Царствия Небесного. К угрызению должно прибавиться нечто другое, то, что составляет самую сердцевину покаяния, а именно обращение к Богу с надеждой, с уверенностью, что у Бога хватит и любви к нам, чтобы простить, и силы, чтобы нас изменить. Покаяние – это тот поворот жизни, оборот мыслей, перемена сердца, который нас обращает лицом к Богу в радостной и трепетной надежде, в уверенности, что хотя мы не заслуживаем милости Божией, но Господь пришел на землю не судить, а спасти. Пришел на землю не к праведным, а к грешным. Но обратиться лицом к Богу с надеждой, призывать Его на помощь – еще не все, потому что многое в нашей жизни зависит от нас самих. Как часто мы говорим: «Господи, помоги! Господи, дай мне терпение, дай мне целомудрие, дай мне чистоту сердца, дай мне слово правдивое». А когда представится возможность поступить согласно нашей собственной молитве, по влечению нашего собственного сердца, у нас не хватает мужества, не хватает решимости на деле приступить к тому, о чем мы просим Бога. И тогда наше покаяние, наш взлет души остается бесплодным. Покаяние должно начаться именно с этой надежды на любовь Божию и вместе, подвигом, мужественным подвигом, когда мы себя самих принуждаем жить так, как надо, а не так, как мы жили до сих пор. Без этого и Бог нас не спасет, потому что, как говорит Христос, не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Божие, а тот, кто принесет плод Его. А плоды эти мы знаем – мир, радость, любовь, терпение, кротость, воздержание, смирение. Все эти дивные плоды, которые могли бы нашу землю уже теперь превратить в рай, если бы только как древо плодоносное мы могли их принести. Таким образом, покаяние начинается с того, что вдруг в душу нас ударит, заговорит совесть, окликнет нас Бог и скажет: «Куда идешь? К смерти? Того ли ты хочешь?» И когда мы ответим: «Нет, Господи, прости, помилуй, спаси», Христос нам говорит: «Я тебя прощаю, а ты из благодарности за такую любовь не по страху, не ради того, чтобы себя избавить от муки, а потому что в ответ на мою любовь ты способен на любовь, начни жить иначе». И что же дальше? Первое, чему мы должны научиться, это принимать всю нашу жизнь, все ее обстоятельства, всех людей, которые в нее вошли. Иногда так мучительно принять, а не отвергнуть. Пока мы не примем нашу жизнь, все без остатка ее содержания, как от руки Божией, мы не сможем освободиться от внутренней тревоги, от внутреннего плена и от внутреннего протеста. Как бы мы ни говорили Господу: «Боже, я хочу творить Твою волю», из глубин наших будет подниматься крик: «Но не в этом, не в том. Да, я готов принять ближнего моего, но не этого ближнего. Я готов принять все, что Ты мне пошлешь, но не то, что ты на самом деле мне посылаешь. Как часто в минуты какого-то просветления мы говорим: «Господи, я теперь все понимаю. Спаси меня, любой ценой меня спаси». Если бы в этот момент перед нами вдруг предстал Спаситель, или послал ангела своего, или святого, который грозным словом нас окликнул, который требовал бы от нас покаяния и изменения жизни, мы это, может, и приняли бы. Но когда вместо ангела, вместо святого, вместо того, чтобы самому прийти, Христос посылает нам ближнего нашего, причем такого, которого мы не уважаем, не любим, и который нас испытывает, который ставит нам уже жизненный вопрос: а твое покаяние на словах или на деле? Мы забываем свои слова, мы забываем свои чувства, мы забываем свое покаяние и говорим: прочь от меня! Не от тебя мне получать наказание Божие или наставление, не ты мне откроешь новую жизнь. И проходим мимо и того случая, и того человека, которого нам послал Господь, чтобы нас исцелить, чтобы мы смирением вошли в Царство Божие, понесли бы последствия нашей греховности с терпением и готовностью все, как мы сами говорили, принять от руки Божией. Если мы не примем нашей жизни от Божьей руки, если все, что в ней, мы не примем как от самого Бога, тогда жизнь не будет нам путем к вечности. Мы все время будем искать другого пути, тогда как единственный путь — Господь Иисус Христос. Но этого еще недостаточно. Мы окружены людьми, с которыми отношения наши порой бывают тяжкие. Как часто мы ждем, чтобы другой пришел каяться, просил прощения, унизил себя перед нами. Может быть, мы простили бы, если бы почувствовали, что он достаточно унизился. Но прощать надо не того, кто заслуживает прощения. Разве мы от Бога можем ожидать прощения заслуженного? Разве когда мы к Богу идем и говорим: «Господи, спаси, Господи, прости, Господи, помилуй», мы можем прибавить: «потому что я этого заслуживаю»? Никогда. Мы ожидаем от Бога прощения по чистой, жертвенной, крестной Христовой любви. Этого же и от нас ожидает Господь по отношению к каждому нашему ближнему. Не потому надо прощать ближнего, что он заслуживает прощения, а потому что мы Христовы, потому что нам дано именем самого живого Бога и распятого Христа прощать. Но часто кажется: вот если бы только можно было забыть обиду, тогда бы я простил, но я забыть не могу. Господи, дай мне забвение. Это не прощение. Забыть не значит простить. Простить означает посмотреть на человека, как он есть, в его грехе, в его невыносимости, какой он есть для нас тяжестью в жизни, и сказать: «Я тебя понесу, как крест, я тебя донесу до Царствия Божия, хочешь ли того или нет. Добрый ты или злой, возьму я тебя на свои плечи и принесу к Господу и скажу: Господи, я этого человека нес всю жизнь, потому что мне было жалко, как бы он ни погиб. Теперь ты его прости ради моего прощения». Как было бы хорошо, если бы мы могли так друг друга тяготы носить, если бы мы могли друг друга нести и поддерживать, не стараться забыть, а наоборот помнить. Помнить, у кого какая слабость, у кого какой грех, в ком что-то неладно, и не искушать его этим, оберегать его, чтобы он не был подвергнут соблазну в том именно, что может его погубить. Если бы мы так могли относиться друг ко другу, если бы, когда человек слаб, мы его окружали заботливой, ласковой любовью, сколько людей опомнились бы, сколько людей стали бы достойны прощения, которое им дано даром. Вот это путь покаяния. Войти в себя, встать перед Богом, увидеть себя осужденным, не заслуживающим ни прощения, ни милости. И вместо того, чтобы, как Каин, бежать от лица Бога, обернуться к Нему и сказать: «Верую, Господи, в Твою любовь, верую в крест Сына Твоего, верую, помоги моему неверию. И затем идти путем Христовым. Все принять от руки Божией, из всего принести плод покаяния и плод любви, и первым делом брата нашего простить. Брата нашего, не ожидая его исправления, понести как крест, распяться, если нужно, на нем, чтобы иметь власть, подобно Христу, сказать: «Прости им, Отче, они не знают, что творят». И тогда сам Господь, который сказал нам: «Какой мерой вы мерите, и вам возмерится, прощайте, как Отец ваш Небесный прощает», в долгу не останется. Он простит, исправит, спасет, и уже на земле, как святым, даст нам радость небесную. Пусть будет так. Пусть начнется в жизни каждого из нас сегодня, сейчас хоть немножечко, этот путь покаяния, потому что это уже начало Царствия Божия.
1: Слово о покаянии митрополита Сурожского Антония читал Чеслав Симонович.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, — говорил он, — а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Мы продолжаем рассказывать о том, какая ведется в Санкт-Петербургской епархии работа в социальном служении и в церковной благотворительности. Сегодня наши гости – это Анастасия Владимировна Груне, руководитель благотворительного фонда «Вера и надежда», а также Артём Тужиков, Артём – руководитель скаутской дружины «Павловск». Здравствуйте, дорогие гости.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Я пригласила вас, потому что очень заинтересовалась деятельностью вашей организации. Как я поняла, из немногочисленной информации вы занимаетесь помощью и поддержкой трудных подростков и людей из кризисных семей. То есть это могут быть, наверное, не только подростки, может быть, даже отчасти их родители, да, так я поняла. И еще у вас обозначена группа ваших подопечных – это люди с особенностями здоровья.
2: Да, да, так и есть.
1: С проблемами какими-то. Я надеюсь, что вы все расскажете сами. Может быть, просто отправной вопрос. Достаточно молодая у вас ведь организация, да? В каком году вы появились?
2: Мы появились в 2014 году. В этом году будет 10 лет.
1: Угу. Ну, вот уже не юная,
2: да,
1: даже.
2: Да, для благотворительных фондов это уже достаточно зрелый такой возраст.
1: 10 лет прошли быстро, я думаю, но уже вы приближаетесь, да, к зрелым. А с чего началось, как фонд ваш появился?
2: Если мы говорим об истории создания, то, как всегда, стоит группа друзей, единомышленников, которые однажды как раз подружились с людьми с особенностями развития из психоневрологического интерната.
1: Начиналось все с этого,
2: да? И у ребят была мечта, у одного даже из, покататься на автомобиле, порулить. И пока эта мечта реализовывалась, вот появилась другая мечта — создать фонд. И так эта группа друзей и начала эту деятельность, уже в которую подключались другие люди в какой-то момент. Я сама тоже пришла как волонтер в детский уже проект в Тосно. Тоже все спонтанно, в свое время были приняты решения о том, кто-то с кем-то подружился, кто-то к кому-то поехал. И так начался проект в Тосно. И я тоже начала как волонтер в кулинарном кружке.
1: В кулинарном?
2: Да.
1: Надо, наверное, сразу сказать нашим слушателям, что вы базируетесь в Тосно. Ваша территория — это Ленинградская область, Тоснинский район в основном, да?
2: И это наша родная, да, родные проекты, родная территория.
1: Анастасия Владимировна, а вообще чем вы занимались до того, как вы пришли волонтером?
2: Я профессиональный HR, то есть специалист по управлению человеческими ресурсами, как сейчас модно говорить.
1: Это психология?
2: Это экономика труда, психология, организационная психология. Если я уже сказала, то экономика и кадровое делопроизводство.
1: То есть это психолог, который состоит в штате какой-то фирмы, более или менее крупного мелкого предприятия, и управляет персоналом.
2: Подбор, да? Да, подбирает персонал. Из таких самых заметных наших обязанностей, да, это подбор, организация праздников, обучение.
1: И коррекция.
2: Мотивация.
1: Коррекция.
2: Да,
1: какая-то,
2: адаптация.
1: Да, отношений, да, конфликтология. Это тоже все входит в обязанности,
2: да,
1: этой,
2: да, да,
1: специализации, которой,
2: да,
1: вы,
2: да,
1: занимались.
2: Да, да.
1: И занимаетесь, наверное, да?
2: Ну, уже в рамках фонда. Иногда я помогаю друзьям, но официально для коммерческих организаций я сейчас не работаю.
1: И сейчас уже, я так понимаю, что ваша целевая группа не только люди с особенностями здоровья психического, а в том числе и трудные подростки. А это когда произошло, когда вот эти границы раздвинулись?
2: Ну вот примерно в одно время это и случилось, это в 2014-2015 году. Уже и дети, и инвалиды, подопечные психоневрологических интернатов, они участвовали в одних программах, выездных программах, паломничествах. И аудитория не так сильно менялась, расширялась, но вот расширялась за счет детских программ в основном. С ребятами из ПНИ мы как дружили, так и дружим. Это те же ребята, что и 10 лет назад, и в том же количестве.
1: Они уже подросли просто,
2: это
1: да?
2: Это взрослые люди, уже ребята, взрослые. Я беру в том смысле, что ну, наши друзья. Так, это взрослые люди. А подростки тоже подрастают, начинают жить своей жизнью, и сейчас это уже более... Ну, мы, когда начинали работать, это был такой порыв души, собрались хорошие люди с желанием помочь. И, возможно, каждый... Все, мы скорее о том, что каждый был подростком, и каждый из этого возраста выходит, и каждый себя может... Ну, как бы вот, каждый понимает, что подростку трудно по определению, по одному вот его принадлежности к этому возрасту. И уж, конечно, если это осложняется еще какими-то либо ситуациями в семье, либо там, с трудностями характера, или тем, что иногда дети из многодетных семей, они больше заняты, прям как вот издревле на Руси, больше заняты хозяйством,

0: тому, как мы обществу предъявляем эту проблему. То есть вот. Ну и сейчас мы уже считаем, что мы уже программа, которая включает вот, в том числе скаутский метод.
1: Так, поконкретнее, пока мы не перешли к скаутскому методу и, стало быть, не вступили в диалог с Артемом, можно спросить более конкретно, что, какие у вас виды деятельности, какие проекты, чем вы занимаетесь, кроме того, что вы сказали, облегчить взросление подростков?
0: Да, наши мероприятия сейчас, они такие. Это еженедельные занятия с детьми в клубном формате, когда несколько разноплановых занятий проходят в один день, и все это сделано в виде такого общения.
1: Это студии? Это студии?
0: Это клуб.
1: Клуб. То есть у вас есть свое помещение?
0: Ну, мы работаем в помещении, которое нам предоставляет администрация, ну, так же, как и всем общественным организациям, многим общественным организациям для занятий. И мероприятия такие. Это еженедельный субботний клуб, это выездные лагеря, которые каникулярные проходят. И поскольку программа все-таки носит характер духовно-нравственного воспитания, то есть есть задания, есть требования, есть основные направления этих занятий. Это основы безопасного туризма, основы скаутской подготовки, основы нравственности, основы православной традиции. Немножко мы говорим о краеведении и истории. И дополняем это все развивающими занятиями, лепка, рисование, потому что мы все-таки работаем с детьми, которые хорошо еще давать дополнительные развивающие занятия и проводим занятия по развитию эмоционального интеллекта. Как раз для снижения конфликтов, которых вы упоминали.
1: Этим занимаетесь именно вы или у вас есть психологи? Или...
0: Ну, я тоже психолог, но иногда я, иногда приглашенные специалисты. В этом случае мы зависим от территориального местоположения, потому что доехать надо. ТОС на небольшое место, и местных специалистов не всегда есть просто в городе такие, например, там... Тосно нет специалистов по песочной анимации. Вот можно привезти любое оборудование, там, установить, но некому будет преподавать. Ну, то есть вот с детьми некому заниматься, если песочная анимация, этому надо научить, обучить, и тогда как бы это занятие в Тосно может состояться. В таком формате мы должны привозить своего педагога или обучать кого-то местного, чтобы он занимался. В каких-то промежуточных моментах я провожу сама что-то. Иногда мы приглашаем на долгосрочное сотрудничество педагогов. Иногда это краткосрочные какие-то модульные задачи. И по детским программам, в общем-то, и все, но это часть общей философии, потому что мы занимаемся с детьми из семей в трудной жизненной ситуации, и, как вы, да, сказали, мы оказываем дополнительную поддержку их родителям и оказываем поддержку в первую очередь именно тем семьям, которые готовы помогать нам в поддержке своих детей в занятиях, потому что лучше остаться дома на диване, чем пойти куда-то изначально, пока ребята не втягиваются, им не становится интересно общение с друг с другом гораздо больше, чем с любым из взрослых, хотя у нас очень хорошие отношения, то нужны дополнительные мотивации, и сотрудничество родителей в этом необходимо. Вот. И похожие мероприятия мы делаем и для людей из психоневрологических интернатов, но это, скорее всего, такие инклюзивные поездки.
1: Вы выезжаете к ним?
0: Мы их забираем. Делаем им экскурсии однодневные. То есть сначала в церковь, потом обед, потом экскурсия, потом опять обед. И они возвращаются. И летом они отдыхают в Псковской области.
1: Там есть какой-то...
0: В Лосицах, да. Это обитель, что? Там женский монастырь. Это наши давнишние друзья. И вот эти 8 ребят там отдыхают каждое лето. Да, то есть все просто. Да. Дети сначала, они готовятся к лагерям, которые им нравятся, и мы в это время их чему-то обучаем.
1: Мы давно-то с вами говорим и говорим, а вот наш собеседник Артём, он молчит большей частью, он пока только гость молчащий. Может быть, уже как-то включить в разговоры Артёма. Раз прозвучало слово «скаутское движение», Артём, я так понимаю, что вы организуете и лагеря, и поездки.
0: Можно я, да, пару слов скажу, как мы связаны? Да, и вот когда мы поняли, что у нас должно, что мы все-таки должны как-то быть взрослыми, у нас должна быть методика, ну, какое-то понимание, что мы делаем, мы поняли, что лучшее, что есть сейчас в российской педагогике, это скаутский метод. Одновременно мы поняли, что, ну, не одновременно, но для нас с вами одновременно. Мы поняли, что все-таки ребята, которые изначально не замотивированы, мотивированы быть скаутами, вот которые на входе не понимают, что они хотят этим быть, они требуют дополнительной подготовки, назвали наш подход упрощенный адаптивным скаутингом.
1: Адаптивный скаутинг.
0: Да.
1: Очень современно звучит.
0: Да. И вот эти два слова, они включают в себя все.

0: И сходство и отличие наших действий со скаутскими группами Организации российских юных разведчиков, неполитической организации скаутов-разведчиков России. В России несколько скаутских организаций.
1: И
0: с Артемом мы уже несколько лет сотрудничаем по мере возможности и терпения Артема.
1: Артем, вот эти организации, про которые сказала Анастасия Владимировна, они в какой момент появились у нас в России?
2: Спасибо. Нет, я очень рад, что я теперь тоже могу говорить.
1: Здорово. Пожалуйста, говорите.
2: Хотелось бы сказать нашим слушателям, чтобы было понятно, что кто такие вообще скауты.
1: Да, напомните, что, пожалуйста.
2: Да, потому что, ну, чем сейчас развивается вот наша история, образование, все больше и больше понимания, слава богу, с этим словом все связано. Само слово скаут появилось первоначально как бы в Англии. И оно как скаутский метод воспитания работы малых групп, образования коллективов малых, назовем их там команды, звенья, патрули. И была написана методичка, современным языком выражаясь, книга, где описывается метод скаутского воспитания, и он распространился по всему миру. У нас почему-то у многих в России скаутинг ассоциируется с западным каким-то движением, там ассоциация, там, может быть, из фильмов, или что это что-то пришло из Запада, что это навязывают нам, еще что-то.
1: Но так-то, если по-хорошему, то, естественно, это движение возникло в Британии. Вот лично у меня оно ассоциируется с Владимиром Набоковым, и никуда мне от этого не деться.
0: А он его... был
1: Вот он был, я его хорошо помню, с этим галстучком и в гольфиках. И так множество людей из дореволюционной России, которые потом жили в эмиграции, это скаутское движение поддерживали и развивали. И дети эмигрантов, они продолжали жить вот этой жизнью скаутской. Они так и росли, они так возросли,
2: верно.
1: Им так помогали взрослеть. Само слово обозначает разведчик.
2: Либо разведчик, либо следопыт. Дословный перевод, да, следопыт или разведчик.
1: И вот эти группочки разведчиков.
2: Ну
1: и...
2: вот, я вот и хотел сказать непосредственно про Россию и про Павловск, откуда вот наша дружина называется Павловск, как оно все появилось, что нам сейчас исполнилось 115 лет, и как раз вы правы, что распространился вот скаутский метод воспитания детей и молодежи по всему миру, охватил практически все страны, все континенты мира, ну, кроме Антарктиды, естественно. На 5 континентах сейчас более 50 миллионов скаутов, и быть скаутом почетно, это такая школа жизни, где изучается и история своей страны, и основы религии, вероисповедания той страны, где скаутинг, у нас, естественно, православие, и вся туристская практика, и какие-то специальности, и очень много различных мотивационных вещей. Но в Россию скаутинг пришел и уже непосредственно адаптировался под нашу молодежь, под патронажем Николая II была создана организация движения, еще на тот момент не организация, а движение, скаутское движение юных разведчиков. Вот. И это произошло в 1909 году, очень давно. А потом, когда уже, и естественно, это поднятие российских флагов, молитвы православные, то есть непосредственно все окутано духовно-нравственной составляющей, духовно-нравственным воспитанием. И когда уже произошел переворот после революции, естественно, многие скаутские руководители были вынуждены покинуть нашу страну, чтобы сохранить ту Россию, в которой родились, те каноны. И они эмигрировали, и получается, что и потом уже вернулись в Россию, вернулись в качестве руководителей, чтобы рассказать про российское движение. Это уже произошло в 1989 году, в 90-х годах.
1: Перестройка.
2: Да, можно было. И тогда уже рассказали, что, ребята, вот хорошее движение самое было.
1: Еще что-то очень симпатично в скаутском движении, что они же дружат всю жизнь. И в старости скаут, он остается скаутом. Люди контактируют и держатся в этого круга.
2: Я пришел в детском возрасте в скаутинг, уже более 20, ой, сейчас даже много, короче, в 10 или в 11 лет я пришел, мне сейчас 39. Ну, в общем, давно, уже почти...
1: Ну, нет, слово «старость» совсем не подходит, значит, просто уже во взрослом возрасте, скажем так, скаут остается скаутом.
0: И... Скаут однажды, скаут навсегда. То есть... И это тоже помогает в преодолении некоторых нарушений развития детского, потому что многие дети сейчас страдают от нарушений привязанности. А здесь вот эта вот необходимость удерживания одной, оно имеет и такой психологический,
1: да,
0: оно имеет и психологический эффект. Мы пришли в скаутинг, можно сказать, целым фондом.
1: Скажите, пожалуйста, какие-нибудь самые главные лозунги скаутов?
0: Верен Богу, предан Родине. всегда готова за Россию. Самое известное — это то, что у каждого на слуху, а поскольку я не так глубоко вот знаю скаутинг, то я как раз думаю, что мои ответы репрезентативны.
1: Вы-то скажите слово.
2: Ну, я согласен с Анастасией. Да, действительно, верен Богу, предан родине своей, помогает ближним. То есть вот у нас три составляющих, что нужно быть преданным своему Богу, помогать ближним. Вот, и, естественно, всегда готовы мы за Россию. То есть у нас, в отличие как бы, вот как раз от пионеров, у них были всегда готовы, но там чуть-чуть идеология
1: другая. К чему готов?
0: Но здесь как раз я хочу сказать, что вот этот опыт наличия пионерской скаутской организации, он как раз позволяет выявить сам метод. Я сейчас немножко с другой стороны скажу, вот не с духовной, а с методической, что получается, что метод работает, даже если меняешь идеологию. И это ценно для применения его как инструмента психологической коррекции.
1: Ценно и опасно, потому что если вынимается христианская основа, которая
0: Конечно, это опасность. А откуда не вытащить христианскую основу, это опасно. И скаутинга тоже, поэтому это не сугубо скаутская проблема. Вот
1: Артём, вы подошли к тому, что стали приезжать иммигранты в начале 90-х годов и передавали опыт.
2: Да, и многие педагоги, многие общественные деятели, и кому была интересна работа с молодежью, какой-то новый опыт, принимали его, слушали лекции, были слушателями курсов, которые были по скаутскому движению в России, и открывались новые отряды, и была создана юридическая организация общественная.
1: Это какой год?
2: Который возродился. Это 89-90, но надо сказать, что это было, так сказать, эмигранты из других стран, они которые были объединены вот непосредственно к любви к России.
1: К старой России.
2: И хранили все русское за рубежом, потому что они же хранили, как это все было. Это просто затянулось на 80 лет, но могло-то затянуться и на год, и на два, и на три. И они жили и в своих семьях, учились в русских школах и в своих национальных школах, но всегда дома говорили по-русскому, всегда хранились традиции русские. И надо признать, что когда мы познакомились впервые с ребятами, ну, именно с тем поколением не старших, а те, которые хранили, понятно, что это не все, некоторые мигранты, которые приехали в Россию, они были уже в возрасте, но их дети, внуки, организация эта жила за рубежом русская, и мы такие поняли, что, ребят, ну, уже, ну, наши.
1: Еще что очень важно, что церковная жизнь у них была всегда обязательно, без этого никак, в эмиграции, в русской. И еще хочется сказать, что вот они-то оказались готовыми, действительно. Они всегда были в состоянии готовности вот этой.
2: Всегда были в состоянии готовности. И вот этот опыт стал интересный, и руководители стали пробовать создавать отряды, стало получаться, но народ стал приходить в 90-х годах, и организация стала расти.
1: И так вот вы попали мальчиком в Павловске, да?
2: В 96-м году я попал, да, в Пушкинском районе. Но что примечательно, как раз в Павловске и вот в нашем Пушкинском районе, там как раз и произошло зарождение скаутского движения в России.
0: Да, а у нас основатель фонда, его мама привела в скаутский клуб, потом они вынуждены были оставить это, но он сказал, скаутское время — это лучшее, что было в моей жизни, давайте делать скаутский клуб.
1: Память детства не давала покоя. Да. И поэтому это была его идея, одним из методов работы с подростками, с которыми вы занимаетесь, провести эту линию.
0: Да, именно так и было, такой теплый личный опыт.
1: Вы тут же познакомились с Артёмом Тужиковым? Как Артём появился в организации?
0: Мы долго шли к пониманию того, что без сотрудничества с большой скаутской организацией, которая была организацией российских юных разведчиков, мы не сможем развиваться. Обмен опытом или такое, как помощь фактическая и участие в совместных мероприятиях. И мы искали контакты, и в какой-то момент времени на общем мероприятии сложилась возможность познакомиться с Артёмом, который тогда был руководителем организации российских юных разведчиков. И мы вступили в переговоры о возможных способах взаимодействия и как-то договорились о том, что можно смотреть в ту сторону, что для вот трудных детей, трудных подростков при методической поддержке специалистов может быть разработана версия программ, основанных на скаутском методе, именно такого адаптивного характера, который не столько воспитывает лидер, потому что скаут, он же лидер. Это как бы человеку, который как бы справляется с обыденными обязанностями гражданина хорошо, плюс еще несет дух для себя братство, для друг друга и помогает ближнему. А наши подопечные, они не справляются со своей жизнью. И мы применяем этот же инструмент, который помогает развивать ребенка, человека в целом, и с благодарностью принимаем возможность участвовать в совместных мероприятиях для того, чтобы наши подопечные видели то, как другие живут.
1: Тогда я напомню нашим слушателям, что вы уже употребили прежде такой термин «адаптивный скаутинг». Это и есть название вашей методики, которая работает в поддержке подростков. Артём, методика скаутинга, не только адаптивного, как у вас, она имеет какие-то очень жесткие правила и законы. Можно чуть-чуть об этом узнать?
2: Можно. Надо сказать, что адаптивный скаутинг — это не я придумал, это как раз это детище фонда и идея самого фонда. А наша помощь как скаутских специалистов заключается, что мы можем внести и как это состыковать непосредственно с нашей, что ли, самой методикой, чтобы тут приходится самому адаптироваться непосредственно под аудиторию, с которой нам предстоит работать. Потому что аудитория скаутская, или можем, если говорить по-русски юных разведчиков, следопытов, основывается, конечно, что работа идет со здоровыми детьми.
1: Назовем так.
2: Нормотипичными. Нормотипичными. Да, без различных
1: особенностей.
2: Да. Вот. И, естественно, в этой скаутской методике есть определенные жесткие правила, но все добровольно. Все добровольно, но каким образом добровольно. Тебя никто не заставляет, как в школе, приходить к нам на занятия, и у нас нет обязанности заниматься с конкретными детьми. То есть ты сам выбираешь этот путь. Вот у нас есть определенные правила, 12 законов юных разведчиков, разведчиц, девочки у нас называются разведчицы. И они основаны в основном, проводить какую-то схожесть, они основаны на заповедях Божьих, первые 10 законов. И есть определенные правила, естественно, что можно делать, а что делать нельзя.
1: Границы.
2: Есть, да, определенные границы, но ты сам выбираешь, быть тебе скаутом или не быть. Если ты хочешь быть скаутом, до того, пока тебе еще галстук не повязали, пока ты не сдал никакие испытания, ты можешь ходить на занятия, можешь потом в какой-то момент не ходить на занятия, то есть принять для себя решение, что эти правила для меня не подходят. Я не готов жить в коллективе, не готов подчиняться, не готов руководить, не готов выполнять какие-то правила, но это твое решение. Но если ты уже принял и сказал, что я хочу быть скаутом, я занимаюсь, я готов сдать на галстук, и когда тебе повязали уже галстук, ты дал торжественное обещание. И ты торжественное обещание даешь перед знаменем, а у нас на знаменах есть образ святого Георгия Победоносца, и берешь в лучшем случае благословение еще священнослужителя, который тоже курирует нашу деятельность со стороны Русской Православной Церкви. И ты обещаешь перед своими собравшимися братьями, сестрами, перед своими единомышленниками и перед Богом, что ты согласен соблюдать законы юных разведчиков, даешь обещание вести себя, как тебе предписывают правила.
1: Это такой осознанный подход, да?
2: И потом этим можно как раз и потом использовать это в работе, что тебя же ведь никто не заставлял. Это твой выбор.
1: А кто вас окормляет?
2: У нас получается, что территориально у нас несколько дружин в Санкт-Петербурге. У нас непосредственно церковно-сельское благочиние. Вот в Павловске мы сотрудничаем с отцом Дионисием переход храма Марии Магдалины в Павловске. А здесь вообще в Питере в целом у нас 5 дружин, и они входят в северо-западный отдел, называется. У нас непосредственно нашим духовным руководителем отдела является протоиерей Константин Головацкий.
1: Да, он тоже был у нас в этой студии, но про скаутов не рассказывал.
2: Его сын сейчас руководит скаутским отрядом при Казанском соборе.
1: Дорогие радиослушатели, напомню вам, что сегодня у нас в программе служения гости Анастасия Владимировна Груне, руководитель благотворительного фонда «Вера и надежда». Фонд располагается в Тосно. И Артём Тужиков, руководитель скаутской дружины «Павловск». Мы сделаем паузу в первой части нашей программы с тем, чтобы встретиться через неделю и продолжить разговор. Благодарю вас за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефону 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Лен, давай объявим какой-нибудь конкурс на какое-нибудь другое новое название нашей передачи. Потому что 25-й кадр – это неуловимые смыслы какие-то, это вот такое что-то тайное. А мы же такие очевидные вещи пытаемся раскрывать в фильмах, о которых мы говорим. И у нас есть определенный ключ и направление, в котором мы, собственно, беседуем всякий раз о каком бы то ни было фильме, который для нас является поводом, как каким-то просто очень важным темам. Поэтому, может быть, я не знаю, там христианский киновзгляд или просто киновзгляд, и придумайте какое-нибудь еще слово. Вот мы будем признательны нашим радиослушателям, если, слушая нас, вы найдете какое-то, может быть, более точное определение. Потому что мне кажется, что, ну вот, полтора года мы уже, 25-й кадр, да, пусть будет какой-нибудь.
0: Какие полтора? Почти три.
1: Три. Мы с тобой? Нет, до этого ты.
0: Да,
1: наш роман начался несколько. Я, да, что-то фривольно зашел, конкурс объявил. Да, еще можно билет разыграть в театр или в цирк, поскольку важнейшим из искусств для нас является кино и цирк. Ибо это... народ безграмотен. Мы продолжаем. Мы анонсировали, что мы сегодня продолжаем тему, начатую в прошлый раз, довольно жесткую и сложную. Это был Квентин Тарантино «Бесславные ублюдки». Мы говорили о нацизме, о его истоках и психологических, и каких-то антропологических. Мы говорили о сопротивлении, о том, насколько оно возможно. Читали фрагменты книги Река Малечевина «Дневника отчаявшегося», который был написан в период... как раз процветание нацизма в Германии. И сегодня мы тоже почитаем несколько фрагментов. Это большое спасибо издательству Ивана Лимбаха за то, что целая серия книг была выпущена в последнее время. И помимо Рек Малечевина, который звучал в прошлый раз, это и книга Виктора Клемперера, которая называется «Язык Третьего Рейха». И это прекрасное исследование филолога. Он с точки зрения языка и лингвистики исследует, а что же, собственно говоря, происходило в этот момент с целым народонаселением. И второй человек – это Себастьян Хафнер. Это более популярный, известный автор. Он написал книгу «История одного немца» и «Некто Гитлер». Это все блестящие совершенно писатели, и они современники всего происходившего. Поэтому все написанные ими слова, они могут... расцениваться как свидетельство. Вот, мы сегодня будем говорить о фильме «Магазин на площади». Но прежде я прочитаю маленький отрывочек и задам тебе вопрос. Это фрагмент из книги Хафнера, вернее, это цитата из его книги. Вот такие вот слова это пишет немец. «Война – это безграничное безумие. Нам, немцам, чужд образ мыслей, характерный для людей прошлого, которые полагали, что из поляка или француза можно сделать немца. Французы, поляки и другие народы – наши соседи, и мы осознаем, что никакие исторические мыслимые обстоятельства не могут изменить эту реальность». Как ты думаешь, чьи это слова?
0: Это очень противоречивая история. Но, наверное, услышав это, первым делом я подумаю, что нацисты.
1: Это выбранная речь Адольфа Гитлера, которую он произнес, когда его выбирали. После чего Гитлер предупредил, что Германия хочет равенства в вооружениях с другими странами, в случае чего он, в случае отказа он уйдет из Лиги наций. Вот такие звучали слова, полные, что называется...
0: праведного гнева.
1: Абсолютно, да, и о том, что есть наши соседи, нейборы, да, и фильм, о котором мы говорим сегодня, он не о Германии, не о том, что происходило в Германии. Центральная тема этого фильма какая?
0: Происходящее в одном словацком городке.
1: Ну вот, да, тема, наверное, Холокост, но...
0: коллаборационизм?
1: Не знаю, может быть, коллаборационизм, да, но важно о том, важно то, что это происходит в маленьком словацком городе, и прекрасно... Давай ты поговори о своих впечатлениях. Ты смотрела картину впервые, я смотрел ее второй раз, и смотрел, надо тебе сказать, очень трудно, потому что, как ни странно, с поворотом некоторым историческим и тем, что я в этой жизни как-то уже прожил, да и не я один, это смотрится сегодня с гораздо большим напряжением и тревогой, и переживанием, и, может, это, я не знаю, может, это возраст уже, потому что лет 15-20 назад я смотрел эту картину, и мы как раз говорили о том, что хочется поставить ее в сравнение с двумя работами. Это выдающееся эпическое полотно Стивена Спилберга «Дневник», «Список Шиндлера». Да, и вторая картина, о которой мы говорили в прошлый раз, это Квентина Тарантино. Да? И мы говорили о том, что как раз Квентин Тарантино – это такое количество эффектов крови, ужаса, аттракциона, жестокости и прочее, прочее, прочее. Можно ли вообще на эту тему, на тему… А у Спилберга этого тоже немало, и там… Огромные эпические развороты, там и жестокость, и расстрелы, и казни, и все, что происходило тогда в лагерях, насколько возможно вообще на эту тему про это говорить и о чем говорить. Без единого выстрела, фактически без единой капли крови. Единственная кровь понадобилась гримерам в этой картине, когда избитого белого еврея, то есть человека, который помогал евреям в ситуации надвигающегося Холокоста, когда его избитого привозят на грузовике и тащат в гестапо на площади. Вот, собственно говоря, и тебе и вся кровь в этом фильме. А так фильм построен. Как ты его воспринимала вначале? Как ты вообще... Да, как? Расскажи.
2: Да, ну, во-первых, тебе спасибо большое за знакомство, потому что от этой тихой внешне, да и по истории, как будто неприхотливой истории, вообще, как это показано, как это рассказано, невозможно оторваться. И у меня тоже мысль разбегается от обилия эмоций и тех идей, на которые это наталкивает. То есть, во-первых, сейчас ты озвучил двух американских режиссеров Тарантино, Спилберг. Они работают в русле прежде всего в голливудской системе показа. Актеры, эпос, вот чтобы снято было невероятно красиво, могущественно и эффектно. Увлекательно, и эффектно. Это, да, это про зрелище. Но, тем не менее, казалось бы, сейчас не такой известный, почти забытый фильм 65-го года «Магазин на площади», он получил «Оскар», в 66-м году, он получил на Каннском фестивале 65-го года особое упоминание, а актриса Ида Каминска, великолепная и изумительная, между прочим, она не сразу нашлась режиссером, а я еще должна озвучить, что режиссеров у этого фильма два. Это Ян Катар и Эльмар Клосс. И вот в одном из интервью Катар говорил, что был в большом смятении и почти отчаянии, потому что на такую глубокую, фактурную, многогранную роль очень трудно было найти в Чехословакии актрису, вот передающую такую смесь и сторон, и эмоций, и глубины. Пока его не свели с директором еврейского театра. Ида Каминска, между прочим, прожила до 98 лет. А здесь, когда она снималась, ей 65. И в иные моменты она выглядит старухой, выжившей из ума. В другие – самой теплой, щедрой и душевной матерью. В какие-то моменты она почти девушка, особенно в эпизодах. Ну, в общем, дама представительная, еще всего лишь вступающая в зрелый возраст, в эпизодах сна или фантазии, или что это еще мы с тобой разберем. Вот, очень повезло этому фильму на актерский состав, хотя здесь есть еще и много вот статистов, играли непрофессионалы, за исключением группы актеров. И у этого фильма еще и судьба интересная, потому что после разделения Чехия и Словакия начали спорить, кто вложил в этот фильм больше и к какой стране этот фильм отнести. Хотя, по иронии судьбы, фильм ровно про национальное разделение. И в 69-м году этот фильм был запрещен, потому что Ян Катар эмигрировал из Чехословакии. Да, ну это все...
1: Это были страны Варшавского блока.
2: Да.
1: Соответственно, любой эмигрант... преследовался политически, все, что с ним было связано, вычеркивалось.
2: Это все факты, собственно, создания и бытования фильма. А как ты себя чувствуешь, когда знакомишься с магазином на площади? Это на самом деле очень большое счастье разделять ту страшную участь, которую режиссер тебе вместе с героями подает, как он тебя туда вовлекает, и ты не просто вот с этими героями дышишь, ходишь вот через ракурсы, актерскую игру, монтаж. Это про то, как ты проживаешь с этими героями и как тебе дают возможность вжиться в эту катастрофу, в эту тяжелейшую ситуацию, но при этом в таких тонкостях психологических, в таких глубинах верха и низа человеческого экзистенциального, можно даже сказать, бытования, бытия. Проблема же здесь кроется в том, что этот Бортко, да?
1: Главный герой.
2: Главный герой, которого играет Йозеф Кронер, он, ну, все мы, он наш сосед, и частично, так или иначе, мы можем себя с ним проидентифицировать, потому что он как универсальный такой чаплиновский герой.
1: Ну вот, секундочку, ты уже говоришь о какой-то характеристике, которая имеет отношение к театральным характеристикам. Мне тебя сразу хочется спросить, а какой у него амплуа у этого героя, потому что это простак.
2: Это простак.
1: Да.
2: Но в том...
1: Секундочку. И вот я хотел тебе еще задать такой момент, что просто зрители, слушатели, которые не видели эту картину, с какого момента начинается катастрофа, которую ты говоришь, которую нас вгоняют авторы этого фильма, и драматическая сложная проблема? Когда она начинается?
2: С прихода свояка и его жены?
1: Я думаю, что нет. У нас два часа идет картина, и только когда ударяет колокол ужаса, то есть когда происходит объявление, когда вешают громкоговоритель на площади, происходит, когда приходит вестник того, что сегодня ночью, вернее, утром всех соберут и увезут, что пригнан товарный поезд, вот с этого момента начинается катастрофа. За счет чего... Какими средствами режиссеры нас включают в эту историю, как в свою, заставляют полюбить этих персонажей, вжиться в это? Ведь посмотри, эта картина построена абсолютно, будучи вот на такую тему, она построена абсолютно как бытовая комедия. Бытовая комедия, а-ля «Волга-Волга» или какие-то комедии того времени и так далее. Это сделано нарочно. Они все... Там все построено на комических приемах. И герой простак, и собачка у него есть, которая с ним ходит по городу. И большой, маленький персонаж ставится рядом. И все строится на комических приемах. Это мы сейчас, понимая, о каком периоде, о каком времени, о какой теме идет речь, понимаем, что это все к добру не приведет. И даже свояк, который приходит к нему в гости, мириться, да, наладить семейные отношения, а он коллаборационист, он начальник от вермахта в этом городе, да, и он носит фашистскую форму, и он со всеми здоровается Хайль Гитлер, да, он абсолютно, он в каком амплуа существует? Он абсолютно комический артист, а не большой и маленький.
2: Карабас-барабас?
1: Но он комик, он играет комически. Они идут абсолютно обратным противоположным приемом. Первые кадры города очень долгие, начинающиеся с Аистиного гнезда, где растут маленькие аистята, и вот аист летит над городом, там и тюрьма, и прогулка. Идет огромный променад, долго, минут пять. Ходят жители светлого, счастливого города, их очень много на улицах, они все здороваются друг с другом. Абсолютно мирная, счастливая жизнь. А это уже взятая Словакия. Это уже Словакия, которая полностью подчинена Германии, вермахту и нацизму. И потом повторится эта сцена. Но только совсем иначе, когда маленький в чаплиновском действительно костюме, потому что он наденет костюм вдовы, вернее, мужа вдовы, который погиб в Первую мировую войну, а это еврейский котелок и курточка а-ля лапсердак такой, и с тросточкой он будет идти по городу рядом со своим свояком, тот все время будет делать «Хай Гитлер», а он будет только приподнимать шляпу. Но мы видим уже, что весь город поднимает руку на приветствие этого проходящего человека, и содержание становится совершенно иным. Вот от одной части, вот как фиксирует часть здесь в данном случае режиссер, от одного променада к другому променаду, но и он не кажется тревожным, потому что еще не совершилось никакого преступления, еще не произошло узнавание о том, каким образом этот самый свояк там его разыграл и прочее, прочее, прочее. И да.
2: 42-й год нас вводит в иллюзию мира и уюта.
1: Абсолютного. Показательно.
2: Очень светлый провинциальный городок. Наш герой – плотник. Ну, я сразу же вспоминаю еврейскую семью. Быков там играл, мы с тобой обсуждали.
1: В «Комиссаре».
2: В «Комиссаре», все верно.
1: Но когда мы говорим «герой и плотник», мы вспоминаем не только эту еврейскую семью. Да.
2: Конечно. Тут есть библейские аллюзии и в виде пересечения железнодорожных путей. Тут есть и омовение ног, и некоторые даже прям... Прямые параллели, разве что в 70-е только «Выйдет уши питка» — это фильм. «Восхождение рыбак» тоже повесится. И вот, знаешь, вот крючок, который закидывает нам режиссер, всего лишь
1: Но
2: несколько секунд...
1: Но мы понимаем,
2: секунд...
1: что замечательная Лариса Шипитько, конечно же, видела эту картину.
2: Видела, видела. Я думаю, как и Тарантино, который это видел. То, как он в начале фильма... перекидывает, забирает бельевую веревку всего на несколько секунд, сразу же цепляется взгляд за эту деталь. Хотя она все еще пока что бытовая. И еще хотела сказать про этих действительно нарочито карикатурных, очень экспрессивных, внешне безобидных словацких ариизаторов, да? В чем все-таки дело? Свояк, который является якобы помириться с семьей и с нашим героем, он ему выдает ксиву на владение магазином на площади. Как потом оказывается, этот магазин, ну, практически полностью опустошен, там нечего продавать. Бабушка, которая им владеет, вдова Розалия Лаутман, практически выжила из ума, и она же принимает в необычайно комичной
1: магазин
2: сцене.
1: Магазин продолжает жить только тем, что вся община, дабы ее не разочаровать, поддерживает ее и выплачивает ей деньги. Все коробки в антураже этого магазина, они пусты, товара в этом магазине нет, но мы узнаем о какой-то удивительной солидарности людей, о каком-то удивительном взаимопомощи людей. Он вот в какую среду попадает герой, приходя к ней в качестве человека, который, повтори это слово, я его выговорить не могу.
2: Ариизатор.
1: Ариизатор, да. Она этого слова даже понять не может. Более того, она и не слышит ничего, и она играет абсолютную такую деменцию. У нее главная черта, которую она держит с самого начала, это то, что она невероятно обаятельна, расположена к нему и фактически принимает его за своего сына и помощника. Она ему становится как мать в этой ситуации. Вот против этого добра, против этого милосердия, против этого обращенного на тебя удивительного человеческого тепла, вот против чего должен он в итоге будет, чему он должен будет сопротивляться, что он должен будет преодолевать. И он сразу подпадает под это обаяние. И он сразу мгновенно находит свою человеческую стезю в этой истории. Он начинает обновлять всю мебель старинную, антикварную в ее доме. Он шлифует старые спинки диванов, ремонтирует кресло, он при делах, потому что он не может пойти на те работы, которые он считает абсолютно несовместимы с его представлением о чести, совести и порядочности.
2: Потому что буквально за окном, на этой площади...
1: Посреди города, на главной площади, строится а-ля Вавилонская башня, да, из бревен высоченной. Мы не понимаем, зачем она, что на ней будет водружено, что это будет огромная виселица или что там произойдет. На нее в итоге... В середине фильма будут поднимать круглый, большой словацкий герб.
2: А также, что это? Что это? Почти, слова, высеченные за Бога, и свободный народ.
1: Да, за Бога и свободный народ. Но что такое словацкий крест? И, собственно говоря, обрати внимание, нам показывают специально, в этом фильме нет ни одной свастики.
2: Угу.
1: Вообще ни одной свастики. Все происходит в Словакии. У всех коллаборационистов повязки такие же, как полагается у нацистов. Красный с, ну, черно-белый фильм, с белым кругом. И на нем изображен крест. Какой? Крест словацкого герба. Это патриарший крест. Это Византия. Это крест, который принесли в Словакию, в Моравию. Из Византии принесли Кирилл и Мефодий. Это крест просвещения. Это крест всей славянской азбуки. Вот какую эмблему mm-hmm. поднимают эти mm-hmm. коллаборационисты и фашисты на самую вершину Вавилонского столба. Они его и называют. Они строят Вавилонскую башню. И на нее поднимается символ языка. Потому что Кирилл и Мефодий принесли грамотность, принесли азбуку, принесли взаимопонимание. Вот этот перевертыш, заложенный в символической системе этого фильма, он говорит о том, что очень умно строит всю и философскую структуру этого фильма люди, которые великолепно и блестяще почитали Достоевского и поняли, как через тему маленького человека, которому необходимо совершить выбор, который невозможен для маленького человека и для любого человека. Этот выбор невозможен. Его толкают к совершению огромной подлости. Это история, которая уже пропитана теми веяниями новой волны, итальянской новой волны, неореализма, да, не новой волны Франции, да, а неореализма Италии, где главной пронзительной нотой является то, что маленький человек, если сломать ему нравственность, он гибнет мгновенно, он крушится. У него обрушивается все, если тронуть его нравственную природу. А именно на это и покушается, отчего возникает такое ощущение невероятного чудовищного драматизма. Потому что все построено на том, как огромная система, огромная толпа восстает на этого маленького человека-простака, который вообще к этой роли не годится, невозможен в этой роли. И заставляют его своими руками, невольно, несознательно, но своими руками, сперва пойти на предательство, потом совершить убийство, а потом он, собственно говоря, как нам показывают режиссеры, это шаг к освобождению, но это самоубийство.
2: Да. Йозеф Кронер, я напоминаю, играет Тона Бортка в этом фильме «Магазин на площади», и режиссер абсолютно не сомневался в его выборе, потому что временами он выдает какой-то шекспировский масштаб драмы, такой, ну, невероятного пафоса и выразительности игру, а в иные моменты это просто карикатура на человека. Это просто не можешь ему пожать руки, если встретишь его на улице, потому что как ты мог опуститься? И то, как из начала фильма нас проводят вот к этому трагичному концу, его действительно широк человек, я бы сузил, по словам Достоевского, ведь тот необратимый шаг в сторону, как думают массы, как думает государство. Очень точные слова выдает его приятель-парикмахер, когда собирается вместе с остальными евреями собраться на площади для того, чтобы их отвезли в лагерь. Когда законом начинают судить беззащитных людей, тогда это все необратимо рушится, и те же, кто этот закон повелевает, также это обернется против них. Вот это про то, как когда санкционированное государством и когда это влекомое большинством идея, логика вдруг возобладает, то маленький человек практически не имеет шансов противиться ему. И тот самый шаг, трагически неизбежный, к логичному концу, он делает уже в самом начале. Он берет эту ксиву от своего и идет якобы по своему праву, потому что во всем городе в системе программы реализации он стал владельцем этого магазина. Хотя это просто воровское.
1: Он попробовал сказать, если не я, все равно будет кто-то другой. Это раз. А два, там выпито было за столом такое количество всего со свояком, и как тонко...
2: И как соблазняют, главное.
1: Как тонко и блистательно сделана эта сцена, абсолютно гротесковая сцена, потому что он перед свояком хохмачески изображает Гитлера. Это абсолютный омаж к Чаплину и к великому диктатору.
2: Да, да.
1: Он танцует на столе, он подражает его жестам, хотя где он его видел в таком количестве, и так далее. Но и свояк хохочет над ним, и после этого смеха, когда два человека, казалось бы, полностью понимают друг друга, подается это письмо как искушение к тому, что жизнь твоя будет теперь исправлена, и ты становишься теперь полноценным владельцем чего бы то ни было. Я тебе отдаю гораздо больше, чем я у тебя украл. А этот свояк у него украл дом, сад, и там были давние, что называется, семейные обиды, разборки и прочее, прочее. Его подкупают. Его подкупают вот таким нелепым образом. Он думает, что человек, смеющийся его шуткам, это его соратник, что это близкий ему человек, что это сродственный ему человек. И все это происходит в чудовищно, абсолютно опьяненном состоянии.
2: Но это еще и, конечно, тяжелая жизнь. Это они живут в лачуге, жена его постоянно пилит, плюс он много пьет. И когда предоставляется возможность на каких-то более-менее человеческих, как он пытается выстроить отношения с Розалией, владелицей магазина, условиях, в этих условиях как-то подзаработать, конечно, он видит на... Он смотрит на благосостоятельность свояка, на то, какое обилие, ну, какое пиршество ему строили, и он, ну, неизбежно тоже повторяет уже впоследствии эти его замашки, привычки бывшего чиновника, она сейчас тоже где-то там в верхах лизоблюдца. Он приносит жене сладости и духи. И как вот действительно вот у Стругацких была в одном из романов логика, что сначала накормите человека, потом требуйте с них каких-то геройских поступков. Вот первое, что он сделал, это попытаться сыграть в состоятельную семью. Я директор магазина, я могу позволить жене подарить то-то и то-то, и мы можем жить не впроголодь.
1: Безусловно, так, но это же его игра. Он же понимает, что это не заработанные деньги, что это деньги, которые выдает еврейская община, чтобы он продолжал длить иллюзию того, что эта женщина по-прежнему этим магазином владеет. Он это все прекрасно понимает. Он играет в это. Он играет в это, потому что главными приоритетными для него чувствами не становление его в этой роли хозяйской все-таки, а какая-то удивительная любовь и те открытия человеческие, которые он совершает во встрече с этой женщиной, с этим домом, с этой культурой, с этим ее прошлым и с тем, как он видит, как эти люди общаются между собой, как они поддерживают друг друга. Огромный фон рядом с безумной, чудовищной, глупейшей пропаганды, огромное поле человечности. И это специальным образом тоже готовится драматургам и режиссерам, потому что одним щелчком их всех соберут отсюда и изгонят из этого города чудовищным образом. И как гениальный один акцент, да там полно этих акцентов, когда она, он ее прячет, он запрещает ей подходить к двери, и когда она подходит и видит площадь, где этих людей ставят на колени с желтыми звездами, и у нее впервые возникает в глазах испуг, а еще только что была вот эта самая ассоциация, сон, когда они вдвоем в белом городе плывуще летели по бульвару, и она ему сказала: самое плохое – это страх, нельзя бояться, страх –
2: друг, от него все,
1: да,
2: зло.
1: Друг перед другом, от него все зло. И у нее возникает этот страх в восстановившихся глазах, и она произносит одно слово: погром. Погром. И здесь, что называется, человеку, находящемуся в глубочайшей деменции, там, оказалось бы, она не соображает реальность, она не слышит, но она видит эту картину, и в ней вот во всех, в почках, в печенках, во всем коде памяти исторической, и не только еврейской, возникает это слово, которое она мгновенно принимает самое абсурдное решение действовать. Да, надо закрыть магазин, а ей нельзя выходить на площадь. И он тогда ее выталкивает в чулан, чтобы она этого не сделала, чтобы она не вышла. В нем идет такая борьба, такие противоречия, потому что он боится, по какой причине ее, одну из всех во всем городе, ее не вызвали на эту площадь. И он,
2: видимо,
1: думает, что здесь подвох. этого самого свояка, чтобы потом обвинить его в том, что он белый еврей, и он потворствовал, значит, еврейке и так далее. И он начинает бояться, в него забрасывается этот страх, и он начинает думать, что это все не случайно. И вот в какую просто партитуру переживаний, ужаса вот этот человек загнан, потрясающе это сделал. Конечно, драматургия блистательная совершенно в этом фильме. И вот в фокусе одного маленького человека, в фокусе одной фигуры, без всяких эпических разворотов, без того, что делал Спилберг, без того, что с эффектами и крутым аттракционом делал Тарантино, я переживаю такие мощнейшие амплитуды сочувствия, надежды, отчаяния. Это блистательно совершенно сделано.
2: Потому что у режиссеров получилось превратить это в притчу.
1: Безусловно. Но вот посмотрим, да, какими... Вот не вышло у Тарантино черной комедии. А он хотел. Угу. Он пытался в этом жанре, тем не менее, вытащить что-то, не вышло.
2: Хотя вот здесь, вот в этой невероятно романтической истории, как много здесь при этом и фарса, и иронии, и, как ты уже говорил, абсолютно бытовых вот этих сценок.
1: Это проще простого, казалось бы, потому что возьми чаплиновский мир и внеси в него настоящее зло. Настоящее, подлинное. Небольших полицейских или там хозяев ресторанов, которые бегают за маленьким человеком, а настоящее, хтоническое, которое пришло. Вот это и важно показать режиссеру. Потому что мир радости, мир искусства, мир чаплиновский, мир специально делается, это комическая среда, в нее. Когда войдет это, тогда мы и почувствуем, что это за ужас, за кошмар, и какими опасными поучениями для нас это все является.
2: В общем, как переворачивается целый мир.
1: Абсолютно.
2: Но мы еще хотели почитать.
1: Да, мы хотели немножко почитать. Вот я как раз из Виктора Климперера, это выдающийся филолог, который как раз вот исследовал язык Третьего Рейха. И он пишет: для исчерпывающего обозначения главной задачи современности было придумано слово. Нацизм чуть было не погубил Германию. Усилия, направленные на то, чтобы излечить ее от этой смертельно опасной болезни, называют сегодня, 46-й год, денацификацией. Я бы не хотел, чтобы это уродливое слово имело долгую жизнь. Я и не верю в это. Оно исчезнет, как только выполнит свою миссию перед современностью и сохранится лишь в истории. Он не мыслит о возможном повторении. Далее. Вторая мировая война дала множество примеров, когда то или иное выражение, казавшееся сверхживучим и абсолютно неистребимым, внезапно теряло голос. Оно исчезало вместе с породившей его ситуацией, подобно окаменелости будет когда-нибудь о ней свидетельствовать. Так случилось со словом «блицкриг». Однажды исчезнет слово «денацификация», ибо ситуация, завершить которой оно призвано, уже не будет. Но для этого нужно еще какое-то время. Ибо исчезнуть должны не только дела нацистов, но и их образ мыслей, навык нацистского мышления, его питательная среда, язык нацизма. Героизм – это не только мужество, не только способность поставить жизнь на карту, все это есть у любого драчуна и каждого преступника. Героем первоначально называли того, чьи дела служили благу человечества. Захватническая война, да к тому же ведущаяся с такой жестокостью, не имеет никакого отношение к героизму. Нет, пишет Климперер. Лишь в редчайших случаях я верю в героизм там, где о нем трубят громогласно, и во всеуслышание, где в случае успеха он слишком хорошо оплачивается. Тем чище героизм, тем значительнее, чем он тише, чем меньше у него публики, чем менее выгоден он для своего героя, чем меньше у него декораций. Я ставлю в укор нацистскому понятию героя именно его обязательную привязанность к декоративности и хвостовству. Официальный нацизм не знал достойного подлинного героизма. Он исказил само понятие, создал ему дурную репутацию. Вот прекрасный филолог. А нам не хватит, наверное, на Себастьяна Хафнера. Нет, у нас еще есть время. И вот Себастьян Хафнер, человек, написавший книгу «История одного немца» и «Некто Гитлер». Как это могло случиться? Он пишет: в этом был повинен воздух. Безымянное, ощутимое всеми порами, всеобщее настроение, водоворот массового единства, одаривший каждого, кто в него бросался, будь это даже семилетний мальчик, неслыханными эмоциями. Того же, кто оставался вне этой стремнины,
3: душил вакуум одиночества. Тогда я впервые ощутил воздействие странного дара моего народа – впадать в массовые психозы. Невозможно себе представить, насколько ребячески по самой своей сути являются теории, которые способны поднять массы и повести их за собой. Тех, кто не желает играть, считают даже не противниками. К ним относятся как к вредителям. Гражданское мужество, то есть способность принять собственное решение и нести за него ответственность, добродетель в Германии весьма редкая. Но эта добродетель и вовсе покидает немца, стоит ему надеть военную форму. Немецкий солдат и немецкий офицер, беспримерно храбрые на поле боя, почти всегда готовые, выполняя приказ начальства открыть огонь по гражданским своим соотечественникам, становятся трусливыми, как зайцы, если им нужно ослушаться начальства. Мысль о каком бы то ни было возражении начальству повергает их в ужас. Это обстоятельство делает любую попытку неповиновения, а тем более мятежа, в военных в Германии совершенно невозможно. Пусть страной правит кто хочет. Целому немецкому поколению тогда был удален очень важный душевный орган, придающий человеку устойчивость, равновесие, а также, разумеется, и тяжесть. Он проявляет себя как совесть, разум, житейская мудрость, верность принципам, мораль или страх Божий. Целое поколение научилось или вообразило, что научилось, идти по жизни без тяжести, без балласта. Цифры голосующих за нацистов неуклонно росли. Вот чего больше не было, так это жизнерадостности, любви, безобидности, доброжелательности, благоволения, понимания, доброй воли, великодушия и юмора. Полное отсутствие как в нации, так и в человеке того, что зовется породой, отсутствие твердого, неподвластного никакому давлению извне ядра, отсутствие благородной твердости, внутренних мобилизующих как раз в час испытаний резервов гордости, убеждений, веры в себя, в свое достоинство. Результатом этого нервного срыва стал объединенный, готовый на что угодно, многомиллионный народ, который сегодня стал кошмаром для всего человечества. В 42-м и 45-м годах во всем мире еще было живое сознание. Гитлеровские массовые убийства не просто военные преступления, но преступления как таковые, причем преступления невиданного прежде масштаба, цивилизационная катастрофа. К сожалению, это понимание было стерто Нюрнбергским процессом над военными преступниками, неудачным мероприятием, о котором сегодня мало вспоминают. Это очень неожиданная мысль, потому

0: на тварей дрожащих и право имеющих, и никто от этого не застрахован.
1: И в завершение его же прочитаю фрагментик. Тогда, как и сегодня в Европе, у нас осталась одна надежда на гитлеровскую слепую наглость. Должна же она в конце концов истощить терпение его политических противников. Тогда, как и теперь. Очень скоро выяснилось, что терпение это неистощимо. Вот такие прекрасные люди, которые жили в это время, анализировали, пытались разобраться в причинах того, что случилось. И вот что я хочу сказать. Я, вот в этой теме Холокоста я еще хотел очень всем предложить, просто призвать вас, почитайте обязательно, найдите такую прекрасную, прекрасную книжку, очень тоненькую. Для меня началась эта история, я говорил о полугодовом фактически заплыве, когда я у друзей на столе в Москве взял книгу дневника Анны Франк. А закончил я вот, наверное, этот круг, и больше я уже просто, наверное, не возьму долго эти книги в руки. Маленькой тоненькой книжечкой, тоже изданной в издательстве Ивана Лимбаха. Называется она «А ты не вернулся». Это Марселин Лоридан Ивенс, знаменитая французская режиссер, писатель, документалист. Она, эта книжка, письмо через 70 лет после случившегося, она пишет, уже будучи очень пожилым человеком, она пишет письмо отцу, который так и не вернулся. Нельзя сказать, что она его ждала, она поняла, понимала уже, конечно, с 50-х годов, что возвращения не будет. Письмо о том, что там происходило, о том, как она прожила все эти годы. Это такое потрясающее, эмоциональное и важное высказывание. И здесь что для меня является важной рифмой, что и та история, я имею в виду Анну Франк, и эту книжку, это история дочерей. Память об одной сохранил ее отец. Это был огромный его подвиг, который сохранил дневники Анны Франк, добился их издания, и весь мир получил грандиозное документальное свидетельство того, как билась жизнь в самых невозможных условиях, о том, как они жили, выживали, оставались людьми. Это очень важно. И второе, это о том, как дочь пишет отцу, которого она уже больше никогда не встретит, а в тот момент, когда она пишет, у нее больше надежды на эту встречу, потому что остается совсем немного. Вот. И ее салагерница, сидевшая вместе с ней, как-то ее спросила, они были уже глубоко пожилыми дамами, глядя на всю сегодняшнюю жизнь, окружающую их, она ее спросила, как ты думаешь, а стоило ли нам возвращаться из лагеря? И она глубоко задумалась, потому что вопрос серьезный и не праздный, и не со стороны. И сказала, наверное, все-таки стоило. Может быть, ради того, чтобы написать эту замечательную книгу. У нас остается 4 минуты. Что ты хотела бы сказать еще прекрасным нашим радиослушателям?
0: Ну, ты... Да,
1: Понял.
0: накричал,
1: Давай тогда
0: накричал.
1: я и закончу. Тогда сейчас не буду тебя сильно отвлекать.
0: Да, вот что мы забыли упомянуть.
1: Да, скажи, давай, упомяни, что мы забыли.
0: Фильм снят по роману Василия Владислава Гроссмана «Капкан». И он же стал сценаристом для этой картины.
1: Ой, прекрасное название. Вот капкан, действительно, в который попал человек. Я об этом фильме узнал от Григория Чухрая, Григорий Павлович Чухрай, режиссер. И как раз тогда могло возникнуть сотрудничество. Он должен был снимать историю Литовского Холокоста, художественное кино. И он мне тогда порекомендовал посмотреть этот фильм. А я как раз недавно, незадолго до этого, находясь в Израиле, целую ночь смотрел список Шиндлера. У меня были широко раскрытые глаза. И этот фильм «Магазин на площади» меня просто перевернул тем, насколько локально и точно он решает тему. Спасибо Григорию Павловичу. И мы встретились с ним потом второй раз. Самым неожиданным и фантастическим образом. Я сидел в гостях уже у тяжело болевшего Александра Павловича Тимофеевского, замечательного поэта. Замечательного не только тем, что он написал «Пусть бегут неуклюже пешеходу по лужам». Вот. А живет он на первом этаже в районе метро Кропоткинская. И вдруг, сидя у него, у его кровати, мы с ним разговариваем, я слышу какое-то странное дребезжание моторов, автомобилей. Выглядываю за окно, в комнате полутемно, а на улице тем более зима. Я выглядываю и вижу, стоит прямо под окнами Тимофеевского, стоит пять воронков. Тех самых, 37-го года. И я в таком, ну, сперва широко раскрытые глаза, как у тебя сейчас, через секунду я понимаю, что это снимает.

0: кино, а дребезжит это все в квартире невероятным образом. У них там, видимо, было место остановки, чтобы дальше заезжать в кадр. И вот стоит 5 воронков или 7 воронков, и они все с включенными моторами прямо у подъезда Александра Павловича Тимофеевского. Я выскочил, мне навстречу продюсер, я говорю, дайте, кто снимает это кино, кто тут главный режиссер? Выходит как раз Чухрай. Он меня не узнал. Я ему сказал, простите, пожалуйста, вот за этим окном тяжело больной человек, прекрасный поэт Александр Павлович Тимофеевский. Через секунду не было уже ни одной машины, никаких съемок. Все перенесли они, всю эту базу. Так что, что называется, эти люди знали, кто с кем говорит. Стихи Александра Павловича Тимофеевского. «Примета времени – молчание. Могучих рек земли – мельчание. Ночей кромешных – пустота. И дел сердечных – простота. Как обесценены слова. Когда-то громкие звучания не выдержали развенчания. Примета времени – молчание. Примета времени молчания, предпраздничная кутерьма, ноябрьский ветер злой и хлесткий бесчинствует на перекрестке, стоят такси оцепенев и не мигают светофоры, по главной улице в стране проходят бронетранспортеры, проходят танки по Москве, и только стекол дребезжания, прохожий ежится в тоске, примета времени молчания. Мысль бьется рыбою об лед, и впрямь, и вкривь, в обход, в облет. И что ж, живой воды журчание сковало льдом повсюду, сплошь. Мысль изреченная, есть ложь, примета времени — молчание. Я очень рад вспомнить моего близкого друга, великолепного поэта, замечательного человека и гражданина Александра Павловича Тимофеевского. Большое спасибо, дорогие радиослушатели. Нас еще слышно или нас уже выключено? Эфир закончен.
1: Да, да. И я напоминаю, что мы сегодня обсуждали фильм «Магазин на площади» 1965 года, а еще читали невероятно правдивые и жесткие слова из книг «История одного немца», «Язык Третьего рейха». Не переключайтесь, увидимся, услышимся через неделю. С вами были Алексей Злобин и Елена Волоченко.
0: Всего доброго, дорогие радиослушатели.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш маленький концерт будет посвящен творчеству Евгения Федоровича Светланова. Это имя многое значит для любителей классической музыки и особенно русской музыкальной классики. В 1965 году Евгений Светланов становится художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра СССР и работает с этим оркестром около 45 лет, практически до конца своих дней. Светланов ушел из жизни в 2002 году. Оркестр под управлением Светланова получил статус одного из самых лучших оркестров всего мира. Вот что писал об этом оркестре его руководители Ираклий Андронников. «Ощущение праздника, настоящего праздника испытываешь в концертах Светланова. Ощущение яркости, ясности, мощи и всегда новизны. Артистизм уживается в нем с деловитостью, могучий темперамент со строгим самоконтролем. Все соображено и продумано, и в то же время сердечно, исполнено поэтического одушевления, любви к исполняемому творению и, кажется, рождается впервые при вас». Светлановым и его оркестром были записаны все симфонии Брамса, Малера, симфонические произведения Бетховена, Шуберта, Шумана, Дворжика, Грига, Сен-Санса, Блоха, Элгара, Шостаковича, Прокофьева, Шапорина, Хачатуряна, Свиридова и многих других. В 60-е годы записью всех симфоний Чайковского Евгений Светланов начинает свой подвижнический труд по созданию антологии русской симфонической музыки, продолжавшейся 3 десятилетия. Сам Светланов считал эту работу своим жизненным долгом. Вся жизнь Светланова — это громадный, колоссальный труд. В его лице мы имеем, несомненно, выдающуюся личность современного музыкального мира, гордость нашей музыкальной культуры. Так писал о Светланове Георгий Васильевич Свиридов. Однако не всем знакома еще одна сторона дарования Светланова. Евгений Федорович Светланов — замечательный композитор, автор ряда оригинальных сочинений, таких как «Симфония си минор», симфонические поэмы Даугова и «Калина красная», поэма для скрипки с оркестром памяти Давида Ойстраха, ария для ансамбля виолончели и многих других сочинений. Стиль Светланова композитора продолжает традиции классической русской музыки. Сегодня мы послушаем 2 сочинения Евгения Светланова, первый из которых — симфоническая картина под названием «Рассвет в поле».

прозвучала симфоническая картина Евгения Светланова «Рассвет в поле». И названия, и образы прозвучавшей музыки, безусловно, отсылают нас к знаменитой музыкальной картине Модеста Петровича Мусоргского «Рассвет на Москве-реке», вступлении к опере «Хованщина». А продолжит наш маленький концерт еще одно сочинение Евгения Светланова, также являющее собой кровную связь творчества Евгения Федоровича Светланова с лучшими традициями русской музыки, на этот раз с музыкой Сергея Васильевича Рахманинова, одного из самых значимых для Светланова композиторов. Как отмечает один из исследователей, творчество Евгения Светланова – блестящее доказательство того, что русская классическая композиторская школа себя не изжила, что даже в наш век можно создавать шедевры в рамках традиционности, и они все с таким же восторгом будут приниматься слушателями.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали произведения Евгения Федоровича Светланова, замечательного дирижера и композитора. Симфоническая картина «Рассвет в поле» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова и «Ария» в исполнении ансамбля виолончелистов Большого театра. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и звукооператор Иван Теплов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусским экзархатом и Белорусской железной дорогой. В Курской митрополии почтили память жертв трагических событий. Об этих и других событиях более подробно. 6 августа, во вторую годовщину начала трагических событий в приграничных районах Курской области, во всех храмах и монастырях Курской митрополии совершаются панихиды по воинам и мирным жителям, павшим во время защиты и освобождения Курской области, сообщает патриархия.ру. В 12 часов дня 6 августа во всех действующих храмах прозвучал колокольный звон в память о погибших. В Курске у храма великомученика Георгия Победоносца состоялось памятное мероприятие, в котором приняли участие клирики Курской епархии, представители власти, общественных организаций, воины, жители приграничных районов, волонтеры и неравнодушные куряне. Памятный митинг открыл губернатор Курской области Александр Хинштейн. Глава региона обратился к собравшимся со словами поддержки, подчеркнув, что мужество жителей приграничья и сплоченность всех курян перед лицом суровых испытаний навсегда вошли в историю края, а память о безвинных жертвах и героях-защитниках будет жить вечно. Митрополит Курский и Рыльский Герман совершил заупокойную литию по всем жертвам трагедии. За богослужением возносились сугубые молитвы о упокоении душ усопших рабов Божиих, жизни которых трагически оборвались в результате нападения на приграничные районы Курской области. 5 августа патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин посетил управление Белорусской железной дороги и встретился с трудовым коллективом магистрали. Посещение было приурочено к профессиональному празднику – Дню железнодорожника, который отмечался 2 августа. Открывая встречу, начальник Белорусской железной дороги Валерий Веренич отметил высокую значимость сохранения духовных и национальных традиций, которые во все времена являлись основой созидательной деятельности железнодорожников. Уважаемый владыка, вы благословили наше намерение по созданию иконы-покровительницы. Определен образ, исторически связанный с поколениями железнодорожников. Работников стальной магистрали будет оберегать Казанская икона Божией Матери. Ее размещение на вокзале станции Минск-Пассажирский станет знаком уважения к историческим корням и символом благословения на добрый путь миллионам пассажиров, сказал начальник Белорусской железной дороги. Митрополит Вениамин поздравил железнодорожников с прошедшим профессиональным праздником и отметил особую связь между церковью и железной дорогой. Он рассказал, что некоторые священнослужители в свое время работали на магистрали и тепло вспоминают этот период. Также архипастырь напомнил, что в конце XIX века в Минске была построена привокзальная железнодорожная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Деньги на ее создание собирали сами работники. Такие храмы также существовали в Гомеле, Орше и Осиповичах. В дар коллективу управления Белорусской железной дороги патриарший экзарх преподнес Казанскую икону Божией Матери. Также в рамках встречи состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Белорусской православной церковью и Белорусской железной дорогой. Соглашение направлено на развитие взаимодействия в сфере духовно-нравственного воспитания, благотворительности и социально значимой деятельности, укрепление традиционных ценностей в трудовых коллективах магистрали. 6 августа, в день памяти святителя Георгия Канисского, архиепископа Могилевского и Белорусского, божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Могилева возглавил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. По окончании божественной литургии было совершено славление святителю Георгию Канисскому. Затем торжества продолжились у памятника святителю, расположенного на смотровой площадке парка Подниколье. Перед началом молебна к памятнику из Никольского женского монастыря города Могилева прибыл крестный ход с иконой святителя Георгия. По окончании молебна митрополит Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом. Патриарший экзарх отметил многогранность трудов святителя Георгия, его вклад в сохранение православия и развитие просвещения на белорусских землях. Архипастырь напомнил, что святитель заботился об образовании молодого поколения, утверждении веры и воспитании воспитании добрых нравственных качеств. По словам митрополита Вениамина, духовное основание, передаваемое просветителями из поколения в поколение, дает людям фундамент устойчивости и уверенности в завтрашнем дне. Затем архипастыри, представители органов государственной власти и другие участники торжеств возложили цветы к подножию памятника святителю Георгию Канисскому. В завершении митрополит Вениамин окропил молящихся святой водой. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
4: Программа «Радиолекторий» – это уникальная возможность, не выходя из дома, слушать лекции ведущих специалистов по священному писанию, богословию, философии, литургике, истории и культурологии. Беседы ведут преподаватели Санкт-Петербургских духовных школ, Государственного университета и других учебных и научных центров нашего города. Радиолекторий на радио «Град Петров». Ежедневно в 21:40.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.

исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си мажор» из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 119-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 15 главы.
1: Братья, умоляю вас Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь.
0: Послушайте 73-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывки из 17 и 18 глав.
2: В то время подошли к Петру собиратель дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Центром религиозной жизни иудеев был Иерусалимский храм. Это было место, где совершалось богослужение, где люди приносили Богу жертвы, возносили свои молитвы, получали наставления и утешения в нелегких обстоятельствах своей жизни. Но совершенно естественно, что одними молитвенными воздыханиями храм нормально функционировать не мог. Храм надо было содержать. И содержание Иерусалимского храма стоило очень больших денег. В соответствии с законом Моисея было установлено, что каждый иудей мужского пола и старше 20 лет должен был платить храмовый налог, равный 2 драхмам. Драхма – это греческая денежная единица. И налог на храм обычно назывался дидрахма, то есть дид, значит, две драхмы, как он и назван в сегодняшнем евангельском отрывке. Сбор налога был хорошо организован, и ранней весной, по нашему календарю в марте месяце, по всей Палестине объявляли о том, что наступило время уплаты налога. Вот, видимо, в это время налоговые власти обращаются к апостолу Петру с вопросом, будет ли его учитель платить налог. Конечно, вопрос был задан с умыслом и с надеждой, что Христос откажется, ведь Христос не раз вступал в конфликт с законниками именно потому, что не соблюдал внешние формы благочестия, это и нарушение субботы, и несоблюдение ритуальных омовений, и общение с грешниками и так далее. И здесь они надеялись, что он откажется платить налог на храм и даст духовным вождям еврейского народа очередной повод обвинить себя в нарушении закона. Апостол Петр ответил, что его учитель заплатит налог, после чего пошел и рассказал об этом Спасителю. И Христос в ответ произнес такую своего рода притчу. Он говорит: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр ответил ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уточку, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир», это денежная единица, «возьми его и отдай им за меня и за себя». Статир был равен 4 драхмам, а, как я уже сказал, 2 драхмы – это была подать на храм, значит, 4 драхмы – это за 2 людей, то есть за самого Христа и за апостола Петра. Что означают эти слова? На предложение заплатить налог на храм Христос в иносказательной форме говорит следующее. Когда царь облагает народ налогом, то уплата налога не распространяется на его собственную семью, на детей, на близких людей. Собственно, цари и налог-то собирают во многом для того, чтобы содержать свой дом и свою семью. А храмовый налог собирался для дома Господня. Но Христос-то Сын Божий. И разве может на Сына распространяться обязательство платить налог, который собирался на дом Его Отца? «Я и Отец одно есть», — говорил Христос. Так что же, ему надо платить налог самому себе, что ли? Но, тем не менее, он сказал, что налог надо заплатить. Заплатить, чтобы нам не соблазнять их. В Новом Завете слово «соблазн», по-гречески «скандал», откуда наш скандал, всегда употребляется в особом смысле. Соблазн означает быть камнем преткновения на чем-либо пути, побудить кого-либо своими действиями и своим примером сойти с пути истинного и пасть. Другими словами, Христос ответил апостолу Петру следующее: «Я Сын Божий, и мне нет необходимости платить налог на храм, который является домом Отца Моего, видимым местом особого божественного присутствия. Но если я не заплачу налог, то мои действия могут вызвать соблазн народе, показаться соблазнительными и послужить примером к тому, чтобы и другие люди не платили налог на храм Божий, а значит, его не на что будет содержать». Вот иногда мы в жизни своей претендуем на то, чтобы быть исключением из правила. И ведь действительно бывают в нашей жизни какие-то неординарные ситуации, когда быстро приходится принимать решения и совершать действия или говорить слова, выходящие как бы за рамки общепринятых норм человеческого общежития. В таких ситуациях мы себя быстро оправдываем, потому что иначе-то, собственно, и поступить-то было невозможно в такой ситуации. Это, конечно, случается. Но вот в чем опасность действий такого рода. Особенно если человек обладает авторитетом, то его действия в какой-то исключительной жизненной ситуации могут быть восприняты другими как руководство к действию в повседневной жизни, как норма жизни и как модель поведения. Но действительно, если он так поступает, то почему я не могу? Как правильно гласит пословица, дурной пример заразителен. Почему очень важно, чтобы воспитание человека, процесс формирования его личности аккумулировался добрыми примерами и положительными героями. Но вот еще о чем следует сказать в связи с темой сегодняшнего Евангелия. Как вы знаете, в нашей стране не существует налога на храм. Кстати, в отличие от многих европейских протестантских стран, государство финансово не участвует в жизни церкви. Точнее, участвует, но в обратном смысле. Если в Древней Палестине чиновники собирали налог на храм, то сегодняшние чиновники собирают налог с храма. И церковь существует исключительно на пожертвования людей. Вот все то, что мы приобретаем в храме за деньги, будь то свечи, иконы, книги или плата за молебен, панихиду, крещение, венчание и так далее, вот все это не должно восприниматься как торговая операция. Хотя внешне это может быть выглядит именно так. Происходит обмен денег на товар или на услугу. Наверное, налоговая инспекция воспринимает происходящее именно таким образом и никак иначе. Но человек, приходящий в храм, должен понимать, что любой рубль, любая копейка, оставленная им в храме, это не просто покупка чего-либо. Это в первую очередь его жертва на храм, на достойное содержание Дома Божия. Да, естественно, с этих средств выплачиваются зарплаты духовенству, служащим, певчим, оплачивается электричество и все остальные коммунальные службы. Эти деньги поддерживают функционирование наших храмов. и к тому же достойно функционирования. Ведь как важна церковная эстетика? Она во многом определяет внутреннее расположение человека к молитве. Вот давайте вспомним историю с посольством князя Владимира. Что повлияло на выбор именно православной веры? Ну, конечно, в первую очередь промысел Божий. Но послы-то на что столь восторженно отреагировали? На великолепие службы и церковного убранства храма Святой Софии в Константинополе. Ведь не знали православного учения ни сам князь Владимир, ни его послы. В общем-то, толком и не знали, какую веру принимают, но увидели, услышали, приехали в Киев и сказали, не знали, где были, на небе или на земле. И Русь стала православной. И сегодня внешние факторы богослужения оказывают очень большое влияние на нашу духовную жизнь. Ведь каждый прекрасно понимает, что молиться приятнее в храме светлом, чистом, украшенном, а не где закопченный потолок и ободранные стены. Более расположение к молитве, когда служба идет торжественно, и духовенство облачено в ризы по своему материалу и качеству соответствующие и их сану, и тому высокому служению, которое они совершают. Облачение не должно быть похожим на лохмотье, это просто грех. А как возвышает нашу душу хорошее церковное пение? Хорошее и по репертуару, и по исполнению. Но вот для того, чтобы обеспечить этот молитвенный настрой прихожан, нужны деньги. Потому что и реставрация храмов, и церковная утварь, и содержание профессионального хора, и строительство новых храмов, да и не только храма, но и вся церковная структура с духовными школами, с приютами и больницами, которые находятся в епархиальном ведении. И то, что вы меня сейчас слышите, что функционирует радио Санкт-Петербургской митрополии, вот все это вместе взятое требует огромных материальных средств. Церкви эти средства брать неоткуда. Но она получает их как Божью милость через людей, через конкретных людей, в жизни которых храм Божий занимает центральное место. И любовь к Богу, которых проявляется не на словах, а на деле. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: В исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора прозвучало песнопение Божественной литургии «Единородный Сыне» композитора Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 8 августа, 26 июля по старому стилю, празднуется память преподобной мученицы Параскевы Римской, жившей во II веке. Сегодня вспоминаются несколько священномучеников, живших в то же время и пострадавших за Христа около 305 года. Ермолай, Ермип и Ермократ. Они служили в Никомедии до 303 года, когда там были сожжены многие христиане, и христианская церковь была почти уничтожена. Эти три иерея, уцелевших после очередного гонения, остались тайно жить в Никомедии, где в то время жил и будущий великомученик Пантелеимон, память которого празднуется на следующий день. Иерей Ермолай просветил юношу светом Христовой веры. От него будущий великий святой принял крещение. Священномученики Ермолай, Ермип и Ермократ были схвачены вместе с великомучеником Пантелеимоном и обезглавлены. Произошло это в 305 году. В этот день также празднуется память преподобного Моисея Угрина, то есть венгра, Печерского. В молодости вместе с братом Георгием он поступил на службу к сыну святого равноапостольного великого князя Владимира, Борису, также прославленному в лике святых, как святой страстотерпец. Вместе с ним был убит и брат преподобного Моисея. После убийства князя Бориса Моисей претерпел множество испытаний в польском плену и лишь последние 10 лет жизни провел иноком в Киево-Печерском монастыре и скончался около 1043 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня совершается память священномученика протоиерея Сергия Стрельникова, принявшего мученический венец в 1937 году в Марийской АССР. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобной мученицы Параскевы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святая преподобная мученица Параскева родилась в Риме. Она была единственной дочерью благочестивых христиан. Ее родители Агафон и Политая были бездетны, но усердной молитвой спросили у Бога ребенка. Родившуюся девочку назвали Параскевой, дословно в переводе «пятница». Так как она родилась в пятницу, мать научила святую Параскеву молиться и с усердием, и с любовью посещать храм Божий. Христианское воспитание принесло свои плоды. Святая Параскева с юности полюбила чтение Священного Писания, была кроткой и смиренной, исполненной пламенной любви ко Христу Спасителю. После кончины родителей святая Параскева стремилась к духовному совершенству, раздала имущество бедным, приняла иноческое пострижение и, подражая святым апостолам, стала ходить по городам и селениям, проповедуя Слово Божие. Видя успех ее проповеди, иудеи клеветали святую перед императором Антонином Пием. Он приказал привести к себе святую Параскеву и пытался убедить ее отречься от Христа. Тогда ее подвергли пыткам, бросили в медный котел, наполненный горящим, кипящим маслом и смолой. Однако святая мученица осталась невредимой. Император, желая проверить, горячо ли содержимое котла, приказал святой Параскеве брызнуть на него из котла. Святая исполнила повеление, и смола, попавшая на лицо императору, выжгла ему глаза. Раскаявшись, Антонин стал просить у святой мученицы прощения, и она исцелила его. Видя силу молитвы святой, император и многие из его слуг приняли святое крещение. Отпущенная на свободу, святая Параскева вновь отправилась по разным городам с проповедью христианского учения. В одном городе, где правителем был некто Асклепий, Святую схватили, вновь предали суду. Убедившись, что она не отречется от Христа, мучители бросили ее в пещеру, где жил змей, и куда бросали приговоренных к смерти преступников. Святая Параскева крестным знаменем поразила змея и осталась невредимой. Увидев такое чудо, Асклепий и его приближенные уверовали в Христа. Вновь святая Параскева отправилась проповедовать учение Христа Спасителя. В другом городе местный правитель по имени Тарасий подверг святую многочисленным жестоким пыткам, а затем приказал отсечь ей голову мечом. Позднее мощи святой преподобной мученицы Параскевы были перенесены в Тарасию.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Моисея Угрина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Моисей Угрин был родом из Венгрии. Он пришел на Русь вместе со своими братьями святым Георгием и Ефремом в начале XI века и поступил на службу к ростовскому князю святому страстотерпцу Борису. После смерти князя святой Моисей нашел приют в Киеве у сестры святых страстотерпцев Бориса и Глеба Предиславы. Вскоре после этого польский король Болеслав захватил Киев. Выбитый из города великим князем Ярославом, он увел в плен двух сестер князя и многих бояр с их слугами. В числе других святой Моисей в тяжелых оковах был отведен в Польшу и заключен в темницу, где томился 5 лет. Находясь в темнице, преподобный Моисей усердно молился Господу и дал обет: если вернется в Киев, принять монашеский постриг и оставшиеся дни своей жизни посвятить служению Богу. Испытывая искренность его желания и верность данному обету, Господь попустил святому Моисею тяжелые искушения. Однажды его увидела знатная молодая полячка, муж которой погиб в походе на Киев. Она поразилась красотой и стройностью преподобного Моисея и воспылала к нему нечистой страстью. Панна за большие деньги выкупила святого Моисея, одела его в роскошные одежды, предоставила в его распоряжение свое имение, повелела слугам почитать его как своего господина. За все это она требовала от преподобного одного – вступить с ней в брак. Но святой был верен своему слову и отверг предложение. «Праведники спасались и в брачной жизни, — говорил преподобный Моисей, — но я, грешный, не могу спастись женой, нужно быть верным своему слову». Тогда панна стала угрожать ему, но святой отвечал: «Бог — моя защита, ничего не боюсь». Господь дал возможность преподобному Моисею исполнить желание его сердца. К нему пришел афонский чернорисец и постриг его в монашество. Узнав об этом, искусительница приказала бить святого палками, пока не снимет монашеское одеяние. Когда преподобного немилосердно избивали, он говорил: «Бейте, но не требуйте невозможного». Тогда панна пожаловалась королю. Болеслав сначала уговаривал святого исполнить желание панны, но, видя безуспешность своей попытки, разрешил делать с праведником все, что она захочет, и в угоду ей изгнал из своих владений всех монахов. Преподобный Моисей предсказал Болеславу и полячке скорую гибель. В течение 4 лет панна пыталась совратить святого Моисея, доходя в своем стремлении до крайнего бесстыдства. Когда же все меры оказались безуспешными, она приказала оскопить святого и сделать его евнухом. Господь не оставил подвижника без отмщения. В 1027 году Болеслав внезапно умер, в народе произошел мятеж, во время которого были убиты многие паны, в том числе и нечестивая панна. Преподобный Моисей был настолько измучен и истерзан, что только через несколько лет после улучшения здоровья отправился в Киев. Святой Моисей пришел в пещеру к преподобному Антонию и в течение 10 лет подвязался там в посте и молитве. За великое целомудрие Господь дал преподобному Моисею власть исцелять плотские страсти. 26 июля 1043 года он мирно почил и был погребен в ближних Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.

Песнопение божественной литургии, херувимская песнь, знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Николая Кедрова «Сына» прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что наморал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз повели разговор о том, что в посвящении пушкинского романа, где впервые звучит слово «поэзия», Пушкин строит такую очень красивую фигуру мыслительную. Он посвящает свой роман в стихах, то есть поэтическое творение, человеку, Петру Александровичу Плетневу, который являет пример глубоко поэтичного человека, достойного души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты, говорит Пушкин. Перед нами встает некоторый вопрос. Вопрос о том, в каких отношениях находятся между собою поэзия жизни, то есть поэтичность глубокая самой жизни, и поэзия как форма литературы. И Пушкин склоняется к тому, что поэзия жизни выше, чем литературные произведения. Ну, например, у него есть одно письмо к Александру Бестужеву, где он говорит о своей поэме «Кавказский пленник». Он говорит: «Пленник зелен, и перед поэзией кавказской природы поэма моя — голиковская проза». Ну, Голиков — это второстепенный автор. То есть Пушкин говорит, что если поставить рядом кавказского пленника и сам Кавказ с его невероятной поэтичностью, мощью, таинственностью, то любые слова превращаются в прах. Поэма моя — голиковская проза. И, вероятно, вот эту тему соотношения искусства и жизни, поэзии и жизни,

0: и поэзии в литературе. Эту тему Пушкин и Плетнев как-то обсуждали. У Петра Александровича Плетнева есть такое стихотворное послание к Пушкину. Оно довольно длинное, поэтому я бы не стала его вам читать полностью. Но, тем не менее, я хочу прочесть некоторые строфы, некоторые моменты этого стихотворения. Оно было написано в 1822 году, опубликовано позже, в 1824, ну, то есть как раз тогда, когда Пушкин пишет первую главу Онегина. И вот Плетнев говорит: «Притворство прочь, на поприще моем я не свершил достойное поэта. Но мысль моя божественным огнем в минуты дум не раз была согрета. В набросанных с небрежностью стихах ты не ищи любимых мной созданий. Они живут в несказанных мечтах. Я их храню в толпе моих желаний». То есть, смотрите, Плетнев здесь признается в том, что он не обладает даром превращать свои мечты, образы, мысли, которые действительно вдохновлены божественным огнем и которые он хранит в своем сердце, превращать их в слова. «В набросанных с небрежностью стихах ты не ищи любимых мной созданий. Они живут в несказанных мечтах. Я их храню в толпе моих желаний». И дальше в этом же послании Плетнева к Пушкину звучит другая очень важная мысль, которая тоже Пушкину не чужда совершенно. Плетнев говорит о том, что поэт — это некоторое особенное существо. Это тот, кто свободен внутри разных необходимостей жизни. Вот он говорит: «Но жизни цепь, ты хладно скажешь мне, презрительно для гордого поэта. Он духом царь в забвенной стороне, он сердцем муж в младенческие лета». Причем заметьте, что вот эта мысль о независимости поэта, она как будто вкладывается в уста Пушкина, к которому обращено это стихотворение. И, наконец, важен сам финал вот этих стихов, где Плетнев говорит о том, что ему не дано было стать поэтом, но он будет жить бессмертием милых ему людей. «В моей тоске я видел их унылых, мне в славе их участие дано, я буду жить бессмертием мне милых». И дальше он говорит: «С любовью моей к поэзии, в душе с тоской глубокой, быть может, я под бурей грозных дней склонюсь к земле, как тополь одинокой». То есть получается, что человек, у которого есть чуткость к поэзии жизни, вовсе не обязательно становится поэтом, литератором, профессиональным поэтом, что называется. И вот здесь тоже, мне кажется, становится понятно, если эти все вещи учесть, почему Плетневу Пушкин посвящает Евгения Онегина. Дело не только в том, что они дружили, и не только в том, что Пушкин был благодарен своему издателю. А дело еще и в том, что Пушкин Онегиным как будто бы приобщает к поэзии всех нас. То есть мы можем не быть гениальными писателями, но если мы являемся открытыми и чуткими читателями, то в этот момент поток поэзии начинает проходить и через нас. «Я буду жить в бессмертии мне милых». Да, «мне в славе их участие дано», можем мы повторить за Петром Александровичем Плетневым, потому что поэт соединяет нас вот в этот самый, опять же, по слову Плетнева, искусство общий круг. Искусство в общий круг, как братьев нас навек соединили. Вот это важная и очень интересная тема. Ну, кроме того, конечно, давайте взглянем на то, что Пушкин слово «поэтическое» или «поэзия» использует в своих примечаниях к Евгению Онегину для того, чтобы показать высокий статус каких-то явлений жизни. Например, вот он нам показывает, как Онегин зевает в театре: «Балеты долго я терпел, но и Дидло мне надоел». К этому месту Пушкин ставит примечание: «Балеты господина Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной». один из наших романтических писателей, находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе. Ну, в вариантах, в рукописях этого примечания, там даже иногда говорится не один из наших романтических писателей, а там стоит А.П., то есть Александр Пушкин. Вот балеты господина Дидло исполнены живости воображения, прелести необыкновенной, и в них больше поэзии, чем во всей французской литературе. Или же другое примечание. Там есть в первой же главе в описании бала «Бренчат кавалергарда шпоры». Пушкин пишет: «Нетучность. На балах кавалергарды, офицеры, являются так же, как и прочие гости, в вицмундире и башмаках. Замечание основательное, но в шпорах есть нечто поэтическое. Ссылаюсь на мнение А. И. В. А. И. В. — это тригорская барышня Анна Ивановна Вульф, Нетти, которой Пушкин посвящал стихи, ухаживал за ней во время Михайловской ссылки и так далее, и так далее. То есть получается, что для Пушкина вот этот эпитет поэтический возникает тогда, когда он хочет повысить статус какого-то явления, да, поставить его на более высокое место в ценностной иерархии жизни. Ну, давайте мы на этом остановимся, а в следующий раз завершим разговор о посвящении к Онегину, которое обращено к Петру Александровичу Плетневу.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал вальс из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомство со страницами книги «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония.
5: «Я хочу поговорить сегодня, — говорит владыка Антоний, — о трех встречах. О встрече с Богом, о встрече с собой и о встрече с человеком. С Богом мы встречаемся тогда, когда Он нас взыщет. Спаситель нам сказал: «Стучите, и отверзится вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. И мы можем стучать порой долго, потому что Господь знает, что мы не готовы для встречи, не готовы оказаться лицом к лицу живым Богом. Ибо встретиться с Богом — это всегда прийти на суд. Это тоже как встретиться с безусловной красотой, безусловной истиной, безусловной правдой. Перед лицом этой красоты, этой истины, этой правды, в конечном итоге божественной святости, мы стоим безответными. И поэтому часто Господь ждет того времени, когда мы достаточно созреем, чтобы произнести над собой суд, и когда мы станем способными принять и Его безусловный, справедливый, нелицеприятный суд, но в нем увидеть не свое осуждение, а Божий призыв, Божий зов к тому, чтобы нам вырасти в полную меру человеческого достоинства, нашего человеческого призвания стать человеком в полном смысле этого слова. И переживая этот опыт встречи с Богом, которая является одновременно нашим спасением и страшным судом, пророк Исаия, а за ним апостол Павел, говорили: «Страшно впасть в руки живого Бога». Послание к евреям, глава 10, стих 31.
0: И еще есть в этой встрече другое. Когда Господь ее допускает, когда Он решает, что настало время, что мы созрели, что мы можем стать лицом к лицу с Ним и Его судом, с Его спасением, встреча с Богом всегда является началом новой жизни. Но такой новой жизни, которая не обязательно является более легкой, более привлекательной, а новой в том смысле, что эта жизнь в каком-то смысле ничем не похожа на нашу обычную жизнь. Это жизнь, в которой царствует правда Божия, а не правда человеческая. Истина Божия, а не человеческие истины. Божие измерение, а не человеческие измерения. Это новая жизнь, в которой мы должны вырасти и жить в меру самого Христа, взять на себе ответственность за жизнь мира, так же, как Христос вместе с Ним и той же ценой, как Христос, берет эту ответственность. Когда Иаков и Иоанн просили Его о том, чтобы сесть по правую и левую сторону Его славы, когда Он придет победителем, Он им сказал: «А готовы ли вы пить чашу, которую Я буду пить? Креститься крещением, которым Я буду креститься, то есть погрузиться, если нужно, в тот ужас, в который Я буду погружен». Об этом нам говорит и это раскрывает перед нами вся Страстная Седмица.
5: Это первая встреча. Когда соблаговолит Господь приблизиться так, чтобы мы могли стать перед Ним, тогда начинается наша судьба. Тогда перед нами встает вопрос: «Как я отвечу на зов Божий?» Конечно, в теории мы все отозвались бы. Мы все отзываемся, безусловным согласием, безусловной готовностью. Но на деле это не так. Да, пока мы не поставлены перед лицом испытания, пока наша вера, наша преданность не испытываются опасностью, риском, мы готовы. Но когда вдруг перед нами встает испытание, мы не всегда отвечаем на него той же готовностью. Вторая встреча. Встречи с самим собой. Казалось бы, мы все время живем с собой. Казалось бы, нам не с кем встречаться. На самом деле есть с кем. Есть в каждом человеке глубины, куда он боится заглянуть. Есть в каждом человеке внутренний разлад, которого он страшится. Остаться с самим собой — одна из самых страшных вещей, которые могут случиться с человеком, если он этого не делает по собственному почину, а только по необходимости. Быть перед лицом себя самого, без прикрас, без защиты, без всего того, что мы ставим между этим порой страшным или просто пугающим, или прямо вызывающим отвращение видением и нашим взором. Больше всего нам мешает стать перед самими собой именно этот страх. Что я увижу, если откроются мои глаза? Что я увижу, если снимется завеса? Когда мы этому себя подвергаем, мы часто испытываем сначала просто скуку. Мы привыкли развлекаться. Мы привыкли отвлекать собственное внимание от себя тысячу вещей, из которых многие сами по себе и хороши, и достойны внимания, но которые мы употребляем, чтобы закрыться от пугающего нас одиночества. А когда мы начинаем заглядывать глубже, нам порой делается страшно. Не от того, что мы видим, а от того, что мы вступаем в совершенно нам неизвестную область. Кто знает, какие чудовища поднимутся из этих глубин? Сколько злобы, сколько горечи, сколько лжи, сколько неправды, сколько страха, сколько жадности и душевной, и духовной, и телесной, сколько вражды, сколько холодного безразличия, сколько жестокости я увижу, если загляну в себя. И нам действительно страшно заглянуть.
0: Но если мы этого не делаем, если мы отказываемся от этой самой страшной, самой пугающей встречи, то мы никогда не найдем в себе мужества ни Бога встретить, ни человека. Бога, потому что Бог проливает в наши глубины свой неумолимый свет. Свет, который раскрывает перед нами все то, что мы покрываем тьмой, все то, что мы закрываем от себя. Потому что ни одно легкомыслие, ни одна забывчивость или безразличие нам мешают встать перед Богом, а сознание «стань я перед Ним» не только должен я начать жить по-новому, потому что, став другом Божиим, я не могу больше жить, и словно я Ему враг или чужой. Но тогда передо мной раскроется то, чего я не хочу видеть. Иоанн Кронштадтский в своем дневнике отмечает, что Бог нам никогда не раскрывает того, от чего мы можем отшатнуться, пока не увидит, что в нас созрела достаточная вера и окрепла надежда. И только тогда дает Он нам видеть нечто из того, что Он в нас видит всегда. Он раскрывает перед нами нас самих в нашей жадности и в нашем уродстве, только когда Он уверен, что мы можем устоять и выдержать это видение. И поэтому, когда, по милости Божией, заглянув в себя, или просто потому, что кто-то отдернул завесу и заставил нас увидеть что-то, чего мы не хотели раньше видеть, мы увидим себя более страшными, более неприглядными, мелкими, жадными, жалкими, чем мы думали. И тогда мы, с одной стороны, должны это осознать, но, с другой стороны, вспомнить себе в укреплении, что Бог нам этого не дал бы узреть, если бы Он не знал, что мы можем устоять перед этим видением. В каком-то отношении можно сказать, что способность видеть себя все более худшим и худшим искренне, по-настоящему, в свете Божьем, говорит о том, что Бог нам все больше и больше доверяет, что Он все больше и больше видит в нас способность сразиться со злом и победить, конечно, только с Его помощью. Поэтому, хотя есть этот ужас и боль видения зла в себе, должно быть одновременно сознание, что это знак Божьего доверия. И на это доверие должно, конечно, отозваться достойно, так, чтобы это доверие было дано не напрасно.
5: Третий род встречи — встреча с нашим ближним. Причины, почему она не случается или почему она часто бывает такая неполная, сложные. В основе можно сказать, что безразличие слепо. Если человек, который передо мной, мне до конца безразличен, если мне никакого дела нет до его судьбы и до его личности, я никогда не окажусь способным ни судьбу его прочесть, ни личность его познать. А безразличие, холодность, беспечность, наша способность пройти мимо человека неизмеримы. Мы закрываемся от самых близких людей этим безразличием и остаемся слепы, бесчувственны. Мы улавливаем поверхность событий и самые очевидные человеческие реакции, но не понимаем ни событий, ни реакций. Активная злая нелюбовь, ненависть, отвращение имеют другие свойства. Они нам позволяют видеть только дурное, только безобразное, только уродливое в человеке. Больше того, они превращают безобразное в уродливое то, что на самом деле порой прекрасно, но нам не подстать. Что прекрасно, но нам непонятно, потому что эта красота нам чужда. Видеть по-настоящему может только любовь. Божественная любовь видит все. Человеческая ограниченная любовь способна прозреть во многое, при условии, что есть хоть какая-то доля человеческой любви, способной отрешиться от себелюбия, способной обратить действительно свое внимание на другого. Господь нам открывает видение той красоты, которую Он видит в человеке. Много лет тому назад отец Евграф Ковалевский говорил: «Когда Бог смотрит на человека, Он не видит в нем добродетелей или совершенств, которых в нем еще нет, но Он видит в нем неувидаемую его красоту». И вот любовь открывает перед человеком видение красоты, порой еще не раскрывшейся, которая может быть под спудом, под завесой, но есть там. Бог, глядя на нас, изуродованных грехом, видит нас, как мы можем видеть древнюю икону, которая подвергалась осквернению, от которой осталось, может быть, очень немногое. Но если такая икона дается в наши руки, с какой бережностью мы на нее смотрим, как мы переживаем с внутренним чувством ужаса и боли, что святая икона могла быть осквернена, что такая красота могла подвергнуться изуродованию. Как бережно мы ее держим в руках, словно раненого человека, словно бойца, который пострадал в бою, который, может быть, и при смерти, но в котором остается нечто незабываемое по величию и по красоте. Так нас видит Бог. Но тогда, как икона может быть непоправимо испорчена, человек непоправимо испорченным не бывает никогда.
0: И то же самое можно сказать о человечестве в целом, которое тоже совокупно несет в себе образ Божий, несмотря на то уродство, которое всегда бросается в глаза. Но бросается в глаза поверхностное. Феофан Затворник говорил: «Золото на дно идет, стружки по поверхности речки плывут». Это нам надо помнить. Когда мы видим, как плывут стружки, не думать, что кроме них ничего нет в этой реке. И вот перед каждым из нас задача встречи с нашим ближним. Для этого надо научиться смотреть с целью увидеть, слушать с целью услышать. И это нам нелегко дается, это нас страшит. Потому что услышать — это значит связаться с судьбой человека. Увидеть — это значит связаться с судьбой человека. Встречается нам знакомый или посещаем мы больного и спрашиваем: «Ну как?» И наш знакомый или больной глядит на нас с надеждой и со страхом. Неужели этот человек поставил вопрос, на который он хочет получить ответ? Неужели этот человек хочет узнать и, значит, соединить свою судьбу с моей? Из глаз, из звука голоса звучит и надежда, и страх. И человек часто отвечает: «Да ничего, спасибо». И как часто бывает, что мы довольствуемся этими словами. Эти слова нас освободили. Он нас не затянул в свою судьбу, в свою беду, не потребовал нашего участия. Он не сказал того слова, после которого я уже не могу отвернуться с безразличием. Я смотрел ему в глаза и увидел мольбу, надежду, страх, но я закрыл свои глаза и услышал только слова, и теперь я свободен. Я знаю, что ему, да ничего, не так плохо, а значит, и хорошо, может быть. А услышь ты звучание голоса, вглядись ты в глаза и увидь выражение этих глаз, и уже нельзя так уйти. Но если это допустить, то надо отозваться и не только добрым словом, не только мгновенным поступком, а завязав отношения или вступив в круговорот событий и отношений, которым, может быть, не будет до конца. И каждый думает: неужели не хватает у меня своего горя, своей заботы? Или просто: неужели я дам этому дню, который изо всех дней такой тихий, спокойный, радостный, вдруг омрачиться одним словом этого человека? Да, я его люблю, но он может все одним словом разрушить. Лазурь, весенний день превратится в пасмурный, холодный зимний вечер. Все будет покрыто туманом, все станет холодным, радость моя потухнет. И мы отходим.
5: И вот тут нужно в себе воспитать очень много мужества, чтобы заглянуть человеку в глаза, с тем, чтобы увидеть правду его слов, вслушаться в звук голоса, чтобы услышать правду или ложь в этих словах. И нужно порой много мужества, чтобы сказать человеку: «Не притворяйся, не лги, не говори мне, что хорошо, это неправда. У тебя душа болит, тебе страшно, тебе одиноко, и ты больше не веришь, что даже твой друг, самый близкий, отзовется. Ты меня отстраняешь, потому что ты изверился в человеческой отзывчивости». Для того, чтобы найти в себе это мужество, надо преодолеть многое. Первое — это себелюбивый страх о том, что моя спокойная жизнь может вдруг стать неспокойной, что мое благополучие может заколебаться, что свет может померкнуть, что радость может затмиться. Мы всегда о себе думаем и себя переживаем, будто мы — центр нашей собственной жизни, да и жизни других. Помните притчу Христову о добром самарянине? Законник спрашивает Христа: «Кто же мой ближний?» Он чувствует, что центр он сам, и оглядывается вокруг. Кто ближний? Христос ему отвечает: «Ты ближний тому, кто в тебе нуждается. Он — центр. Ты призван войти в его нужду». Вот этого мы не умеем делать, не умеем ощутить, что не я в центре, что всякий человек, который около меня, и близкий, и дальний, и встречный, и поперечный, имеет свою полную, законченную судьбу. И он для Бога так же дорог, для Бога он значит так же много, как и я. И если бы меня вообще не было, этот человек был бы таким же значительным в глазах Божиих. Я могу быть случайным обстоятельством в его жизни, или проходящим, или добрым, или злым. Но этот человек существует сам по себе перед Богом. Он не часть моей жизни, не обстоятельства в моей жизни, он человек. Он призван Богом жить, его познать и достигнуть той полноты, которая есть в одном Боге. Призван войти в Царство Божие. Над этим надо задумываться и чаще, и глубже, потому что это для нас неестественно.
0: Кроме того, мы друг с другом обращаемся в той или иной мере или как паразиты, или как жадные звери. Как часто мы живем друг другом, как бы пожирая друг друга, отнимая у человека покой, радость, сердечную чистоту и столько богатых его свойств, питаясь ими, пользуясь ими. Нам надо научиться не брать, а отдавать, не ожидать ничего в обмен или в награду. Это Христовы слова, а не мои. Давать так же щедро, как нам дано от Бога. Даром вы приняли, даром и давайте. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. Чего у нас нет, чтобы мы не приняли? Чего у нас нет, чтобы мы не получили или от божественной, или от человеческой любви? и поэтому надо установиться так, что мое призвание — быть внимательным, вдумчивым другом и слугой моего ближнего. Все, что у меня есть, я должен быть готов ему дать и никогда не потребовать обратно, и никогда не упомянуть о том, что я чем-то пожертвовал для него, и никакой благодарности не ожидать, потому что дать, послужить активно, вдумчиво, умно, полюбить человека — это самое высшее, что нам может быть дано. Это наша привилегия, это даже не наш долг. И последнее, что мешает нам встретить человека, это страх. Что другой человек может у меня отнять? Какой опасности он может меня подвергнуть? Это очень реально, потому что все мы друг для друга опасны, поскольку все мы жадны, поскольку все мы себелюбивы, поскольку мы себя или своих ощущаем центром жизни. И вот нам страшно перед ближним, и ближнему страшно перед нами. И эти два страха, две жадности, два себялюбия замыкают двух людей, которые могли бы быть лицом к лицу или друг перед другом. Отец Лев Желе как-то сказал: «Мы боимся заглянуть человеку в глаза, потому что не можем этого сделать без того, чтобы и он мог заглянуть в глубины нашей души». Вот чего мы боимся и в переносном смысле, и в прямом.
5: В первом случае, когда Бог открывается нам в этом сложном сопоставлении, сочетании суда и спасения, осуждения и воскресения, в тот момент мы до конца полны этого чуда. Но потом перед нами встает очень конкретный вопрос. Господь мне предложил свою дружбу. Он мною так дорожит, что всю свою жизнь и всю свою смерть и всю страсть Гефсиманскую готов отдать мне и для меня. И эта жертва так велика, что я должен бы отозваться на нее всем, если не смертью, то всей жизнью во всяком случае. Не требует ли он от меня слишком многого? Если бы только он меня полюбил слегка, я бы мог ответить ему так же, легкой любовью, легкой дружбой. Но быть так любимым требует от меня соответственной любви. Если Бог всей жизнью и всей смертью меня любит, и я должен отозваться всей жизнью и всей смертью. Не лучше ли укрыться? Страшно впасть в руки Бога живого. Любовь может быть так же страшна, как ненависть, если только нам понять, что мы не можем ее принимать, не отозвавшись соответственно.
0: И вот тут перед каждым из нас вопрос стоит во всей остроте. Мы закрываемся от Божьей любви. Мы не задумываемся над тем, что она значит, какая ее мера, не только потому, что мы легкомысленны или пусты, а потому что очень было бы страшно соответственно отозваться. Бог говорит в Евангелии, мы слышим Его слова, Он говорит нам, «Если ты хочешь вырасти в полную меру своего человечества, если ты хочешь стать достойным человеком, вот перед тобой картина того, каким ты должен быть». И вместо того, чтобы воспринять это как потрясающую картину красоты, к которой мы призваны, мы говорим: «Это заповеди Божии, это Божие приказания, мой долг — попробовать их исполнить». И отношение взаимной любви, все наше соотношение с Богом, мы превращаем в попытку принять Его заповеди, будто это внешние приказы, и свести их до минимума, найти способ, чтобы они были наименее требовательны. И тогда вместо христианской жизни получается изуродованное Евангелие.
5: Вот три встречи. О четвертой я ничего не хочу сказать подробнее того, что еще в VI веке святой Максим Исповедник говорил. «Человек создан как гражданин двух миров. Своей плотью и душевностью он принадлежит этому земному, вещественному миру, но своим духом он принадлежит Богу». И призвание человека, во-первых, в себе соединить божественное и земное начало, а во-вторых, найдя путь к Богу, увлечь за собой всю тварь. Это наше призвание. Так ли мы смотрим на окружающий нас мир? Являемся ли мы вождями этого мира в Царство Божие? Строим ли мы град человеческий, который был бы впору в меру града Божия? Относимся ли мы к вещам, к природе, к видимому миру, который нас окружает, с тем благоговением, которое мы должны к нему иметь, помня, что все вещество этого мира стало сродни Богу через воплощение Христа, через Его плоть?
0: Святой Симеон Новый Богослов говорил: «Если ты хочешь научиться молиться чисто, научиться чистой молитве, примирись с Богом, примирись с собой, примирись с ближним, примирись с вещами, которые ты трогаешь». Задумаемся над тем, каково наше соотношение, пишет Владыка Антоний. Есть ли встреча между нами и Богом? Жаждем ли мы этой встречи не для того, чтобы получить от Бога больше того, что Он уже дал, а для того, чтобы сродниться с Ним и стать на земле как бы Его голосом, Его сострадательным взором, Его руками? Находим ли мы в себе достаточно мужества, чтобы войти в себя и стать цельными, а не раздробленными внутренне? Преодолеть не только напряжение, но и войну, которая идет между умом и сердцем, волей и желаниями, плотью и правдой в нас. И как мы смотрим на ближнего? Встречаем ли мы когда-либо даже самых нам дорогих и близких? И чем являемся мы для мира, который Бог создал на блаженство вечное? Злом или добром? Вождями или губителями? Дорогие слушатели, прозвучала пятая передача по страницам книги «Человек перед Богом», составленной по беседам Владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.
6: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюссе-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем сегодня наш цикл, посвященный великим подвижникам русской земли, преподобному Серафиму Саровскому и связанному тесными духовными связями с ним священному ученику Серафиму Чичагову. В этих программах моим собеседником является профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. Отец Георгий в последней нашей передаче остановился на завершении прославления преподобного Серафима Саровского, которое, как мы выяснили, состоялось благодаря огромным трудам священномученика, будущего митрополита ленинградского Серафима Чичагова. Дальше мы должны поговорить о судьбе Серафима Чичагова, который на этот момент был еще архимандритом и, видимо, через какое-то время был рукоположен во епископа. Отец Георгий, как это происходило?
1: После канонизации преподобного Серафима Саровского архимандрит Серафим остался в привычной для себя монастырской жизни, вероятно, с намерением еще довольно долго ее продолжать, тем более, что, продолжая быть настоятелем Суздальского Ефимия монастыря, он написал еще одно житие преподобного, на этот раз Ефимия Суздальского. Действительно, Спасо-Ефимовский монастырь мог стать местом трудов Серафима Чичагова как агиографа. Но 28 апреля 1905 года, пробыв короткое время настоятелем Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, архимандрит Серафим Чичагов был возведен в Успенском соборе Московского Кремля в сан епископа. И вот это служение епископа будет продолжаться в его жизни 32 года, до его мученической кончины. Собственно, он прошел путь во многом характерный для многих епископов синодального периода. Сначала была Сухумская кафедра, Орловская, Кишиневская.
0: Не был викарием.
1: На Сухумской кафедре он был викарием. Везде он проявлял себя иерархом с довольно активной общественной позицией. Был человеком крайне правых монархических убеждений, был поборником строгой дисциплины, в чем, видимо, сказывалось его прошлое военное воспитание. Но всякий раз, отзываясь на злободневные вопросы современной жизни, Серафим Чичагов, безусловно, оставался прежде всего архипастырем. Авторитет его постепенно возрастал, его статус именно архиерея-администратора был известен.
0: А вообще он с радостью это служение нес, епископское, все-таки вот его вдохновение такое, видимо, порыв был именно заниматься пастырской работой. Архиерей все-таки это действительно администратор, наверное, по преимуществу, или все-таки он как человек, уже привыкший нести ответственность, руководить и так далее, совершенно органично перешел к этой стороне церковной жизни?
1: Мне кажется, что в его жизни и служении элемент подлинно монашеского послушания священноначалию был связан с привычной еще со времен пажеского корпуса военной дисциплины. Он сам был человеком глубоко дисциплинированным и требовал подобного же рода дисциплины от других. Показательно, что ведь он в своей жизни испытывал колоссальные метаморфозы. Гвардейский офицер становится приходским священником. Затем приходской священник становится монастырским монахом. Затем настоятелем монастыря достаточно быстро. Но когда священноначалие рукоположило его в сан епископа, он столь же послушно и твердо пошел по этому пути. Действительно, это был архиерей выдающихся административных способностей, но одновременно всегда тяготевший в своей духовной жизни к великим пастырям. Я ведь напомню, что ведь и святой праведный Иоанн Кронштадтский во многом определил его жизнь. И не имея возможности проститься с скончавшимся святым праведным Иоанном Кронштадтским, через полгода он посетил его могилу, и, в общем, это было прощание с еще одним великим святым, которого он, в отличие от преподобного Серафима Саровского, знал не только по письменным источникам, и который открывался ему в его действительно духовных видениях, но который был его во многом собратом и сослужителем. Так вот, оставшись, так сказать, без подобного рода духовного наставника, Серафим Чичуков продолжает свое епископское служение как епископ. И вот здесь я бы хотел упомянуть эпизод, который иногда считается пререкаемым эпизодом в жизни и служении святителя Серафима Чичукова. Я имею в виду его инспекторскую поездку в конце декабря 1911 года в Оптину пустынь. Я бы не хотел подробно углубляться в этот вопрос, отмечу только то обстоятельство, что на имевшего уже общероссийскую известность оптинского старца в Арсенофе поступил донос от одной высокопоставленной паломницы. Донос во многом инспирированный тем, что популярный в великосветских салонах юродивый Митя Косноязычный из города Котельска был изгнан отцом в Арсенофе из Оптиной пустыни. Нам, наверное, трудно представить, что в Оптиной пустыне могли быть подобного рода искушения, но это, тем не менее, было. И вот это раздутое при участии некоторых высокопоставленных паломниц дело, в ходе которого старца в Арсенофе обвиняли в неправедной жизни, было поручено расследовать епископу Серафиму. Он оказался в сложном положении. Для него было совершенно очевидно, что старец в Арсенофе является одним из ключевых авторитетов русской церковной жизни. Очень быстро разобрался в том, что произошло в Оптиной пустыне. Но синодальная система подчас давала возможность из отнюдь не церковных соображений принимать решения в церковной сфере. Поэтому ему нужно было, с одной стороны, продемонстрировать свое осуждение деятельности старца в Арсенофе, с другой стороны, ни в коей мере не умалить его духовный авторитет. И в результате святитель Серафим принимает Соломоново решение, оклеветанного старца в Арсенофе возводят в сан архимандрита и назначают настоятелем древний Старогалутвин монастырь Московской епархии. Однако для самого старца в Арсенофе это было большое испытание. В беседе со святителем Серафимом он говорил о том, что не хотел бы покидать Оптину пустынь. Епископ Серафим вдохновлял его, говоря о том, что он свой духовный опыт должен принести в духовный монастырь, а здесь он просто закиснет. Он употребил именно это слово. «Но я и хочу закиснуть», — сказал преподобный в Арсенофе именно в этом монастыре. Но перевод был осуществлен. Владыка Серафим, конечно же, отдавал себе отчет в том, что он идет на определенного рода компромисс. Но такова была жизнь, и он, будучи уже церковным администратором, понимал, что подчас без компромиссов невозможно принимать ни негативные, но и позитивные решения. И вот как

церковную жизнь. Общение были очень разными людьми. Кажется, оба происходили из дворянской среды, оба достаточно зрелыми людьми активно вошли в церковную жизнь своим творчеством. И насколько органичен был приход в церковную жизнь святителя Серафима, одной жены мужа, ставшего священнослужителем, настолько, я бы так сказал, по-неофитски противоречивым и спорно был путь Сергея Александровича Нилуса, превратившегося из вчерашнего обезбоженного интеллигента в наставника духовной жизни. Действительно, его творчество вызывало интерес у многих, кто возвращался в церковь, но подчас в нем отсутствовала вот в книгах Сергея Александровича Нилуса должная духовная интуиция, отсутствовала необходимая духовная трезвость. Что же касается их пересечения, то тут можно вспомнить о истории, когда во исполнение синодального указа, строго регламентировавшего монастырскую жизнь в Оптиной пустыне, святитель Серафим потребовал удаления Сергея Александровича Нилуса вместе с его венчанной и в прошлом гражданской женой, тяжело, причем уж больной, очень старой женщиной, которая проживала с ним в Оптиной пустыне, из Оптиной пустыни. Действительно, семьи мирян не должны были пребывать в монастырях. Но я хочу подчеркнуть, что в данном случае святитель Серафим проявлял очень глубокую принципиальность. Он прекрасно понимал, насколько высокопоставленный покровитель имеется у Сергея Александровича Нилуса, включая императрицу. Он понимал, что нанесенная им Нилусу обида будет ему инкриминирована как произвол, как своеволие административное, но во имя порядка, который он ссылал прежде на этот раз порядка монастырского, он настоял на удалении Сергея Александровича Нилуса из Оптиной пустыни. Это произошло примерно тогда же. Вот я хочу подчеркнуть, в двух этих эпизодах мы видим, конечно, различный подход святителя Серафима к старцу Варсонофию, к его сложным жизненным обстоятельствам и к Сергею Александровичу Нилусу. А с другой стороны, мы видим готового идти на компромиссы иерарха с человеком бескомпромиссным и отважным. А далее вновь, так сказать, служение архиерейское уже на Тверской кафедре, где он, кстати, восстановил почитание святой благоверной княгини Анны Кашинской. Большой вообще интерес к агеографии сопровождал его. Но здесь он проявляет себя как также архиерей, озабоченный развитием, возрождением активной приходской жизни. Память о нем в Тверской епархии осталась сложной. Он был очень требовательный и строгий архиерей, требовавший очень жесткой дисциплины, но, с другой стороны, архиерей очень активный и деятельный в плане общения со всеми. Я бы хотел привести пример, который тоже характеризует ее весьма показательно. В годы Первой мировой войны, когда многие поповские дети стремились уклониться от призыва на военную службу в действующую армию, поступая после семинарии штатными псаломщиками или стремясь спешно принять священный сан, святитель Серафим на епархиальном собрании заявил, что никто из священнических детей, не отслуживший в армии, не будет им рукополагаться и назначаться на штатные должности псаломщиков, которые давали отсрочку от службы в армии до тех пор, пока они не исполнят своего воинского долга в условиях вот Первой мировой войны. Сам святитель Серафим очень много трудился для того, чтобы оказывать помощь, в частности, раненым, организовывали госпитали. Тоже показательная деталь, казалось бы, отличающая священномученика Серафима от преподобного Серафима Саровского. Но тем важнее для нас их единство в духе. Именно то единство, которое и постоянно присутствовало в их незримо продолжавшихся всю жизнь Серафима Чичагова взаимоотношениях. Конечно, революционные события святитель Серафим воспринял критически. Конечно, и ему пришлось испытать для себя гонения. Я бы не стал об этом говорить подробно. Отмечу только, что на поместном соборе Православной Российской Церкви, который происходил в 1917 году, святитель Серафим играл довольно активную роль, занимаясь проблематикой, связанной с активизацией приходской жизни. Но, собственно, на соборе он возглавлял отдел монастырей и монашества. Конечно, подобно многим нашим архипастрям, он разделил тяжелую участь со всеми епископами в период большевистских гонений

0: времени гражданской войны. Его назначение на Варшавскую кафедру, сделанное на соборе, не привело к его реальному появлению на этой кафедре. Потому что гражданская война изменила облик страны, да, и Польша уже была независимым государством. Была ссылка в Архангельский концлагерь сроком на 2 года. Но важно, наверное, отметить один эпизод. Когда уже очень преклонных лет архиерея и человека с большим количеством болезней в очередной раз арестовали на 21 сентября 21 года и отправили в Таганскую тюрьму, дочери святителя Серафима Наталья и Екатерина направили председателю в ЦИК Калинину прошение о его освобождении в связи со старческим возрастом и болезненным состоянием здоровья. Показательная резолюция всесоюзного старости. Он пишет о целесообразности оставить заключенного в московской тюрьме приблизительно на полгодика. Действительно, подобно многих наших иерархов, от которым давали короткие сроки, а потом эти сроки продлевались, его таким образом пытались сломить. Ну а дальше выход его из Таганской тюрьмы, в конце концов, в связи с его тяжелейшей болезнью, пребывание в довольно двусмысленном положении, связанное с тем, что он так и не допускался властями к кафедральному служению.
1: А на какую кафедру он был назначен уже потом?
0: А вот в силу того, что он, так сказать, пребывал на Варшавской кафедре, вот он, так сказать, был нигде в это время. И вот дальше происходит то, что, наверное, станет последним выдающимся эпизодом жизни священномученика Серафима. Я имею в виду его назначение после ряда ссылок, после пребывания даже на покое, на Ленинградскую кафедру 23 февраля 1928 года.
1: Вот он занял определенную позицию на стороне митрополита Сергия.
0: Да, действительно, да? Митрополит Сергий назначает его на эту самую Ленинградскую кафедру, назначает не случайно. Дело в том, что в это время значительная часть приходов города Ленинграда отказывается подчиняться митрополиту Сергию Старгородскому, обвиняя его в узурпации власти, обвиняя его в предательстве церкви богоборческому режиму. И вот назначение на кафедру иерарха, который был, что называется, плоть от плоти прежней России, известный именно в Петербурге, теперь уже в Ленинграде, как гвардейский офицер, как иерарх, часто работавший в синоде, как человек крайне правых монархических, и тем не менее подчиняющийся Сергию, было для митрополита Сергия чрезвычайно важно. Действительно, среди осифлян было немало людей, которые не только по религиозным, но именно по политическим мотивам шли в оппозицию митрополита Сергию. И вот это назначение в значительной степени способствует тому, что активно обличавшийся теперь уже не обновленцев, а и осифлян митрополит Серафим во многом добивается того, что большинство приходов и осифлян переходят в юрисдикцию митрополита Сергия. Его деятельность здесь была очень, повторяю, активна, тем более, что город ему был очень дорог. Достаточно сказать, что, например, свою первую литургию, которую он служил в Спасо-Преображенском соборе, который часто посещал, будучи гвардейским офицером, в котором 8 апреля 1879 года обвенчался своей супругой покойной Натальей Николаевной. Действительно, он для многих был олицетворением преемственности иерархии митрополита Сергия по отношению к той ушедшей императорской России, которая олицетворял собой, в свою очередь, Петербург, Ленинград, называвшийся в это время.
1: Интересно прочитать воспоминания Краснова-Левитина о митрополите Серафиме. Он оставил очень яркие, действительно, воспоминания о многих личностях, особенно в Петербурге того времени. Вспоминая митрополита Серафима, я ловлю себя на том, что невольно им любуюсь. Яркая индивидуальность всегда импонирует. В его лице Питер увидел настоящего барина, которого уже трудно было встретить при других обстоятельствах. В нем не было ничего искусственного, натянутого, деланного. Он держал себя естественно и просто. Когда его облачали посреди храма, он держался так, как будто был один в комнате, а не перед несколькими тысячами человек, которые не спускали с него глаз. В его молчаливых повелительных жестах чувствовалась привычка командовать. Служил он негромким старческим голосом, благословлял слабым движением подагрических рук. Генеральски снисходительно шутил с духовенством. Так же просто он говорил с народом. Отчитает, отругает, почему плохо стоят, зачем разговаривают, почему поздно приходят к исповеди. Народ смущенно молчит. Потом барский снисходительный жест. «Ну ладно, давайте помиримся». И начинается проповедь. По пятницам в Знаменской церкви у Московского вокзала, где был предел преподобного Серафима, митрополит читал акафист преподобному, читал наизусть, а после акафиста беседовал с народом. В одной из таких бесед он подробно рассказал об истории прославления преподобного Серафима, причем всячески подчеркивал роль императора Николая II. 1930 год, начало пятилеток, колхозный переворот, разгар борьбы с классовыми врагами, а герой Плевны и в старости остается верным себе.
0: Ну вот это выразительное описание как раз и показывает, насколько продуманным было назначение митрополита Сергия Старогородского на Ленинградскую кафедру, бурлившую тогда именно благодаря активности людей, пытавшихся отстоять хотя бы в этом городе традиции старой императорской России в церковной жизни, насколько было оправдано назначение сюда именно митрополита Серафима Чичагова. Но я хочу подчеркнуть, что, может быть, еще более значимым эпизодом для него здесь, эпизодом, имевшим, я бы так сказал, такой мистический, что ли, смысл, его духовная одаренность, связанность с миром действительно иным. Ему становится известно, что 28 декабря 1929 года в Ленинградской тюремной больнице скончался от тифа один из наиболее выдающихся церковных иерархов, поддерживавших митрополита Сергия, архиепископ Верейский Илларион Троицкий. Его тело удалось получить в грубо сколоченном, впрочем, ящике, мало напоминавшем гроб. И вот тогда митрополит Серафим благословил облачить очень изменившегося, очень постаревшего, почти до неузнаваемости изможденного архиепископа Илариона Троицкого в свои архиерейские ризы и отпеть его по архиерейскому чину. А потом он был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря, где находилась резиденция митрополита Серафима Чичагова. Это был очень дерзновенный поступок 73-летнего архипастыря, на который он пошел с полным сознанием того, чем он рискует. И здесь проступает действительно глубокий смысл происшедшего. Самому священномученику Серафиму уже не суждено было пережить архиерейское отпевание в архиерейском облачении, ибо его в подряснике, истлевшем во время следствия, будут расстреливать на краю братской могилы, а правильно сказать, расстрельного рва в Бутово, где он и будет похоронен. Он отдает свое облачение будущему священно-мученику Русской Православной Церкви, сам становясь в этот ряд через несколько лет. А в 1933 году, 14 октября, желая спасти Серафима Чичагова от возможных репрессий, митрополит Сергий Старогородский отправляет его на покой. Он живет под Москвой, проводит время в занятиях иконописью, музыкой, в молитве.
1: Да, очень много музицировал, и даже сам сочинял.
0: Вот в нем как раз и проявлялся вот этот универсализм, воспитание, образование русского аристократа. Но он при этом становился все более и более больным, он не мог почти уже передвигаться, и в таком вот виде был арестован в ноябре 1937 года, вытащенный из собственной постели. Его даже в Таганскую тюрьму пришлось доставлять не в черном воронке, а в карете скорой помощи, потому что боялись не довезти. Так 82-летний святитель вступил на свой мученический путь. Поражают, конечно же, показания митрополита Серафима. Они не только количество ничтожны, они не содержат абсолютно никакой информации. Митрополит Серафим не признает себя виновным ни в чем. А это дорогого стоило. Мы можем вспомнить сейчас некоторых даже мучеников, новомучеников, которые, желая прекратить свои страдания, признавали себя виновными. Здесь же мы видим действительно героически умирающего русского офицера, становящегося на наших глазах священномучеником. случилось так, что святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда он в последний раз благословлял своего духовного сына, предрек ему слово, как будто открывавшее будущее. Он сказал: «Я могу спокойно умереть, зная, что ты и Преосвященный Гермоген будете продолжать мое дело, будете бороться за православие, на что я вас благословляю». Действительно, и принявший мученическую смерть Преосвященный Гермоген Долганев 29 июня 18 года и священноучник Серафим Чичагов, расстрелянный 11 декабря 1937 года, явили русской церкви вот эту преемственность мученичества. Пополнив сону новомучеников, святитель Серафим Чичагов по существу стяжал то, к чему был предназначен, видимо, с детских лет. Его служение церкви было всегда служением воинствующим, служением, предполагавшим подвиг дела, подвиг поступка. Я думаю, что преподобный Серафим Саровский, конечно же, благословлял его все это время. Вообще, почитавший преподобного Серафима Саровского, олицетворявшего собой любовь в церкви ко всей твари, священномученик Серафим Чичагов, не поступившийся ни на йоту, не только своим христианским призванием, но и достоинством архипастыря на страшном пыточном следствии 1937 года, встает в один ряд подвижников русского благочестия, которые каждый в свое время, каждый в меру данных ему талантов, прославляет Бога в стране, то чтущий, то отрицающий этого Бога, в стране, в которой святая Русь странным образом проступает, как Русь святых в эпоху глубокого народного нечестия и заблуждения.
1: Спасибо, отец Георгий. Время нашей программы подошло к концу. В следующей нашей программе, я надеюсь, что мы поговорим о том значении, которое имеют эти два великих русских святых в нашей сегодняшней церковной жизни. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали о жизненном пути священномученика Серафима Чичагова, и моим собеседником был профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. У микрофона был протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 26.

Своим проектом снискал он благоволение государя, за что вскоре и поплатился. Александр поручил ему ревизовать действия калужского губернатора Лопухина, рядом с которым Гудович и Тутолмин показались бы ангелами. Одних уголовных дел за ним тотчас набралось целых 34, а шалостей больше 100. Но Лопухин умел защищаться, и у него были сильные покровители. Ревизия обернулась великими неприятностями для самого Державина и испортила ему много крови. В конце концов он восторжествовал, но перед тем месяцев 5 жил в возбуждении неописуемом и оказался лишен всякого хладнокровия как раз в той поре, когда оно всего более понадобилось. 8 сентября 1802 года, после долгих обсуждений и споров, Александр подписал, наконец, указ о правах и обязанностях Сената и манифест об учреждении министерств. В тот же день, когда у Державина были гости, Новосильцев приехал с предложением от государя занять пост министра юстиции и генерал-прокурора. Согласно указу, Сенату предоставлялась лишь административная и судебная власть. Министры должны были перед ним отчитываться. Державину таким образом не было основания отказываться от предложения. Он предложение принял. Воронцов и Заводовский, взявшие Министерство иностранных дел и народного просвещения, проявили в всем случае менее последовательности и больше приспособляемости. Прочие министерские посты были заняты Вязьмитиновым, Мордвиновым, Кочубеем, Васильевым, Румянцевым. Кроме Кочубея, все это были старые деятели. Молодежь в лице Чарторыйского и Строганова была к ним представлена на правах товарищей, то ли ради учения, то ли ради надзора, вероятно, и для того, и для другого за раз. Александр старался перед ней затушевывать предпочтение, оказанное старикам. Державин переселился в генерал-прокурорский дом на Малой Садовой. 25 лет назад он здесь впервые явился к Вяземскому, неопытным стихотворцем и скромным коллежским советником, ищущим покровительства. Теперь он сам был генерал-прокурором, одним из высших сановников империи российской и признанным ее бардом. Какой предмет для раздумий и стихов! Но у Державина не было на то времени. Очень скоро обнаружилось то, о чем недовольно подумал он, соглашаясь на предложение государя. В комитете министров он был окружен старыми врагами и молодыми недоброжелателями. Вместо того, чтобы облегчить положение, он обострил его тотчас. Не потому, что хотел сводить старые счеты или этим занялись другие, но потому, что немедленно и умышленно завел новые. Своим призванием почитал он борьбу с самоуправством и превышением власти. Врожденными пороками вельмож, которых вздумал он теперь звать странным, полупрезрительным именем — возвышенцев. В лице министров он заранее видел превышателей власти, и этого мнения не скрывал. Права и обязанности министров не были точно означены в манифесте. Было сказано, что на сей раз последуют особые инструкции. До составления инструкций течению дел оставалось покоиться на обычаях, на личном благоразумии каждого министра и на его чувстве законности. Основание шаткое, особенно в глазах Державина. Заседания комитета министров происходили по вторникам и пятницам под председательством самого государя. Державин в первом же заседании потребовал составления инструкций. Вероятно, не стали бы с ним и спорить, юридически он был прав, но свое требование он облег в столь резкую форму и так явственно выказал недоверие к товарищам, что вызвал общее возражение. Из этого он заключил, что попал всем не в бровь, а в глаз, и решил быть особо бдительным. С того дня каждый вторник, каждую пятницу одного за другим изобличал он министров перед лицом государя в самовольном распоряжении казенными миллионами, в заключении контрактов без торгов и публикаций, в поблажках откупщикам, в раздаче наград и чинов по прихотливой воле каждого министра и так далее. Правда бывала на его стороне, но сконфуженный государь выгораживал и покрывал своих ставленников. Это лишь подзадоривало Державина.
Он настоял на том, чтобы министры представили свои отчеты Сенату за первый же год. Из этого вышла одна проформа, ибо и сам Сенат не был подготовлен к принятию отчетов. Зато Державин окончательно восстановил против себя всех. Уже через 3-4 месяца он стал приходить час от часу у императора в остуду, а у министров во вражду. Французский агент, как водится, путая верные сведения со вздором, доносил о Державине Толерану. «Это бульдог Фемиды, которого держат, чтобы спустить на первого, кто не понравится министерской шайке. Но плохо выдрессированный в манеже, он часто кусает своих товарищей, которые бы многое дали, чтобы его погубить». Давно развращаемый собственным бесправием, Сенат в большинстве в толще своей состоял из людей невысокого уровня. Уважая идею Сената, Державин не уважал сенаторов. Сам он работал, не покладая рук, его память и знания законов были исключительны, честность он доводил до педантизма. Сенаторы этими качествами не обладали, потому что доселе с них спрашивалось одно послушание. Теперь, когда положение Сената было как будто поднято, Державин сразу потребовал от сенаторов труда, ума, знания, всевозможных гражданских добродетелей. Всего этого надо было добиваться упорным, медленным перевоспитанием. Но Державин как раз воспитатель и не годился. Он не воспитывал, а обличал. «Сенат благоволит давать откупщикам миллионы, а народу ничего!» — кричал он. Такими фразами он вскоре добился того, что сенаторы хоть и не стали лучше, но самолюбие в них пробудилось. Державина возненавидели в Сенате, и это вполне обозначилось как раз к тому времени, когда поддержка Сената была бы всего нужнее. Согласно грамоте о вольности дворянства и жалованной грамоте 1785 года, дворяне, вступившие в военную службу солдатами и не выслужившие офицерского чина, не могли выходить в отставку до истечения 12-летнего срока. Правило это постепенно забылось, и унтер-офицеры, особенно из поляков, едва вступив в полк, уже просились в отставку. Военный министр Вязьмитинов счел нужным восстановить прежний порядок. Его доклад уже был утвержден государем и принят сенатом к исполнению без всякого замечания. Как вдруг граф Северин Потоцкий, еще не обрусевший поляк, объявил, что этим указом унижено российское дворянство. Державину, как генерал-прокурору, припроводил он весьма патетическую записку, в которой предлагал Сенату войти к его величеству со всеподданнейшим докладом, не благоугодно ли будет повелеть министрам рассмотреть вновь столь важное решение. Действительно, указом 8 сентября Сенату дано было право представлять императору о неудобной исполнимости того или иного указа. Но в данном случае дело шло не о новом узаконении, а лишь об исполнении старого. Сверх того, вопрос уже был разрешен в общем собрании и вторичному обсуждению не подлежал. Державин поэтому усомнился, вносить ли мнение Потоцкого в Сенат, и решил спросить государя. Записка Потоцкого не нравилась Державину, и по существу он подозревал в нем умысел поляка ослабить русскую армию. Пересмотр конфирмованного доклада, разумеется, Александр не улыбался. Но государь окружен был поляками и членами негласного комитета. Самая бумага Потоцкого, видимо, была писана с его разрешения, которое дал он, разумеется, скрипя сердце. Теперь со стороны Державина являлась ему поддержка, но уже было поздно. Поэтому он ответил с досадой: «Что же, мне не запретить мыслить, кто как хочет. Пусть его подает, а Сенат пусть рассуждает». Державин пробовал возразить, но государь повторил: «Сенат это и рассудит, и я не мешаюсь. Прикажите доложить». Александр все-таки надеялся, что Сенат не захочет вернуться к вопросу уже решенному, и Потоцкого ждет провал. А вышло иначе. Сенаторы, за исключением двух, стали на сторону Потоцкого. Одни поняли, что можно создать прецедент, клонящийся к усилению Сената,
и умолению царской власти, другие попроще обрадовались досадить Державину. По тем же причинам и министры, в комитете своем одобрившие предложение Вязьмитинова, теперь ни словом за него не вступились. Дело потребовало в Сенате сложной процедуры и целых трех заседаний. После первого Державин доложил государю, что весь Сенат против него. Александр побледнел и не знал, что сказать. У самого Державина чрезвычайной чувствительности и потрясения всех нерв разлилась желчь, и на втором заседании он не присутствовал. Во время третьего, самого бурного, сенаторы повскакали с места, Державин пустил в ход деревянный молоток, служивший Петру Великому вместо колокольчика. Он хранился в особом ящике на генерал-прокурорском месте. И со смерти Петра никто не смел к нему прикоснуться. Державин ударил им по столу. Сие как громом поразило сенаторов. Побледнели, бросились на свои места, и сделалась чрезвычайная тишина. Не показалось ли им, что Петр Великий встал из мертвых и ударил своим молотком? Однако же наслаждение сей поэтической, несколько горделивой минутой было непродолжительно. Голосование состоялось против Державина. От имени большинства государю явилась депутация, старик Строганов, тот, что некогда занимался алхимией, и Трощинский. Державин один представлял противное мнение. Александр, не сказав никому ни слова, велел Трощинскому читать бумаги. По выслушании встал, весьма сухо сказал, что даст указ, и откланялся. Действительно, 21 марта 1803 года указ последовал. В нем пояснялось, что дарованное Сенату право входить с предоставлениями против того или другого указа не касается вновь издаваемых или подтверждаемых верховной властью законов. Таким образом, по сравнению с указом 8 сентября, права Сената урезывались. Мнение Потоцкого оставлено без последствий. Державин мог торжествовать победу, но она не принесла ему мира. Напротив, ею открылся ряд самых ожесточенных боев. Различествуя в подробностях, порой весьма сложных, сводились они примерно к одному и тому же. Александр находился как бы в сердечном плену у людей, которые то открыты, то хитростью, из побуждений, то вовсе низких, то более возвышенных, стремились ослабить единодержавную его власть. Он сам тяготился этим пленением, но еще не смел обнаружить истинных своих мнений. Державина он назначил министром против воли этих людей, и как раз потому, что Державин был их врагом. Но Державин был слишком негибок и неподатлив, в степени даже удивительной со стороны человека, прожившего четверть века в делах политических и придворных. Александр хотел лавировать, Державин на каждом шагу понуждал его сбросить маску и действовать напрямик. Двоедушие вообще утомительно. Александру не так легко давалось притворство перед друзьями. Когда же выяснилось, что надо еще уметь предавать их Державину, а Державина им, Александр очень скоро начал терять терпение. Однажды он сказал с гневом: «Ты меня всегда хочешь учить. Я самодержавный государь и так хочу». В том-то и было их общее с Державиным горе, что самодержавным решался он быть только наедине с Державиным. Во многих чертах повторялась теперь история кабинетского секретарства при Екатерине. Между прочим, как и тогда, Державина могла спасти лесть. Он же по нетерпению и досаде день от дня становился откровеннее. Когда государь, уступая чарам Нарышкиной, пожелал совершить незаконный поступок, Державин не только наотрез отказался ему содействовать, но объявил сукоризное, почти слово в слово, как некогда Екатерине, что оберегает не токмо его закон, но и его славу. В Сенате он вслух критиковал указ о вольных хлебопашцах, говоря, что в нынешнем состоянии народного просвещения не выйдет из того никакого блага, и что указ сверх того неисполним, что позже и было подтверждено событиями. Положение Державина ухудшалось быстро. Для положительной работы оставалось у него мало времени.
окруженный врагами, подвохами, клеветой и насмешкой, силы свои растачивал он на борьбу. В пылу этих схваток порой помрачались или искажались его высокие качества. В мелочах жизни мельчал и он. Рвение переходило в злобу, точность, придирчивость, законолюбие, формализм. Молва, в свою очередь, все это преувеличивала. В первое октябрьское воскресенье государь не принял его с докладом и прислал на дом рескрипт, прося очистить пост министра юстиции, но остаться в Совете и Сенате. Вскоре произошло личное объяснение, пространное и довольно горячее со стороны Державина. Александр ничего не мог сказать к его обвинению, как только: «Ты очень ревностно служишь». «А когда так, государь, — отвечал Державин, — то я иначе служить не могу, простите. Оставайся в Совете и Сенате. Мне нечего там делать». Державин уехал к себе. Повторное предложение остаться в Совете и Сенате делалось тонким умыслом, по наущению врагов его. Они побаивались мнения публики. Для них было бы наилучшим оправданием, если бы Державин просил освободить его лишь от должности министра, тем самым признал бы он, что вообще служить хочет, но министерский пост ему не по силам. Подсылали людей и к жене его, зная честолюбие Дарьи Алексеевны и ее любовь к деньгам, обещали Державину в виде пенсии полное министерское жалование 16 тысяч рублей в год и Андреевскую ленту, только бы он написал такое прошение. Но он подал краткую просьбу об увольнении от службы вовсе. За это убавили ему пенсии и лишили ордена. Высочайший указ был дан 8 октября 1803 года, ровно через 13 месяцев после манифеста об учреждении министерства.

0: прозвучала третья часть серенады для струнного оркестра «До мажор» Петра Ильича Чайковского в исполнении камерного оркестра «Солиста Москвы», дирижер Юрий Башмет.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефону 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Вот уже в течение нескольких передач мы гуляем по так называемым женским залам галереи Петра Великого. Беседовали о вещах общих, смотрели экспонаты, которые могли находиться как на женской, так и на мужской половине дома. А залы-то женские. И вот сегодня посмотрим, наконец, предметики женского туалета, как в смысле помещения при женских спальнях, так и в смысле разновидности мебели, но в первую очередь как особый образ платья. Об экспозиции, посвященной первой половине XVIII века и расположенной в залах галереи Петра Великого, рассказывает ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева.

0: В завершение я бы хотела, может быть, остановиться возле витрины с женскими секретиками, да, так сказать, потому что очень меня заинтересовало.
1: Да, это такая необычная витрина.
0: Написано «карманы», «карманы». При этом нет ни платья, ничего-либо другого, ни юбки. Поясните, пожалуйста, например, пара карманов на одной ленте. То есть да, носили вот так вот как...
1: Дело в том, что женское платье 18 века – это невероятный конструктор. Женщина носила на себе огромное количество булавок, потому что с помощью булавок, вот как лего, собирался на ней костюм. Это было в какой-то степени спасение, я думаю, потому что если при Елизавете Петровне вы не могли появиться дважды при дворе в одном платье, если вы должны были менять платье каждый день и несколько раз в день, то где же напастись денег на все эти пышные наряды? Но если ваше платье состоит из каких-то отдельных деталей, то их можно менять и создавая...
0: Комбинировать.
1: Да, как говорили в служебном романе, важна комбинация. Торность, да? Она была важна и в 18 веке. И платье женское, это же рубашка, на которую надевается вот это вот панье, это корзинка, этот каркас. Сверху надевается много-много нижних юбок, потом надевается цветная верхняя нижняя юбка, а сверху надевается вот такое платье, как жилет, которое на поясе застегивается. И, например, в лиф вы можете вставить вот такой вот тканевый треугольник с вышивкой, называется стома. И меняя вот эту треугольную вставочку, а мы когда с вами видим на картинах изображение женских платьев, очень часто вот очень красиво оформлено именно вот этот треугольник на груди, он это отдельная деталь, он крепится к платью с помощью булавочек. И когда вы его снимаете и надеваете следующий, у вас вроде как и платье другое. Вот. Ну а еще юбки были огромными, юбки были очень широкими. А у барышни должно быть зеркальце, у барышни должна быть табакерочка. Конечно, небольшая фарфоровая, большую фарфоровую можно было поставить на столик. Но какая-то небольшая табакерочка с собой должна была быть, потому что в 18 веке входит в моду нюхательный табак. Табак – это не тот табак, который курят. Нюхательный табак – это смесь разных трав. И вот вы должны иметь с собой табакерку и много разных женских вот каких-то вот аксессуаров, бобелотцев, мелочей, как бобелотцами их называли. Сумки не носили, сумка вам будет мешать, да и с такой юбкой сумку носить тяжело. Поэтому женщины все носили в огромных карманах. Когда вы одевались на вот эту вот цветную нижнюю верхнюю юбку, то есть та нижняя юбка, которая одевается, как бы завершает вот этот вот слоеный пирог из нижних юбок, вы надеваете вот эту цветную юбку. Дальше вы берете вот такую вот ленту, на которую нашиты два огромных кармана. И вот здесь у нас эти карманы, они как раз с этой лентой и сохранились. Завязываете ленту, веревочку вот эту на поясе. И сверху надеваете верхнюю юбку, которая закрывает эти карманы. У верхней юбки есть прорези, благодаря которым вы попадаете вот в эти мешки-карманы. И вот в эти мешки-карманы женщина могла положить очень много. И я думаю, что еще они не стучали по ногам, потому что у вас же еще есть эта корзинка-панье, каркас, да, который эти карманы на расстоянии держит. Так что это вот такие вот секретики вот из тех предметов, которые здесь... Ну, нельзя, конечно, полностью сложить костюм, но это вот некий такой пазл. И здесь мы показываем еще веер. Это тот редкий случай, когда мы можем веер показать в экспозиции. Вообще веера очень редко выставляются и практически никогда не выставляются в постоянной экспозиции. Во-первых, потому что веера, как правило, делали из пергамента, из бумаги, из ткани и расписывали гуашью, акварелью. Это очень хрупкие материалы, которые не выносят света, их нельзя выставлять долго. Плюс к тому, были веера двух типов. Был более привычный нам веер, который сложен гармонично. Гармошка, веер-плие, который нельзя долго открывать, иначе он деформируется. А были еще веера, которые называли веер-брезе. И вот здесь мы как раз видим этот веер-брезе. Это когда несколько пластинок слоновой кости собраны на ленту. И вот когда мы такую веер раскрываем, то он не деформируется со временем. Почему мы можем позволить себе выставить вот этот небольшой веер? Он ранний, он скорее эпохи Екатерины I, Петра II, ну, тоже, в общем, близкий нам по эпохе. Он покрыт так называемым лаком Мартен. Мартен – это мастер, который занимался росписью карет. Ну, фактически мебельный лак. И вот эта вот роспись по слоновой кости, она покрыта вот этим лаком. И поскольку веер имеет такую менее травматичную для раскрытия конструкцию, поскольку он покрыт вот этим вот прочным лаком, мы можем позволить себе показывать этот веер в течение нескольких месяцев и нескольких лет. Ну, а когда он складывается, он превращается, да, вот в такой узенький вот этот вот остов, который женщина изящно держит в руках и использует язык веера, потому что в XVIII веке был язык веера, веер опущен, поднят, сложен или полураскрыт, как женщина в руках веер держит, как она двигает этим веером, это все были какие-то знаки, особенно знаки для возлюбленных. Изображение на веере всегда было какое-то, могло носить какой-то символизм, политический характер. Конечно, еще использовали для таких тайных встреч, был такой тайный язык, для этого использовали табакерки, потому что в табакерке очень часто была вторая крышечка, потайная, и за этой крышечкой можно было хранить записочку. А еще в табакерку можно было вложить записочку и, передав табакерку, как бы угощая табаком, передать какое-нибудь послание. И еще как можно было дать какой-то знак условный. Вот здесь мы видим в витрине на столе стоит розовенькая маленькая коробочка. Да. Это коробочка для мушек. Бархатные или бумажные кружочки, которые вы наклеивали на лицо. Ну, изначально у них функция была более простая, да, закрывать какие-то неровности на лице. Но в зависимости от того, куда приклеена мушка, это тоже было определенным таким...
2: Целый язык.
1: Да, целый язык, любовный такой язык. И от вот такой вот маленькой коробочки эти мушки хранились. А рядом, кстати, поставлена вот такая наполовину открытая табакерка, очень необычная эмалевая табакерка на два вида табака, на два сорта табака.
2: Две крышечки. Это нюхательное.
1: Это нюхательное, да, это все нюхательное. Его нельзя было курить, это табак, который существовал совершенно для других целей, это скорее вот смесь трав. Ну и здесь, да, вот здесь это эмалевые табакерки, мы показываем, что они были очень разные. Они более простые по форме, потому что все-таки металлическое.

0: с подложкой фольги, из-за чего вот некоторые мерцания
1: да,
0: происходят. Это самая сложная вот эта вот прорезная резьба, прорезной орнамент. И это деревянная основа, покрытая вот этими пластинами. И такое ощущение, что сделано оно из кружева. Угу. Это все резная слоновая кость. И здесь еще интересно, что это же эпоха рококо, а в эпоху рококо формы мебели, формы предметов, они такие очень текучие, они практически без прямых углов. Кажется, что все меняется, все перетекает из одной формы в другую. Все круглое, какой-то вот в форме волны. Ну и здесь вот верхушка этого бюро мастер попытался с помощью небольших пластинок слоновой кости сделать немножко тоже таким более сложным. Ну, мы можем сравнить вот форму зеркала, которое стоит здесь, такой вот перетекающей формы, и даже корзинка сверху, она как будто бы съезжает с этой волны. И здесь рядом бюро, где мастер так немножко наивно тоже старается нам это продемонстрировать. Ну, опять же, здесь надо рассматривать, здесь очень много сюжетов необычных, зверюшек разных.
1: Это бюро, это шкафчик, это здесь
0: да?
1: Столика для письма.
0: Нет, нет, это именно шкаф. Для хранения, это шкафчик, нет, столик для письма, вот здесь можно откинуть крышечку, mm-hmm. но я не вижу, я думаю, что здесь все-таки он не предназначен для письма, потому что здесь вот выдвигается нижний ящик, но только если на нижний ящик можно крышечку опрокинуть. Mm-hmm. Потому что, когда используется для письма, вот здесь это есть... Здесь вот эти вот палочки, они вынимаются. И вот как там же было, да, там вот подголовник, этот китайский сундук, там то же самое. Вынимаются вот эти палочки до конца, и на них опрокидывается крышка.
1: Понятно.
0: Но мы показываем бюро закрытым сейчас, но в принципе у нас это оно действующее. То есть его можно откинуть, совершенно запросто посмотреть.
1: Очень интересно, и та эпоха, которая, может быть, о которой меньше говорят, естественным образом, после Петра.
0: Петр затмевает всех. Екатерина и Петр затмевают всех.
1: А вот эти правители и их время, оно не менее интересно.
0: Но оно еще очень...
1: Да, оно такое вот более мягкое, что ли, в каком-то смысле.
0: Но оно более жесткое, может быть, потому что это все-таки эпоха дворцовых переворотов,
1: да.
0: Но это все-таки женское правление,
1: да,
0: женское.
1: Да.
0: И у нас в этих залах, как бы мы ни старались сделать их такими более серьезными, да, все равно есть отличия, когда мы показываем эпоху Петра Первого с инструментами, с токарными станками, с темами войны. И вот эти залы с фарфором, с портретами вот этими изящными, с вот этими предметами
1: туалета. Это все немножко смягчает жесткость самой, так сказать, эпохи. И приятно посмотреть. На самом деле, вот удивительно, вот там туалетный столик, я вот так, ну какие цветочки изумительные.
0: Да.
1: Ну, это же просто... Даже просто такое ощущение, что прямо с клумбочки списано вот эти полевые цветы. С большой любовью сделано. Это
0: да,
1: приятно.
0: Зеркальце
1: приятно
0: маленькое тоже, все в розочках, все в цветочках. У них все такое очень изящно,
1: да,
0: очень мило.
1: И они очень хорошо прописаны. Все детальки. Вот прям.
0: Ну, они очень хотели явно подражать фарфору. И поэтому вот эти цветочки, покрытие лаком, такая вот обманочка. Угу. Но здесь еще есть вот такие совершенно замечательные предметы, которые мы, наверное, в других эпохах не встретим. Вот такая маленькая коробочка-табакерка из резной кости, сделанная в форме сапожка. Вот такая вот туфелька на французском каблучке расширяющемся.
1: Да, да.
0: Это всего лишь изящная коробочка. У нее верхушечка открывается. Но вот эта вот форма. И здесь вот у нас помещены коробочки и гребни, вот эти вот костяные, на стенку, для того, чтобы легче было рассмотреть вот этот гребешок, чтобы причесываться. Но если мы начнем рассматривать вот этот прорезной орнамент, там какая-то галантная сцена. Где-то, опять же, бегут какие-то там зайцы, олени, иногда заяц размером с оленя. То есть это, с одной стороны, наивно, с другой стороны, это же невероятная работа.
1: Да, да.
0: Вот здесь вот эта табакерка, и вот там кавалер и дама около дерева. Но как это все тонко сделано? Это там какие-то изображения, это, видимо, суд Соломона или что-то такое.
1: Очень интересно и радует глаз. Приятно посмотреть. Вот после каких-то трудных, я не знаю, дел в течение дня можно прийти в Эрмитаж, в эти залы и так вдохновиться, порадовать вот действительно свой взор какими-то тонкими, симпатичными приятными штучками женскими.
0: Да, вот. Бобелотцами. Здесь каждая картина, вот можно встать перед портретом.

0: при этом Чернышевых, и рассматривать платья, туфли, мебель. Здесь есть и игрушка детская, и даже вот такие детали, как, например, мальчик, маленький мальчик, он в кафтане, и у него сзади сделаны такие петли. Угу. Это же в помощи.
1: То есть вот, лошадку вот, играть. И у него...
0: Нет, он с лошадкой и да, с хлыстиком. То есть да, вот хлыст... есть игрушка. Да. А сзади у него вот болтается на кафтанчике. Это для того, чтобы вот как ребенка учат ходить на помощи. И тут все. И вот опять же, дело в том, что это картина, которая написана немецким художником. И немецкие художники, они были очень тщательными в выписывании деталей. Поэтому эта картина, вообще портрет семьи Чернышевых, это картина, которой часто обращаются... И те, кто изучает костюмы, и те, кто изучает драгоценности, и те, кто изучает мебель. Это, в общем, такой энциклопедия моды 1750 года.
1: Прекрасно.
0: Причем семейство модное, жившее в Лондоне, это посланник России при английском дворе, поэтому все по последней моде. Ну и, конечно, маленькая девочка, которой суждено прожить почти 100 лет, и войти в историю как прообраз пиковой дамы. А здесь вот она еще совсем маленькая. Mm-hmm.
1: Это ее, что ли, отражение в зеркале? Или это картина?
0: Это не отражение. Наверное? Здесь
1: это картина, наверное.
0: Поскольку это семейный портрет, вот здесь вот еще есть такая замечательная моя любимая персонаж, да, собачка. С одной стороны, это явно любимая собачка Екатерины Андреевны, матери семейства. А с другой стороны, собачка – это символ семейной верности. Mm-hmm. А это портрет семьи, поэтому показано... Все дети, которые родились вот к этому моменту. В этой семье будет детей гораздо больше, но к моменту написания картины, 750 год, вот мы видим тех детей, которые уже родились. И к этому же моменту один из сыновей скончался. И когда ребенок умирал, его на портретах изображали или в виде мраморного бюстика. Mm-hmm. Вот мы знаем хорошо семейный портрет Павла I, работы Кюгельхена, который висит в Павловском дворце. И там изображены все дети, а сзади стоит маленький мраморный бюстик Ольги Павловны, единственная дочка, которая умерла в младенчестве. Здесь точно так же мы видим портреты всех детей. И девочки держат портрет своего умершего брата. И наша коллега, которая работает в ГМИИ Пушкина, занимается изучением коллекции миниатюры вот ГМИИ Пушкина, она нашла вот как раз нашла миниатюру, у них в собрании определила миниатюру, по которой сделано как раз вот это изображение на картине. То есть сохранилась та миниатюра, с которой это сделано. Да, это изображение умершего брата.
1: Спасибо вам большое, Наталья Юрьевна. Просто фейерверк, можно сказать. Прошли туда довольно быстро. Как-то так вдохновились сервизами, фарфором, серебром и стеклом. И дальше вот обратно шли, уже останавливаясь на каких-то особенных вещах. Ну, тут вообще любая вещь особенная. Вот так смотрю, действительно, глаз не оторвать. И приятно. Ну, действительно, как-то даже успокаивает немножко. И, в общем, в наш напряженный век посмотреть превосходным образом выписанные цветочки, нежные. Это, в общем, в некотором смысле терапия.
0: Нет, в этих залах точно терапия.
1: Да.
2: Что же, завершилась наша длительная экскурсия по залам галереи Петра Великого. В них не только отображено время самого Петра I, но мы видим, что и после него продолжается начатая им смена эпох и даже получает свое развитие. Эта эпоха рождает уже, собственно, русских мастеров, сначала подражателей, а затем и уже вполне самостоятельных и зрелых художников и творцов, как Дмитрий Иванович Виноградов, Михаил Васильевич Ломоносов и другие. Но что лично меня больше всего удивляет в этой эпохе, так это способность видеть и ценить хрупкое, тонкое в природе и передавать это до мельчайших подробностей в своем творчестве. Так что эти былинки и нежные цветочки почти колеблются от дуновения на этих предметах искусства. При том, что нравы этой эпохи были довольно куртуазные, не сказать, чтобы уж очень утонченные. Напомню, что о галерее Петра Великого нам рассказывал ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении Юрия Гандельсмана, Бориса Горлицкого и солистов оркестра «Виртуозы Москвы» прозвучала первая часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром «Ре-мажор» Яна Стамица.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас смотрит или слушает каким-то способом в интернете. С вами Радио Град Петров, программа «Читательский клуб». И сегодня в нашем читательском клубе Евгений Маслов.
1: Добрый вечер.
0: Герман Журавский.
2: Здравствуйте.
0: И Марина Михайлова, это я. Сегодня мы будем говорить о трагедии или мистерии, как сам автор обозначает этот жанр этого произведения, Джорджа Гордона Байрона «Каин». И поскольку предложение было Женина, то Евгений, первое слово.
1: Спасибо. Это действительно мистерия. Или, кстати, другое выражение, другое название, которое здесь же упоминает сам Байрон, это моралите.
0: Еще лучше, да.
1: Да, еще лучше. Да. Ну, для меня, я почему так специально выделил мистерию, потому что для меня это пока что несколько запутывающий текст. Я сейчас постараюсь объяснить, почему. Но В первую очередь, если говорить про самое первое впечатление, то когда я знакомился с этим текстом впервые, я должен был признаться, что вот эти вот мысли Каина, которые одновременно крайне горделивые, он как бы ставит себя в положение существа, которое способно силой своей мысли оценить, достойно что-то быть или не быть, можно так сказать, да, вот относительно своей жизни, которую сам себе он не давал. А в то же время можно даже, кто-то может даже сказать, довольно как-то последовательно отстаивать то, что тот, кто способен мыслить, и тут тоже по тексту это видно, ценить красоту и хрупкость жизни, тот жить в мире полном страдания и зла не захочет. Так вот Каин свою логику проводит. Я к чему это говорю? Потому что первое же мое впечатление было в том, что я знаком с этой логикой лично, что я, ну, не то, что, знаете, в подростковом возрасте очень много кто как Байрон, а даже не в этом смысле, а в том смысле, что я знаю лично как минимум одного человека, который к такому склонен, и я думаю, несложно догадаться, что это обычно люди умные, но, к примеру, физически в чем-то пораженные, да, то есть которые как бы имеют некоторые претензии на то, что они больше знают о страдании, чем вы, и так далее, да, и что они в этом не виноваты, что они страдают, да, и тем более уж не виноваты все те, кому они, может, это свое страдание передадут по наследству, да, как-то физическое, если это поражение какое-то. То есть очень на самом деле животрепещущее для многих случаев прямо жизни настроение, если уж не логика, да, с ней можно спорить, то с настроением этим намного сложнее спорить. А почему текст загадочный для меня? Это потому что я не очень понимаю, как здесь, извините меня за такое упрощение, правильно было бы, да, или, не знаю, более ценно, да, наверное, так лучше сказать, было бы понимать вот эту вот фигуру Люцифера. Потому что призывы Люцифера видеть его как сострадальца, как того, кто праведно осуждает существующее устройство мира и так далее, они, в общем-то, не ясно, как их нужно прочитывать, скажем так. Это лукавство или это чистосердечное высказывание? Потому что нам, потому что нам сам Каин говорит, впервые видя этого самого Люцифера, что в существе его содержится печаль. Да, то есть, может быть, это чистосердечное заблуждение или чистосердечное убеждение, ну и так далее. Да? То есть, вообще, что делать с этим Люцифером, совершенно непонятно. Особенно учитывая тот факт, что наше внимание специально обращает Байрон на то, что какой-то след в нем оставил Мильтон. А Мильтон, известно это хорошо, не просто достойную сочувствия фигуру Люцифера создал первую историю литературы, насколько нам известно, так еще и, судя по всему, изобразил в образе Люцифера некоторые черты Кромвеля, политического деятеля, которому сам непосредственно Мильтон сочувствовал. Да. То есть тут очень сложно, непонятно, что с этим самым Люцифером делать. Поэтому я и не очень понимаю даже, как я... У меня как-то вот разорвано, как это иногда бывает, разорвано прочтение текста, я не знаю, как его вместе собрать из-за этого. Вот такие вот мои первые слова.
2: Спасибо, да. Я благодарен за это предложение, потому что это был мой первый Байрон.
0: Не читал Байрона?
2: Ну, конечно, я живу в 21 веке, поэтому я Байрон.
0: Как?
2: Ну, вот так.
0: А как вы... Ну, ладно, я не буду говорить, как это вы мне сдали тогда экзамены по зарубежной литературе в свое время.
2: Ну, мы сдавали литературу 20 века.
0: А,
2: да,
0: то есть вам удалось ускользнуть.
2: Да,
0: понятно.
2: Стадников нам читал в свое время там литературу там, нового времени. 19. Да. И знаете что, хоть мне уже четвертый десяток, да, и я далек там от, да, вот, подростковости какой-то, но мне так понравилось. Несмотря на то, что с теологической точки зрения, как мне кажется, аргументы довольно наивные. И, ну, может быть, для человека, который там не погружен там, в какую-то богословскую проблематику, это все как бы звучит, что типа да, действительно. Но для человека, который, ну, хоть чуть-чуть там ориентируется в этом лесу, ну, понятно уже, что они так не работают. Но, несмотря на это, мне очень понравился этот текст. Я как-то даже не ожидал такого своего отклика, такого погружения в... Не знаю, чей перевод. Вот, чей тут у нас перевод?
1: У меня вообще Бунин.
2: Бунин?
0: Да, Ивана, да. Бунина обычный, да, перевод. Да.
2: Ну,
0: и
2: это все понятно тогда, как бы, да, это...
0: Конечно.
2: Тогда все стало на свои места, потому что так это было легко, я сразу же как-то, ну, если говорить о впечатлениях читательских, я сразу же как-то так отреагировал, и несмотря на то, что все мы прекрасно знаем, какова будет развязка, какой будет сюжет, все равно я чуть ли не грыз ногти, что называется, следя за перипетиями, там, скажем так, персонажей. Не знаю, может быть, я как-то перехожу в какой-то другой статус онтологический, но я стал таким каким-то сентиментальным, может быть, чувствительным. Я... Обычно Лиза вот говорит, вот, я плакала над текстами, а я всегда такой, типа, чё?
0: Герман, да. Ну вот мы это уже обсуждали. Первым плакал над текстами ты, когда мы обсуждали Чехова.
2: Да. В общем, я на самом деле даже не, ну, как-то не стыжусь об этом сказать. Мне кажется, наоборот, даже здорово как-то, что, может быть, какой-то внутренний...
0: Над вымыслом слезами,
2: да, Валерий. Какой-то внутренний, там, может быть, блок или что-то такое. Нет, неважно. И вот когда вот это все так понарастающе двигается, и вот Люцифер сначала Каина... Ну, простите за такую вульгарность, обхаживает. Потом Ада вступает, и она сразу говорит, типа, пойдем-ка отсюда, ну, негоже нам с ним говорить, но все равно он его утягивает, она вступает с ним в спор. Потом вот он его вытягивает в эту бездну пространства, все это происходит. Потом возвращается, все эти вот его такие полуистинные, полулживые словеса. Потом они возвращаются, и я прямо чувствую, как вот это все сгущается, сгущается, это все становится более плотным. И в конце концов это овеществляется в трагедию, да, вот в это убийство, в первое убийство. И когда оно происходит, и вся семья приходит, как, что это, кто это сделал, какой-то зверь наверняка, или какой-то злой дух это сделал, и он вот как бы молчит. Потом происходит это проклятие Евы, и Ада говорит, я пойду с ним, как бы, жена декабриста, хочется сказать. И казалось бы, вот он пик, а потом внезапно голос зовет его по имени Каин. Вау, это просто очень... Это, ну, не знаю, как-то очень срезонировало, и, в общем, я же даже... Я насладился, в общем, по полной, да, этим текстом. И единственное, что потом, когда я понял, что это не сам Господь говорит, а ангел Господень, ну, как бы, whatever, но все равно. Вот этот вот голос, который всегда там... Авраам, Савл, Каин, Марина. Не знаю, может быть, трудно понять вот эту вот какую-то сонастроенность, но вот ты, я, ты. Именно вот когда вот это вот ты, такое личностное обращение, как-то вот меня это очень, скажем так, трогает, да, будоражит. И, естественно, как-то, да, над двумя словами, слезами обольюсь, но вот это такой основополагающий какой-то миф, и несмотря на то, что он в своем оригинальном прочтении очень лаконичный, очень краткий, в данном случае, мне кажется, вот попытка его детализации удалась на 110%, и Ивану Бунину отдельный низкий поклон, я не знал, что он такой молодец
0: он
2: в этом плане. Да.
0: Очень
2: и я помню, как мы читали «Суламифь», да?
0: Куприна.
2: Куприна. Это было не очень, мягко говоря.
0: Ну, это
2: да.
0: Такая зарисовочка, да, жанровая,
2: да,
0: была.
2: Да, а здесь, ну, меня, может быть... Может, я просто знаю плохо, на самом деле, эту литературу вот, этого романтизма того самого, не отечественного, а вот зарубежного. Но мне как-то очень понравилось и с точки зрения формы, и с точки зрения драматургии, динамики развития персонажей. Ну и да, я, и перевод такой замечательный. Ну, то есть все супер было. Относительно богословских коннотаций, ну, можно поговорить отдельно, mm-hmm. если кому-то интересно. Но вот мое первое слово вот такое.
0: Ну, я тогда, следуя нашей традиции, тоже должна сказать о том, какие мои отношения с этим текстом, mm-hmm. да. Я его, конечно, читала много раз mm-hmm. и включала всегда в список литературы для студентов. Mm-hmm. Почему? Вот честно скажу, что я больше люблю Дон Жуана и Чарльз Гарольда, уж если говорить о Байроне. Mm-hmm. Но я понимаю, что это очень объемные произведения, и зная, как устроена жизнь студента и как устроен вообще современный молодой человек, ну, я не питала иллюзий, да, что они будут вот эти там сколько-то 17 песен Дон Жуана читать. Поэтому ну, лаконичность этого текста, его такая внутренняя энергия, это да. Кроме того, я его еще всегда включала в список литературы, потому что ценю любую возможность поговорить о библейском богословии. И вообще в незапамятные времена, когда я читала литературу в Институте кино и телевидения, то просто я им говорила, что ну что же, европейская традиция начинается с античности, из Библии, поэтому вот мы с вами начнем с книги «Бытия», и дальше там перейдем к Гомеру, и дальше уже как пойдет. И мне кажется, что это важно, потому что современный человек, он частенько, ну, когда ему говоришь, там, Каин и Авель, он говорит, спасибо, я в курсе, брат убил брата, точка, да? Но разобраться в этой истории, вот посмотреть на нее, покрутить ее с разных сторон, мне кажется, что нам этого сегодня не хватает. И поэтому я этот текст, ну, прям глубоко чту, и с ним работала много-много лет. Однако... Если говорить о моих каких-то читательских переживаниях, то они скорее даже юмористические. Но я вам скажу, что я имею в виду. Ну, например, великолепная сцена, когда все идут на работу, там же такой колхоз, да, библейский, и Каин говорит, ну, а мне что-то не хочется, я сегодня там не в духе, не в настроении, не климатит. И тогда его прекрасная жена, декабристка, как Герман точно заметил, она говорит, ничего-ничего, я сделаю работу из-за себя, из-за тебя. То есть двойную норму по колхозному вот я выполню, только чтобы ты, дорогой, не нервничал. И это, конечно, ну, в сердце любой русской женщины встречается очень сложный отклик. Да? Вот этот образ мужчины, который лежит на диване, решает мировые вопросы и не очень торопится на эту работу. Ему как будто бы даже непонятно, зачем туда ходить, но при этом он регулярно питает. Ну, то есть все это очень какая-то сложная такая история. И там таких вещей, ну вот с точки зрения, все-таки надо не забывать о том, что Байрон это писал очень молодым человеком, ну достаточно молодым человеком, и что это все-таки мужчина. А с точки зрения взрослой женщины это немножко другая уже история. Но вот все-таки, когда говорить уже всерьез об этом тексте приходится, то я бы тут вспомнила своего властителя Дума Александра Сергеевича Пушкина. Вот тут я занималась совершенно другим делом, и вдруг Александр Сергеевич мне говорит, ну, я уже знала, что мы читаем Каина. Каин имеет одну токмо форму драмы, но его бессвязные сцены и отвлеченные рассуждения в самом деле относятся к роду скептической поэзии Чайльд-Гарольда. Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого. Он создал себя вторично. В конце концов, он постиг, создал и описал единый характер, именно свой. Все, кроме некоторых сатирических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому действующему лицу роздал он по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера, и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных. И тут вот, ну, как-то я склонна с Александром Сергеевичем во многом...
2: Это в корреспонденции, простите? Или
0: нет, это в 27-м году он пишет набросок статьи, у него же очень много каких-то начатых и брошенных замыслов, да? Ага. По-видимому, это должна была быть статья в каком-нибудь журнале, но, судя по дате, 27-й год, он в это время с московскими вот этими философами, славянофилами там сотрудничает, да, то есть это Шевырёв, Погодин, вот эта вся компания. Я думаю, что он хотел написать что-то для них, но потом, видимо, передумал или как-то стал
2: Известно, он читал по-английски? Или во французском переводе?
0: Как он читал, могу сказать. Конечно, перевода Бунина еще не было, конечно, по понятным причинам. Но Пушкин первоначально знакомился с Байроном по французским даже не переводам, а пересказам. Потому что, ну, тогда же надо было быстро, быстро. А кто же будет так долго корпеть, чтобы все это было эквиритмично, и чтобы были там все эти рифмы и ассонансы, и все. Поэтому люди просто пересказывали Байрона хорошей французской прозой. И в каком-то смысле этого было достаточно, потому что, когда речь идет о, ну, все-таки о более-менее эпическом роде, то там, ну, как-то можно так поступать. Но Пушкин понимал, что это все не то. И поэтому он еще на юге начинает учить английский язык вот с этой самой целью читать Байрона в подлиннике. А потом это ему очень пригодится, когда он будет читать Шекспира в подлиннике. И надо сказать, что когда он говорит вот об этом, да, о том, что Байрон раздробил свой могучий цельный характер на несколько мелких и незначительных, он сравнивает с Шекспиром. Потому что у Шекспира как раз наоборот каждый характер больше и их творца, и какого-то возможного, ну, там, исторического прототипа, да, если речь идет об исторических драмах и так дальше. Ну, то есть, конечно, в «Каине» прежде всего интересен сам Байрон. Вот как удивительный человек, очень сложный. И тут, конечно, вот то, что Женя, ты говорил про человека умного и уязвленного каким-то вот какой-то раной, да, телесной. Это абсолютно история про Байрона. Известно, что он был хром от рождения, и это всегда ему доставляло большое, прежде всего, моральное страдание, да. Ну, вот когда он учится в Кембридже, то он первый в гребле, потому что там не нужны ноги. Но зато во многих жизненных ситуациях он чувствовал себя действительно человеком, ну, вот, как нынче говорят, стигматизированным, да, и вообще вопрос, а в чем я виноват, вот почему они все, да, играют, ребята, а я тут стою у стены. Это вопрос серьезный. И надо сказать, что вот личность Байрона, его огромный внутренний объем, его удивительная способность видеть собственные состояния. Вообще-то обычно мы последнее, что мы видим, это мы сами. Правда же? Потому что мы скорее такие очки, которые форматирует реальность. Но вот честно отдать себе отчет, кто я, какой я, почему я испытываю такие или другие чувства. А он это сделал. И в этом, конечно, ну, величие. С другой стороны, я абсолютно согласна и с тем, что это настроение, а не логика. Вот опять же, Женя, ну, чудесная формулировка, великая. Потому что когда начинаешь к этому подходить с позиции логики, ну и какой-то связности, причем связности любого порядка, там, теологической, психологической, еще какой-то, ты понимаешь, что это все никуда не годится. Ну, то есть это устроено, ну, Там нет никакой внутренней связи. Но там есть вот это мощное и достоверное единство настроения, да? И в каком-то смысле иногда это нам больше дает.
2: Конечно.
0: Вот мы читали прекрасного Корнеля, который тоже, ну, замечателен, и мы получили свою радость от этого. Но все-таки я соглашусь, что читательское впечатление от Корнеля – это как от очень красивой, разыгранной, там, шахматной партии, например, да? А впечатление от Байрона – это как впечатление от купания в бурном море, в которое ты подгружаешься, и это все тебя охватывает, несет, как-то ты движешься вместе с этим. Это мощная вещь. Теперь вот этот важнейший вопрос. Когда он пишет предисловие к Каину, то он там говорит, не надо упрекать меня, ну, типа, в богохульстве или еще чем-то таком, потому что я строго по тексту. Однако, мы же все знаем, не надо, ну, с нами, как с детьми малыми. Есть вещи, которые он из текста убирает. И для меня вот самая важная вещь, которая исключена Байроном, это разговор с Богом предшествующий.
2: Угу.
0: Потому что одно дело, когда все уже случилось, но вот ты один, как дитя малое, во всем этом увяз и попал в тяжелейшую ситуацию. И тут такой тебе голос. Ну что, Каин, да?
2: А теперь
0: ответишь.
2: Ползи.
0: А теперь ползи, да, если можешь. И я послушала еще вдобавок к чтению глазами радиоспектакль, очень хороший, сделанный на Радио Россия. И там они это сделали красиво, потому что вот этот голос ангела, mm-hmm. он такой немножко механический. И мне кажется, это очень соответствует. Ну такой, да. Каин, я к тебе обращаюсь, тра-та-та. То есть это, и причем это женский голос, высокий, такой как будто немножко машинный. И мне кажется, что в этом есть что-то художественная какая-то находка, потому что ведь Байрон не принимает всерьез, если честно, бытие Божие. У него очень сложные отношения с самой вот этой сущностью. То есть там... как бы, как Пушкин говорит, да, что вот ум ищет божества, а сердце не находит. И мне кажется, что-то похожее, ну вот как, какая-то сложная, диссонансная такая ситуация. Потому что понятно, что Байрон был достаточно гениален для того, чтобы понимать, что, ну, есть дух высокий и... приятельство с Гёте тоже, я думаю, как-то его. Но вместе с тем его отношения с Богом не были просты. Ну, давайте я на этом остановлюсь, а потом
2: два момента
0: продолжим,
2: относительно отношений. Я прочитал фрагмент статьи, потому что она полностью недоступна. Королёва или Королевы Светланы Борисовны, ну, в вопросах литературы. И она там указывает на то, что, во-первых, он был воспитан в очень строгой такой ригористической кальвинистской, в кальвинистском духе он был воспитан, и это не могло не...
0: подростковый протест, да, затянувшийся на последующие
2: отложить. Ну, а вы помните, что вот одна из основных идей кальвинизма – это учение о предопределении.
0: Да,
2: и, в частности,
0: да.
2: Его самая страшная часть – это предопределение к проклятию. Есть предопределение к спасению, а есть предопределение к проклятию.
0: Вот, так вот мне кажется, что это важный момент, потому что ведь библейский текст, он нам говорит о чем? О том, что Бог говорит с Каином, и он его прямо предупреждает.
2: Почему
0: он говорит,
2: лицо
0: Каин,
2: твое...
0: Нет, он говорит, грех при дверях
2: перед
0: твоих
2: дверях
0: лежит,
2: да.
0: Но ты властвуй над ним. То есть Господь ему напоминает, и очень отчетливо напоминает о том, что... Ну, держись крепко заповеди. Вот ты видел, что, ну, там так не сказано, но ты видел, что было с родителями, которые попрали заповедь. Вот не надо наступать на эти грабли вторично. Но Каин как-то он уклоняется от этого. А Байрон это убирает. И тогда получается, что у нас вот прекрасный такой человек, очень сильно страдающий, очень глубоко мыслящий.
2: Переживающий несправедливость мира.
0: Да, который встречает второго такого же замечательного персонажа.
2: Встретились два одиночества.
0: Да, и они там совершают свой волшебный полет, и все так романтично и чудно, а потом такой жестокий бог говорит, ну что, а теперь ответишь. Но в Библии история абсолютно другая. И мне кажется, это важный момент все-таки.
2: второй момент, который я хотел озвучить, я пока забыл, поэтому, Женя, прошу вас.
1: Ну да, здесь очень интересный есть момент по поводу сложных отношений с Богом. То есть если мы принимаем... Сейчас, секунду. Да, вот сейчас перейдем к твоим словам, Герман. Но если мы принимаем тогда такой ключ, да, вот к моему вопросу, а что же делать с Люцифером, Пушкин Александр Сергеевич нам дарит, то есть это получается такой сложный внутренний диалог, можно так сказать, или даже, может, не диалог, а какая-то внутренняя композиция, ну, музыкальная, да, mm-hmm. между разными частями Байрона. И тогда интересно, что говорит Люцифер Каину еще до их путешествия. Да? Значит, Каин говорит Люциферу: «Я никогда еще пред божеством Отца не преклонялся, хотя нередко Авель умоляет, чтобы мы совершили жертву Богу вместе». Ну, это такой mm-hmm. страшный звоночек того, что будет в будущем, да? Зачем же мне склоняться пред тобой?» Потому что Люцифер mm-hmm. уже об этом говорит. Люцифер говорит: «Ты никогда пред ним не преклонялся? Ты разве не слыхал меня? И разве ты сам не знал об этом? Ты всеведущ». И Люцифер отвечает: «Но не поклонник Бога мой поклонник».
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. То есть, вот это очень важно, да? Мне кажется, это весьма такая ортодоксальная христианская мысль, которую, я не знаю, что про кальвинизм, я поэтому говорю специально ортодоксально, что на самом деле за пределами Бога никакого бытия нет. Да? То есть, если не с Богом, то никак.
2: Конечно.
1: Вообще никак. Да. Да?
0: Ну, и ты выпал тогда, да. И понятно, чьей добычей стал.
1: Да, да. То есть, не так, что, как в одном из мест говорит Люцифер, есть, или, извиняюсь, Каин, я путаю, есть два начала, добро и зло, и тогда...
2: Это Люцифер, Байет.
1: Да. И тогда как бы логика какая, что вот можно к одному началу, можно к другому, а можно посередине. Нет. Люцифер раньше говорит совершенно другую, с логической точки зрения, противоречивую этому позицию, mm-hmm. что если не с Богом, то никак, потому что нет второго начала, есть только одно mm-hmm. начало. Да? Но не поклонник Бога, Бога мой поклонник, Каин отвечает: «Я не хочу сгибаться ни пред кем», но это все понятно, все в духе его обоих персонажей. Mm-hmm. И Люцифер отвечает: «Ты все же мой, не поклонение Богу, есть поклонение мне». Можно даже тогда по-другому эту сцену прочитать. Нежелание преклоняться перед кем-либо, есть преклонение перед mm-hmm. Люцифером, который, в общем-то, есть, как вот Герман хорошо выразился до передачи, ну, олицетворенное желание ничто, желание, чтобы ничего не было. Желание смерти. Да. К чему я это говорил? Я это говорил про... Вроде бы как, да, мы заведомо говорим про сложные отношения с Богом, и в то же время какой-то есть, возвращаюсь к своей мысли, очень ортодоксальное понимание того, что же есть божество. Источник вообще всякой жизни, всякого бытия, каким бы оно ни было, хромым или проклятым и так далее. Mm-hmm. То есть получается... Весьма каиновская позиция все равно, да, то есть как будто бы это превалирующий осколок, что ли, превалирующий, да, что действительно есть какой-то разрыв, надрыв по поводу того, что вот я есть вообще. Ну, потому что я есть вот такой, понятное дело, не такой, каким мой благородный ум говорит мне, что я мог бы быть. И вот это вот «мог бы быть», это же, мне кажется, эта логика до сегодняшнего дня очень властная в умах многих людей, когда они как раз думают о вселенском масштабе. Вот то, что мы здесь видим вот в этом путешествии космическом, mm-hmm. да, mm-hmm. что, да посмотрите, до людей были динозавры, ну, тут не динозавры, что-то какие-то еще были ранние догадки.
2: Это динозавры.
1: Ну, как бы суть та же самая для нас, да. И вообще, возможно, множество миров, там, и вообще другие, все могло бы быть по-другому. Но вот я есть, и я есть вот такой, и вот я есть здесь, и это же никакого значения не имеет, да, вот рядом со всем этим. В этом смысле крайне современно, но это просто подчеркнуть этот разрыв, я даже не знаю, что с ним, честно говоря, делать. Видимо, только переживать вместе с Байроном, потому что я не знаю, что этому отвечать.
2: Вот я нашел этот фрагмент, это Люцифер как раз-таки да. говорит. И опять же, это связано с вопросом познания. Твой смертный ум не в силах постигнуть даже малого того, что видел ты. То есть вот, угу. космические бездны, галактики, как бы мы сейчас бы, наверное, их назвали.
0: Да, это самый осколки, прекрасный момент, да, вот этот полет.
2: Осколки других миров каких-то, которые бы... То есть наш мир создан из осколков, из фрагментов тех миров, которые были до нас, существовали и были не менее прекрасны.
1: В целом, ну, на правах художественного обобщения так сегодня и считается.
2: Ну, да, типа да. И ты стремишься к тайне, к великой ипостаси двух начал, да, и к их сокровенным тронам. Прах, ты дерзок. Но зреть, хотя одной из них, есть смерть. Так что это люциферовская идея, что все-таки нет, мы тут соравны, соначальны.
1: Ну, вот то, да, и то он говорит, да, вот, да.
2: В этом плане Байрон очень хорошо, как мне кажется, не знаю, вольно или невольно, передает вот этот люциферовский дух. Я помню, у кого-то там из экзегетов я читал очень хорошую мысль, что никогда сатана не врет откровенно.
0: И никогда не говорит правду.
2: Да.
0: Вот, кто сказал, ты или Женя? Полуправда, полулужь. Все
2: вот,
0: время.
2: Вот это то, что я сейчас хочу сказать. Да, всегда, да, в его словах, как они там передаются в заветах, ну там в Новом Завете, в Ветхом Завете, есть какая-то часть правды. И небольшая пристежечка лжи, которая все переворачивает с ног на голову. Ну, действительно же написано.
0: Истинно ли
2: в псалмах
0: сказал Бог? Не ешьте, да, ни от какого дерева в раю.
2: Да, да, да, да.
0: Все, и вот это вот.
2: Это очень важный и интересный момент, который, мне кажется, тоже не теряет своей актуальности и по сей день. Вспомнил вторую вещь, которую я хотел озвучить, она малозначительная, может быть, но тем не менее. Байрон деист. И это нужно понимать. Это, опять же, вот та самая компромиссная позиция.
0: Угу.
2: Признать Спасителя, признать Христа...
0: Теоретически.
2: Это... Нет, это как-то слишком. Это слишком. Это слишком личностное, исторический Иисус, тут же Ренан выползает и так далее. До него уже недолго осталось. Уже всякие библеистические исследования, уже скептический дух вовсю там вообще цветет. Уже Спиноза написал, по-моему, богословско-политический трактат.
1: Ну, там давным-давно.
2: Да-да-да. Поэтому критическая линия уже давным-давно существует. Но сказать, что да, что-то есть, какой-то абсолютный дух, это нормально, это можно, но эту жертву мы готовы принести. А сказать, что вот да, Христос, что вот да, мы там,
0: мы
2: святое причастие,
0: там,
2: ну,
0: люди,
2: да, ну что это за глупости, за сказки. Поэтому-то его богословско-философские рассуждения, как мне кажется, не так, да, как бы сильны, не так хорошо продуманы, как вот действительно вот этот вот тон, который действительно не подделен. Потому что я не знал, что он был хромой. Я вообще о Байроне ничего не знаю, кроме того, что я не Байрон.
0: Байрон был удивительный человек.
2: Ну, безусловно, я так понимаю, что Пушкин, да, Лермонтов, вся вот как бы...
0: Вся Европа.
2: Вся, да.
0: Это были два вообще самых великих человека времени, Наполеон и Байрон.
2: Угу.
0: И все на них смотрели с большим интересом.
2: Да, именно.
0: Но это отдельная какая-то история про биографию Байрона.
2: Да, я хотел бы еще вернуться к персонажу вот Люцифера. Мы с Женей, да, как бы об этом... Есть,
0: да,
2: время?
0: Давайте вот, да, про Люцифера поговорим.
2: Ну вот я Жене сказал, и он как бы сейчас об этом упомянул, как-то, судя по всему, понравилась эта мысль, я тогда ее чуть больше разовью. То ли Байрон этого не знает, то ли он знает, но не хочет об этом говорить, то ли вот он просто, ну да, своего какого-то персонажа рисует. Вообще отцы церкви некоторые утверждают, что против чего вообще сатана-то восстал. Не против Бога как бы абстрактно, типа не хочу поклоняться. А он восстал против жизни вообще, жизни самой по себе. То есть его будто бы не устраивает тот факт, что есть что-то, а не ничто, что он сам существует. И восстание против Бога действительно как источника жизни, блага, всего, это восстание против того факта, что я существую.
0: Можно 5 копеек?
2: Да.
0: И в этом они, конечно, братья-близнецы с Каином, потому что у Каина все время тема «я не просил меня рожать»,
2: угу, да,
0: такая,
2: да,
0: подростковая,
2: да,
0: стандартная.
2: Ну, да.
0: А вторая тема у него прекрасная – «почему я должен отвечать за грех моих
2: отца,
0: родителей?»
2: Да, за грехи матери и отца.
1: И продолжать распространять это зло
0: эту
1: в мире.
0: Заразу, да.
1: Да-да-да, потому что, ну, по тексту, извиняюсь за свое как-то неведение, плохое знание книги «Бытие», но по этому тексту получается, что все потомство человеческое – это потомство Каина.
2: Нет, поэтому нет. Каин, потомство Каина будет уничтожено во время потопа. Авель не оставил, но у них будет третий сын Сиф.
0: Сиф.
1: Все, прошу прощения. Ну вот по этому тексту как бы присутствует два, да?
0: Однако да. Тут есть тонкие да. дела, потому что потомки Каина основали города.
2: Да, и стали основателями Каина... цивилизации.
0: Да, типа. стали создавать музыкальные инструменты. То есть,
2: и овладели ковкой. Они, да. они изобрели металлические наконечники стрел и
0: то
2: мечи.
0: То есть получается, что цивилизация да. это Каиново детище. Уже не да, важно, кто абсолютно. Будет потом в этих формах жить, чьи потомки. Но mm-hmm. это сделали дети Каина.
2: А Тувал еще... Каин был какой-то его праправнук, ну, который да, вот да. все это изобрел.
0: И вся эта история про месть, что за Каина отмстится всемеро, а за...
2: Ламеха.
0: Ламеха, семирижда, семеро. Это все это Каиновы штуки, и война, и культура. Но я про что? Про то, что мне кажется, что вот этот байроновский Люцифер, я совершенно согласна, что он наследует мильтоновскому, конечно же, но вместе и у Мильтона Люцифер очень интересная фигура.
2: Он гигантский какой-то, я помню, он огромный, там... он перешагивает горы.
0: Ну, он очень разнообразен, при этом он становится этим змеем изумрудным. Mm-hmm. Но есть там такой момент невероятно трогательный, когда он смотрит на Адама и Еву, на то, как они гармонично живут в раю. И он там слезы льет. Он говорит, надо же, вот так жалко, не хочется, конечно, их губить, но надо.
2: Но надо
0: уже
2: да.
0: как бы взялся за дело революции, не отступай. Уже будь соответственным, одним словом. Так вот я про что? Про то, что, конечно, Байрон вот эту мильтоновскую традицию воспринял и очень творчески, но мне кажется, что Байрон, он какой-то вот очень родной русским, потому что я здесь слышу и Лермонтова, и Врубелевского демона вот этого невероятного
2: Кириллова.
0: Вижу. Ну, Кириллова тоже, но вот здесь же он прекрасный и тоскующий. Даже вот эта наивная прекрасная Ада, да, она его видит, и она боится, но она там говорит о том, что невероятная красота и влекущая сила вот в этом персонаже.
2: Да,
0: и мне кажется, что эта вот традиция эстетизации зла, она, конечно, Байрону, ну, прям вот далась. И до сих пор культура во многом, ну, чего стоит Воланд, самый приличный человек в романе «Мастер и Маргарита», это вот этот печальный профессор.
1: Потом. И тоже любитель говорить про то, что есть два начала, и одно без другого быть не может.
0: Иди, говорит, в свой свет, что бы было, если бы не было наших теней. То есть Байрон определил этим произведением во многом пути развития европейской культуры. И, ну, нравится нам это или нет, но нам нужно с этим работать, потому что тогда мы сможем какие-то предустановки сознания легче преодолеть.
2: Ну, вот к вопросу о предустановках сознания, только сейчас мне пришла в голову мысль. Это очень похоже на влечение к Танатосу. Психоаналитическое.
0: О, да.
2: Вот она, тяга,
0: дедушке Фрейду,
2: да, тяга к, не просто к смерти, а к смерти меня же самого. К самоуничтожению. В этом плане, даже вот у Якова Друскина, я читал в дневниках, Друскин отмечает странная вещь. Хотя Друскин глубоко верующий человек, который всю жизнь говорил только с Богом. Он даже с людьми не так много, мне кажется, говорил, как много с Богом. Он пишет о том, что странная вещь. Часть меня хочет жить вечно, но и часть меня хочет спать вечно. То есть часть меня стремится умереть, стремится вот к этому, тому самому небытию, о котором и сказать ничего нельзя, потому что вот если его нет, то и о нем его даже нельзя ни сказать, ни помыслить даже его нельзя, потому что это вот она полная какая-то, не знаю, аннигиляция, развоплощение. И...
0: Но вот этот момент в пути зерна, когда зерно умирает, да, вот если его как-то, ну, продлить или... Ну, вот остановить на нем стоп-кадр, да? И вот он и длится. Вот мне,

0: Время, оно достойно великого. Да? А вы тут пока 2 часа там что-то.
1: Ну вот еще про Люцифера, потому что все-таки, ну, приходится иметь дело с этой реальностью. А, смотрите, с одной стороны, ну, мой любимый Исаак Сирин, он говорит, что истинное христианское сердце, милующее, и оно жалеет не только всякого человека, любого, но и любую тварь, и даже бесов. И это, конечно, слово номер один, потому что, ну, когда мы видим вот этого страдающего демона Врубелевского, то сердце наше рвется от жалости. Это так. С другой стороны, другой хороший человек, он сказал, что когда сатана начинает тебе предлагать вот эти высказывания, сотканные из полуистины, полулжи, то единственный правильный путь – это повернуться к нему спиной и идти. Потому что праматерь наша Ева решила поговорить,
2: вступить,
1: объяснить, да, что все не так. Кончилось дело очень плохо. И вот между этими двумя полюсами, ну, как бы абсолютной жалостью, да, и в то же время пониманием, что никакие разговоры здесь не пройдут, вот и должно как-то строиться наше поведение. И мне кажется, что у Байрона очень сильный момент. Он нам показал все эти полеты, и Земля как жемчужина там из космоса, и то, и сё, и все это такая красота. Опять же, полет Фауста с Мефистофелем.
2: Да, вот я только, да, об этом думаю.
1: И однако, чем все кончилось? То есть вот...
2: А что это за звук? А это лемуры уже роют тебе могилу.
1: Именно так. Получается, что зло, оно прекрасно вот, ну, как бы в процессе. А когда ты видишь результат этого зла, то результат, когда он очнулся...
2: Да, я такой, что это?
1: Это мой брат.
2: Да.
1: А что это? Это кровь? Да. Ага.
0: И тоже интересно, он себя теряет, он говорит, а я ли Каин?
2: Да,
0: где
2: да, Каин? Да, это интересный момент.
0: Он как бы вот вдруг не хочет быть собой или не может быть собой, да, хотя это вот и была его какая-то самая главная ценность, то, что вот мой вообще дух, он выше, чем мое тело, это там буквально так сказано, да, это тоже важно, это как слово пораженности.
2: Конечно. Может быть, как бы здесь речь идет о том, что убивая другого, ты все-таки и убиваешь себя тоже, и...
1: Конечно, ты себя убил, а не старушонку,
2: да,
1: как именно сказал наш учитель. А кроме того, помните там этот момент страшный тоже, леденящий кровь, когда он на волосок от убийства собственного ребенка находится?
2: Да, это...
1: То есть получается, что Эноха, все вот эти чудные теоретические полеты с злым духом, но они могут быть красивы только в моменте, а в результате ты оказываешься перед таким разбитым корытом, что мало не покажется. И мне кажется, великой заслугой Байрона вот этот момент, ну, полного краха, да. И вторая великая заслуга Байрона, ну, такая прям вот такая морализаторская, хорошая, христианская, это, мне кажется, верность Ады, которая говорит, что я пойду с тобой, мне не важно, что ты сделал.
2: Иди вперед, а мы за тобой пойдем.
1: Да.
2: Даже уже я сама возьму детей, хотя сначала она ему предлагала одного взять, а потом она говорит, нет уж, лучше я их обоих на себе потащу.
0: Да.
1: Да, и мне кажется, ну я не знаю, это надо посмотреть, там, кто на кого повлиял, но могу предположить, что они это очень даже прекрасно обсуждали, эти два прекрасных друга, Гёте и Байрон. Потому что, если вы помните, в Фаусте, а мы Фауста-то читали здесь.
2: Большой объем.
1: Надо когда-нибудь взять.
0: А по частям можно.
1: А по частям можно, вот именно. Там же красота финала заключается в том, что решающий аргумент в пользу Фауста произносит погубленная им Маргарита. Да, и вот эта всепрощающая любовь, но она какая-то...
2: И обратите внимание, Авель тоже, умирая, он говорит, что, ну, он не ведал, по-моему, там даже...
0: Да, там такие есть,
2: да, он
0: говорит,
2: не ведал, что он творил, как да, бы... Не...
1: Да. Ну да, да, да.
2: Не внемли ему этого греха.
1: Не вмени ему греха.
2: Да, да.
0: Да. По поводу это... видения, да, это тоже вот очень важный момент, на секунду буквально.
1: Да, это очень важно.
0: Говорит Люцифер ему, что он даст ему знание.
2: Угу.
0: по итогу путешествия, по-моему, буквально такие слова Каин ему говорит: так а где же знание? Угу. Он говорит: ну вот, вот, вот ты посмотрел, все остальное превыше твоих возможностей.
3: Да, да.
0: То есть он, как бы, в каком-то смысле буквально обманут, оказывается, Люцифером, но только по той причине, что Люцифер четко не объясняет, что за знание он даст. Тут это как бы такая хитрость.

0: То есть он показывает ему нечто, что он даже не может идентифицировать. Ну, да. Да. Вот да. Он видит что-то. А что такое снег? Да?
1: Да. А что такое смерть? Да. Да. Да. А что такое смерть? Спрашивает... Да, этого потом, знаете. Да. Да. Как-то земля скудит. Да, да.
2: Вот. И все, с чем остается в итоге Каин, и это тоже очень красиво, мне кажется, еще в самом начале до путешествия Люцифер ему говорит, я на самом деле произношу только те мысли, которые и так в тебе уже
0: в тебе
2: есть.
0: Были, да.
2: Да. В тебе уже
1: и
2: звучат.
1: Это тоже важный момент. Да, да, да. Да.
2: И сомнения Каина, именно что сомнения, превращаются в уверенность не потому, что Люцифер даже что-то, мне кажется, утверждает, а потому что Люцифер вот его перегрузил просто этими данными о том, что вот все непонятно, все неоднозначно.
1: И в результате... Это другое.
2: Да, и в результате вот этого всего неоднозначно брат убивает брата. Мне кажется, тоже очень важный момент.
1: Именно. У нас уже остается вот одна минуточка, минуты, да. И я рискну предложить, ну, таким контрапунктом к этой таинственной, действительно, и богословской, и очень сложной, и глубоко романтической вещи, такой легкий, веселый 18 век, а именно комедию Бомарше под названием «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность».
0: Хорошо.
2: Мы согласны.
1: Я надеюсь, что мы получим удовольствие от этого.
0: Отлично.
1: Спасибо всем, кто слушал нас. Сегодня в читательском клубе были Евгений Маслов, Герман Журавский и Марина Михайлова. Читайте вместе с нами. Спасибо вам за участие.
0: До свидания.
2: Доброго вечера.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также... Посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Федор Иванович Демерцов. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Что же касается архитектора Федора Демерцова, то имя это сейчас забыто и большинству наших сограждан просто неизвестно. Достаточно сказать, что дом Аракчеева, стоящий в столь важном для панорамы Дворцовой площади месте, как выход из мойки в Зимнюю канавку, вот небольшой такой асимметричный дом с двумя портиками ионических пилястр, он темно-зеленый и как раз стоит в повороте реки. Так вот, на этом доме есть мемориальная доска, которая гласит: дом, построенный в конце XVIII века, архитектор неизвестен. То, что строитель этого дома, знаменитый в свое время Федор Иванович Демерцов, и строен дом для военного министра Аракчеева, уже все забыли. Там доска хоть есть, а вот на самом особняке Демерцова доска мемориальная исчезла года 2-3 назад. И это очень опасно, потому что семейный дом архитектора, стоящий на Кирочной улице, теперь буквально подавлен фасадами окружающих доходных домов. Дом стар, ему более 200 лет. И сейчас, когда далеко не каждый воспринимает его как архитектурный уникум, как архитектурный памятник, у кого-то найдется желание, кто-то замыслит перестроить его во что-нибудь более грандиозное и более доходное. Будет очень жаль. Ведь, в конце концов, прекрасный петербургский архитектор Федор Иванович Демерцов не виноват, что храмы, которые он выстроил, лучшие творения его ума и ныне уничтожены. А ведь он построил два крайне важных для города и обитателей города сооружения. Это прежде всего вход в Иерусалимская церковь на Знаменской площади, которую, в общем, традиционно называли Знаменской церковью. Это пятикупольный храм с очень мощным куполом и четырьмя главами, абсолютно симметричный, прообразом которого служит Софийский Вознесенский храм работы Камерона. И вот тут надо сказать, что ни одного подобного храма, кроме Демерцовского, между Камероном, то есть 1780-е годы, и Стасовым, я имею в виду Преображенский собор и Измайловский собор, запроектированный, но, в общем-то, очень сильно от него разнящийся, Исаакиевский собор Монферрана. Так вот, за 30 лет, кроме Демерцова, никто не выстроил подобного храма. А ведь такой храм, он очень просторен, он имеет замечательное пространство зала, хорошо освещенное сверху через купол, и он предназначен для стечения большого числа прихожан. Недаром Знаменская церковь была так любима горожанами на протяжении одного и четверти века, которые она простояла на площади одноименной. Надо сказать, что Стасов, видимо, очень ценил Демерцова, потому что, когда он строил Троице-Измайловский собор, он повторил во многом конфигурацию храма входа Иерусалимского. Например, соотношение пилонов, подходящих к куполу, вот эти паруса. Сохранилась одна фотография интерьера Знаменской церкви. Так вот, по ней мы видим, что иконостас Знаменской церкви вогнут, колонны в нем расположены в виде полуротонды, и он вогнут в пространство апсиды. Так вот, Стасов абсолютно повторил форму этого иконостаса при устройстве иконостаса Троице-Измайловского собора. Поэтому, входя в Троице-Измайловский храм, который, конечно, был выше, но, может быть, поэтому немножко менее гармоничен, чем классический собор Демерцова, вспомним мастера, который придумал храмовый зал. Ну, а сам по себе Знаменский храм был настолько ценен для наших архитекторов, что даже его снося в эти тяжелые 1930-е годы для постройки проектируемой тогда станции метрополитена, ленинградские архитекторы выполнили верхний вестибюль метрополитена станции метро Площадь Восстания по форме Знаменского храма. Да и сама площадь с центральным круглым объемом и куполом, она напоминает это самое сооружение, но несколько меньше его по размерам. Другой замечательный храм Демерцова стоял на углу Литейного проспекта и улицы, которой дал свое название Сергиевской, ныне улицы Чайковского. Этот храм более напоминал храмы русского классицизма, храмы Старова, Захарова, раннего Кваренги. Это однокупольный храм с трапезой и колокольней над притвором, над папертью, восходящий по традиции к храмам-кораблям и, соответственно, к Петропавловскому собору, или стоящим неподалеку от него храмам уже столетним к тому времени, храмам Пантелеймоновскому и Симеона и Анны. Но у Сергиевского собора был огромный по тем временам купол. Собор был значительный. Видимо, он немногим уступал Троицкому собору Александра Невского монастыря. Ведь это был кафедральный собор всей русской артиллерии. И поэтому его осветили в честь святого покровителя русских артиллеристов Сергия Радонежского. Храм имел портики в сторону Литейного проспекта, а также боковой в сторону Сергиевской улицы. Большой купол, замечательный иконостас и росписи раннего классицизма, которые покрывали плоский плафон. Расположены они были в виде больших панно, и этим церковный зал напоминал залы итальянских храмов. Храм святого Сергия Радонежского был любимым церковью императора Александра I, который не единожды приезжал туда помолиться в одиночестве, но и в дальнейшем не только обитатели литейной части города, не только служащие артиллерийского управления, но, например, выпускники Михайловской артиллерийской академии, которая находилась за Невой. Они все были прихожанами, традиционными прихожанами этого замечательного храма. О нем сохранилось очень много воспоминаний, и самыми трепетными из них являются воспоминания Мстислава Добужинского, который мальчиком со своей нянькой посещал этот собор и, например, присутствовал там при панихиде в день кончины императора Александра II. На маленького мальчика это произвело неизгладимое впечатление, и потом, уже в зрелом возрасте, он описал это горестное событие. Храм святого Сергия Радонежского ныне перестроен в конструктивистский корпус, который относится все еще к ведомству ФСБ. От Демерцова осталась одна колокольня, и эта колокольня при церкви на Охтинских пороховых заводах. Точно неизвестно, Демерцов ли это, но выстроена она тогда, когда Демерцов был главным архитектором артиллерийского ведомства. И вообще он был известным военным архитектором, построившим, например, лазарет Семеновского полка на Семеновском плацу, ныне в нем военно-медицинский музей, засадиком, в котором потом выстроили Введенский собор Семеновского полка. И вот когда выстроили рядышком собор, несколько потускнело значение лазаретной церкви апостола Павла, которую устроил Демерцов в этом здании. Здание несколько раз перестраивалось. Последний раз его перестраивали уже после Отечественной войны. И тогда, возобновив замечательный дорический портик, конечно, не устроили церковный купол над портиком. А если мы посмотрим на старые фотографии и, например, на рисунки Фосса, который рисовал этот плац накануне строительства собора, ну а потом собором, мы увидим, что над портиком лазарета Семеновского полка возвышался купол. Он, говорят, был деревянным и придавал этому зданию абсолютно церковный вид, потому что этот портик как бы повторял храмовые портики того времени. И человек, который входил прямо в подъезд лазарета, он попадал как бы в храмовое сооружение. Кстати, именно этот прием потом повторил Кваренги буквально через 10 лет при создании церкви апостола Павла при Мариинской больнице. Таким образом, традиции Демерцова повторялись его современниками. И архитектор абсолютно не виноват в том, что его имя забыто, потому что снесены лучшие его произведения. Вспомним же иногда имя Федора Демерцова и позаботимся о том, чтобы на улицах нашего города оно все-таки упоминалось.
0: Федор Иванович Демерцов. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Вообще, тема Жуковский в событиях дуэли и смерти Пушкина требует, конечно, очень большого, очень серьезного разговора. К этим материалам обращаются многие исследователи, выдвигаются разные версии, противоречащие друг другу. И, конечно, в нашем коротком обзоре мы не сможем расставить все необходимые точки над «и». Но, тем не менее, остается важным огромная, уникальная роль Жуковского в заботах о творческом наследии Пушкина, в его стремлении избежать дуэли, в его помощи Пушкина, в заботе об его осиротевшем семействе. Это одна, можно сказать, из больших исторических заслуг Жуковского, которые мы никогда не должны забывать. Ну, как известно, уже в мае 1937 года, еще находившийся под очень серьезным впечатлением от всех обстоятельств, которые сопровождали и посмертный обыск, и письма, которые Жуковский адресовал Бенкендорфу, есть два варианта этого письма, очень жесткие письма, и взаимоотношений с друзьями, взаимоотношений с семейством Пушкина. Вот в таком, можно сказать, смутном настроении он выезжает в составе свиты наследников в путешествие по России, о котором я подробно говорила. Возвращается свита, в том числе и Жуковский, 17 декабря 1837 года, после более чем 7-месячного отсутствия. И они застают одну из бедственных ситуаций, которые обрушились на Петербург. Еще издали они замечают зарево, в Петербурге горел Зимний дворец. И Жуковский оставил подробное описание пожара Зимнего дворца. И этот документ мы сопоставим с его описанием торжеств 30 августа 1834 года. То было торжество, а это беда. Эта статья, в которой действительно является законченным литературным произведением, очень любопытно, потому что, в сущности, само описание пожара и поведение Николая I на этом пожаре, мужественное, очень расторопное, его семейство, императрицы, детей, попытки спасти ценности, они, в сущности, и были спасены, стремление не допустить распространения пожара на Эрмитаж, где хранится уникальная коллекция, и Эрмитаж не пострадал. Наконец, не пострадал и Шепелевский дворец, то есть не пострадало и жилище Жуковского на четвертом этаже Шепелевского дворца. Это не главная тема этого замечательного произведения. Главная его тема – это итог исторических размышлений и личных воспоминаний поэта. И открывается эта статья очень интересным и ярким фрагментом о том, что вот очень грустно, что 1 января, вот оно приближается, должно наступить 1938 года, а в России впервые не будет в зимнем знаменитого бала, когда на бал к императору для того, чтобы поздравить императора с наступлением Нового года и, с другой стороны, народ с наступлением тоже этого замечательного праздника. Вот этот бал, на него обычно приглашалось не менее 120 тысяч людей, представителей разных сословий Российской империи. Это и купечество, это и дворянство, это и уездное дворянство, это даже иногда и простые люди. Недаром Смирнова Рассет называет в своих мемуарах этот бал с мужиками, подчеркивая, что он носит такой народно-демократический характер. И вот впервые этого бала не было, потому что сгорел Зимний дворец. О чем он пишет? Он дает описание Зимнего дворца. Он говорит о том, что само это здание, оно вместилище и исторических воспоминаний, и его личных воспоминаний. Это жилище русских императоров уже на протяжении многих и многих десятилетий. Это взгляд на Зимний дворец совершенно новыми глазами, глазами мыслителя и поэта. Поэтому описание становится символичным. Жуковский сравнивается Зимний дворец как оплот современного самодержавия и Кремль, называя Кремль детством и юностью России, а Зимний – порой
ее возмужание. Здесь, пишет он, новейшая Россия, блистательная европейской, дни европейской ее жизни. Можно сравнить с пушкинским «Прошло 100 лет» и «Юный град». Вот примерно так же он представляет себе Зимний дворец. Дальше он описывает обитателей Зимнего дворца. Это очень любопытный исторический экскурс. Кто жил в этом дворце? Смысл этого описания для Жуковского очень важен. Он как бы стремится взвесить и уравновесить на весах истории светлые и темные стороны правления русских царей. Можно сравнить с пушкинскими строчками из Бориса Годунова. Пимен пишет: «Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за сёмные деяния Спасителя смиренно умоляют». Так вот, что такое Екатерина? Жуковский говорит: «Имя Екатерины отзывается в каждом русском сердце». Он говорит о ее европейской славе, о том, что все знаменитости Европы и России, а в числе русских знаменитостей упоминается и Державин, были ее собеседниками, состояли с нею в переписке и в личном общении. И он говорит о ее жилых комнатах. Совсем коротко пишет о Павле Первом. Написать как бы нечего. Единственное, чем себя прославил, как оказывается, у Жуковского Павел, это тем, что он послал Суворова в его знаменитый итальянский поход. Более подробно описан Александр Первый. «Зимний дворец» – это цитата «Свидетель светлых и темных дней Александра». Значит, у русских монархов были не только светлые, но и темные стороны. И он вспоминает совсем по-пушкински прекрасные дни Александра, но распространяет их не только на начальный период его правления, как у Пушкина, дней Александровых прекрасное начало, но и на славные победы России в Отечественной и Европейских войнах 12-15 годов. Говорит он и о Марии Федоровне. Он представляет ее как супругу Павла и мать двух императоров и Александра и Николая. Но пишет он о ней главным образом как о великой заступнице и благотворительнице, которая приняла под свой покров сирот, нищету, вдовство. Он говорит о том, что она была покровительницей женских учебных заведений и воспитательных домов. Здесь же, замечает Жуковский, она и скончалась. Затем Жуковский описывает Николая. И тут он выбирает очень любопытный эпизод. Кажется, он мог бы написать очень о многом и, в сущности, отметить разные заслуги Николая I, но он пишет: «Из дверей Зимнего дворца император Николай Павлович вышел на площадь, кипящую народом, в первую и самую решительную минуту своего царствования». То есть он говорит о 14 декабря и о том, как Николай I усмирил этот бунт, усмирил мятежников. И, по-видимому, эти строки этой статьи Жуковского не были совсем приятны Николаю Первому. И, наконец, здесь живут и дети императорской четы. Они растут, учатся. А здесь же ведь росли и мужали Александр, его младшие братья, в том числе сам император Николай. И итог, к которому приходит Жуковский, Зимний дворец – это оплот и символ русского самодержавия и залог прочности и процветания России. Ну вот что интересно. Статью эту Жуковский предназначал для пушкинского современника, который, как я уже сказала, продолжали издавать друзья поэта. Статья была передана Плетневу, но не была опубликована. Почему? Потому что она не разрешена была к печати императором. И вот возникает вопрос, почему Николай I не разрешил напечатать эту, в общем, замечательную и очень лестную для дома Романовых статью. Его резолюция была такова, что не следует ее печатать, поскольку об этом несчастном происшествии, так он пишет, было и без того много писано. Мол, хватит.
Возможно, его не устроили некоторые оценки. Возможно, ему не понравилось, что Николай I, то есть он лично, здесь представлен только как усмиритель декабристов. Возможно, ему не понравились умолчания о правлении Павла I. Возможно, ему не показалась удачной формула «темные и светлые стороны жизни Александра». А может быть, любивший государственный порядок во всех своих проявлениях, Николай I не захотел, чтобы лишний раз напомнили о ужасающем беспорядке в его столице. Если в 1934 году это торжество, то это беда. И поэтому статья пролежала до конца XIX века, была опубликована академиком Гротом, но тогда она уже не сыграла той роли, на которую рассчитывал Жуковский, стремившийся как-то поддержать престиж русской монархии. Это были годы, когда уже в России развивалось революционное движение, были народовольцы, были террористы, и молодое поколение, конечно, не увлекали рассказы о славных победах и славных временах правления царского дома Романовых. А в 1881 году, как известно, был смертельно ранен и скончался ученик Жуковского Александр II. Между тем, в 1939 году большим путешествием по Европе закончилось обучение наследника престола, и Жуковский должен был выйти в отставку. Он и вышел в отставку в чине тайного советника. Его будущее было обеспечено. Здесь не обошлось без некоторых недоразумений с Николаем и даже с наследником. Но, тем не менее, во время своего путешествия, во время своих поездок, он встретил свое довольно позднее личное счастье. Его полюбила дочь его друга, художника Рейтерна, Елизавета фон Рейтерн. Поэт сделал ей предложение, и в начале 1841 года он готовится покинуть Россию, чтобы переехать на постоянное жительство в Германию. И вот эти последние его дела можно охарактеризовать как прощание с родиной. Он едет в Москву, где посещает своих друзей, оставшихся в живых. Затем он возвращается в Петербург, и 15 апреля 1841 года он появляется на похоронах своего давнего противника, а затем и человека, с которым уже его связывали доброжелательные и даже дружеские отношения, знаменитого адмирала Александра Семеновича Шишкова, который, как известно, возглавлял беседу любителей русского слова, яростно боровшуюся с Арзамасом, во главе которого, как известно, стоял Жуковский. Так вот, посещает он его похороны, его хоронят в Александро-Невской лавре, и, пользуясь этим, Жуковский посещает родные могилы, прощается с теми, кто покоился на этом кладбище. Это, прежде всего, Карамзин. И Жуковский еще не знает, что через 11 лет, почти день в день, он скончается и затем будет погребен рядом с могилой Карамзина. Это могила его ученика, рано скончавшегося соученика цесаревича Иосифа Вельгорского. Это могила Козлова. И это могила Дмитрия Васильевича Дашкова, с которым Жуковский тесные дружеские отношения сохранял до конца жизни Дашкова. А затем он уезжает за границу, его путь лежит через Терп, там он останавливается, прощается с могилой Маши, как бы прощается с своей длительной жизнью, связанной с Россией и теснейшим образом связанной с Петербургом. Когда-то в молодости Жуковский писал: «О, наша жизнь, где верны лишь утраты». И к концу жизни утрат было очень много. Если их перечислить, то это такой очень длинный список, который начинается близкими его матерью и Марией Григорьевной Буниной, в семействе которой он рос и развивался. Это его ближайшие друзья Тургеневы, начиная с Андрея Тургенева, рано умершего, Ивана Петровича, отца семейства, затем Сергея Тургенева. В 1844 году скончается его давний друг Александр Иванович Тургенев. Не доживет до Бородинского праздника Денис,
Давыдов. В 1937 году вслед за Пушкиным скончается Иван Иванович Дмитриев, Гнедич, Козлов, Дашков. Это вот такой печальный список близких людей Жуковского, который, собственно говоря, остается на чужбине, фактически без друзей, хотя он переписывается с Россией, интересуется ее делами, хотя его посещают, хотя он общается вначале с Тургеневым, потом с русскими эмигрантами и очень тесно общается с Гоголем. В марте 1852 году, буквально накануне смерти самого Жуковского, умирает и Гоголь. Так заканчивается жизнь Жуковского. Он скончался в Баден-Бадене, и по его желанию прах его был перевезен в Россию и по совету Плетнева захоронен в Александро-Невской лавре. Место ему выбрали рядом с могилой Карамзина. И вот если вы захотите узнать подробности того, каким образом происходило это захоронение, я предлагаю вам обратиться к сборнику, о котором я уже упоминала. Это сборник, который Всероссийский музей Пушкина издал к 150-летию со дня смерти Жуковского. И там есть замечательные статьи наших коллег из Музея городской скульптуры, посвященных мемориалу Жуковского в Александро-Невской лавре и тем памятным местам, которые хранят наши воспоминания о великом русском поэте и великом петербуржце. Это и памятник ему скульптора Крейтана. Он до сих пор у нас стоит, и недавно он был восстановлен, и снова занимает свое место в Александровском саду перед Адмиралтейством и вблизи Зимнего дворца. И мемориальная доска на лавке Смердина на Невском, где Жуковский тоже упоминается. Но, к сожалению, в нашем городе нет ни одной мемориальной доски, посвященной лично Жуковскому. А сохранились адреса его квартиры, сохранились дома, где были эти квартиры. По крайней мере, эти дома и эти квартиры могли бы быть как-то отмечены среди мемориальных досок нашего города. И я думаю, это сделать совершенно необходимо. Ну и завершая свой цикл передач, рассказов о Петербурге Жуковского, я просто коротко скажу, напомню, каким был Петербург Жуковского. Есть ли у Жуковского свой особый Петербург? Я думаю, что есть. Петербург Жуковского царственный, знаменитый не только своими великолепными зданиями, архитектурными памятниками, не только своими дворцовыми фасадами, но и той сложной, противоречивой жизнью, которая кипела в стенах царских резиденций. Это и Петербург литературный. Все знаменитости литературы и искусства – его близкие друзья, единомышленники. Он принят в лучших домах светского Петербурга. Он посещает театры и концерты, публичные гулянья, великосветские балы. Он бывает на военных маневрах в Красном селе. Он участвует в празднествах знаменитого петерговского праздника. На его глазах Петербург строится, и какими великими зодчими украшается, наполняется всеми красками искусств. Но Петербург Жуковского – это не только радостные и светлые события, это и декабрьские события 1825 года, и наводнение 1824 года, и холерный бунт 1831 года, и всенародное горе от потери Пушкина. Это пестрый калейдоскоп событий, больших и малых. Это незабываемая страница в истории русской культуры. Но главное – это люди, жители и гости Петербурга, в душах которых жила память о встречах и дружбе с ним. Хочется надеяться, что и для нас его жизнь в Петербурге останется не пустым для сердца звуком.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. В творческом наследии Рахманинова романсы занимают особое место и по своей популярности могут сравниться лишь с его фортепианными произведениями. Рахманиновым написано более 80 романсов, и все они были созданы в российский период его жизни. Ранним романсом, написанным еще в 1892 году, композитор не счел возможным присвоить опус, а последние 8 романсов опус 38 были созданы в 1916 году, примерно за год до отъезда Рахманинова за границу. Рахманинов писал: «После музыки я больше всего люблю поэзию. У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они как сестры-близнецы». Композитор прекрасно знал русскую поэзию и XIX и XX века, хотя не все принимал в поэтическом искусстве своих современников. Тем не менее, круг поэтов, на чьи стихи написаны рахманиновские романсы, включает в себя не только классические имена Золотого века — Пушкин, Тютчев, Фет, Майков, Полонский, Плещеев, Хомяков и многие другие, менее известные, но и тех авторов, чьи голоса зазвучали в пространстве русской поэзии на рубеже веков — Блок, Андрей Белый, Северянин, Брюсов, Сологуб, Бальмонт. Особенно хочется отметить романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова. Этот романс был написан после кончины Чехова в 1904 году как дань памяти. Но независимо от источника поэтического вдохновения, музыка рахманиновских романсов своим лиризмом смыкалась с лучшими традициями русской классики, прежде всего с Чайковским. Однако, как писала Мариэтта Шагинян, этой музыке присуща была своя особая мужественность, которую мы, подыскивая подходящие слова, звали «смуглой краской рахманиновской». Исследователи русской музыки считают, что рахманиновские романсы сыграли своего рода итоговую роль в области классического камерного вокального искусства. По словам одного историка музыки, Рахманинов отчетливо понимал весь трагизм неизбежной смены основных эстетических критериев, господствующих на протяжении уже двух столетий. Главным их мерилом при всех стилевых сдвигах неизбежно оставалась категория прекрасного. Обращение к ставшим классическими жанрами фортепианной сонаты, этюда, кантаты, вокальной миниатюры было вызвано отнюдь непростым стремлением сохранить вечную красоту их формы. Рахманинов слишком хорошо понимал, что время классика романтической эпохи уходит безвозвратно. И, подобно Баху, вознесшему в первой половине XVIII века уходящую музыкальную эпоху барокко на величайшую и недосягаемую вершину, Рахманинов в произведениях 1911-17 годов создал величественное и достойное завершение классико-романтической музыкальной эпохи. Эстетика XX века была во многом основана на смеховом отрицании категории истины, добра и красоты. Однако это отрицание со всей очевидностью показало, что каким бы ни был значимым критерий новаторства, он неизбежно становится приходящим. Вечными же остаются незыблемые духовные категории, на которых только и могут строить свои основания подлинные художественные творения — истина, добро, красота. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем три романса Сергея Васильевича Рахманинова, и все три относятся к его ранним произведениям. Самой счастливой порой в молодые годы Рахманинова явилось лето 1890 года, впервые проведенное в Ивановке, Тамбовском имени Сатиных. Это лето навсегда осталось в памяти Рахманинова. И именно в это лето началась история глубокой взаимной симпатии 18-летнего Рахманинова и его троюродной сестры Веры Дмитриевны Скалон. Но бедный странствующий музыкант, как сам Рахманинов называл себя в письмах той поры, не мог рассчитывать на брак с дочерью генерала. Спустя 9 лет Вера Скалон вышла замуж. Ее сестра впоследствии вспоминала: перед свадьбой она сожгла более 100 Сережиных писем. Она была верной женой и нежной матерью, но забыть и разлюбить Сережу ей не удалось до самой смерти. Вере Дмитриевне Скалон посвящен романс на стихи Афанасия Афанасьевича Фета «В молчании ночи тайной», один из шести романсов, опус 4, написанных в 1891-93 годах.

прозвучал романс «В молчании ночи тайной» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Сергея Леферкуса. Мы продолжаем наш маленький концерт. Историк музыки Алексей Кандинский замечал: «Поразительно, что чуть ли не впервые обращаясь к тем или иным жанрам, Рахманинов создает высокоталантливые произведения, которые сразу начинают жить полноценной жизнью, входят в концертные программы известных музыкантов. Среди таких произведений были подлинные шедевры, такие как романсы «Не пой, красавица, при мне» или «В молчании ночи тайной». Поразительно, что эти произведения создавались 18-19-летним юношей, который, казалось, заранее знал, как пишутся романсы, фортепианные пьесы, оперы, концерты, но при этом создавал сочинения, полные свежести и неповторимого своеобразия, каждое из которых было своим новым словом в музыкальном искусстве. Конец цитаты. Действительно, среди ранних произведений Рахманинова замечательные образцы его вокальной лирики, вошедшие в золотой фонд русского классического романса. Один из самых знаменитых романсов Рахманинова, тоже написанных 19-летним композитором, «Не пой, красавица, при мне», на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Этот романс посвящен будущей жене композитора Наталье Александровне Сатиной.

Романс «Не пой, красавица, при мне» прозвучал в исполнении Дмитрия Хворостовского. Сегодня в нашем маленьком концерте мы слушаем романсы Сергея Васильевича Рахманинова. Анна Даниловна Арнацкая, подруга матери Рахманинова, стала его первой учительницей музыки. О ней вспоминали так. Она была очень застенчива. От всего существа ее так и веяло молодостью, искренностью, весной, тем хороводом теплых майских дней, которые недаром спустя много лет Рахманинов посвятил ей. Действительно, знаменитый романс на стихи Федора Ивановича Тютчева «Весенние воды», вошедший в собрание 12 романсов опус 14, написанных в 1896 году, посвящен именно Анне Даниловне Арнацкой, первой учительнице музыки Рахманинова.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы Сергея Васильевича Рахманинова «В молчании ночи тайны» на стихи Афанасия Афанасьевича Фета, «Не пой, красавица, при мне» на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина и «Весенние воды» на стихи Федора Ивановича Тютчева в исполнении Сергея Лейферкуса и Дмитрия Хворостовского. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

Жили когда-то 7 сестер, 7 королевских дочерей. Росли сестры во дворце, не зная забот и горя. Недаром, говорит пословица, богатому да счастливому и свеча, как солнце, светит. Но едва старшей дочери исполнился 21 год, а младшей, Сантине, пошел 15-й, счастье покинуло королевскую семью. На королевство напало вражеское войско. Король потерял свою армию, потом свой трон, а потом и самого его взяли в плен. А королеве с семью дочерьми пришлось бежать в чужое королевство и укрыться в глухом лесу, в темной хижине, в которой когда-то жил угольщик. Теперь королевская семья узнала вторую половину пословицы. Бедному да несчастному и солнце, как сальная свеча, чадит. Вместо мягких пуховиков и атласных одеял у них были голые доски, чуть прикрытые сухой травой. Вместо золотых и серебряных блюд одна глиняная миска и 8 деревянных ложек. А в миске что? Иногда похлебка из грибов, а иногда и вовсе ничего. Так вот и жили. Однажды вечером королева-мать вышла из хижины посидеть у порога. Тут к ней подошла старая-престарая старушка с корзиной в руках и спросила: «Не купите ли вы у меня немного винных ягод?» «Ах, добрая женщина», — ответила, вздохнув королева, — «еще недавно я могла бы купить у тебя хоть 100 таких корзин, но сейчас у меня нет ни одного сольда. Возьми этот гребень и дай мне за него 7 винных ягод для моих 7 дочерей». «Не надо мне гребня», — сказала старушка, — «я и так дам тебе ягод. Поведай мне о своем горе, может, я и сумею помочь». Королева рассказала старушке обо всем, что случилось с ними за последний год. Старушка выслушала, покачала головой и сказала: «Бедная королева, у одной из твоих дочерей злая судьба. Все ваши несчастья от этого. Пока с вами девушка с фортуна, девушка неудача, не жди удачи». «У какой же из моих дочерей злая судьба?» — спросила королева. «У той, что спит, скрестив на груди руки», — ответила старушка. «Прогони ее, и все пойдет хорошо». Потом она подняла с земли корзину и исчезла за деревьями. Королева вошла в хижину, зажгла свечу и склонилась над старшей дочерью. Та спала, вытянув руки. Вторая дочь закинула их за голову. Третья подложила ладони под щеку. Четвертая — под подушку. Пятая рукой прикрывала глаза. А у шестой рука свесилась вниз. И всякий раз королева облегченно вздыхала. Но вот мать поднесла свечу к младшей дочери, Сантине, и чуть не вскрикнула. Младшая дочь спала, скрестив на груди руки. Королева стала на колени у ее постели и горько зарыдала. Слезы так и капали из ее глаз. Одна горячая слеза упала на щеку девушки. Она проснулась и услышала, что говорит мать. «Ах, моя доченька, ты такая любящая и ласковая. Неужели ты и вправду можешь приносить несчастье? Нет-нет, моя бедная Сантина, никогда я не назову тебя с фортуной, что бы ни говорила старуха. Я никогда не прогоню тебя. Лучше мы будем делить с тобой все, что накличет твоя злая судьба». Горько было слышать это юной королевне, но она лежала тихо, как мышка, и ничем не показала, что проснулась. Когда же мать, наплакавшись, задремала, Сантина встала, связала в узелок свои пожитки, старенькое платьице, гребенку да деревянную ложку, глянула в последний раз на спящих сестер и мать и покинула хижину. До самого рассвета шла она лесом, а чуть подняла

солнце вышла на равнину. Куда ни глянь, ни холмика, ни кустика, только один дом и возвышался на равнине. Королевна приблизилась к дому и заглянула в окно. Она увидела трех женщин, которые сидели за ткацкими станами и ткали. Одна ткала золотыми нитями, другая — серебряными, а третья ткала алой нитью по синей основе. Под искусными пальцами мастериц нити ложились такими красивыми узорами, что королевна не могла отвести глаз. Вдруг та, что ткала золотом, подняла голову и заметила девушку. Ткачиха встала и открыла дверь. «Не хочешь ли войти?» — спросила она. «Если позволите», — ответила королевна. «А как тебя зовут?» Королевна подумала. «Если я и вправду приношу неудачу, пусть меня зовут Неудачей, с Фортуной». Так она и сказала ткачихам, а потом добавила. «Оставите меня в этом доме, буду вам прислуживать. А не оставите, пойду дальше». «Ну что ж», — сказали ткачихи, — «оставайся». И с Фортуна принялась за работу. Она подмела пол, развела огонь в очаге и начала стряпать. К полудню обед был готов. Ткачихи поели, похвалили искусную повариху и снова уселись за станы. Когда солнце стало клониться к западу, старшая из мастериц, та, что ткала синие и алые узоры, сказала: «Сегодня мы приглашены в гости. Путь туда не близкий, и вернемся мы только к утру. Хорошенько охраняй без нас дом, ведь пряжа наша сделана из серебра, золота и шелка. А ткани, что сходят с наших станов, заказал сам король для свадебных нарядов невесты. Запри дверь за нами на засов, а мы еще снаружи навесим большой замок». Ткачихи надели праздничные платья и ушли. Сфортуна все чистенько прибрала, вымыла посуду, потом положила в угол соломенный тюфячок и, задув свечу, заснула. Проснулась она ровно в полночь. Ей показалось, будто кто-то ходит по комнате, что-то звякало и шуршало. «Кто там?» — вскрикнула девушка. В ответ из темноты послышался скрипучий старушечий голос. «Это я, твоя судьба. Утром увидишь, какой хорошенький подарочек я тебе приготовила». И судьба пронзительно захихикала. Потом все стихло. Сфортуна подумала: дверь крепко заперта изнутри и снаружи. Никому не войти в дом. Верно, мне это снится. Подумала так, повернулась на другой бок и закрыла глаза. Утром вернулись ткачихи и громко застучали в дверь. Королевна вскочила и открыла хозяйкам. Луч солнца ворвался в комнату. Сфортуна побледнела, ткачихи так и ахнули. Дорогая пряжа была спутана и изорвана, а золотые и серебряные ткани изрезаны на куски. Вот что наделала злая судьба с Фортуны. «Ах, негодница!» — закричали ткачихи на бедную девушку. «Так-то ты платишь за нашу доброту! Убирайся вон!» Пинки и толчки посыпались градом. И вот снова молодая королевна бредет, сама не зная куда. К вечеру пришла она в какое-то селение. Во всех окнах уже светились приветливые огоньки. В этот час семья собирается у очага за ужином после дня, проведенного за работой. Но ни в одном из этих домов нет места для Сфортуны. Она так и не решилась постучаться в какую-нибудь дверь. Сфортуна добрела до площади и села на каменную ступеньку крыльца богатого дома. Скоро хозяин вышел закрывать ставни и увидел девушку. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «У меня больше нет сил идти», — ответила Сфортуна. «Пожалуйста, не прогоняйте меня». «Ты, девчонка, видно, не знаешь, с кем имеешь дело. Ведь я поставляю вино самому королю. Я не могу позволить тебе сидеть здесь на ступеньках. Вставай и входи в дом». Сфортуна вошла. «Залезай на эти бочки с вином и спи», — сказал хозяин. «Им ничего не сделается, это простое вино. А то, что приготовлено к свадьбе короля, запечатано в 10 бочонках и хранится вот тут, в погребе». И хозяин хвастливо постучал по дверце люка в полу. Уставшая Сфортуна крепко заснула. Под утро ей приснился удивительный сон, будто она сидит над ручьем. Ручей бежит по камешкам, журчит и лепечет, как ребенок. Его песенку слушать да слушать.
А с Фортуне почему-то страшно. Тут она проснулась в испуге и вдруг услышала, как кто-то бормочет скрипучим голосом. 10 красных ручейков, собирайтесь в озеро. Я свое дело знаю, а девчонки от меня не отвязаться». Бедная Сфортуна поняла, что ее злая судьба опять натворила беды. Королевна громко закричала: «На помощь! На помощь!» Прибежал заспанный хозяин со свечой. И что же он увидел? Никого в лавке нет, кроме девушки. Крышка люка откинута. В погребе так и плещется вино. 10 пустых бочонков плавают сверху. Что могла сказать бедная Сфортуна? Молча она вытерпела брань и побои. Вдоволь накричавшись, хозяин вытолкал ее за дверь. Заливаясь горькими слезами, Сфортуна опять побрела, куда глаза глядят. К полудню она вышла на берег речки и увидела женщину, стиравшую белье. «Эй, — сказала женщина, — к прачке Франческе пришла помощница, не так ли, девушка?» «Если вы позволите, — ответила Сфортуна, — я охотно помогу вам». «Ну так берись за дело, — сказала прачка Франческа. — Я буду намыливать, а ты полощи». Живо пошла у них работа. Солнце еще не успело припекать, а белье уже было все развешено. Только оно подсохло, Сфортуна уселась на траве и начала штопать дырки. Принялась помогать ей и Франческа, но у нее выходило куда хуже. «Подумать только, — сказала прачка, — 20 лет я стираю и штопаю белье нашему молодому королю, и всегда думала, что никто на свете не может сделать это лучше меня. А теперь я вижу, что гожусь тебе в подмастерье. Вот что, дитя, оставайся жить со мной». «Ах, добрая женщина, — ответила девушка, — я не смею даже переступить порог твоего дома. Недаром я прозываюсь Фортуной. Моя злая судьба насылает несчастье на меня и на дом, в который я вхожу». «Ну, это пустяки, — сказала Франческа. — Судьба, конечно, особо важная. Да ведь и человек не флюгер, чтобы вертеться, куда ветер подует. Можно и против ветра повернуть, можно и злую судьбу подобрее сделать. Посиди здесь, а я скоро вернусь». Не прошло и часа, как прачка вернулась. Она принесла 2 больших румяных кренделя. «Возьми эти крендели, — сказала она Сфортуне, — иди вниз по течению реки. Речка приведет тебя к морю. Стань на берегу моря и позови мою судьбу». «Как же можно позвать судьбу? — удивилась Сфортуна. — Да очень просто. Крикни погромче: «Ого-го-го! Судьба Франчески!» И так 3 раза. Тут моя судьба и покажется. Ты с ней обойдись повежливей. Ну да, впрочем, тебя этому учить не надо. Отдай моей судьбе 1 крендель. Поклонись от меня, да расспроси ее, как разыскать твою судьбу. 2-й крендель подари своей судьбе». Шла-шла с Фортуной и вышла к берегу моря. 3 раза позвала она судьбу Франчески, и та появилась перед ней. «Сеньора судьба Франчески, Франческа посылает вам привет и вот этот крендель. А еще, если будет на то ваша милость, научите, как мне разыскать мою судьбу». «Научить я тебя могу, — сказала судьба Франчески. — Только ты этой встрече не обрадуешься. Твоя судьба призлая старушонка. Но если хочешь, слушай. Видишь вьючную тропинку, ведущую в горы? Ступай по ней. Когда дойдешь до ущелья, сверни в первую расселину между скалами. В самом темном углу стоит печка. В печке хлопочет старуха. Это и есть твоя судьба. А уж разговаривай там, как сама знаешь, потому что с ней и сам черт сговориться не может». Сфортуна поблагодарила судьбу Франчески и пошла искать свою судьбу. А что будет дальше с Сантиной и ее злой судьбой, мы услышим в следующей передаче. До свидания, до новых встреч, Посиделкина.

0: в исполнении ансамбля «Солисты Венеции» прозвучал концерт для четырех скрипок и струнного оркестра си бемоль мажор Антонио Вивальди.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря. Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. Восьмого августа, 80 лет со дня памяти митрополита Евлогия Георгиевского.
4: Назначение митрополита Евлогием управляющими православными приходами Русской Церкви в Западной Европе, осуществленное Южным временно высшим церковным управлением, представляло самому владыке временной мерой. Однако уже в октябре 1920 года Южное временное высшее церковное управление в полном своем составе само оказалось вне пределов России, в Константинополе. Именно составлявшие Южное временное высшее церковное управление русские архиереи и стали на многие годы либо сподвижниками, либо, как это имело место с митрополитом Антонием Храповицким, оппонентами митрополита Евлогии в той трудной деятельности, которую он осуществлял по созиданию церковной жизни русского зарубежья. Но тогда все они были едины. Следует отметить, что Господь судил так, чтобы в русском зарубежье оказались не только такие выдающиеся русские иерархи, как митрополит Антоний Храповицкий, архиепископ Евлогий Георгиевский, архиепископ Кишиневский, Анастасий Грибановский, архиепископ Одесский, Платон Рождественский, епископ Севастопольский, Вениамин Фетченков, архиепископ Полтавский, Феофан Быстров. Вот таков перечень архиереев, которые взяли на себя бремя созидания русской церковной жизни в изгнании. И митрополит, тогда еще архиепископ Евлогий, к этому времени вступивший в управление русскими приходами за границей, видел в них своих подлинных сподвижников. Когда образовавшееся в Константинополе временное высшее церковное управление за границей по существу оказалось юрисдикцией Константинопольского патриарха, что не могло не тяготить архиерейскую совесть митрополита Антония Храповицкого, возглавившего Временное высшее церковное управление за границей, именно архиепископ Евлогий провел переговоры с сербской церковью и сербский патриарх Димитрий радушно пригласил русских архиереев в Сремские Карловцы, дабы орган высшего церковного управления русской зарубежной церкви смог осуществлять в Сербии свою деятельность, сохраняя юрисдикцию московского патриархата, что было чрезвычайно важно тогда для всех русских архиереев, оказавшихся за границей. Именно архиепископ Евлогий способствовал переезду русских архиереев в Сремские Карловцы. Именно он, по сути дела, являлся к этому времени единственным архиереем, полномочия которого за границей подтвердил и святейший патриарх Тихон в 21 году. Возведенный в это время уже в сан митрополита, владыка Евлогий ожидал дальнейших распоряжений святейшего патриарха. Однако, подобно всем русским архиереям в изгнании, он сознавал необходимость упорядочения церковной жизни русского зарубежья и принял активное участие летом-осенью 21 года в подготовке и проведении собрания представителей Русской Православной Церкви за границей, получившего впоследствии название Первого Всезаграничного Церковного Собора. Решение этого собора предполагали сохранение Русской Православной Церкви за границей в юрисдикции Московской Патриархии. Святейший Патриарх Тихон ко времени проведения собора, испытывавший все большее давление властей, представлялся русским зарубежным архиереем их единственным возможным каноничным предстоятелем. Прошедший весьма успешно первый всезарубежный собор, решивший очень многие проблемы русской церковной жизни в изгнании, тем не менее стал для митрополита Евлогия первым серьезным испытанием. Испытанием с точки зрения противостояние его и части других архиереев митрополиту Антонию. Случилось так, что именно по вопросу о послании собора чадом Русской Православной Церкви в России неизгнании сущим на соборе возникла очень серьезная полемика. Представленный во многом единомысленно митрополиту Антонию Храповицкому Николаем Марковым проект послания предполагал подчеркивание упование русской церкви на восстановление в России династии из дома Романовых. Подобного рода политизированная формулировка вызвала критику со стороны значительной части членов собора. Половина из 12 епископов, участвовавших в соборе, сочли ее недопустимой. И во главе этих епископов оказался именно митрополит Евлогий. Всю жизнь оставаясь последовательным монархистом, митрополит Евлогий отдавал себе отчет в том, что политизированное послание Всезарубежного собора не только противоречит духу постановлений Поместного собора Русской Православной Церкви 1917-18 годов, который предписал церкви отказаться от общеобязательной для ее членов церковной политики. Митрополит Евлогий отдавал себе отчет еще и в том, что подобного рода формулировка может обострить противоречия внутри русской эмиграции, ибо далеко не все члены собора были убеждены, что восстановление монархии во главе с домом Романовых решит все русские проблемы. Но самым главным опасением митрополита Евлогия было то, что подобного рода послание усугубит и без того тяжелое положение русской церкви в России. Несмотря на то, что половина архиереев и большинство клириков, участвовавших в соборе, выступили против этого послания, оно было принято большинством голосов всех членов собора. Но в этой ситуации митрополит Евлогий проявил очень характерное для него убеждение в необходимости для русской церковной эмиграции соизмерять все свои действия с ситуацией, которое имело место в Советской России. Вот это ощущение своей вины перед собратьями, священнослужителями, оставшимися в России и потерпевавшими гонения от богоборческой власти, Это ощущение на многие годы определит деятельность митрополита Евлогия за границей. После завершения собора митрополит Евлогий приступил к своему дальнейшему управлению русскими приходами в Западной Европе. Однако вскоре, в мае 1922 года, патриарх Тихон выпустил послание, в котором он предписывал изменить ситуацию в русском церковном зарубежье тем русским архиереям, которые продолжали оставаться в его юрисдикции. Указ патриарха предполагал роспуск временно высшего церковного управления за границей, а митрополиту Евлогию поручалось составить проект управления русскими церквями за границей. Такое решение патриарха, хотя и было отчасти вынужденным, но было во многом закономерным. Именно митрополит Евлогий в это время являлся единственным русским церковным иерархом, который получил от патриарха Тихона полномочия по управлению приходами за границей. Именно к нему обращался святейший патриарх Тихон с указанием о составлении нового проекта управления русской церковью за границей, который бы не предполагал наличие за рубежом некоего органа высшей церковной власти, каким являлось высшее церковное управление за границей. Однако вскоре патриарх был арестован, и собравшийся в конце августа, начале сентября 1922 года съезд архиереев оказался перед очень сложной ситуацией. Получив указ патриарха о роспуске высшего церковного управления за границей еще летом 1922 года, митрополит Антоний был готов покинуть свой пост, передав полномочия митрополиту Евлогию с тем, чтобы тот со своей стороны представил на утверждение патриарха новый проект управления русской церковью за границей. Однако в силу ряда обстоятельств ему не удалось осуществить свое первоначальное намерение удалиться на Афон, и под давлением очень многих своих единомышленников из числа духовенства и мирян митрополит Антоний изъявил готовность остаться во главе русской церковной иерархии за границей. Немногим казалось, что именно его действительно авторитетная личность может сплотить русское церковное зарубежье. И как ни парадоксально, одним из сторонников подобного рода решения был сам митрополит Евлогий. В результате на соборе архиереев 22 года было принято решение о преобразовании высшего церковного управления за границей в синод, который должен был возглавить именно митрополит Антоний. Митрополит же Евлогий входил в этот синод в качестве рядового члена и осуществлял управление приходами лишь в странах Западной Европы. Следует подчеркнуть, что подобного рода решение собора представлялось тогда митрополиту Евлогию совершенно естественным. Для него, как для очень многих в русском зарубежье, митрополит Антоний представлялся гарантом сохранения церковного единства. Тем более, что к этому времени святой патриарх Тихон был уже арестован, и опасения о том, что он уже никогда не выйдет из заключения и, возможно, даже будет расстрелян, побуждало русское духовенство за границей гарантировать сохранение единства церковного управления. Впоследствии митрополит Евлогий так оценивал свои действия. «Я во имя любви к митрополиту Антонию, старейшему зарубежному иерарху, с которым меня связывала долголетняя дружба, пренеблёк волей патриарха. В этом была моя ошибка, мой большой грех перед Богом, перед Матерью Русской Церкви и перед Святейшим Патриархом. И в этом заключалась главная причина и источник всех дальнейших нестроений в жизни зарубежной церкви». Действительно, столь критичная оценка своих действий, которую митрополит Евлогий сделал через многие годы, увы, соответствует действительности. Ему не удалось исполнить решение патриарха. И не случайно, когда в 1923 году он представил на очередном соборе свой проект управления русской зарубежной церковью, при котором синод распускался, а вся русская церковная диаспора разделялась на 4 митрополитических округа, каждый из которых был подчинен святейшему патриарху, этот проект не был принят. Не был принят епископами, которые, в отличие от митрополита Евлогия, не являлись архиереями, осуществлявшими свою деятельность за границей по указу святейшего патриарха Тихона. Возникла очень сложная ситуация, которая будет продолжаться в русской зарубежной церкви многие годы. Митрополит Евлогий оказался в положении одного из многих епископов, входивших в синод, председателем которого был митрополит Антоний Храповицкий. Наверное, не стоит останавливаться на всех многочисленных перипетиях, которые имели место во взаимоотношениях митрополита Антония и митрополита Евлогия. Важно отметить, что эти два действительно выдающихся церковных иерарха, мучительно переживавшие отрыв от матери церкви, страдавшей тогда от большевистских гонений в России, не могли выработать единое понимание того, как же должна развиваться церковная жизнь за границей. Если для митрополита Евлогия было очевидно, что, сохраняя юрисдикцию патриаршей церкви, русская православная церковь за границей должна соизмерять все свои действия с ситуацией в России, исполнять все указы высшей церковной власти, находившейся в Москве, то митрополит Антоний чем дальше, тем больше, по собственной ли воле, под давлением ли окружавших его советников, склонялся к постепенному дистанцированию от высшей церковной власти в Москве. Это проявилось в частности тогда, когда после кончины святого патриарха Тихона в апреле 1925 года, вплоть до окончания 1925 года, до ноября месяца, возглавлявшийся митрополитом Антонием Синод так и воздерживался от признания власти преемника, каноничного преемника патриарха Тихона, святого митрополита Петра, назначенного местоблюстителем патриаршего престола. И только в ноябре месяце власть митрополита Петра была признана архиерейским синодом. Все это время для митрополита Евлогия митрополит Петр оставался единственным и неоспоримым предстоятелем всей русской церковной иерархии, как в России, так и за рубежом. Однако не только отношения с митрополитом Антонием и возглавлявшим всем синодом, отношения, исполненные постоянных конфликтов и большого драматизма, и даже не отношения с московской патриархией, которую после ареста святого митрополита Петра в декабре 1925 года возглавил заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Сергий, составляли суть деятельности митрополита Евлогия. Всю свою жизнь был прежде всего архипастырем, правящим архиереем, несшим бремя ответственности за своих посомых. И в этом качестве он продолжал действовать и за границей. Постепенно сложилась ситуация, при которой в юрисдикцию митрополита Евлогия прошли лишь несколько десятков приходов, находившихся в странах Западной Европы и Северной Африки. Наибольшее число этих приходов было сконцентрировано во Франции и Германии, в то время как синоду подчинялись приходы, находившиеся в странах Восточной Европы, на Балканах, на Дальнем Востоке. И именно эта западноевропейская епархия стала на все последующие годы той самой церковью поместной, которую возглавлял митрополит Евлогий как правящий архиерей. Хотя формальные полномочия митрополита Евлогия, подчеркнем это, были таковы, что он был единственным иерархом все 20-е годы, имевшим полномочия на свое архиерейское служение от высшей церковной власти в Москве. Таковым признавал его и митрополит Сергий Старгородский, возглавлявший Московскую патриархию с декабря 1925 года. В чем же заключалась деятельность митрополита Евлогия в русском зарубежье? Прежде всего, в поддержке приходской жизни тех общин, которые уже существовали к моменту его вступления в должность управляющего русскими приходами за границей, в организации новых приходов. Авторитет митрополита Евлогия возрастал все больше и больше. Тем более, что основная часть русской эмиграции, находившейся в Европе, концентрировалась в 20-е годы именно в тех странах, где находились приходы митрополита Евлогия, а именно Германии и Франции. Большая и наиболее влиятельная часть русской эмиграции находилась именно здесь. Это были люди разных политических, идеологических убеждений, люди, представлявшие собой, по сути дела, все сословия, отошедшие в прошлое Российской империи. Но для всех их, аристократов и простых казаков, офицеров и интеллигентов, стариков, уже не надеявшихся вернуться в Россию, и для молодежи, получавшей образование в Европе, но мечтавшей послужить родной стране, митрополит Евлогий оставался практически непререкаемым духовным авторитетом. Вот почему на протяжении многих лет противостояния митрополита Евлогию митрополиту Антонию авторитет митрополита Евлогия возрастал, а авторитет митрополита Антония становился несколько меньше. Более молодой, более активный. И что самое главное, остававшийся в своей деятельности ориентированным прежде всего на церковные, а не на политические проблемы, митрополит Евлогий постепенно становится признанным лидером русской церковной жизни в Европе. Показательно и еще одно обстоятельство. Церковная жизнь русского зарубежья, безусловно, строилась по тем принципам, которые провозгласил Поместный собор 1917-18 годов. Эти принципы, закрепленные в приходском уставе, в определении о епархиальном управлении, предполагали все более и более увеличивающееся значение в церковной жизни приходских общин, соборного начала как такового. И именно митрополит Евлогий оказался тем архиереем, который особенно чутко отзывался на эти новые тенденции русской церковной жизни. Во многом эти тенденции обуславливались еще и тем, что в условиях зарубежья именно от простых русских беженцев зависело существование и развитие церковной жизни в условиях зарубежья. Именно их руками созидались новые приходы и поддерживались старые. Ими стал быть государственной церковью, как это имело место в Российской империи, Русская Православная Церковь в изгнании, по сути дела, стала церковью своих посомых. Они обуславливали все ее материальные возможности существования. Они, по сути дела, во многом влияли и на деятельность духовенства. И митрополит Евлогий, воспитанный в синодальной системе управления церковью, был готов вот к подобному новому развитию церковной жизни на началах соборности. Тем более, что в ряду духовенства и мирян митрополита Евлогия оказывались подчас лучшие представители русской церковной эмиграции и по своему духовному уровню, и по своему культурному потенциалу. Развивая жизнь приходов Западной Европы на основе начал соборности, митрополит Евлогий, по сути дела, вырабатывал те принципы церковной жизни, которые могли бы быть весьма актуальными для нашей церковной жизни сейчас. Не случайно, что сформировавшийся под его окормлением. В традициях его епархии митрополит Антоний Сурожский видел дело своей жизни именно в том, чтобы привнести традицию соборного церковного управления не только на уровне церкви вообще, но на уровне управления жизнями епархии, приходских общин в жизнь Московской патриархии. Одной из главных проблем, которая стояла перед русской церковной миграцией, была проблема недостатка кадров приходского духовенства. До поры до времени эта проблема решалась благодаря тому, что на богословских факультетах Софийского, Белградского университетов проходили обучение те русские иммигранты, чаще всего молодые, которые готовы были связать свою жизнь с церковью, с приходским пасторским служением. Но потенциал русской иммиграции, потенциал богословский, церковный был настолько велик, а особенности развития русской церковной жизни в эмиграции были настолько своеобразны, что русской заграничной церкви требовались учебные заведения, которое бы могло подготовить кадры духовенства, такие, которые бы в полной мере соответствовали специфике русской традиции церковной жизни, которые бы соответствовали высокому богословскому уровню, тому уровню, который был достигнут в русской церкви накануне 1917 года. И далеко не случайно, что именно в епархии митрополита Евлогия в Париже в 1925 году создается богословское учебное заведение, которому суждено будет на несколько десятилетий стать ведущим богословским учебным заведением православного мира. Действительно, в 1925 году в тяжелых условиях в одном из бедных районов Парижа, в здании бывшего лютеранского храма, приобретенного митрополитом Евлогием, был основан Свято-Сергиевский богословский институт. На протяжении всей своей последующей жизни митрополиту Евлогию суждено будет формально возглавлять этот институт, опираясь на помощь его деканов, одним из которых на многие годы станет выдающийся, один из самых эрудированных, хотя и не бесспорных богословов русского церковного зарубежья, протоиерей Сергий Булгаков. Открытие этого института было совершенно неординарным явлением в русской церковной жизни. Впервые в русской церкви возникло богословское учебное заведение, в котором, хотя и преподавали многие выпускники традиционных русских духовных семинарий, духовных академий, но которое оказывалось весьма непохожим по своим методологическим принципам, по традициям воспитания своих студентов на богословскую школу дореволюционной России. Глубоко впитав в себя опыт русской богословской школы начала века, соответствуя многим высоким принципам церковной академической

науки. Основатели института попытались сделать Богословский институт подлинной пастырской школы. Достаточно вспомнить имена тех выдающихся богословов, священнослужителей и мирян, которые преподавали в этом институте, в институте, который по праву может считаться детищем митрополита Евлогия, чтобы убедиться в том, что и в этом отношении митрополит Евлогий был готов поддержать одно из наиболее интересных и примечательных начинаний русской церковной миграции. Епископ Кассиан Безобразов и архимандрит Киприан Керн, протоиерей Сергий Булгаков и священник Георгий Флоровский, Антон Владимирович Карташов и Георгий Петрович Федотов. Вот таков перечень некоторых, может быть, наиболее знаменитых профессоров Свято-Сергиевского Богословского института. Конечно, это было уникальное явление в жизни православной церкви как таковой, когда оказавшиеся изгнанниками из собственной страны православные христиане смогли создать чисто русское богословское учебное заведение, которое во многом определило уровень православной богословской науки во многих поместных православных церквях, по крайней мере, на несколько десятилетий. Не просто складывалась судьба и этого начинания митрополита Евлогия. В непрекращавшейся полемике с зарубежным синодом, с митрополитом Антонием, митрополиту Евлогию часто приходилось слышать упреки о том, что этот институт становится оплотом еретического модернистского богословия. Но противостояние богословской косности сторонников митрополита Антония, так и не сумевших в конечном итоге создать выдающейся богословской школе в русском зарубежье, было лишь одной из многих помех в созидательной творческой деятельности митрополита Евлогия, которую он успешно преодолевал. Однако болью митрополита Евлогия все эти годы оставалась проблема отношений с митрополитом Антонием и возглавляемым им синодом. Ибо митрополит Антоний все эти годы продолжал оставаться для митрополита Евлогия его очень авторитетным учителем и одним из самых близких людей. 1927 год еще более разделил двух митрополитов. Именно осенью 1927 года, когда митрополит Антоний инициировал Архиерейский собор Русской зарубежной церкви, который заявил о своем отделении от Московской патриархии, митрополит Евлогий оказался уже окончательно, формально противопоставленным своему учителю и наставнику. Ибо, в отличие от митрополита Антония и его сторонников, митрополит Евлогий и после декларации митрополита Сергия, после получения предписания дать подписку о лояльности подведомственному духовенству советской власти, продолжал оставаться в юрисдикции Московской патриархии. Для него очень важным было сохранение этого церковного единства. И больших трудов стоило митрополиту Евлогию убедить и свое духовенство, и своих мирян согласиться на то, чтобы, дав подписку, конечно же, не о лояльности советской власти, а о воздержании от политических выступлений, сохранить церковное единство с митрополитом Сергием и тем самым сохранить, возможно, облегчить положение русской церкви в Советской России. Однако послушаем самого митрополита Евлогия, так описывавший в эти тяжелые годы свою позицию. Связь с матерью церкви

по отношению к советской власти мы не можем. Мы не граждане СССР, и таковыми нас СССР не признает. А потому политическое требование с канонической точки зрения для нас не обязательно. В ответ на мое разъяснение о лояльности митрополит Сергий написал мне, что считает его удовлетворительным, но требует немедленно припроводить ему подписи всех зарубежных епископов приходского духовенства. Я отправил предписание митрополита Сергия в Карловцы, но никакого ответа оттуда не последовало. А в моей епархии духовенство подписи дало, за исключением нескольких настоятелей приходов, которые из-за лояльности отпали и перешли в юрисдикцию Карловацкого синода. В течение 3 лет между митрополитом Сергием и мною поддерживалась тягостная, безрезультатная полемика. Митрополит укорял меня за нарушение данного ему слова о невмешательстве в политику, а я обвинение опровергал, разъясняя, почему то или иное мое выступление нельзя назвать политическим, а надо назвать молитвенно-церковным и религиозно-нравственным, пасторским воздействием на паству, от которого я и мое духовенство никогда не отказывались, отказаться не можем. Действительно, после 1927 года прошло 3 года вот такого сложного положения митрополита Евлогия. Он не только пытался сохранять церковное единство русского зарубежья в своей епархии, но и пытался не повредить своими действиями русской церкви в России. Но это в полной мере удастся ему не могло. К 1930 году начинается новый этап гонений на русскую церковь в Советском Союзе, а митрополит Сергий к этому времени пойдет на еще ряд очень серьезных уступок. И в результате в 1930 году митрополит Евлогий, к тому времени уже отрешенный, впрочем, совершенно неканонично от своей епархии русским зарубежным синодом, неожиданно получит удар из Москвы. Усиливая давление на церковь в Москве и конкретно на митрополита Сергия, власти добились того, что он в 1930 году отрешил митрополита Евлогия от управления епархией. Отрешил без наличия для этого каких бы то ни было канонических оснований, просто обвинив его в политической нелояльности советским властям. Обвинив его в том, что его участие в молитвах о гонимых христианах в России, которые происходили в это время по всей Европе, и в частности в Англии, являются политическим выступлением. Показательно, что и в этой ситуации митрополит Евлогий готов был со смирением принять волю митрополита Сергия. Хотя ему это было чрезвычайно трудно, как трудно было вместить в свое сердце интервью митрополита Сергия в феврале 1930 года, интервью с советским иностранным журналистом, в которых митрополит Сергий утверждал, что гонения на церковь в России отсутствуют, что приходы закрываются по воле самих прихожан, что оказывавшееся в заключении духовенство страдает не за свою церковную деятельность, а за государственные преступления. Убежденный в том, что даже эта ложь произнесла была митрополитом Сергием во благо церкви, митрополит Евлогий был простить его. И когда после этих событий последовал указ об отрешении митрополита Евлогия от управления епархией, он тоже готов был подчиниться. И вот здесь в его епархии произошло то, что символизировало безусловную победу тех принципов управления епархией, которые он все эти годы утверждал среди своих посомых. Епископ Владимир Тихоницкий, которому передавалось управление епархией, отказался принимать на себя эти полномочия. И епархиальное собрание от имени всего духовенства и мирян русской западноевропейской митрополии призвало митрополита Евлогия остаться их епархиальным архиереем. Митрополит Евлогий уже не мог игнорировать волю своей церкви. Тем более, что в отличие от митрополита Сергия Стогородского, ставшего заместителем патриаршего местоблюстителя по указанию митрополита Петра, он управлял своей епархией еще по указу святого патриарха Тихона. И он остался

во главе западноевропейской метрополии. Отдавая себе отчет в том, что после происшедших событий митрополит Сергий не сможет сохранить его в своей юрисдикции, и пребывание его дальнейшее в Московской патриархии лишь осложнит положение последней, митрополит Евлогий решился на то, чтобы перейти в юрисдикцию Вселенского патриархата. Эта идея высказывалась в 26-м году еще самим митрополитом Сергием. Идея перехода русского зарубежного духовенства в юрисдикцию тех церквей, на территории которых оно находилось. Учитывая, что Вселенский патриарх рассматривает Европу как свою каноническую территорию, митрополит Евлогий обратился в 1931 году с просьбой принять его епархию под домофор Вселенского патриарха, впрочем, оговорив возможность существования этой епархии по тем принципам литургическим, богословским, организационным, которые были характерны для нее все эти годы. Так возник западноевропейский экзархат в составе Константинопольского патриархата. Лишь несколько священнослужителей, в частности, епископ Вениамин Фетченков, после этого решения митрополита Евлогия отделились от него, оставшись под домофором митрополита Сергия. Но остальное духовенство и практически все православные миряне сохранили верность, доверие своему правящему архиерею. Так начался новый этап деятельности митрополита Евлогия, русского епископа в составе Вселенского патриархата. И 30-е годы стали временем по-своему интересных и незаурядных решений. Достаточно упомянуть выразительный эпизод о пострижении в монашество выдающейся русской поэтессы, монахини Марии Скопцовой. Трудно было созидать приходскую жизнь в русском зарубежье, но еще труднее было созидать жизнь монашескую. Постриг выдающейся русской поэтессы весьма противоречивый в своих жизненных исканиях женщины, был своеобразно рискованным опытом. И тем поразительнее то, что митрополит Евлогий решился на подобного рода духовный опыт. Монахиня Мария Скопцова так и осталась монахиней вне монастыря, осуществляя свое монашеское служение, прежде всего через служение ближним. У многих, даже входивших в юрисдикцию митрополита Евлогия священнослужителей, этот опыт вызывал неоднозначное к себе отношение. Но вместе с тем перед нами была очередная попытка митрополита Евлогия отозваться на духовные искания своих посомых, среди которых монахиня Мария Скопцова выделялась искренностью своих порывов и глубиной своих религиозных переживаний. События Второй мировой войны привнесли в русское зарубежье очень серьезные искушения. По существу, русская эмиграция раскололась на тех, кто готов был поддержать Советский Союз в его войне с фашистской Германией, и на тех, кто готов был в союзе с фашистской Германией бороться против богоборческого коммунистического режима. Нужно сказать, что и среди прихожан митрополита Евлогия не было единства. Поэтому очень острым, очень больному для русских эмигрантов вопрос. Но вновь высокий духовный уровень, глубокий политический такт митрополита Евлогия позволили ему сохранить церковное единство. Впрочем, сам митрополит Евлогий склонялся на сторону тех своих посомых, кто считал недопустимым сотрудничество в какой бы то ни было форме с германскими властями. И по мере развития событий
в душе все более и более слабевшего в тяжелые годы войны митрополита Евлогия, стала возникать мысль о том, что после этой страшной войны его епархии следует вернуться в лоно православной церкви, тем более, что события 1943 года как будто указывали на перемены в религиозной политике коммунистического государства. Не случайно, когда в августе 1945 года последовало обращение патриарха Алексея I к духовенству русского зарубежья вернуться в лоно Русской Православной Церкви, митрополит Евлогий был склонен на него отозваться. В августе 1945 года в Париже прошли переговоры митрополита Николая Ярушевича с митрополитом Евлогием Георгиевским, представлявшим западноевропейский экзархат Константинопольского патриарха, и митрополитом Серафимом Лукьяновым, представлявшим западноевропейскую епархию карловацкой ориентации. Оба митрополита выразили готовность вернуться в лоно Московской патриархии, и 7 сентября 1945 года Синод принял решение о принятии их в свою юрисдикцию. Более того, митрополит Евлогий даже изъявил желание принять советское гражданство. Подобно некоторой части русской эмиграции, в особенности находившейся во Франции, он действительно поверил в то, что в Советском Союзе стали происходить серьезные перемены. Однако здесь в его епархии вновь проступили те принципы, те начала, которые он, как начало соборности, считал основополагающими для существования его епархии. Подавляющее большинство духовенства и мирян сочло преждевременным возвращение западноевропейского экзархата в Московскую патриархию. Щадя угасавшего почти на глазах митрополита Евлогия, епископат, духовенство и миряне епархии не стремились резко противопоставить свою позицию его устремлениям. Однако, когда 8 августа 1946 года митрополит Евлогий скончался, созванный в октябре 1946 года епархиальный съезд постановил оставить приходы западноевропейского экзархата в составе Константинопольского патриархата и избрал своим предстоятелем новым архиепископа Владимира Тихоницкого, многие годы являвшегося верным учеником митрополита Евлогия. Можно задаться вопросом о том, как расценить нежелание епархии митрополита Евлогия исполнить последнюю волю своего архипастыря. Положительный или отрицательный прецедент был создан тогда в русской церкви? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Но очевидно одно. Войдя в свою архиерейскую жизнь, свое епископское служение, как один из многих архиереев Русской Православной Церкви синодального периода, митрополит Евлогий прошел очень сложный, очень долгий и очень важный путь, сделавшим его одним из главных среди русских архипастырей, созидателем соборного начала в Русской Церкви. И надо думать, что казавшееся ему неправильным решение епархиального съезда, он бы принял с тем смирением, с каким не раз принимал волю тех своих священнослужителей мирян, которые считали возможным прекословить ему, исходя из интересов церкви. Выдающийся архиерей, замечательный архипастырь, исполненный подлинной христианской любви священнослужитель, митрополит Евлогий запечатлел свое служение в истории Русской Церкви как подлинный созидатель в рамках
тех епархий, которые вручал ему Господь, той единой святой соборной апостольской церкви, о которой возвещает нам Никита Цареградский, символ веры.

0: В исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Потажинского прозвучал Прокимин «Воскресный вечерний» шестого гласа знаменного распева в гармонизации Александра Костальского. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Господом доволен всем.

Пресвятейшим митрополитом Соломоном, честным пресвитерством

Богу моим, со всеми святыми помянувши,

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, образи беззаконие наше, святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение.

Thank you.

и нас, и судьбу и матери, и царя ближних сил, Отче, сейше сердце верни, духовне высоким, радуйся, Богородице Деву,

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, живот и подсасывай сердце, выизлевша гая по милосердии Бог оболся, без смерти сошел плоды его, смертную державу разрушил вези, и мертву в жизни воскрес, в нетление облегчился.
1: Слава Господи!

со благочестия Христова, восхвалится и светлого Пантелеимона, верный, в забытии.

Слава Господи святому воскресению Твоему, кто сей спас и женится, демо исходя, и не сносятел ноги очерблену и зуимы, на древе вися Израиль есть сей святый, по спасение наше и обновление.

Избавитель и Господь, и Боже молитвы.

0: Слава Господи святому воскресенье Твоему, воззрел в зал великого и Господа, и удели древо прелестных умертвиша, но только овцы медвоего Анима Бедвия, держава смертная и спали.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресенью, о богатство и любовь, премудрости Божия, премудрия помилуй мне, Господь, от всех коварств и спали из нас, пострадав Богу и немощью, плоскою своей крепостью животворяй. Мертвая воскресил есть.
0: Святая Богородица, спаси нас, веселятся небесные силы зрящие, радуйся с ними человеком собрания, Рождеством во Твоих словах пишешься, Дева Богородице, и жидовство.

Согрешение первостанно до Господи, люди уязвимся на нашей селенице Твоей, теперь же зови уязвимся и Христе, и во крест.

Нежно ты небо, Господи, не то Бога всесильно, врата воскресшего, и я то отвечу из гроба, воззовившего, мироносица вьяншегося, я тоже Бога изволит есть, прежде семье же радуйся реки, и апостолам радость возвещая, я ту явишь в Садаве, тем же первым же ты учеником знамения победы благовествуй, и ад тебе

0: а через помощь и уязвимо между волю насрадим, превозносимый вся свободи сил, и державную рукой за воскресенье сил, хвалился Бог и препрославлен.
1: Слава Господи Христу!

Слава Господи святому воскресенье Твоему, и живое все творяй и претворяй, обращая все смертные в вечную жизнь, страстью Твоей.

поклониться месту на небе стоясь и причисти иноте, и на древе божественней Христове плане животворящей простростися на спасение всех человеков и дров животных обстоящих твоих, да благословит тварь всякое Господа и превозносит Бога вся веки. И святая Богородица, спаси нас. Чертов святовидный, Боже всех владыка, я поженил призвиди Христос во Твоих.

вся Миркоша нечестивей, но камень окрест по водам плававше, руководством же странным суши отдаешься ты, всечестнее. Благослови.

0: мне беззаконие и говори, рука моя совершавша, Боже мой, сила Бога Миша, праведно Божие на деле отсудиша Господа славы, и Боже достойно величает.
1: Слава Господи, Христу Твоему честному и воскресенью, умертвися мерзкая наша смерть из мерзких воскресеньем, и во имя Сущего, а не Христе, живот дарован и сетем, житие, яко жизни воскресенье, и свет и постасы, поющие величайте.
0: Святая Богородица, спаси нас, во паче по чудес твоих, и во небо едино паче солнца, всем давай силу светь на вечное чудо, все чистое твоего рождества непостижимого. Держите в силе, величайте.
1: Святые великомученичи и ценители потеряемое воли Бога нас, свыше назирающие великомученичи, память твою любовью совершающие, и ходатайствующие тему пресолнечного рождества грехов прощения, и жизнь спасения, и еже и нам проси, тя величающие.

Thank you.

Спасибо тебе, Господи, твою мирот мне не пророчил, когда ты пришел ко мне, и послал мне бесвечный моего святого моего, не приводящего моим огнем, закона сыскую, творящее преступление в отношении, не прежде мне сердце, старопливо уклоняющего ко мне упал, по не познал, а приведать на записи, если бы все поиска не было мокрым, и не сыпь не с неделя. Очень надежды, ты посаждал меня со мною, хоть я на пути не порочный, ты не спасавшая, и живявшая посреди слова моего твори горкиню, благое и праведная, на пути исправляша, ведочка моего волку и пивак, вся грешная ты не ешь, не виноградна Господня, вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, от камени запечатан от иудей, и воинов стребущим, пречистое тело Твое воскресло из внутреннего спасия, даруй мир и велись его ради небесные, во силы вопия

0: чтобы молись, спастись душам нашим. Господи, помни, стопни мои, направи, пословеси Твоему и да не обладать мы всякую беззаконие, избави от ты человеческие, и сохрани заповедь Твоя, Своя, лицы Твои, прозвини раба Твои, вынучи мне оправдание Твои, да исполнится у самой хвалини Твоего, Господи, как это воспею славу Твою, везде великолепие Твое, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу Сыну и Святому Духу и ныне присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети силы немощи наших имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, як уже не мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от плохого.
1: Благословение есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Воскресвуйся, яко Бог из гроба во славе мир, да воскресимеся естество человеческое, яко Бога воспевайте, и смерть исчезя, там же ликует Владыко. Небо ныне от нас избавляемо, радуется запущи, ты еси, и же всем подаяй Христе воскресенье. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небесе и на земле, поклоняй мы славе Христе Божие, много терпеливе, много милости, много благоутробнее, и же праведное, любое, грешное, милое, и же вся злое по спасению, обещание ради Божьей блага сам Господи прими, и наша часть и молитвы исправишь, он так заповеди Твоих, души наша освяти, и леса очисти, помышления исправи, мысли очисти и избави нас от всяких скорби, злой болезни, огради нас святыми, во имя Акту на волчьих соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум и преступные Твоей славы, яко благословен еси, во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков, аминь. Честнейший Херувима, славнейший, без сравнения Серафим, без изделия Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, благослови Отче.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просвет. Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое на ныне и помилуй ныне. Христе, свети истинный, просвечая и освящая всякого человека, грядущего в мир, знаменается на нас светлица Твоего давнем, пудрим свет неприступный, справи стопы наша к деланию заповеди Твоих, молитвами пречистой Твоей Матери.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.
3: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9:00 утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

Песнопение «Блажен разумевай» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 131-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из 4 главы.
1: Братья, сдается мне, что нас, апостолов, Бог вывел на показ последними, как приговоренных к смерти, потому что мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа безумны, а вы во Христе разумны. Мы бессильны, а вы сильны. Вам честь, а нам бесчестье. До сего часа мы голодаем и жаждем, одеты в лохмотья и избиты, скитаемся и надрываемся, работая своими собственными руками. Нас хулят, мы благословляем. Нас гонят, мы терпим. Нас порочат, мы отвечаем добрым словом. Как ссор этого мира, такими мы стали, как отбросы человечества, и так до сих пор. Не для того, чтобы устыдить вас, пишу я это, но для того, чтобы вразумить вас, моих возлюбленных детей. И будь у вас хоть 10 000 наставников во Христе, отцов у вас немного. Но во Христе Иисусе Евангелием породил вас Я. Поэтому и призываю вас, берите в пример Меня. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стихи с 9 по 16. Когда мы поздравляем наших близких с каким-нибудь праздником, мы по заведенному обычаю желаем им здоровья, благополучия и всяческих успехов, что понятно и естественно. Ведь этих благ большинству людей так недостает. Таков уж наш мир, в котором радости нечасты, а всякого рода скорби и заботы — наши постоянные спутники. Но век сей — век приходящий. Вместе с ним приедут и все его радости, и все его скорби и заботы. Неприходящий же — век грядущий, Царство Божие, которое и ныне среди нас. Пришедшее в мир с Иисусом Христом, оно есть царство радости Духа Святого, которое исполнено жизнь истинно верующего христианина. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 6. Итак, в любых обстоятельствах, далеко не всегда благоприятных для мирской радости. Более того, говоря о радости Духа Святого, апостол Павел напоминает, что эта духовная радость сосуществует со многими мирскими скорбями, которые неизбежно ожидают верующих в веке сем. «Ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 3. Увы, христиане часто об этом забывают. Они как бы не помнят слова Спасителя о том, что Он принес своим последователям, пока они живут в этом грешном мире, ни материальное богатство, ни физическое здоровье, ни успех в делах, ни гарантии мира и покоя. Нет, совсем наоборот. Спаситель говорил, что верующие в Него должны нести свой крест, следуя за Ним. Куда следовать? Да на крест. И через крест к высочайшей цели, к совершенству богоподобия и жизни бесконечной в Царстве Божием, которое теперь мы видим гадательно, тогда же лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Именно таков узкий и трудный путь в Царствие Божие. Но коринфяне избрали путь легкий и широкий. Еще вчера язычники, они приняли крещение, но это таинство они поняли на языческий манер, как магический обряд, автоматически гарантирующий им уже здесь, на земле, беззаботное и совершенное пребывание в Царствии Божием. Похожий энтузиазм мы можем наблюдать и в современном христианстве, особенно часто у так называемых неофитов, то есть у новообращенных, неукорененных в вере христиан. Апостол Павел иронически обращается к таким оторвавшимся от земли мечтателям. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 8. Подчеркивается слово «уже». Возможно, что коринфяне находились под влиянием современного им философского учения, которое утверждало, мудрец уже сейчас обретает совершенство и стоит над тленным миром. При этом, правда, считавшие себя совершенными, христиане в реальной жизни враждовали друг с другом и совершали всякие неблаговидные поступки. Но этому обстоятельству совершенные как-то не придавали значения. Они видели себя выше всей этой мирской суеты. Апостол Павел желает свести коринфян с их мнимого неба на реальную землю. Он знает, что совершенство достигается не прыжком через страдания, но трудным путем сквозь страдания во Христе. Для него ясно — через крест к славе, от смерти к жизни. Иного пути нет. И сам он видит себя до сих пор в пути, далеким от цели. И вот, в резком контрасте с мнимым духовным полетом коринфян, апостол описывает свое, внешне жалкое и вряд ли вызывающее зависть существование. В то время как они парят над миром страданий в своем иллюзорном блаженстве, он исполняет свою будничную миссию, испытывая множество трудностей. Конечно, он не жалуется, но просто констатирует, что его Евангелие креста неизбежно формирует и сам образ жизни. С горькой иронией рисует он карикатуру на завышенную самооценку коринфян, когда говорит, что он безумен, а они разумные, мудрые во Христе. Но речь-то ведь идет о Христе распятом. Христианское существование основано на вере в спасительный крест, а для мира это безумие. Отсюда неизбежный антагонизм мирской мудрости и жизни во Христе. Именно крест Христов формирует жизнь его вестника. Это апостол иллюстрирует впечатляющим перечислением своих житейских бедствий. Он описывает нужду и трудность своей жизни странствующего проповедника. Он скитается в холоде и голоде, часто унижаемый, как последний сор этого мира. Он, апостол Павел, возвещающий слово о кресте, стоит не наверху, а внизу, на последнем месте. Он сравнивает свое положение с положением на арене приговоренных к смерти преступников, которые на гладиаторских боях должны были служить развлечением для публики, жаждущей кровавых зрелищ. Таким образом, апостол сравнивает себя с теми людьми в римском обществе, у которых отняты остатки человеческого достоинства. Ниже стоять уже просто невозможно. Нет, апостол Павел вовсе не ищет страданий, не произносит им хвалебную речь. Эти страдания вынужденные. Они следствие той вести, которую он должен возвещать. Печально-ироническая речь апостола прерывается словами, которые дышат духом на горной проповеди. Несмотря на все унижения, он не отвечает злом на зло, не мстит, но призывает Божие благословение на злословящих его. И это, разумеется, тоже воспринимается миром как признак слабости и ничтожности. В заключение он в контраст гордыне коринфян называет себя ссором, отбросом общества. Так мир оценивает жизнь того, кто несет ему весть спасения. Коринфяне в своем оторванном от реальности энтузиазме подошли опасно близко к такой оценке. И апостол желает спустить их с высот их восторга на почву земной действительности. Слушая энергичную речь апостола Павла с перечислением его страданий, коринфяне, скорее всего, должны были почувствовать стыд. Поэтому апостол спешит заверить их, что он отнюдь не желает ни стыдить коринфян, ни принизить их, но обращается к ним как к возлюбленным детям. Это не пустая фраза, ведь апостол Павел породил, буквально зачал коринфскую церковь Евангелием. Поэтому он вправе считать себя отцом коринфских христиан. Как отец, он сознает свое уникальное отношение к церкви и свою ответственность за нее. Он однозначно отделяет себя от прочих христианских или мнимо-христианских проповедников, называя их пекущимися о коринфянах наставниками, буквально детоводителями. Говоря о том, что таких детоводителей целая тьма, то есть 10 тысяч, насмешливо иронически намекает на партийные распри в Коринфе. Сознавая свое призвание и отеческое достоинство, апостол призывает коринфян подражать ему, брать его за образец. Понятие «подражание» было широко распространено в древности и означало следование ученика добродетелям учителя. Но апостол придает этому понятию необычный смысл. Коринфяне должны подражать не высоким добродетелям апостола, но его жизни, проходящей под знаком креста. Апостол не добивается признания собственной личности. В центре его внимания — крест Христов. Он желает привести коринфян к тому, чтобы они уразумели смысл Евангелия. Они должны подражать ему, Павлу, потому что сам он ориентируется на крест. Они должны соразмерять себя по образцу страдающего апостола, который принимает жизнь с ее трудностями в полном доверии к близости Господа и все переносит в неутомимой верности Ему. Он не желает блистать, не выставляет себя на первый план, но верно служит делу распятого Господа. Апостол Павел — образец, потому что сам берет себе за образец Иисуса Христа.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 10 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иоанна Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 72-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 17 главы.
3: В то время подошел к Иисусу человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: Августа, 27 июля по старому стилю, празднуется память сразу нескольких великих святых Православной Церкви. Сегодняшний день освящен памятью великомученика и целителя Пантелеимона, принявшего мученический венец в 305 году. Имя святого великомученика Пантелеимона призывается при совершении таинства елеосвящения, освящения воды и в молитве о немощном. В Русской Православной Церкви особое почитание великомученика Пантелеимона известно с XII века. Житие его было одним из любимых чтений русского народа. Русский монастырь на Афоне, считающийся вторым после Иерусалима святым местом православного паломничества из России, посвящен этому святому. Сын святого равноапостольного князя Владимира, великий князь Изяслав, во святом крещении Пантелеимон, имел изображение великомученика на своем боевом шлеме, и его заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под командованием Петра I русские войска одержали в день памяти великомученика Пантелеимона две морские победы над шведами: при Гангуте в 1714 году и при Грингаме в 1720 году. Эта победа решила исход всей Северной войны. В память Гангутской победы в нашем городе был построен один из первых храмов – деревянная церковь святого Пантелеимона на берегу реки Фонтанки, рядом с летним садом и летним дворцом Петра I. А в 1738 году по проекту архитектора Коробова была построена каменная церковь. В 30-е годы XX века было решено снести этот храм, и только какое-то чудо спасло его от исчезновения. Долгое время он использовался различными учреждениями и пришел в такое состояние, что уже в 80-х годах здание пробовали восстанавливать в качестве музея. И только в 1991 году старейшая Петербургская Пантелеимоновская церковь была передана Санкт-Петербургской епархии. Сегодня мы вспоминаем еще одного великого святого, имеющего огромное значение для Русской Православной Церкви, преподобного Германа Алиаскинского, просветителя алеутов, жившего в конце XVIII – начале XIX века. Преподобный Герман украшает своим именем собор петербургских святых. В 16 лет он поступил в Сергиеву пустынь в Санкт-Петербургской епархии, затем подвязался на Валааме. Пустынный Еловый остров, место своего жительства в Америке, он назвал Новым Валаамом. Преподобный Герман Алиаскинский блаженно почил на 81-м году своей многотрудной жизни 13 декабря 1837 года. А 9 августа 1970 года, в день памяти святого великомученика Пантелеимона, на острове Кадьяки было совершено прославление преподобного Германа Алиаскинского. Сегодня празднуется память новгородского святого блаженного Николая, прозванного Качановым, Христа ради юродивого, жившего в XIV веке. Он происходил из богатой семьи и был благочестив с юности. Испугавшись славы от человек, он принял на себя подвиг юродства. Николай жил в одно время с другим новгородским юродивым, блаженным Феодором. Эти два святых подвязались по разные стороны реки Волхов и вели себя как непримиримые враги, показывая новгородцам их междоусобные распри. Блаженный Николай скончался в 1392 году. Над местом его погребения была построена церковь великомученика Пантелеимона. Также в этот день мы вспоминаем преподобную Анфису, исповедницу, игуменью обители, где подвязались 90 сестер. Все они пострадали в VIII веке за иконопочитание. Сегодня празднуется память болгарских просветителей, равноапостольного Климента, епископа Охридского, а также Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра. Все они были славяне, ученики святых Кирилла и Мефодия. Святитель Климент первым из болгарских иерархов стал служить, проповедовать и писать на славянском языке. В глубокой старости он поселился в основанном им Охридском монастыре. Там он переводил богослужебные тексты на славянский язык. Равноапостольный Климент мирно отошел ко Господу в 916 году. Тело его было положено в гроб, сделанный его собственными руками, и погребено в Охридском Пантелеимоновом монастыре. Святитель Климент считается первым славянским писателем. Он не только продолжил переводческое дело, начатое святыми Кириллом и Мефодием, но и оставил свои писательские труды, первые образцы славянской духовной литературы. Многие слова и поучения равноапостольного Климента перешли на Русь, где с любовью читались и переписывались русскими благочестивыми христианами. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Амвросия Гудко, епископа Сарапульского, Свияжского и Казанского, Платона Горных и Пантелеимона Богоявленского, убитых в 1918 году, и священномученика Иоанна Соловьева, погибшего в 1941 году в исправительно-трудовом лагере. Священномученик Платон Горных родился в 1858 году, служил священником в селе Покровское, Пермской губернии. В 1918 году в село пришел отряд красноармейцев. Они оцепили село и стали искать крестьян, уклоняющихся от службы в Красной армии. Крестьяне скрывались в лесу, и красноармейцы захватили заложников, в числе которых оказался и отец Платон. 27 июля по старому стилю заложников вывели на улицу и выбрали из них 1, 10 и 20 и расстреляли. Священномученик Платон Горных встретил смерть со сложными на груди руками и поднятыми к небу глазами. В продолжении церковного календаря послушайте житие великомученика и целителя Пантелеимона. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифании, Малая Азия, в городе Никомедия, в семье знатного язычника Евсторгия, и был назван Пантелеоном, что значит «по всему лев», так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать святая Еввула воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантелеона в языческую грамматическую школу, а затем обучал его медицинскому искусству знаменитого в Никомедии врача Ефросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантелеон был представлен императору Максимиану, который захотел оставить его при своем дворе и сделать впоследствии придворным врачом. В это время в Никомедии тайно проживал священномученик Ермолай. Из окна уединенного домика он неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел в нем избранный сосуд благодати Божией. Однажды пресвитер позвал Пантелеона в свое убежище и, расспросив его о родителях, о вере и всей его жизни, начал с ним беседу, во время которой изложил ему основные истины христианской веры. «Вери мне, о добрый юноша», — говорил он, — «истинный и всемогущий Бог есть един Иисус Христос, в Которого, если ты будешь веровать, то будешь исцелять всякие болезни одним призыванием Его пречистого имени». С этих пор Пантелеон стал ежедневно заходить к священномученику Ермолаю и с наслаждением слушал то, что открывал ему Божий служитель о сладчайшем Иисусе Христе. Однажды, возвращаясь от учителя, юноша увидел лежавшего на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая извивалась тут же рядом. Исполнившись сострадания и жалости, Пантелеон стал просить Господа о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет христианином и примет святое крещение. И по действию божественной благодати ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах удивленного Пантелеона. После этого чуда святой Ермолай крестил юношу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 7 дней провел новокрещенную своего духоносного учителя. Став христианином, Пантелеон часто беседовал со своим отцом, раскрывая ему лживость язычества и постепенно подготавливая к принятию христианства. В это время Пантелеон уже был известен как хороший врач, поэтому к нему привели слепого, которого никто другой не мог исцелить. «Свет глазам твоим возвратит Отец Света, Бог истинный», — сказал ему святой, «во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри». Слепец тотчас же прозрел, а вместе с ним духовно прозрел и отец святого, Евсторгий, и оба с радостью приняли святое крещение. После смерти отца святой Пантелеон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех, обращавшихся к нему, посещал в темницах узников и при этом исцелял страждущих не столько медицинскими средствами, сколько призванием Господа Иисуса Христа. Слава о милостивом и бескорыстном враче распространялась по всему городу, и жители, оставив всех других врачей, стали обращаться только к святому Пантелеону. Это вызвало зависть. Врачи донесли императору, что святой Пантелеон христианин и лечит христианских узников. Максимиан стал уговаривать святого опровергнуть донос и принести жертву идолам. Но избранный страстотерпец Христов и благодатный врач исповедовал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного. Ожесточенный Максимиан приказал казнить исцеленного, а святого Пантелеона предал жесточайшим мукам. Святой мученик мужественно вытерпел выпавшие на его долю испытания, сопровождавшиеся необычными явлениями. Множество людей, ставших их свидетелями, закричали «Велик Бог христианский!» и исповедовали себя христианами. Перед тем, как мученику отсекли голову, ему явился Господь и назвал его Пантелеимоном, что значит «многомилостивый», вместо прежнего имени Пантелеон. За его великие милосердие и сострадательность тело святого Пантелеимона, брошенное в костер, осталось неповрежденным, и тогда никомедийский страстотерпец был погребен христианами на близлежащей земле с холаста Адамантия. Память святого Пантелеимона издревле чтится православным Востоком. Уже в IV веке были воздвигнуты храмы во имя святого в Севастии Армянской и Константинополе. Кровь и молоко, истекшие при усечении святого, хранились до X века и поддавали верующим для исцеления. Честные мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру. Особенно много их на святой горе Афон. Честная и многоцелебная глава святого великомученика Пантелеимона, яко превеликое сокровище, хранится ныне в русском Афонском свято-пантелеимонном монастыре в соборном храме обители Пантелеимона.

в исполнении клиросного хора «Город Ключ» Благовещенского собора города Шлиссельбурга прозвучало песнопение всенощного бдения «Хвалите имя Господне» композитора Ильи Овчинникова.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю десятую по Пятидесятнице. Сегодня было читано Евангелие об исцелении Иисусом Христом бесноватого лунатика. А в самом конце Евангелия предсказание Господа о своих страданиях и смерти в Иерусалиме. Евангелие показывает, сколь силен может быть человек, веруя в Господа. Именно столь силен, что может и горы переставлять, и столь немощен, бессилен и жалок человек неверующий, ибо бывает жалким игралищем бесов и страстей своих и чужих. Оно показывает также великую силу молитвы и поста, когда они идут рука об руку, взаимно подкрепляя друг друга. Вы видите мысленными очами в этом Евангелии несчастного отца, измученного страданиями несчастного бесноватого сына, которого с детства злой дух страшно мучил в новолуние и повергал нередко то в огонь, то в воду. Отец просит милости у Господа, чтобы он исцелил сына его, прибавляя, что ученики Господни, коих он просил о том, не могли исцелить его. Господь, обличив и укорив людей своим праведным словом в неверии и развращении, велит привести бесноватого к себе и сейчас одним запрещением исцеляет его. Что это за бесноватый лунатик? Это человек, подверженный действию злого духа, мучившего в новолуние, с коварным умыслом, чтобы люди приписывали это зло не ему, злому духу, а не повинному ни в чем созданию Божьему луне, и тем произносили хулу на Творца Луны. Так толкует это святый Златоуст. Злые духи, причиняя многообразное зло людям, хотят утаить от людей свои пагубные действия, чтобы люди не возненавидели их и не отвратились от них, и от их пагубных дел совершенно, и обратить свои клеветы на прекрасное и многополезное творение Божие, на луну ночное светило. Но злому духу не укрыться со своими пагубными кознями. Человек богопросвещенный сейчас узнает его пакости, и благодатью Божию разрушит их. Неверующие же неосторожны. Они доселе уловляются в сеть его и страдают от него, подобно указанному лунатику. И сколько в наш век, век неверия и разврата, людей, подверженных коварству, посмеянию и злобе злых духов. Я разумею всех тех, которые подвержены

Это несчастные, заблудшие люди, запутавшиеся в сетях вражьих, нередко, подобно упоминаемому в Евангелии бесноватому, прибегают также то к огню, то к воде, то есть к огнестрельному оружию, чтобы застрелиться, или к утоплению, или к удавлению. И заметьте, какое точно злое поветрие ныне – это насильственная ужасная смерть. Каждый день люди или стреляются, или топятся, или вешаются, или убивают других. Жизнь человеческая многим не ставится ни в полушку. Какая же тут страшная причина? Какой ужасный рычаг движет этих несчастных к насильственной смерти? Это раз неверие и развратная и превратная жизнь. Во-вторых, это злые демоны, исконные убийцы человеческого рода. Я сам слышал от многих несчастных, подверженных запою или унынию вследствие каких-либо тяжких обстоятельств, что им назойливо шепчет злой демон: «Удавись, удавись», или «Утопись, утопись», или «Застрелись, застрелись», или «Убей того-то». О, окаянный супостат! Сколько душ человеческих, христианских, сгубил ты в злосчастный XIX век насильственную смертью через твою всепагубную прелесть? Виноваты они, что прельстились твоими коварствами, но ты в тысячу раз виновнее, и за все твои губительства получишь возмездие от праведного судьи в день воздаяния. Какое же средство против врагов-прелестников, мучителей и губителей? Вера во Христа, поправшего крестом силу дьявола, и пост, и молитва. Молитва и пост очищают, просвещают и укрепляют душу. Напротив, без молитвы и поста душа наша – легкая добыча дьявола, потому что не ограждена и не защищена от него. Пост и молитва – духовное оружие против дьявола, потому и говорит Господь в нынешнем Евангелии, что род бесовский исходит только молитвою и постом. Святая Церковь, зная силу этого духовного оружия, призывает нас на каждой седмице дважды к посту, в среду и пятницу, между прочим, в воспоминание страданий и смерти нашего Спасителя, и в году многократно во все многодневные посты. А Великий пост соединяет с особенными умилительными покаянными молитвами. Пост и молитва имеют ту духовную выгоду, что, укрепляя наши души, укрепляют в нас самую веру, надежду и любовь и соединяют с Богом. В читанном сегодня Евангелии замечательно обличение от Господа учеников своих в неверии. Неужели и апостолы сначала колебались в вере? Да, и они иногда были немощны до сошествия на них Святаго Духа, и то веровали, то иногда впадали неверие и маловерие. По крайней мере, это должно сказать о 9, исключая 3 так называемых столпов веры – Петра, Иакова и Иоанна. Верою они исцеляли всякие болезни, воскрешали мертвых, очищали прокаженных, изгоняли бесов, а когда благодать оставляла кого из них за маловерие, неверие, тогда не могли и бесов изгонять, как вот и упоминается в сегодняшнем Евангелии. Потому Господь через них и нас всех учит иметь несомненную веру и говорит: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, то она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Действительно, все истинно веровавшие, все святые верою творили многие чудеса. Верою невозможное делали возможным. Читайте описание их жизни и увидите сами, сколь сильна вера. А между тем люди нашего века щеголяют, хвалятся неверием. Это ли просвещенный век? Как мы обязаны всеми успехами просвещения?

0: просвещения по всем отраслям вере нашей, пролившей преизобильный свет в разумы человеческие и во все науки, и мы же отвергаем веру. Чада отвергают свою матерь, их породившую и воспитавшую, безумно и неблагодарно. Братья и сестры, дорожите свою верою, берегите свою веру. Без веры нет спасения. Без веры человек погибнет навеки. Аминь.
1: Слово в неделю десятую по пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе в честь Воскресения Христова в Арзамасе 13 августа 2017 года.
3: Сегодня в городе Арзамасе, в месте, где родился святейший патриарх Московский и всея Руси Сергий, в год 150-летия со дня его рождения, мы торжественно совершили богослужение. Все вместе молились и вспоминали святейшего патриарха Сергия, выдающегося иерарха нашей церкви. По случайным стечениям обстоятельств на сегодняшний день выпало замечательное апостольское чтение, отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, где мы находим такие слова: «Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим», а затем страшные слова: «Мы как сор для мира, мы прах, до ныне многими попираемы». И вот эти слова, которые апостол говорил о себе, о своих близких, а тех, кто разделял с ним апостольское служение, они так применимы к жизненному подвигу святейшего патриарха Сергия. Когда его гнали, он терпел. Когда его хулили, он молился. Он сознавал вместе со своими братьями-архиереями, с духовенством, томившимися тогда в тюрьмах и лагерях, что церковь как сор для власти, возмечтавшей построить счастливую жизнь для народа без Бога. И он понимал, что для очень многих церковь – это прах, топтать который не просто выгодно, чисто утилитарно, в том смысле, что всякое гонение на церковь поддерживалось государственной властью, и можно было сделать и карьеру служебную, и многое другое, если человек вставал на стону гонителей и втаптывал в прах святое имя Христово. Многие в то время не могли понять действий блаженнейшего Сергия. Никому не дано было тогда прозреть, как ему, всю глубину трагедии, постигшей церковь и страну. Речь шла не просто о том, чтобы церковь стала легальной, то есть чтобы ее признали как существующее явление, чтобы ей дали возможность осуществлять свое видимое служение по церковным законам. Не о том шла речь. Речь шла о том, быть или не быть в вере Христовой на русской земле, на земле святаго апостола Андрея, князя Владимира, князя Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, на той самой земле, которая стала великой именно потому, что хранило веру православную. И вот перед этой задачей сохранить церковь, спасти ее, уберечь само апостольское преемство, чтобы не пресеклось оно, чтобы можно было хоть в тюрьмах, лагерях, но тайно рукополагать священников и постригать монахов. Ради этого блаженнейший митрополит Сергий пошел на то, чтобы многие уже в то время хулили его имя, причиняя сердечную боль не меньшую, чем тех, кто его физически гнал. Но по слову апостола, одно терпел, а за других молился. Невозможно измерить весь масштаб личности святейшего патриарха Сергия. Он не дал безбожной власти повода, чтобы, ссылаясь на политические причины, уничтожить церковь и стереть ее с лица земли. И хотя в 30-е годы началось страшное гонение, связанное с закрытием большинства оставшихся еще в то время храмов, связанное с уничтожением практически всего епископата и духовенства, тем не менее ядро церкви сохранялось. И когда резко изменились времена, когда власть, осознав невозможность сопротивляться внешнему врагу во время страшной войны без того, чтобы возбудить подлинные патриотические чувства в людях и обратиться в том числе к духовным истокам нашего национального бытия. Вот до тех пор блаженнейший Сергий и нес на себе крест. Крест страданий, духовных мук, которые поражали его сердце, как стрелы, выпускаемые не только врагами, но и друзьями, и ближними, с которыми он даже был лишен возможности поговорить по душам. В середине войны Великой Отечественной произошел исторический перелом в отношениях безбожной власти к церкви. Мы не будем входить сейчас в рассмотрение причин, но всем известен этот факт, после чего стали открываться храмы, возвращаться из тюрем, из лагерей архиереи, священники, и в послевоенное время наступило небольшое затишье, которое дало возможность людям вновь посещать храмы Божии, крестить детей, молиться, принимать таинства, исповедовать свои грехи. И этой непродолжительной передышки хватило, чтобы мы дотянули до тех 90-х, когда изменилось положение церкви в нашей стране. Мы были очень ослаблены, мы были всеми критикуемы, и своими, и внешними. Никто не считал возможным возрождение русской церкви, особенно те, то в начале 90-х вошли в нашу страну как некие крестоносцы, желая искоренить остатки православной веры и обратить людей наших в веру иную. Но ошиблись, потому что то смиренное служение церкви, которое стало возможным благодаря жизненному подвигу святейшего Сергия, привело к тому, что появилось новое поколение епископата, духовенство, способное защищать церковь и укреплять веру Христову. Ничего бы этого не было. Не было бы служителей моего поколения и следующего поколения, если бы патриарх Сергий, поступившись своим авторитетом, своим авторитетом не сделал того, что он сделал, остановив руку гонителей. Вокруг таких личностей никогда не перестанут спорить и что-то доказывать. Потому что споры вокруг таких личностей, как патриарх Сергий, всегда имеют идеологические оттенки. Уничижая патриарха Сергия, кто-то стремится не полную историческую правду явить, а бросить тень на его последователей, на всю русскую православную церковь. И с другой стороны, все те, кто защищал патриарха Сергия, в самые трудные годы жизнью своей засвидетельствовали верность Христу.

0: Христу и Русской Православной Церкви. И сегодня, когда мы празднуем 150-летие со дня рождения великого патриарха, подвижника, мыслителя, богослова, исповедника, мы благодарим Господа за то, что в тяжелейшие годы нашей национальной истории Он даровал нам такого духовного вождя. И верим, что святейший Сергий и ныне молится Господу о своем земном отечестве, которое он любил, о церкви, которой он отдал свою жизнь, о вере православной, без которой ни церкви, ни отечества нашего быть не может. Его молитвами и светлой о нем памятью да хранит Господь землю русскую. Аминь.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе в честь Воскресения Христова в Арзамасе 13 августа 2017 года.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: В эфире четвертая передача из цикла «Жизнь рабочих Ленинграда» с 30-х по 80-е. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и Екатерина Черкова. Мы продолжаем тот период, который у нас и сегодня называют «до войны». В первых передачах цикла я акцентировала внимание на том, что мы говорим о послереволюционном времени, послереволюционном периоде. Но уже 20 лет прошло после революции, 20 лет, целое поколение. Как живут люди в Ленинграде, в городе, сделавшем революцию? И сегодня я акцентирую внимание, что мы до сих пор тот период, о котором и сегодня пойдет речь, называем довоенным периодом. Документы партархива, самый конец 30-х, самое начало 40-го.
4: Да, мы в прошлой передаче читали про выборы на местном уровне, и вот последствия этих выборов, так сказать, одно из следствий. В особый сектор УК и ГК, ну то есть обкома и горкома ВКПБ. 9 января 40-го года. Секретно. По существу поданного заявления товарищем Соколовой МВ о снятии ее кандидатуры по выборам в районный совет депутатов трудящихся сообщаю. Первое. Никто не думал отводить кандидатуру Соколовой по мотивам ответственности за отца, который, как она писала в анкете, был выслан в 27-м году из Ленинграда. Подтверждением этому является факт выдвижения ее кандидатом в депутаты райсовета и последующая регистрация окружной избирательной комиссии. Второе. Товарищ Соколова, МВ, должна была баллотироваться по округу номер 169, где она проживает. Агитаторы и доверенные, разговаривая с избирателями, получили массовые заявления избирателей, что они не будут голосовать за Соколову и просят прекратить агитацию за нее, так как все хорошо ее знают и всю ее семью. Факты массовых заявлений с отказом голосовать за товарища Соколову тщательно были изучены и установлено следующее. А. Отец Соколовой в дореволюционное время имел парикмахерскую с применением 8-10 наемных служащих. Считался придворным парикмахером, обслуживая какую-то графиню. Старожилы этого дома приводили факты антисемитизма, выражающиеся в том, что он выгонял евреев из своего заведения, заходящих побриться. В 27-м году был арестован и осужден по 58-й статье пункт 10 УК. В этих сообщениях никакой клеветы нет. Б. Поступили заявления в отношении ее родственников, которые были репрессированы органами НКВД. Проверкой установлено, что зять, проживающий в Ленинграде, действительно был выслан, но впоследствии возвращен обратно, о чем заявители могли и не знать. Третье. Учитывая создавшееся недоброжелательное отношение со стороны избирателей к товарищу Соколовой и получив более ясные биографические данные, отец не кустарь, а хозяйчик, придворный слуга, не выслан, а осужден. Общественные организации Ленинградского пригородного пароходства вызвали товарища Соколову и информировали о создавшейся обстановке, рекомендуя ей во избежание забаллотирования в голосовании снять свою кандидатуру. Товарищ Соколова, не разобравшись как следует в существе дела, вспылила и написала заявление в окружную комиссию с отказом баллотироваться по выборам в районный совет, одновременно подав заявление товарищу Сталину в городскую и районную избирательные комиссии, требуя разбора ее дела как оскорбленной клеветниками. В личной беседе с товарищем Соколовой в районной избирательной комиссии ее ошибки были разъяснены, она их поняла, как поняла и мотивы предложения, сделанного ей со стороны организации, ее выдвинувшей о снятии кандидатуры. Она сама сходила в окружную комиссию, взяла обратно поданное накануне заявление, написанное невыдержанно и неправильно, и подала новое заявление, которое обсуждалось на общем собрании, выдвинувшим после этого новую кандидатуру. Четвертое. Товарищ Соколова, МВ, работает на прежней работе. Ей создана нормальная товарищеская обстановка. Она включилась в общественную работу по сбору подарков бойцам действующей Красной Армии. Учитывая, что это 40-й год, вероятно, подарки бойцам войны с Финляндией. Но я решила прочитать довольно забавный документ, мне кажется. Во-первых, не совсем понятно, зачем Соколова вообще полезла, простите за это слово, на эти выборы, зная, что у нее отец осужден.
5: Я так понимаю, что на выборы нельзя было идти собственным решением. Это партийная организация выдвигала. Ее выдвинули. Может, она хороший бы работник и хороший член партии.
4: Ну, просто её подходит выдвинули. По каким-то свойствам, да, на эту работу.
5: Да, а потом вскрылось кое-что. Ну и чтобы подстраховаться, я думаю, что организовали несколько писем,
4: конечно,
5: от отдельных граждан, которые напомнили про ее происхождение. Потому что иначе это объяснить нельзя. Случайно выдвинули, не посмотрели, не изучили, вскрылось, думаю, ой, кого мы же выдвинули, а что делать?
4: Нам потом попадет.
5: Да, единственный способ здесь подстраховаться, это сослаться на, знаете, вот тут вот несколько писем, а потом какая прекрасная постановка вопроса. Она не права. Она вообще ни при чем, она ничего не делала. Ее выдвинули, потом ее задвинули. Она ничего не делала, она никак не шевелилась.
4: Сначала, возможно, она и не шевелилась. То есть она просто не отказалась, подумав, что у нее действительно есть желание позанимать эту должность. Но вот там в конце-то написано, что она написала, подала заявление Сталину в городскую районную комиссию. То есть, видимо, там она действительно
5: спылила. А вот тут забегаешь. Когда тебя снимают как человека с неправильным происхождением.
4: Вот тут она забегала.
5: Да.
4: Это же она забегала.
5: Да.
4: И она вспылила,
5: да,
4: что вы меня сначала выдвинули,
5: да,
4: потом вы меня опозорили.
5: Да.
4: Тут она начала уже писать. Это уже были ее действия.
5: Да, вот тут стоит проявить активность. Это она правильно сделала, кстати.
4: Ну, правильно.
5: Не знаю, как потом, конечно.
4: Ну да, ну потому что иначе, да, ее бы получается, что ее же публично, так сказать, сняли с выбора.
5: Все равно в деле у нее это будет все записано. Документы до сего дня мы можем откопать.
4: 9 февраля 1940 года Дзержинский райком сообщает, что партдокументы, подписанные Итиной, подлежат замене. Согласно постановлению ЦК ВКПБ от какого-то, тут не видно какого, марта 1938 года. Ну, это бумага 1940 года, но дело в том, что коммунистов их же отправляли в разные области и далеко не всегда по собственному желанию. И, видимо, пришел запрос откуда-то, что у нас есть коммунист, у него документ подписан Итиной. И вот они пишут, что подлежат замене. То есть это на самом деле огромное количество бумаг. И как только эта Итина, она была объявлена врагом народа аж в 1938 году.
5: Угу.
4: И все, что она подписала, как только, угу, ну, как-то это выяснялось, да, эти документы надо было менять, ставить подпись действующего секретаря райкома.
5: Потрясающе.
4: Это очень неудобно.
5: К разговору об экономии в прошлой передаче.
4: Нет,
5: какая экономия?
4: Никакой экономии. То есть Итина подписала, она потом была признана врагом народа. Все равно, если Итина, все на новую подпись надо. Секретарю Дзержинского райкома ВКПБ, партбюро Ленинградского института механизации сельского хозяйства препровождает вам партбилет номер такой-то, принадлежащий члену ВКПБ Андрианову И.Г., который сдал свой партбилет в партбюро, сообщив, что, кавычки, «я недостоин быть членом партии». 26 сентября 1940 года партбилет получила такая-то. Секретарю райкома товарищ Грешных. Довожу до вашего сведения, что член ВКПБ товарищ Сибирка состоит на партийном учете в Дзержинском райкоме. Обратился 22 января 1940 года в отдел кадров Кировского райкома с просьбой о предоставлении ему работы. Мною было предложено товарищу Сибирка ряд работ, от которых он отказался, мотивируя низкой зарплатой 400-450 рублей. Хотя и ранее он в среднем получал такую же зарплату. Товарищ Сибирка заявил: «На предложенную работу не пойду и в партии состоять не желаю». предлагал взять от него партбилет. Я партбилета не взял и попросил пройти со мной ко второму секретарю товарищу Грешных, который также предлагал ему работу. Товарищ Сибирка отказался и сдал партийный билет. Сызранская улица, дом 20, квартира 30. Розановой Анне Алекс, то ли Александровне, то ли Алексеевне. Сообщаю, что ваш муж Розанов Алексей Николаевич в боях с белофинами 27 декабря погиб. Выражаю глубокое соболезнование по поводу тяжелой утраты мужественного, честного и храброго бойца-большевика и вашего друга. На потерю товарища Розанова бойцы 3-й стрелковой роты в этот день нанесли сокрушительный удар презренным гадам-белофинам. Товарищ Розанова, будьте нашей боевой подругой. Стремитесь стать героем социалистического труда. Комиссар 97-го стрелкового полка, старший политрук Морозов. 14 августа 40-го года.
5: Человек потерял мужа, да, может быть, у него были дети, и в семью приходит товарищ Розанова. Стремитесь стать героем социалистического труда.
4: И станьте нашей боевой подругой. То есть мы там боремся, и вы тоже боритесь. Вот.
5: У нее муж погиб, отец ее детей.
4: А может, еще и не отец. Может, она вообще одна осталась, представляете? Еще неизвестно, что хуже.
5: А у кого-то сын, у кого-то брат.
4: Да. Информационная сводка, номер 36. 10 апреля 40-го года о настроениях в связи с повышением цен. Повышение цен на продукты явилось для всех неожиданностью. Отдельным работникам сообщили из дома родственники, и после этого среди отдельных групп рабочих появилось недовольство и недоумение причиной повышения цен. Однако партруководители цехов и даже предприятий не могли дать этого разъяснения, так как секретари парторганизации были собраны в райкоме только в 11 часов утра, где выразили неудовольствие, что их своевременно не информируют. Почти на каждом предприятии значительное количество работающих недовольно повышением цен. В скобочках фабрика «Комсомолка», фабрика «Самойловой», ботанический институт, завод «Макса Гельца», завод «Знамя труда» и другие. Однако более сознательная часть рабочих и работниц правильно расценивает необходимость повышения цен и дает отпор нездоровым высказываниям. Так, на фабрике «Самойловой» на возмущение работницы Лебедевой, беспартийные работницы Глушнева и Григорьева, жены красноармейцев, ответили: «Так и надо было сделать. Не просить же помощи у Чемберлена». Беспартийная работница Гершт говорит: «Это явление временное, переживем. Ведь у нас была война, мы содержали бойцов и госпитали, и нашему государству ведь никто не поможет». Беспартийная работница Бужинская в ответ на недовольство работниц говорит: «Как вам не стыдно плакать? Была война, а мы жили спокойно, без всякой заботы. Мы должны помогать нашему государству. Разве вы не знаете, как страдала Испания во время войны? А у нас все есть, чем защищать нашу родину. Для этого нужна помощь нашему государству». Дальше идет такой подраздел «Отдельные высказывания недовольства повышением цен». Фабрика Самойловой, Пылаева, беспартийная работница. «Цены на все продукты повышаются, теперь не придется подписываться на заем». Зеленчеева, беспартийная работница. «Теперь и работать не сможем, сил не будет, все дорого, а получаем мало». В скобочках зарабатывает 200-250 рублей. Кириллова, беспартийная работница. «Придя с обеда, кричала в цеху: „Это безобразие, повышают цены, как жить?“» Фабрика «Комсомолка». Большинство работниц выражают недовольство повышением цен. Широкова, Морозова, Веселова, Кочнева и другие говорят: «Продукты дорожают, а зарплата остается прежней, трудно жить». Ботанический институт. Характерно отметить, что недовольны повышением цен, получающие зарплату не ниже 500 рублей. Воробьев, завснабжением, говорит: «Правительство, видя, что продуктов нет, повысило цены, с тем, чтобы рабочие и служащие с низкой зарплатой отучились есть мясо, масло и другие необходимые продукты». Как в 2018 году. Не хватает только карточной системы. А песни поем: «Жить стало лучше, жить стало веселей». А где эта хорошая жизнь? Когда ребенку не сможешь купить молока или масла, а не только себе. Бобров, кузнец, беспартийный. «Если сейчас мы имеем нищенский заработок, то теперь вообще нужно будет сидеть на полуголодном пайке хлеба, потому что больше ничего купить не сможем. В мае последнее удержание на заем, а уже готовят новый. Да, ОСО заем. Увеличили подоходный налог и культ налог. предвидится увеличение квартплаты. Если все посчитать, то 50% зарплаты уйдут на отчисления. Нам внушают, что это все делается добровольно. А попробуй от займа отказаться, так сразу почувствуешь эту добровольность. Москалева, машинистка ГИБХа. При таких ценах на продукты придется переходить на чай и булку, которая тоже подорожала, так как в ней много примесей кукурузы. Трофимова, работница завода «Красногвардеец». Как теперь будем жить, когда на все повысились цены? Как-то посмотрят на это и наши мужья, которые до сих пор на фронте. Первый Лен, медицинский институт, Смолина, санитарка больницы Рисмана. Теперь нам еще тяжелее будет жить. Наших денег не хватит на пропитание. В скобочках, Смолина имеет 3 детей, получает зарплату 125 рублей. Бедекер, медсестра первой хирургической клиники. С повышением цен на продукты и нормированием отпуска их в одни руки очереди будут не уменьшаться, а увеличиваться. Кроме того, будет увеличена квартплата. Необходимо ставить вопрос об увеличении заработной платы для санитарок и уборщиц. Вот тут я хочу прокомментировать. Вот то, что в это время нет карточек, но есть нормированный отпуск. Я просто к тому, что даже бывают какие-то вещи, узнаешь случайно. Мне больше не попадались документы, где было бы написано о том, что было нормирование в одни руки. Карточек-то нет. А ты не можешь купить продукта, сколько ты хочешь. Угу. Видите, вот это вот случайно такая информация появляется, да? Проводимое индивидуальное разъяснение многих не удовлетворяет. Так, например, в ответ на разъяснение члена партии товарища Кожевникова в Ботаническом институте строительные рабочие ответили: «Теперь надо ждать, что в кассу будем ходить только расписываться. Получки не хватит и на удержание». 10 апреля 40 года. Информатор ВКПБ Краузе. И отдельно под пункт «Разговоры в очередях у магазинов». Вот уже по 200 грамм дают. Ну ничего, скоро и по 100 грамм будут давать. Ну вот, наше благосостояние на сессии да по газетам повышается, а на самом деле понижается. Ну и житье пошло. Молотов-то говорил: «Хозяюшки, не запасайтесь». А оказывается, мы правы, надо было запасаться. Шалыкин, беспартийный инженер-конструктор завода 327, с плохо скрываемым раздражением говорит: «Моя жена сегодня утром вернулась из очереди, возмущенная, и заявила: вот вы сколько не работаете, а жизнь все дорожает. Подохну с голоду, а хозяйство больше вести не буду».
5: Знаете, здесь кажется характерным момент, когда составители вот этих отчетов, конечно, интересно это вот эти высказывания личные, да, у каждого человека есть потомки, может услышать, как прочитать, как его бабушки, дедушки там высказывались. Это же очень интересно. Особенно интересно высказывание тех женщин, у которых мужья на фронте.
4: Я вам могу сказать, что там не случайно это высказывание их очень интересовало на уровне райкома и на вышестоящем уровне. Именно вот этот момент, именно помощь семьям военнослужащих. То есть надо было, чтобы семьи писали хорошее, что о нас заботятся. Они за этим смотрели. Не случайно там вот это высказывание.
5: Да, но
4: они-то очень обсекли этот момент, что называется.
5: Да. Мне кажется характерным, когда составитель этого отчета, вот у него-то в голове что? Понятно, что он может просто отразить, что есть, а составитель указывает, что на повышение цен жалуются те, у которых зарплата позволяет им дальше покупать еду. То есть ему в голову не пришло, что, может быть, человек с зарплатой 500 рублей жалеет мать 3 детей, у которой 120. Тебе-то
4: да,
5: что?
4: Да,
5: у
4: да,
5: тебя-то
4: конечно.
5: 500? Что ты переживаешь?
4: Да.
5: Что он может переживать за других?
4: Да.
5: Вообще в голову не приходит. Буквально недавно я посмотрела интервью, спрашивает журналист: «А разве вы не знаете, как плохо люди жили в советское время?» Отвечает на это: «Мои родители жили хорошо».
4: Точка. Это очень типично.
5: Это очень типично. То есть если твои родители жили хорошо, а миллионы людей погибли,
4: это никого не интересует.
5: Его это вообще никого не интересует.
4: Не интересует.
5: Мои-то хорошо жили.
4: И какой ценой они жили хорошо, это тоже не интересует. Протокол номер 9 Объединенного партсобрания парторганизации Ленэнерго, Энергосбыта, Теплосети, Энерголес и Электросвязь. 8 июня 40 года. Этот документ уже пришел в райком, а так это было в конце мая. Всегда при всех протоколах, сколько присутствовало членов и кандидатов. Тут было 2 собрания, а протокол сделали 1. 22 мая 40 года присутствовал 157 человек, а 23 мая 40 года 148 человек, все написано. Повестка дня. Об итогах объединенной 9-й областной и 7-й городской ленинградской партийной конференции докладчик товарищ Чепурин. маленький фрагмент из прений. Товарищ Пирогов говорит: в решении Ленинградской объединенной областной и городской конференции работа системы Ленэнерго признана неудовлетворительной. Перерасход электроэнергии на собственные нужды достигал колоссальных размеров – от 1,5 до 2 миллионов киловатт-часов в месяц, количество которого с избытком хватило бы на обеспечение работы всей местной промышленности. Стоимость недоданного киловатт-часа огромна, невыполнение плана выработки на 22% и значительные перерасходы энергии станциями наносят значительный ущерб народному хозяйству и главным образом промышленности. Убытки промышленности по вине Ленэнерго, по определению сделанному товарищ Карась на конференции, выражается только в сутки в 1,5 миллиона рублей. Аппарат Ленэнерго на эти вопросы не мобилизован и относится с большим хладнокровием. Перерасход говорит об отсутствии культуры эксплуатации на наших станциях. На самом деле мне это ни о чем не говорит. Была там культура, не была. Члены и кандидаты ВКПБ, они были обязаны присутствовать и вот это слушать. Это же длинный доклад. Все про этот перерасход, про культуру, про то, как они плохо работают и как они нанесли убытки. И из-за них остановилась промышленность и вообще не выполнены все планы.
5: Если в нашей стране чего-то нет, то кто-то в этом виноват просто. Ну, это да. Такой потрясающий выход из любой ситуации. Но кто-то же в этом виноват, и все. А на самом деле все не так, ведь организовывается в таких больших масштабах. Нужно что-то сделать, по-другому, может быть, организовать.
4: Ну, уж ясно, что не того, что там какой-то электромонтёр, ну, как он мог там просто очень большие цифры.
5: Культуры у него не хватает.
4: Что у него там вот на этой станции, да, они что-то... Они вот куда-то тратят эту электроэнергию. Ну, куда они могут их тратить? У них даже ничего не было ведь. Резолюция Общества собрания граждан, проживающих в домах 15/17 и 16/18 по улице Халтурина и набережной Мойки. Это домохозяйство номер 210, 2 октября 1940 года. Общее собрание отмечает, что дважды приглашенный представитель РЖУ-2 Дзержинского района посетить общее собрание не явился. Несмотря даже на то, что приглашение участвовать на собрании последовало от депутата совета нашего района, что задержало собрание на полчаса. По докладу видно, что домохозяйство находится в тяжелом положении, грозящем безопасности и даже жизни жильцов, проживающих в домах 16 и 15. Существенными дефектами являются: лестница дома номер 16, отремонтированная в прошлом году, имеет безобразный вид. Лестничные ступени выломаны, почему является опасность при хождении по лестнице. Лестницы, как правило, не освещаются, перила сломаны. Клетка лестничная в целом производит жалкое впечатление своим видом. Крыши текут, штукатурка обваливается. Места общего пользования не ремонтируются, кухни имеют вид закопченных прежних времен кузниц. В большинстве квартир ванны неисправны и не действуют. Прачечная дома 16/15 бездействует более полугода. Такое отношение к государственному имуществу не способствует его сохранению, а наоборот, строения безнадежно разрушаются. Ну и тут они общее собрание постановило. У меня от этого чувство безысходности. Собрание постанавливает, но им же отремонтировали лестницу. Как она могла развалиться за год?
5: Непонятно.
4: Непонятно, но она развалилась. И вот они опять собирают эти собрания. Так вот, собственно говоря, и жили. Политическое управление ЛВО, 4 июля 1940 год, выписка из протокола заседания парткомиссии номер 44. Слушали Ларин Василий Иванович, рождение 1889 года, член ВКПБ с 19 года, крестьянин, образование низшее, в РКК с 18 года по 37. В старой армии служил с 10 по 18 в качестве рядового. В момент привлечения к партответственности начальник военного склада номер 175. В настоящее время из РККА уволен. Временно не работает. Содержание дела. 7 октября 1937 года ОПК ЛВО исключен из рядов ВКПБ за скрытие своей связи с врагами народа. Апеллирует. Докладывает товарищ Шульман. Присутствует Ларин. Установлено. Ларин скрыл от парторганизации свою бытовую связь с Румянцевым, Дьячковым, Потерянным, Брюховецким, Решетниковым и другими, впоследствии оказавшимися врагами народа. Ларин 10 декабря 1937 года был арестован и содержался под следствием до 22 мая 1940 года. Освобожден за прекращением дела. постановили решение ОПК ЛВО от 7 октября 1937 года об исключении Ларина Василия Ивановича из рядов ВКПБ подтвердить, выписки разослать секретарю Дзержинского райкома для ознакомления Ларина, начальнику отдела кадров по начсоставу ЛВО. То есть что у нас получается? Был товарищ Ларин, родился он в 1889 году, то есть человек очень уже приличного возраста, служил 8 лет в старой армии, потом служил в новой армии, но я так понимаю, что по складу он все время был, видимо, в разных должностях. В 1937 году он был начальник военного склада. Оказалось, что он был знаком с врагами народа, о чем он не сказал. Почему я обратила внимание, он просидел в тюрьме 2,5 года. 10 декабря 1937 по 22 мая 1940. Содержался под следствием, был арестован и содержался под следствием 2,5 года, освобожден за прекращением дела. То есть вообще представьте, сколько он там сидел, но вот его освободили, и он хочет восстановиться в партии. И ведь кому-то удавалось, мне попадались документы. Почему его не восстановили, я не знаю, вот с каких соображений. Но, в общем, вот такая вот судьба человека. Бывали и такие истории. Тоже комиссия партийного контроля, тоже 40-й год, апрель. Апелляция Балакирева Серафима Петровича, член ВКПБ с 28-го года, партбилет номер такой-то. В общем, он апеллирует, но у него ничего не вышло. Комиссия делала заключение подтвердить решение Ленинградского горкома ВКПБ от 27 января 1940 года исключить Балакирева СП из членов ВКПБ за массовые и необоснованные исключения членов ВКПБ из партии, аресты их и неисправления после решения ЦК ВКПБ допущенных им ошибок. Такое тоже бывало. По организации Ленэнерго тоже примерно за это же время есть партсобрание, где начинают говорить о том, что мы зря исключили такого-то и такого-то. То есть людям приходилось все время приспосабливаться к новым веяниям. Сначала надо было всех исключать, они исключали. Потом вдруг пришло веяние, что были какие-то необоснованные. И тут они выступают. Да мы вот того-то зря исключили. Давайте его обратно. Мы же вот подошли нечутко. И того мы зря исключили. И вот они, я уж там тоже не знаю, кого они в результате вернули, кого нет. Но я так поняла, что кого-то все-таки вернули. То есть кого-то оставили исключенным. А вот тут вот-то мы нечутко подошли. Вот нам тут сказали, надо быть чуче. Дайте-ка мы заново подумаем. Может, все-таки его надо было просто объявить выговор, а мы его сразу... И вот здесь тоже отголоски вот этих историй, да, угу. Что вот... И теперь все, партия сказала, что надо ликвидировать перегиб, а товарищ Балакирев где-то там слишком сильно перегнул. Все, теперь мы тебя исключим и забудем про тебя. К празднику 7 ноября 1940 года тоже документы заседаний партбюро Ленэнерго. 5 ноября провести совместно с другими предприятиями объединенное торжественное собрание рабочих и служащих, совместно с представителями РККА, посвященное 23-й годовщине Октябрьской социалистической революции в СССР. Секретарям цехпарторганизации и начальникам отделов обеспечить явку всех сотрудников на это собрание. Демонстрация 7 ноября 1940 года – демонстрация любви и верности миллионов трудящихся нашей Родины великому делу Ленина-Сталина. Демонстрация мощи СССР проводится трудящимися СССР в мирной обстановке, тогда как весь капиталистический мир объят пламенем второй империалистической бойни. Подчеркивая огромное политическое и международное значение демонстрации 7 ноября, партсобрание обязывает каждого члена и кандидата ВКПБ, парторганизации Ленэнерго, проведением широкой разъяснительной работы среди беспартийных и личным примером обеспечить полную 100% явку на демонстрацию работников каждого цеха или отдела, всех работников Ленэнерго. Ответственность за полную явку работников на демонстрацию возложить на секретарей парторганизации и начальников отделов и цехов. И там еще будут списки, то есть все еще по спискам проверить и потом по спискам отчитаться. О настроениях среди населения Василеостровского района докладная записка. Секретарю Василеостровского района Шишмареву передает Василеостровский райотдел НКВД 19 февраля 1941 года. Василеостровским райотделом НКВД отмечено за последнее время ряд антисоветских высказываний, как среди неорганизованного населения района, так и среди рабочих и служащих, занятых на предприятиях Василеостровского района. Эти высказывания характеризуются критикой с контрреволюционных позиций последних указов Президиума Верховного Совета СССР, 18-й партийной конференции, а также и в связи с международным положением. Так, например, Осипов Михаил Андреевич, беспартийный, работающий в типографии Академии наук, слово «литчикам». Критикуя с контрреволюционных позиций указ Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года, высказал, что скоро рабочих прикуют к станкам цепями. Поддерживая антисоветские высказывания Осипова М.А., рабочий этой же мастерской, словолитчик Кученков, доказывал, что ни в одной капиталистической стране нет таких законов, как у нас. Маковская Марфа Алексеевна, беспартийная, работающая в парикмахерской, номер один, Василеостровского РКО, в связи с предстоящей 18-й партийной конференцией высказала: «Вот скоро будет партийная конференция, и большевики, нецензурное слово, опять что-нибудь выдумают, оставят нас без хлеба». Маковская также распространяет провокационные слухи о том, что якобы крестьяне в деревнях голодают. Рабочий стекольщик Василеостровского райпищеторга Байков в присутствии ряда рабочих Василеостровского райпищеторга, вынув папиросы «Спорт», это слово расшифровал: «Советское правительство обеспечило рабочих тюрьмами». При этом присутствовал член ВКПБ кладовщик Федоров, который этому факту никакого значения не придал и никого в известность не поставил. Надо отметить, что вышеуказанный факт в районе не единичный, а отмечен также среди неорганизованного населения района и в артели «Печатный труд». Рабочий завода «Вперед» Колобухов об открытии 18-й партконференции говорил: «Да, придется подтянуть ремни потуже. Во-первых, сбавят нам ставку, и рабочий день могут продлить, так что трудно будет жить». Шрейберг Мария, работающая табельщицей на фабрике имени Урицкого, беспартийная, будучи пораженчески настроена, распространяет провокационные слухи, что скоро Германия нападет на СССР, в войне с которой Советский Союз потерпит поражение. Райотделом НКВД отмечен ряд фактов распространения контрреволюционным элементом провокационных слухов о том, что Советский Союз скоро вступит в войну, в связи с чем, мол, нужно производить запасы продуктов, так как положение сейчас неустойчивое. Начальник Василеостровского РО НКВД лейтенант ГБ Зеленков. То есть в начале 40-го года люди говорили о запасах продовольствия и о возможном начале войны, и что на нас нападет Германия, а мы еще можем проиграть. Очень причем простые люди, там табельщица какая-то.
5: Ну да, и вообще этот вот мир простых рабочих, конец 30-х, начало уже 40-х. За что боролись в революции? Вот за что боролись? За счастье всех рабочих. К чему пришли? Вот описывается их жизнь. Еще им и мозги все время промывают. Жалко рабочих.
4: Но видите, мы читаем документы города, поэтому нам жалко рабочих. Если бы мы читали за это же время документы села, мы бы тут вообще рыдали. 24 января 41 года, а это какой-то, видимо, информатор пишет. Василеостровским райотделом УНКВД города Ленинграда отмечено ряд антисоветских высказываний со стороны ряда членов ВКПБ по различным парторганизациям района. Как, например, по парторганизации Василеостровского райпищеторга. Один из служащих Василеостровского райпищеторга, интересно, что в этом документе не называют фамилию, а только буквы «К» в кавычках. Это необычно вообще для этих документов. Член ВКПБ с 28 года, будучи недоволен мероприятиями ВКПБ и советской власти, систематически критикует с контрреволюционных позиций политику ВКПБ и советской власти по различным вопросам. По указу Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года К. говорит: это закон, когда была введена ответственность за опоздание на работу, могли посадить в тюрьму. Этот закон, как снег на голову свалился, он ни к чему так суров и бесчеловечен, но приходится мириться, потому что прикрываются обороной Родины. Критикуя дисциплину Красной Армии, К. говорит: дисциплина стала ужасно строгой, строже, чем была в царское время, поэтому в армии растет недовольство. Распространяя различные провокационные измышления, К. говорит: вот обожди, через годик дисциплина останется дисциплиной, как была до сих пор, а наказания ослабнут, и нам будут говорить, что здесь правительство ни при чем, что враги народа создали перегиб, и так далее. Критикуя существующий строй, К. говорит: все отступаем назад и назад, а народ все подай да подай. При этом К. рассказывает антисоветский анекдот о существовании советской власти. По парторганизации первой художественной литографии гражданин А., кандидат ВКПБ с 29 года, будучи недоволен мероприятиями ВКПБ и советской власти, высказывает по указу Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1940 года: еще остается только ввести розги и телесные наказания. Какой же это социализм? Я, право, здесь не вижу признаков социалистического общества. Конечно, сейчас же найдутся подставные лица, которые метят получить орден и будут выступать за это постановление. По этому вопросу А говорит, что теперь самое доступное – это тюрьма. По вопросу построения социализма в одной стране А говорит: «Нет, мы еще социализма не построили». Докладная записка секретарю Василеостровского райкова Шишмареву от секретаря партбюро фабрики «Красный Октябрь» Камнева Н.С. 41 год, 25 января, в спецотдел фабрики пришел мастер сборочного цеха товарищ Данилов В.И., он же секретарь цехпартбюро этого цеха, и заявил начальнику спецотдела товарищу Иванову, что вечером 24 января 41 года около 8 часов к нему пришел мастер резонансовой бригады этого же цеха товарищ Вайк, Я.А., и передал товарищу Данилову листок из какой-то книги, в котором на странице 323 вверху напечатан конец какого-то приказа за подписью начальника гарнизона генерал-майора Перминина и коменданта города Гатчина штабс-капитана Лаврова. На этой же странице напечатано обращение В.И. Ленина к рабочим и красноармейцам города Петрограда, датированное 17 октября 1919 года, в скобочках обращение по поводу защиты города Петрограда. На странице 324 вверху напечатан приказ к красноармейцам, командирам и комиссарам за подписью Троцкого и датированный 20 октября 1919 года. Ниже на этой же странице напечатана благодарность защитникам города Петрограда за подписью Зиновьева, датированная 5 ноября 1919 года. При выяснении оказалось, что мастер Вайк, Я.А., отобрал указанный листок 24 января 1941 года вечером у рабочего бригады «Резонанс» Кулакова Л.Н., а мастеру Вайк Я.А. заявил о наличии этого листка у Кулакова рабочий этой же бригады, товарищ Орлов М.П., который при опросе в спецотделе фабрики рассказал, что он 23 января 1941 года около 6-7 часов вечера, проходя по лестнице сборочного цеха, где сидело несколько рабочих и курили, услышал, как рабочий Кулаков в разговоре называет воззвание к рабочим Петрограда и читает какой-то листок. Так как товарищу Орлову было некогда, то он забыл об этом сообщить мастеру. 24 января 1941 года около 5-6 часов вечера товарищ Орлов снова увидел группу в 3-4 человека в цеху вместе с рабочим Кулаковым, который снова показывал какой-то листок рабочим и произносил при этом фамилии врагов народа Троцкого и Зиновьева. Товарищ Орлов после этого немедленно сообщил об этом мастеру товарищу Вайк, и последний вызвал рабочего Кулакова и отобрал от него указанный листок, не вступая с ним в разговор по существу дела. Товарищ Орлов заявляет, что содержание листка он не знает. Вечером 25 января 1941 года я совместно с начальником спецотдела беседовал с товарищем Кулаковым, который по существу этого дела заявил следующее. «Дня три тому назад я обнаружил в уборной нашей квартиры несколько листков старой книги, из которой вырвал этот листок и положил его в карман, а 24 января 1941 года показал этот листок рабочим бригады Букину и Юргилевич, которые мне его возвратили, не сказав ничего, а Юргилевич покачал головой. Цели показа этого листка и для чего я его взял, я сказать не могу, так как не знаю, как выразить. Больше никому этого листка я не показывал и никому о нем не говорил». При разговоре с Кулаковым чувствовалось, что он говорит неправду, что и подтверждается объяснением кандидата ВКПБ Догадова А.Н., работающего в этой же бригаде, который в беседе со мной и начальником спецотдела 25 января 1941 года вечером сообщил по существу этого дела следующее. 24 января 1941 года вечером около 7 часов я, проходя по цеху, увидел листок у рабочего Кулакова, который передал его рабочему Юргилевич. Последний этот листок прочитал, а я в это время отошел и не видел, куда Юргилевич этот листок дел. После обеда Кулаков, придя работать, усмехался, на что я ему заявил, что и смехаться этому делу нечего, так как такой материал является контрреволюционным, и его необходимо изъять. О том, что листок является контрреволюционным, я заключил из того, что когда он был у Кулакова, то я увидел в правом углу листка две подписи, одна Троцкий, вторая Зиновьев. Листка я не читал и содержания его не знаю. На вопрос Догадову, почему он немедленно не сообщил об этом деле мастеру, или на другой день утром в парторганизацию, последний заявил, что он это дело прошляпил. По по существу этого дела спецотделом фабрики послано соответствующее извещение в УНКВД ЛО. По имеющимся в парторганизации фабрики сведениям разговоров по вышеизложенному делу в цехе в настоящее время не наблюдается. Секретарь партбюро фабрики «Красная нить» Камнев, 26 января 1941 года. Сидел человек в туалете. Бумаги туалетной нет. Ни у кого, я так понимаю, никогда тогда не было туалетной бумаги. Взял из книжки листок. Там две подписи. Собственно говоря, приказ красноармейцам, командирам и комиссарам за подписью Троцкого. Призывом оборонять Петроград. Угу. От белых же. И Зиновьев, благодарность за оборону.
5: Троцкий и Зиновьев — это очевидная крамола. И вообще этот человек, какой бы простой он ни был, не мог не знать, что это крамола. А у меня еще параллельная тема. Может быть, он взял его вообще не из-за этих фамилий? А, во-первых, из-за самого сюжета. Это же 19-й год, когда чуть-чуть белые не взяли Петроград. Вот этот момент отзывается как раз, когда Советский Союз под предлогом, что белофины могут взять город Ленина, начинают Советско-финляндскую войну. Две другие фамилии. Я думаю, что это генерал Пермикин и штабс-капитан Лавров. Видные деятели северо-западной армии генерала Юденича, легендарного Талапского полка, упоминаются Куприным в великолепной, блестящей повести «Купол святого Исаакия Долмацкого». Я надеюсь, мы ее прочитаем в программе «Под знаменем России». Фрагмент приказа номер один начальника гарнизона генерала Пермикина и коменданта города Гатчины, штабс-капитана Лаврова. Каждый должен немедленно заявить коменданту о всяком известном ему коммунисте или комиссаре, живущем в городе. Всему населению обменять советские удостоверения, которые действительно лишь по 20 число сего месяца. Сегодня была четвертая передача в цикле «Жизнь рабочих Ленинграда» с 30-х по 80-е. Документы партархива читает Екатерина Черкова. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. И в заключительной части нашей передачи мы будем общаться с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Мы продолжим разговор, начатый в предыдущих двух беседах. Мы говорили и будем говорить о символе веры. Я напомню, на чем остановились в прошлый раз. Мы по-прежнему разбираем второй член символа веры и говорим о божественной ипостаси и о божественной природе. Вот вы как раз в конце передачи объяснили, что природа – это слово заимствовано, понятие заимствовано из античной философии, оно является собой такой набор качеств. Вы провели аналогию с человеческой природой. Вот люди разные, но у них одна природа. При этом у каждого человека своя ипостась. И как раз ипостась – это реальное воплощение всех качеств, которые составляют природу человека. Вот я хотел задать вам уточняющий вопрос, но не успел в прошлый раз. Поясните, пожалуйста, вот, допустим, в студии сидят три человека. Если бы мы гипотетически имели каким-то образом возможность лицезреть Святую Троицу, мы бы, наверное, не сказали, что перед нами три Бога. То есть мы не говорим про каждую ипостась, так же, как божественную, так же, как говорим про ипостась человеческую. Все-таки в чем здесь разница?
1: На самом деле, конечно, то аналогия вполне полная, потому что у людей действительно одна и та же природа, вот, но она воплощена в разных ипостасях. Вот то же самое божество, троичное божество. Одна природа, воплощенная в трех ипостасях. Но что, собственно говоря, здесь будет отличать сообщество человеческое, любое, из трех человек или большего числа, от единства трех лиц? Каждый человек, он как бы в своей ипостаси закапсулирован. Да, мы имеем вот самосознание, то, что мы понимаем, имеем свою там волю, мысли и так далее, каждый свое. И Бог точно так же. Но божественные лица, они как бы открыты друг к другу абсолютно. Мы друг к другу не открыты в полной мере, да. Вот когда Иоанн Богослов говорит о том, что Бог есть любовь, это говорит о том, что конституирующее, так сказать, свойство божества есть любовь. То есть вот любовь между тремя лицами, тремя этими личностями, она делает их абсолютно едиными. Кроме того, в Боге, тоже мы, по-моему, об этом говорили в прошлый раз, есть так называемая монархия.

бытие имеет укорененным в Отце. Для людей, скажем, вот нас, у нас не будет такого между нами, да, взаимоотношения. А в остальном, в общем, да, это аналогия. Ведь человек создан по образу и подобию Бога. Вот. И в чем, собственно, этот образ и подобие? Природы наши разные, да. Наша природа нам более-менее так понятна, да, как мы говорили, перечень каких-то свойств, которые мы можем, вот, это общие какие-то, общая характеристика того, что есть человек. Но воплощается она конкретно в отдельных персонах, да. Вот, божественная природа нам неизвестна, поэтому в каком смысле мы созданы по образу и подобию Божию? А вот как раз в ипостасном смысле. И вот об этом стоит, может быть, сказать более подробно, что такое ипостась, как к этому подойти. Значит, вообще изначально употреблялось слово греческое «просопон» для обозначения вот этих вот. Или это у греков. У римлян, например, слово «персона». Например, уже Тертуллиан говорил «una substantia, tre persone» по латыни, да, то есть одна природа и три вот эти лица, скажем так, да, просопон – это лицо, лицо или маска актеров в театре. И вот такая формулировка была встречена церковью очень так подозрительно. Почему? Потому что лицо с его мимикой или маска актера – это что-то очень такое внешнее, наносное. Так же, как персона в латыни, в римском понимании, это человек в его, так сказать, социальной функции, прежде всего. Персона как юридическое лицо, как физическое лицо в юридическом смысле, да? Вот, он имеет какую-то собственность, имеет права, имеет там родственников, мужа, жену, детей и так далее, да? Вот, но святые отцы вот того времени, богословы, они понимали, что в Боге вот эти три лица – это все-таки не что-то такое поверхностное. Вот как бы одна природа – это вот что-то такое единое, общий фундамент. На нем там какие-то оттеночки. Да, Сын, Бог, Отец, Бог Святой Дух. Вот. Нет, они понимали, что каждый имеет какую-то свою глубокую укорененность. И вот слово «ипостась», которое, как мы уже говорили, выражает именно конкретное воплощение природы, является ее, так сказать, вот просто явлением, вот оно подходит здесь гораздо в каком-то смысле больше, да, поэтому стали говорить о единой природе, одна усия, да, вот природа по-гречески, и три ипостаси, то есть они укоренены в каждое совершенно самобытно. В чем суть божественной ипостаси? Прежде всего, в божественной свободе. То есть, опять-таки, сравнивая с человеком, у человека есть какая-то свобода, но ограниченная. То есть мы какие-то можем решения принимать, выбирать что-то, что-то, но в чем-то мы ограничены. Ну, например, мы ограничены в способности летать, или мы должны есть, должны пить. У нас есть масса ограничений, просто чисто физических, в силу вот такой нашей природы. Да? То есть наша свобода или наша ипостасность, она имеет очень много ограничений. Но она все-таки не такова, как ипостась животных. Или ипостась каких-то вообще растений или без неживых существ, да? Она для неживых существ полностью все определяется природой. Там просто конкретный камень, конечно, да? Но не имеет никакой свободы, да, внутренней. Так вот, человек имеет вот это свойство. То есть он может свою природу разворачивать тем или иным образом. Ну, у нас

0: одинаковый набор качеств, они, может быть, в разных, может быть, каких-то соотношениях, там, кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то талантлив в одном, кто-то в другом, это понятно. Вот. Но, тем не менее, мы можем каким-то образом вот эту данность, которая перед нами, нашу собственную природу, мою конкретно природу, вот в этом ипостасном воплощении, разворачивать тем или иным образом. Ну, может быть, какой-то великий грешник, может быть, великий святой, да? Вот они по-разному реализуют эту природу, да, так сказать, разворачивая ее во времени, потому что мы живем, этот мир существует во времени. Вот это и есть, собственно, свобода. И познать личность мы можем прежде всего по тому, как она обращается со своей природой, как она ее реализует. Вот узнать человека – это узнать то, как он реализует свою природу.
1: Да, и, соответственно, Господь обладает большей степенью свободы, чем человек. Он обладает
0: абсолютной степенью свободы. Вот, вот, вот в этом, конечно, главное будет отличие, Александр, что нужно... Бог вообще не имеет никакого для себя ограничения.
1: Вот, я как раз хотел у вас уточнить, а как быть со свободой внутри Троицы? Вы сказали, что, ну, вы объяснили, что такое ипостась божественная, а почему свобода воли одной божественной ипостаси не может, ну, не то что в конфликт входить, но не может не соответствовать полностью свободе воли другой?
0: Да,
1: то есть, например...
0: в силу совершенной любви. Опять-таки, если какую-то аналогию будем проводить с человеческим сообществом, где все это весьма несовершенно, да, но вот бывают какие-то замечательные моменты жизни, например, да, когда двое, муж и жена, мужчина и женщина, например, да, которые любят друг друга, сливаются в плоть едину, и у них, ну, в течение какого-то, может быть, недолгого времени возникает полное как бы единство. Да, единство бытия. При этом они остаются каждый сам собой, и каждый реагирует на другого, да, но они устремлены к одному. К сожалению, вот в человеческом воплощении эта возможность, она очень ограничена во времени. То есть ее не кто-то ограничивает, а наша, в общем-то, падшая природа ограничивает, да, потому что тут же вылезает эгоизм какой-то, самость. А это уже то, что будет противоположно любви. Любовь – это полная самоотдача. Да? Взаимная полная самоотдача. Вот между лицами Святой Троицы образ их отношений, их проявление себя как личности – это явление совершенной любви. То есть то, что для человека какими-то мгновениями, может быть, бытия отмечается, и это, между прочим, лучшие мгновения нашей жизни – да, вот, потому что мы здесь как-то максимально уподобляемся Богу именно в эти моменты. А в Боге это просто постоянное пребывание в этом. Поэтому там не возникает в принципе вот этого разномыслия. При том, что каждый обладает своей волей, каждый обладает своим... ну, воля, правда, относится к природе, а не к личности. Воля к природе относится, да. Вот. Но, во всяком случае, малейшего разъединения в устремлениях не возникает именно потому, что вот это пребывание в совершенной любви, в совершенном единении, согласии, устремлении и так далее.
1: Я уточню, то есть не возникает изначально, нет такого внутри Троицы, что, допустим, у одной из ипостасей есть одно божественное стремление, у другой ипостаси другое, а у третьей – третье. И каким-то образом эти ипостаси приходят, как сказали бы, к консенсусу. Такого нет. То есть изначально все стремления всех трех божественных ипостасей, они соответствуют друг другу полностью.
0: Да, они находятся вот в этом постоянном общении любви. Вообще, личность познается именно в общении, во взаимодействии с кем-то. Собственно говоря, пока мы не видим какого-то проявления действия, взаимодействия с нами, например, да, как с наблюдателями другого человека, мы о нем ничего не можем сказать. Это вот такая кантовская вещь в себе. Да? Но как только мы приходим в взаимодействие, так сразу у нас появляются представления о человеке. Вот это как раз будет представление о его личности, о его личных свойствах. Что есть данная ипостась рода человеческого, да, что есть это за человек. Мы это познаем в общении. Вот. И, повторяю, общение человеческое, оно всегда несовершенно, потому что мы хотим что-то все время получать для себя, получать больше, скажем так, чем отдавать. Вот когда есть абсолютное равенство приобретения и отдачи, и они, собственно, сливаются вот в некоторый такой единый процесс обмена, да, вот этот перихорезис, так это богословски там называется, да, такой взаимообмен между лицами Святой Троицы, вот это обеспечивает их совершенное единство. Тут надо всегда помнить, вот я говорю какие-то слова, да, о Боге и так далее, не надо думать, что я что-то объяснил, да? Вот, потому что я дал какие-то просто указатели, в какую сторону мыслить. Богословие ничего не может объяснить о Боге. Вот. Ну, что-то он нам сам, конечно, открывает о себе, и мы можем какую-то строить модель с нашей точки зрения, ну, более или менее, что ли, правдоподобную. Почему это нужно делать? Для того, чтобы понять, в какую сторону нам самим двигаться. Потому что если мы хотим, наша цель, там, как высокое говорят отцы, это обожение, то есть обретение тех свойств, которые есть свойства божественных ипостасей, мы должны хоть какое-то иметь представление. И вот, собственно говоря, все богословие направлено на то, чтобы выявить, а что в Боге есть такое, чему мы должны были бы подражать в нашей жизни, да? Потому что это вопрос нашей воли, нашего желания, да? Это уже вот наша конкретная личность выбирает тот или иной путь. И вот богословие формулирует эти цели, пути, показывает, в какую сторону двигаться. Но, повторяю, конечно, о Боге мы ничего всерьез, о его природе знать вообще не можем. Да? Это абсолютно трансцендентно.
1: Вот. Итак, дальше. Нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшегося. Отец Александр, как понимать нам эти слова? О чем они?
0: Да, ну вот тут уже событие, которое происходит в истории, поэтому это событие, которое может быть описано, оно описано в Евангелии, были свидетели этого события, и событие, в общем, с точки зрения Ветхого Завета, как бы абсолютно невероятное, потому что Бог пребывает в своем вот этом инобытии, о котором мы никакого понятия не имеем. Мы знаем только, что Он действует каким-то образом в этом мире. Весь Ветхий Завет, собственно, служит для того, чтобы показать, как Бог действует здесь. Показать, что Он действует и как Он действует. Да? Вся история еврейского народа, какие-то речи пророков и так далее, они все говорят о том, что оттуда, из своего инобытия, Бог каким-то образом действует здесь. С другой стороны, уже в Ветхом Завете была идея какого-то таинственного присутствия Бога в своем народе. Оно даже получило некоторое такое название, да, вот, в раввинистической литературе – «шекина». «Шекина». Слово «скиния», собственно говоря, отсюда же. Да, это место пребывания Бога. Вот, когда апостол Иоанн Богослов в прологе своего Евангелия говорит о том, что «и Слово обитало с нами, полное благодати и истины», если мы возьмем точно греческий текст и его переведем, оно поставило свой шатер между нами и обитало с нами. То есть Христос ассоциируется вот с той самой шекиной. Значит, эта шекина пребывала в народе всегда, в каком-то огненном кусте, там, когда мы с Моисеем был разговор, или на Синае, или где-то, или шла перед народом, когда они по пустыне в виде столпа огненного ночью и столпа такого вихревого днем и вела свой народ. Вот, и когда оно останавливалось, значит, ставили скинию, и туда она уходила, потом она подымалась, народ снимался, шел дальше и так далее. Да? Вот это присутствие, оно вначале было не очень осознанно, потом все более и более по мере вот этого развития ветхозаветного процесса, этого исторического, все более и более осознавалось это присутствие, да, пророками, людьми, да, вот, и возникало вот это напряжение от ожидания того, что это присутствие должно, наконец, как-то вот материализоваться, что ли, да. Вот с одной стороны, Бог абсолютно трансцендентен, а с другой стороны, он как-то должен был бы быть имманентен. Евангелие от Матфея ведь вначале и говорит о чем. «И нарекут ему имя Эммануил». Эммануил, имманентный, да, в философии понятия, то есть присущий этому миру, явленный в этом мире. Так вот, это не собственное имя, которое Христа, как мы знаем, Мессию назвали Иисус, да, а совсем не Эммануил. Вот. Но это имя передает как бы смысл события. Значит, вот тот Бог, который был трансцендентен, он, как вот молился пророк Исаия, «О, если бы ты мог прорвать небеса и сойти!» То есть он прорывает вот эту преграду между трансцендентным иным по отношению к нам миром и миром нашим, и как бы вторгается сюда. Да, влетает в этот мир. И вот это момент, конечно, благовещения и зачатия Марии Иисуса.
1: То есть в какой-то степени боговоплощением являются и вот те эпизоды видимого присутствия Бога в Ветхом Завете, как в вихре вы говорили и так далее. И в то же время воплощение Иисуса Христа – это тоже... Это как бы в одном ряду стоят эти события, они...
0: Но все-таки, конечно, мы не можем поставить в один ряд те предчувствия и совершившиеся факты.
1: А там все-таки предчувствия были.
0: Конечно, конечно. То есть, это были некие знаки, это были знаки, которые, вот говорю, постепенно нарастали, нарастали. И вот ожидалось, что пришествие Мессии что-то такое здесь откроет нам, да, как-то Бог тут себя проявит особым образом, да. Но, конечно, даже самые, так сказать, смелые предположения не могли предполагать, что просто Бог... воплотиться в человека, как в символе веры, собственно, мы и читаем. Воплотиться можно было во что-то и другое. Вот все те воплощения, условные воплощения, они были, конечно, бесформенные, они не были в какое-то конкретное существо. Здесь он воплощается в человека. Почему так? Потому что человек по образу Божию предусмотрительно создан. То есть в человеке есть нечто, что как-то соразмерно Богу. То есть человек создан, в конечном счете, для того, чтобы Бог смог в него воплотиться. И вот апостол говорит, Павел, что во Христе явлена вся полнота божества телесно. Вот как в этом мире Бог может себя проявить во всей его полноте, его бытия. Вот смотрите на Иисуса Христа, читайте Евангелие. Вот мы видим, как действует Бог. Вот. Здесь он, вопрос, конечно, сразу возникает у греков, конечно, вот, которые так просто ничего не оставляют без вопроса. Вот. А как вот эта бесконечность, трансцендентность божества смогла соединиться с конечностью всего, что существует в этом мире? И сам этот мир, в конечном счете, конечен. Да? Вот как эти две абсолютно несовместимые, казалось бы, вещи сосуществует. И вот здесь, естественно, возникает много разных, так сказать, гипотез, опять-таки, человеческих, как вот мы говорили о сыне и отце, да, как они соотносятся, это просто разные маски одного и того же, например, да, вот, или как, вот как. Вот точно так же здесь возникает вопрос. Что-то хотел спросить, может быть, уточнить.
1: Вопрос такой простой и наивный, его, конечно, часто задают священникам, а почему именно целиком Господь, вот если правильно понимаю, был нашего ради спасения вынужден воплотиться? Почему невозможно было воплощение не в виде человека, да, а в каком-то ином. Это бы не привело к нашему спасению?
0: Ну, я уже сказал, что в этом мире нет ничего, что было бы создано по образу и подобию Божию. Поэтому не мог. Не мог, он, это было бы не воплощение. Да? Вот. У человека, как мы уже говорили, есть очень важное качество, сродное Богом. Это вот свобода. Возможность себя лично проявлять. Да, вот животное, оно движимо инстинктами, неживая природа, законами природы, ну, живая, там, биологическими какими-то, растения и прочее, да, простейшие животные. Вот, там нет никакой свободы. Единственное, кто обладает свободой, кто может в этом смысле вместить в себя Бога, а вместить Бога – это значит проявить, иметь возможность хоть как-то проявлять эту свободу, которая является для Бога основанием его бытия.
1: То есть Господь, воплотившись, оказал влияние на природу человека, но не на ипостась конкретных людей. То есть он поменял человеческую природу посредством своего воплощения и своих
0: нет.
1: страданий.
0: А вот сейчас мы будем с этим разбираться, да. Как это могло соединить? Значит, есть две природы. Природа божественная и человеческая. Они абсолютно разные, абсолютно никак не совпадают. Значит, божественная природа в человеческую не могла перейти, так как человеческая не может тоже. Хотя отчасти, да. Что-то об этом говорится, но, мне кажется, это не очень все-таки точно. Значит, как эти природы могли соединиться? Вот были разные мнения и суждения на этот счет. Например, да, была мысль о том, что божественное просто поглощает человеческое, все вбирает и там как-то растворяет, и все. Вот, по виду остается что-то человеческое, на самом деле только одна природа божественная, да. Это получило, ну, так, если очень грубо говорить, там масса есть градаций и вариантов, названием монофизитство. Вот эта идея признана церковью ересью, то есть неверной идеей. Вот, потому что мы видим в Иисусе Христе определенные черты человеческой природы. Ну, начиная от того, что он телесен, глаза, все на месте, это человек. Вот. Он жаждет, он плачет в какие-то моменты, да, но мы не видим, чтобы он смеялся, но наверняка это тоже было, иначе это был бы странный довольно человек. Это не отмечается нигде такого рода, например, странности. Вот, он голоден, да, взалкал. Вот. То есть он явно обладает всеми чертами человека. С другой стороны, мы видим в нем проявление именно природы, конечно, очень редкие моменты, но божественные. Ну, кроме того, что его действия, ну, чудеса, которые он творит, они явно не того порядка, который даже какие-то пророки, например, творили. Начиная там укрощение бури, например, на море, да, и кончая там воскрешением мертвых, исцелениями многочисленными, и видно, что это не составляет для него какого-то труда, да, если пророки, допустим, кого-то исцеляли, или даже там в случае воскрешения есть там, да, вот, но это всегда результат долгой молитвы, какого-то аскетического подвига, то есть человек усиливается и просит Бога подействовать здесь. Он это действует, производит все эти действия, Иисус Христос, просто легко. Он даже никого ни о чем не просит, он просто нам прозри. Или дух немой и глухой, выйди из него, дух выходит. То есть это все делается, вот это проявление какой-то сверхъестественности, да, неотмирности. Вот. Собственно, даже вот святые отцы очень часто выписывали в два столбца проявление там природы человеческой во Христе и проявление природы божественной. И они приходили к выводу, что и человеческая природа во всей полноте в нем присутствует, и божественная природа в нем во всей полноте присутствует. Вот.
1: Да, тем не менее, вот ты не совершил там многих чудес по неверию их. Вы говорите, что Господь действительно совершал чудеса там не вследствие аскезы, а просто проявляя таким образом свою божественную волю. Но mm-hmm. вот мы видим, что, получается, в некоторых случаях он все-таки не мог проявить эту божественную волю. То есть тут какое-то ограничение.
0: Ограничение есть. Ограничение есть человек. Да? Когда мы говорим, что Бог всемогущ, он вседержитель, вот такое слово используется в символе веры, то есть все в своих руках держит, но нигде не говорится, во всей Библии нет такого момента, где бы говорил, что он всесилен. Он не всесилен. И ограничением служит его собственное творение, конкретный человек. Потому что если у человека есть свобода, он наделяет его свободой, он тем самым ограничивает свою свободу. Что если свобода, человек может поступить так или так, и Бог не может этот выбор изменить, не нарушив свободу человека. А это он положил в качестве условия своего собственного творения. Человеку дается образ Божий, собеседник некий себе. Собеседника Бог себе создает. Если он... Собака хорошая вещь, но она не собеседник вполне, правда? Вот, она может служить человеку, она может там даже сколько-то и сопереживать, там даже в какие-то моменты, по крайней мере, там кажется так, да, что она там разделяет чувства, да, человек грустит, собака может тоже там как бы грустить, вот. Ну, в общем, вот что-то такое, но это не собеседник. Это не равный в чем-то, а тут именно имеется в виду определенное равенство в каком-то, естественно, параметре, не равенство природ, а вот именно равенство в проявлении себя, разворачивании своей природы. Вот. Поэтому природы в Иисусе Христе две, и божественная, и человеческая. Но вот дальше, как я сказал, можно предполагать, что божественное, как более сильное, подавляет собой эту природу, ее как-то вбирает в себя, то растворяется, и остается только божественное. Другие идеи были о том, что вначале была просто человеческая природа. А вот, скажем, во время крещения, в акте крещения, на него нисходит Дух Святой, и вот здесь в него входит как бы божественная природа. То есть есть такой какой-то вот генезис, как бы вначале просто человеческое, потом входит божественное, которое постепенно поглощает человеческую, и все человеческое, и дальше уже только божественное, да, и возносится он же как Бог и так далее, да. Человечество все как бы отбрасывается. Что было очень важно для отцов? Вот так называемый сотериологический аргумент. То есть... идея о том, о чем говорится в символе веры, нас ради человека и нашего ради спасения. Вот это важно. Для чего он, собственно, совершает этот шаг? Для нашего спасения. И спасаемся мы тем, что Бог, воспринимая на себя человеческую природу во всей ее полноте, он ее исцеляет. То есть то греховное, что в этой природе есть, как бы пригвождается ко кресту. Вот крест как итог служения Христа в этом мире, да, искупительная жертва его. Она возможна именно потому, что всю человеческую природу во всей его полноте он принимает на себя, и крестным страданием он ее как бы исцеляет.
1: То есть все-таки он ее изменяет. Я вот это и хотел у вас спросить.
0: Он ее изменяет с точки зрения греха и праведности, да, и абсолютной праведности, святости, да, богоуподобления. Вот. Но не в смысле того, что он ее как-то переделывает, делает ее божественной. То есть природа человеческая остается человеческой. Но ее греховная пораженность исцеляется тем, что Бог ее соединяет с природой божественной. И что здесь очень важно, что две эти природы, тоже другая, в другую сторону уклониться можно. Да? Значит, монофизитство – это когда божественное поглощает человеческую, и только одна остается, другая, что эти две природы живут как бы параллельно вот так друг с другом. Как два колеса, которые крутятся с разной какой-то скоростью. Да, одна одно, другая другое. Вот они так вот живут, как бы независимо. Так вот, в то же время мы видим, что во Христе какая-то поразительная цельность. Мы не видим, что он как-то двоится. Да, это одна несомненная личность. И вот здесь как раз это вот Четвертый Вселенский Собор, на котором этот догмат был утвержден, да, о двух природах. Вот. Он как раз был сформулирован Папой Львом Великим, который говорил о том, что во Христе две природы, но обе они ипостазированы, да, одной личностью божественной. То есть божественная природа, она, естественно, была ипостазирована вторым лицом Троицы, а вот человеческая природа, какова была ипостась этой природы, да? Кто был тот, который стоит за природой, да? Кто, так сказать, эту природу разворачивает? Так вот как раз личность божественная.
1: Отец Александр, а можно ли говорить, что во Христе отношения божественной и человеческой его природы примерно такие же, как отношения трех ипостасей внутри Святой Троицы? Или тут нет, некорректная аналогия, потому что нет отдельной личности?
0: Ну, конечно, да, да. Здесь одна личность, которая ипостазирует, как говорят, ну, природу божественную, это понятно. То есть вот божество в втором лице Пресвятой Троицы совершенно определенным образом как бы явлено, да. Вот. То же самое человеческая природа ипостазирована тем же самым лицом. То есть если там мы говорили о том, что единая природа божества, явленная в трех ипостасях, да, в трех конкретных воплощениях, да, объединенных там любовью и так далее, да, в единство в совершенное, вот, то во Христе воплощенном, да, то есть в втором лице воплощенном, тут наоборот одна ипостась, которая себя проявляет в двух природах, то есть в божественной по изначально, да, по рождению от Отца, а человеческое он воспринимает от человека, от Девы Марии. И здесь тоже очень важный момент, опять-таки, связанный со свободой, что эту природу нельзя было просто взять у человека. Это уже человеческая природа. И вот величие, да, Царицы Небесной, да, Матери Божией, в том, что она добровольно отдала себя Богу в то, чтобы он мог через нее прийти в этот мир. Да? Она также добровольно захотела стать матерью Христа, как сам Бог хотел воплотиться из любви к нам, нашего ради спасения, прийти в этот мир. Вот здесь произошла такая встреча воли божественной и воли человеческой, и только благодаря этому человеческая природа могла быть усвоена, взята вторым лицом Троицы, ипостазирована им, и вот мы видим Иисуса Христа, то есть Бога-человека, существующего в двух природах. И единство обеспечивается единством личности.
1: Отец Александр, правильно ли я понимаю, что до Боговоплощения человеческая природа была повреждена, Господь воплотился, исцелил человеческую природу, и после Боговоплощение, после его крестных страданий, человеческая природа стала совершенной, а, скажем, конкретное проявление этой человеческой природы, конкретная ипостась может быть несовершенна ввиду того, что каждый человек наделен свободой воли, и он эту природу, в общем, уже совершенную в конкретном воплощении
0: может испортить. Довольно, да, сильно, да. Да-да-да. Ввести в нее грех и разрушительные вот эти качества. Вот. Что еще важно? Вот Четвертый Вселенский Собор утвердил некую такую формулу о том, как эти природы соединены. это, конечно, направлено против каких-то неверных мнений, точно так же, как мы говорили, там, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно. Это все против учения Ария, собственно, да, произнесено. Против того, что Иисус Христос является творением, а не божеством. Так вот, здесь то же самое. Значит, говорится так, что две природы, человеческая и божественная, соединены во Христе не слитно, то есть они не сливаются в некую третью природу, такую богочеловеческую, да, где как перемешаны все вот эти свойства божественные и человеческие. Да. О божественном мы мало чего знаем, да, но в человеческие более-менее знаем, так вот они как-то там перемешаны. Значит, не слитно, они не сливаются, каждая остается своей. Не раздельно, то есть они не существуют одна там, другая здесь. В личности Христа они абсолютно объединены. Да, ее невозможно рассматривать природу, допустим, человеческую Христа вне божественности, потому что личность, которая стоит за этой природой, она божественна. Значит, вот эти природы не слитно, не раздельно, не... Четыре отрицания там. И неизменно. Неизменно и неразлучно. Вот. Неразлучно и неизменно. То есть не бывает так, что божественная природа куда-то отлетела. Например, вот говорили, на кресте. Вот он говорит, Боже, Боже, почему ты меня оставил? Да? Христос говорит, да, вот тут божественной природы нет. Нет, она была все равно соединена с природой человеческой, личностью Христа. То есть вот этого разделения не происходит. И неизменно, что важно. То есть нету какого-то генезиса, нету какого-то изменения, развития. То есть сначала была одна природа, потом постепенно нарастала другая, и все поглотило. Например, как мы говорили, да, вот в монофизитстве. Вот, и, то есть обе природы существуют постоянно, всегда с момента боговоплощения, это исторический момент, да, то есть до этого Бог был Богом, человек был человеком. Здесь произошло соединение в личности второго лица Пресвятой Троицы божественной и человеческой природы. Каждая остается сама собой, не меняясь, в том смысле, что не становится одна другой, да, никакого, так сказать, обмена качествами не происходит. Хотя, конечно, это, ну, таинственно. По сути, эти слова, опять-таки, есть только какое-то приближение, да. Вот. Были, например, такие вот, Аполлинария была ересь, которая заключалась в том, что не все человеческое Христос воспринимает. Он воспринимает, например, только тело. И вот тело человеческое, он уподобляет это перчатке, одетой на руку. Значит, мы смотрим, мы видим, что перчатка шевелится. Но на самом-то деле шевелится рука. Вот его идея, образ, как соединилась божественная, которая есть рука, и человеческая, которая есть перчатка. Что он говорил? Что ум, воля, вот эти категории, они все принадлежат божеству. Вот. А возражение было, естественно, такое, что если оно не было воспринято, то оно и не было исцелено. Это еще Афанасий Великий говорил, что то, что не воспринято Богом, да, не полностью воспринято, только взята только оболочка, например, от человека, значит, вот эта оболочка будет исцелена, да, к вечной жизни. А ум человека, его память там и так далее, вот все, душевный его состав, он как бы оставался там божественным во Христе. Нет. Он был целиком взят, потому что если бы это не было воспринято, оно не было бы исцелено. То есть вот такая, такой сотериологический, да, аргумент, то есть аргумент, связанный со спасением, сотериология спасения, да, вот, то воплощение теряет свой главный смысл нас ради человека, нашего ради спасения.
1: У нас 4 минуты остается до конца передачи. Вот воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы. Господь воплотился именно от Духа Святого. Почему именно от одной из ипостасей Святой Троицы, а не от всей Святой Троицы, он воспринял божественность?
0: Потому что этого достаточно, это минимально достаточно. То есть божественная ипостась вошла в этот мир. Ну, можно говорить там об иконе Троицы, да, где три ангела сидят вокруг престола, жертвенная чаша, жертва и вот центральный ангел в характерной одежде, в какой изображают Христа, пурпурные, голубая, два цвета, другие в какие-то зеленоватые, синевато-голубоватые тона, совершенно не свойственные изображению Христа в иконографии, да, и он протягивает руку, благословляющую эту чашу. То есть при, как бы, вот этом привечном совете, при творении мира уже Троица, когда произносились эти слова «сотворим человека по образу нашего, подобию нашему», значит, уже предполагалось, что одно из лиц должно будет войти в этот мир. Вот, это то лицо, которое тоже активно участвовало в творении. Там все три лица, конечно, участвовали, но в основном это слово, да, словом творится, все вызывается. Вот, то есть второе лицо, оно и будет главным, так сказать, контактным лицом, но вот на каких-то этапах, но Дух Святой тоже, конечно, участвует в жизни этого мира не меньше. Так вот, если коротко сказать о воплощении от Духа Святой и Марии Девы, например, Владимир Лоский поясняет так, что вот эти слова означают некие два этапа. Значит, божественное не могло соединиться ни с чем греховным. Да, Богородица не совершила никакого личного греха. Вот идеально безгрешный человек. Да? Но первородный грех в ней был. Да? Она родилась от обычных родителей, как мы знаем, Екимы и Анны. И, соответственно, она в себе это несла. Так вот, первое действие Бога – это очищение ее от первородного греха. И вот это делает Дух. Дух Святый найдет на тебя. Это как раз действие третьего лица Пресвятой Троицы – по очищению ее, так сказать, утробы от всякого греха. И сила Вышнего осенит тебя. То есть Отец посылает Сына Своего Марии в качестве семени. Да? Вот. И дальше это семя питается плотью, кровью человеческой и вырастает в человек, как всякий младенец, который... Вот, так что в этом действии, в моменте Благовещения присутствуют два вот эти действия.
1: Протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров», принимал участие в заключительной части вечернего канала. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.

В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало песнопение «Воскресение Христово видевше» Сергея Васильевича Рахманинова.

В эфире духовная передача для подростков и их родителей. Дорогие слушатели, мы продолжаем передачи из цикла «Русские святые» на основе бесед, составленных православным педагогом и деятелем Софьей Сергеевной Кулымзиной. Сегодня, в первой части, мы расскажем о святителе Тихоне Задонском, а во второй – о преподобном Германе Аляскинском.

0: Святитель Тихон Задонский был епископом в Русской Православной Церкви в конце XVIII века, в царствование Екатерины Великой. Время для церкви было тяжелое. Образованные русские люди того времени увлекались французской философией, западной культурой. Русское православное благочестие казалось им отсталым, неинтересным. Императрица Екатерина была иностранка по происхождению, не любила монастырей, и дух простого русского народа был ей чужд. А духовенство было малообразованным, духовные школы были плохо поставлены, священники часто не знали церковной службы, не умели говорить проповедей. С детства святитель Тихон хорошо знал жизнь бедного деревенского духовенства. Отец его служил чтецом, псаломщиком, в селе Коротце в Новгородском крае. Умер он, когда мальчик еще был совсем маленький. Старший брат Петр занял отцовское место, другого брата забрали в солдаты. Маленький Тима, Тимофей, так звали святителя в детстве, целый день работал у богатого мужика за то, чтобы его накормили хлебом. Приходил иногда в семью псаломщика в гости ямщик. Он хорошо зарабатывал, и детей у него не было. И он очень полюбил Тиму. «Отдайте мне Тиму», — говорил он матери. «Я его вместо сына воспитаю. Все, что у меня есть, ему останется». Мать не хотела отдавать. Да раз как-то так трудно, так голодно было ей с детьми, что взяла она Тиму за руку и повела к ямщику.
1: Старшего брата дома не было, вернулся он, и сестры ему рассказывают, что мать Тиму к ямщику повела. Бросился брат за ними, догнал и стал мать умолять. «Куда вы, матушка, Тиму ведете? Отдадите вы его ямщику, и он всю жизнь ямщиком останется. Лучше я милостыню просить буду. Мы все-таки научим его читать и писать, человеком сделаем. Он может псаломщиком, чтецом при церкви быть». Послушалась мать сына, и вернулись они с Тимой домой, хоть и голодные были. А там в городе открылась школа для детей-священников, и мать отвезла Тиму в школу. Да только слишком она натрудилась и наголодалась, заболела скоро и умерла. Остался Тима в школе, и нелегко ему было. Как получит он свою порцию хлеба, так половину оставит на еду, а половину продаст, и на эти деньги свечу купит, чтобы вечером учиться. Другие ученики дразнят его, смеются над ним. Возьмут старый лапоть, привяжут на веревочку и машут, как будто кадят епископу, не думая, что через много лет они сами будут священниками и будут кадить своему бывшему товарищу, их епископу. Когда Тимофей окончил учение, его сделали учителем. И он сразу стал помогать семье и взял к себе старшую свою сестру, которая зарабатывала себе на жизнь мытьем полов в домах чужих людей. Но влекло его монашество. И постригли Тимофея в 1758 году с именем Тихона. И вскоре в сане архимандрита он был назначен ректором Тверской семинарии. Он читал лекции, и при этом так увлекательно, что слушать его собиралось много посторонних лиц. В то время избирали новгородского епископа, и трижды жребий пал на Тихона. В сильном волнении въезжал преосвященный Тихон в город, в котором прошла его юность. После этого он был переведен на Воронежскую кафедру.
0: Трудно пришлось епископу Тихону. Жатвы было много, а деятелей мало. Епархия была огромная, священники бедные и малообразованные, оказались не на высоте. Горячо принялся за работу молодой епископ. Он все время объезжал свои приходы, учил священников, где нужно был строг, наказывал несправедливых и нечестных. Научил народ чтить Божий храм и священников, а от богатых и знатных требовал милосердия к бедным, открывал школы, писал поучения и объяснения, завел проповедничество, чего до него не было. Дома святитель Тихон проводил целые ночи за письменным столом, пока не наступало время утренне. Здоровье его было слабым. Болезненный и нервный, он легко унывал, легко раздражался. Он должен был заниматься своими обязанностями как епископ и бороться с самим собой. Несколько раз он просил свое начальство освободить его от этой непосильной ему работы, и, наконец, ему позволили уйти в монастырь. 16 лет провел епископ Тихон в Задонском монастыре на высоком берегу реки Дон. И вот за эти годы достиг он самой большой духовной высоты и святости. Великий русский писатель Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы» описал монаха-старца Зосиму, вдохновляясь отчасти образом святителя Тихона, отчасти старцем Амвросием Оптинским. Святым стать нелегко. Всего труднее было Тихону с унынием. Ему бывало очень тяжело на душе, так, что он не знал, куда деваться, и все казалось ему, что он в чем-то виноват. Его мучила совесть, что он ушел со своего поста, как епископ, и спасается теперь в тишине монастыря. В трудные минуты помогала ему работать физически, рубить дрова, косить траву. Помогала и дружба с совсем простыми людьми. Самыми близкими его друзьями был небогатый торговец Кузьма и простенький монах Митрофан. Раз великим постом напало на святителя Тихона уныние. 8 дней он ничего не ел и не пил. Наконец написал Кузьме, прося его приехать. Несмотря на то, что стояла распутица и дороги были очень плохи, Кузьма сразу приехал. Готовность друга помочь ему и беседа с ним утешили и успокоили Тихона. Вечером он зашел в келью Митрофана и застал его с Кузьмой за ужином, да еще за ужином не постным. В монастырях не едят рыбы постом, а друзья ели рыбную уху и заливное. Смущенные они вскочили при входе владыки, но он ласково успокоил их и сказал: «Любовь выше поста», и сам попробовал ухи, чем их очень тронул.
1: От природы раздражительный Тихон стал замечательно кротким. Однажды приехал к нему образованный и умный молодой человек и стал спорить с владыкой о религии, о вере в Бога, о церкви. Владыка возражал ему спокойно и твердо, и молодой человек, наконец, так рассердился, что ударил Тихона по щеке. Владыка стал перед ним на колени и сказал: «Прости меня, ради Бога, что я так раздражил тебя, ввел тебя в искушение». Ударивший владыку молодой человек сам прослезился и с этой минуты очень изменился в своих мнениях. Часто выходил владыка под видом простого инока на базарную площадь, чтобы расспрашивать приезжих крестьян об их нуждах и посылать им помощь. Он любил собирать к себе бедных детей, учить их молитвам и отделять их хлебом и мелкими деньгами. Свое горькое детство не забыл он никогда. Живя в монастыре, день святитель проводил свой так. Бывал всегда у ранней литургии, после нее писал. За обедом слушал чтение Ветхого Завета и после краткого отдыха читал жития святых, а после вечерни — Новый Завет. Для уединенной молитвы запирался в своей келье. Этот обычный дневной порядок прерывался делами милосердия, приемом посетителей и работой в саду. Бедным он никогда не отказывал в приеме, но любимым его занятием были его литературные труды. Написал он много замечательных книг, а с его слов келейник его записал воспоминания владыки о его детстве. Последние годы своей жизни посвятил святитель молитве и почти полному уединению, готовясь к смерти. В это время Задонск стал городом, и в монастыре временно поместили тюрьму. Выходы свои святитель Тихон прекратил совсем, только эту тюрьму он посещал по ночам, чтобы утешать и заботиться о заключенных. Так удалось ему спасти сосланных безвинно.
0: Незадолго до смерти владыка Тихон увидел во сне высокую и крутую лестницу и услышал голос, который велел ему идти по ней. «Я сначала боялся слабости своей», — рассказывал он своему другу Кузьме. «Но когда стал подниматься, Народ, стоявший около лестницы, начал подсаживать меня все выше и выше, к самым облакам. «Лестница — это путь в Царство Божье», — сказал Кузьма. «Помогавшие тебе — это те, которым ты помогал и которых ты учил, и они будут молиться за тебя после твоей смерти». В последние дни его жизни близкие его стали приходить прощаться. Благословляя их, он шептал: «Вручаю вас Господу». Но за два последних дня до кончины он больше никого не принимал, лежал в полной памяти, с закрытыми глазами и творил молитву. Кончина святителя Тихона была смиренной. Он причащался каждую неделю. Силы его слабели. В ночь с 12 на 13 августа 1783 года ему стало очень плохо, и он попросил, чтобы пораньше отслужили литургию, чтобы он мог еще раз причаститься. По какому-то недоразумению или небрежности просьбу его не исполнили. Рано утром он на секунду еще открыл глаза и спокойно, как будто уснув, скончался. К гробу святителя Тихона стало приходить очень много народу, и очень часто молившиеся там получали помощь, и больные исцелялись. Через несколько лет святитель Тихон явился во сне Митрофану и сказал ему: «Бог хочет меня прославить». В 1845 году мощи святителя были найдены нетленными, а в 1861 году святитель Тихон был причислен к лику святых, и мощи его были перенесены в новый собор в городе Воронеже.

в Америку. А позднее сибирские мореходы, охотясь на морских котиков, почти случайно наткнулись на острова Алеутской цепи. Скоро была основана торговая компания, которая начала скупать меха и рыбу у алеутов и индейцев. Было построено несколько маленьких русских фортов, на Аляске образовалась русская колония, был назначен губернатор, и русские военные корабли стали регулярно заходить в новые порты. Из новой колонии стали приходить в Петербург письма. Русским поселенцам нужны были священники, надо было построить церковь, нужны были проповедники-миссионеры для местных жителей индейцев, эскимосов и алеутов, которые никогда не слыхали о христианстве. В 1793 году по распоряжению петербургского митрополита из старинного Валаамского монастыря на Ладожском озере на Аляску была послана миссия 10 человек-монахов, чтобы обслуживать новые русские земли и проповедовать христианство на Аляске. Туземцы охотно слушали проповедь монахов, и за первые 5 лет несколько тысяч человек приняло христианство. Монахи устроили школу для детей, построили церковь. Видя, как хорошо идет дело, старшего из монахов, архимандрита Иоасафа, вызвали в Россию, чтобы посвятить его в епископы. Но тут начались невзгоды. Корабль, на котором епископ Иоасаф возвращался на Аляску, попал в бурю между Камчаткой и Алеутскими островами, и епископ утонул вместе со своими сотрудниками. Другой монах-священник был убит индейцами. Умерло еще несколько человек, кое-кто вернулся в Россию, и, наконец, из-за всей миссии на Аляске остался только один простой монах – Герман. И ему суждено было сыграть большую роль в жизни православной Аляски.

Кто же был отец Герман? Мы ничего не знаем про его детство, не знаем, как его звали до того, как он получил свое монашеское имя. Знаем только, что родился он около 1760 года в Серпухове, в купеческой семье, и что 16-летним мальчиком он поступил в Сергиевскую пустынь близ Петербурга. Здесь постигла его тяжкая болезнь. У него сделался под подбородком страшный нарыв, и жизни его грозила опасность. Но новый подвижник не стал лечиться. Он обтер полотенцем келейную свою икону Божьей Матери и обвязал им больное место. Затем он уснул и во сне увидел, что Божья Матерь исцеляет его. Проснулся он здоровым. Нарыв исчез, оставив после себя на память о болезни красное пятнышко. Через 6 лет молодой инок перешел в Валаамский монастырь и принял постриг с именем Германа. Большую часть своей монашеской жизни провел отец Герман на Валааме, в монастыре, построенном на сурово прекрасных островах Ладожского озера. И вспоминал он всю жизнь Валаам с любовью. Сохранились письма, которые он писал своему настоятелю, отцу Назарию. В одном из писем он говорит: «Ни сибирские непроходимые просторы, ни дремучие леса, ни могучие реки, ни грозный океан не сотрут в моей памяти любимого моего Валаама». И то уединенное место, которое он выбрал себе на маленьком еловом острове около Кадьяка, центра русской колонии, он назвал Новым Валаамом. На еловом острове отец Герман построил себе келью в глухом лесу, а около нее небольшую церковь. Когда острова Кадьяк постигла страшная эпидемия, преподобный Герман переселился туда, ухаживал за больными, молился с ними и приготовлял их к переходу в вечность. Через месяц мор кончился, но осталось множество сирот. Для них преподобный устроил на еловом острове приют. Работал отец Герман, не покладая рук. Рубил лес, разводил огород, таскал на спине мешки с водорослями для удобрения огорода, вываривал соль из морской

0: воды, собирал и солил грибы. Все это он делал, чтобы прокормить своих детей-сирот, живших в приюте. А если кто-нибудь из промышленников привозил ему муки и сахару, он сразу же пек крендельки и пирожки, чтобы побаловать своих ребят.
1: Зимой и летом отец Герман носил рубашку, сшитую из оленьей кожи, а сверху надевал старый заплатанный подрясник, порыжевший от солнца и дождя. На голове он носил клобук, а на груди — железный крест 15 фунтов весом. Сейчас этот крест сохраняется в Кадьякской церкви. Русские гости редко добирались до отца Германа. «Батюшка, неужели не трудно вам жить так, совсем одному, в такой дикой глуши?» — спросил его однажды гость. «Да разве я один?» — удивился отец Герман. «Со мною Господь Бог, ангелы Божии со мной, угодники святые не оставляют меня. Вот с ними я и разговариваю, молюсь. Какое ж тут одиночество!» Суровая жизнь и непрестанная молитва открыли в нем многие благодатные дары. Он ясно видел скрытые человеческие мысли, поэтому его духовным детям было легко открывать ему свое сердце. Алеуты приходили к нему толпами, мужчины, женщины, дети, за советом, наставлением, молитвой, помощью в беде, заступничеством. Всех он успокаивал и утешал, особенно его любили дети. Они сбегались к нему, а он их ласкал и угощал лакомствами. Когда нужно было, отец Герман оставлял свой затвор и отправлялся в Кадьяк. Простой монах, даже не священник, он не стеснялся обращаться к русскому правителю Аляски, заступаясь за туземцев, когда их обижали русские купцы. Вымаливал прощение, когда кто-нибудь из алеутов был в чем-то виноват. Он называл себя их нянькой, жалел их, плакал о них. Когда они ссорились, он мирил их, за больными ухаживал. Алеуты же очень любили его, верили ему, называли его Апа, то есть дедушка.
0: По воскресеньям толпы собирались на лужайке у его домика. Старенький, худой, небольшого роста, с развивающимися на ветру седыми волосами, сидел он на пеньке им же срубленного дерева. Ласковые глаза его улыбались, морщинки бледного лица расходились лучами. Тихо рассказывал он про Христа, про чудеса его и притчи, про то, как он страдал и умер, и воскрес. Потом он учил детей петь молитвы, объяснял им церковные службы. Так сеял он на американской земле семена православной веры. В памяти алеутов сохранилось много рассказов о помощи отца Германа. Однажды начался страшный лесной пожар. Огненная стена шла прямо на здание приюта и на церковь. Помолившись, отец Герман поставил икону на лесной пень, велел прокопать канаву и сказал, что пожар дальше этого места не пойдет. Так и случилось, и никто не погиб. Другой раз после сильных дождей началось наводнение. Вода поднималась все выше и грозила залить здание. Отец Герман пошел в церковь помолиться о прекращении беды. «Слышите, как батюшка поет?» — спросил кто-то из детей. «А с ним еще другие голоса слышны. Когда батюшка молится, ангелы вместе с ним молятся». Отец Герман знал, что он скоро умрет. Ему уже было 81 год. Он почти ослеп, но оставался таким же радостным, как всегда. Он знал, что не будет священника, чтобы похоронить его. Но он предсказал, что место, где он жил и молился, и трудился, не заглохнет. Пройдет много лет, и опять там будут молиться и трудиться православные люди.
1: Умер отец Герман 25 декабря 1837 года на руках друга и помощника своего, алеута Герасима. Жители Елового острова похоронили его и поставили большой дубовый крест над могилой. Мне самой пришлось побывать на Аляске лет 20 тому назад, пишет Софья Сергеевна в 80-х годах 20 века, когда меня послали туда, чтобы познакомиться с положением церковно-приходских школ. Незабываемое впечатление произвело на меня это путешествие. Сообщение между поселками поддерживается на лодках и на маленьких гидросамолетах. Дорог мало, да деревушки разбросаны по островкам, и иначе до них не доберешься. И вот летишь на гидросамолетике между горами, покрытыми густым лесом, и вдруг видишь деревушку, и в середине ее деревянная церковка с куполом, точно такая же, как часто видно было в Северной России. А когда гидросамолет снизится, встречаешься и знакомишься с православными прихожанами, алеутами и индейцами, поражаешься их верностью и любовью к православной церкви. По-русски никто из них не говорит, но часто встречаешь старинные русские имена – Захар, Агафангел, Петр, Микулик, Харитон, Анисий, Иннокентий, Герман. Таких православных приходов на Аляске больше 40. Лет 10 тому назад, пишет Софья Сергеевна все в те же 80-е годы 20 века, в Кадьяке была основана семинария во имя преподобного Германа, и там готовят священников, псаломщиков и регентов для всех приходов на Аляске. Проповедь отца Германа не заглохла и принесла плоды. В августе 1970 года было торжественно отпраздновано причисление отца Германа к лику святых православной церкви. Множество паломников, мирян, священников и епископов съехались в Кадьяк. Останки преподобного Германа были положены в новый деревянный гроб и перенесены в православный храм в Кадьяке. Преподобный Герман – первый православный американский святой. Икону его можно видеть почти во всех православных храмах Америки.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу «Говорит Голос Православия».
1: В своих программах «Голос Православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
2: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос Православия».

0: В исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского прозвучала стихира преподобному Герману Аляскинскому третьего гласа обиходного распева.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прийди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего. Ащего и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего. И еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ней царь славы. кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и вниди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах, тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови. Ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступите с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую много грешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моя, и спаси мя, яко человека любец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя, посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во сове всех Твоих, и победише в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоя, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемая. тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет мне тело Твое святое, благоутробне Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойны есть

Сподоби мя сей ядуща спастися, на камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении, пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира ви новый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, заклан быть, яко овча, грех ради человеческих. Тем же молю тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянные. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди мя нескверно раба Твоего, и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекл еси Христе, да будет убоху дому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси, себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении.

Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли Боже мя возведи. Сердце чисто созъежди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, из подобия неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего, божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного. Да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пейте Тебе сподоби, благословен еси Господи Боже, Отец наших. Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшего, и пламень в росу приложшего Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника бытий, и мне сподоби отчаянного Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуде спасе Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная,
тем Всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревли бывый, единою себе принес, яко приношение Отцу своему, присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет мне яко свет, тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу пресновлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыцы грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Не Божий, молитв ради пречистой от Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Боже вечный и царю всякого создания, сподобивы мя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благого жду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и по перу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть, Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого,
и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пошли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи,

и творите во всем волю Твою, Господи, покрыми от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, собезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, Господи.

Милуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети, и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием,
унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и

В исполнении хора «Православное Отечество» прозвучал богородичный кандак «Взбранный воеводе» композитора Павла Чеснокова.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура». Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всеночного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всеночное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19 часов 5 минут в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Ивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11 часов.
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые – в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего 6, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» прозвучит доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, а ныне патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который он прочитал на конференции «Почитание святого великомученика и целителя Пантелеимона и русско-афонские связи» в декабре 2005 года. Доклад называется «Подвиг святого Пантелеимона в контексте восприятия мученичества Древней Церкви». Дошедшее до наших дней житие святого великомученика Пантелеимона, будучи достаточно поздним текстом, к сожалению, не в полной мере передает дух эпохи, в которой пострадал святой. В нем есть один изъян – в недостаточной мере представлено богословие мученичества, сформировавшееся в церкви того времени. Восстановить эти упущения жития нам помогают аутентичные свидетельства ранней церкви, мученические акты, а также произведения ранних церковных писателей, посвященные мученичеству. На примере этих текстов мы сможем воссоздать ту атмосферу, в которой жил святой и в которой он совершил свой подвиг. Мученические акты других святых и иные документы эпохи помогут нам лучше понять, что двигало святым Пантелеимоном, какие убеждения могли привести его к мученичеству, какое богословие за этим стояло. Итак, важнейшей чертой мученического подвига в Древней Церкви было то, что он считался подражанием мученичеству Христа. С самого раннего времени Церковь учила, что Христос есть первый мученик и основоположник мученичества. Все прочие мученики были подражателями подвига Христова. Так святой Игнатий Богоносец просит христиан Рима: «Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». Он пишет, что только тогда сможет считаться настоящим учеником Христа, когда даже его тело мир не будет видеть. Также мученический подвиг имел евхаристическое измерение, и я хотел бы здесь особо его подчеркнуть. Согласно сознанию церкви той эпохи, мученики, во всем подражая Христу, приносили себя в жертву, подобную жертве Христа. В частности, для святого Игнатия Богоносца мученичество есть событие евхаристическое. Как Христос предложил апостолам свою плоть и кровь, так и Игнатий жаждет стать хлебом Христовым. «Я пшеница Божия, пусть измерят меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым». Для него желание мученичества за Христа равносильно желанию вкусить евхаристическое тело Христова. «Хлеба Божия желаю, хлеба небесного, хлеба жизни, которая есть плоть Иисуса Христа, Сына Божия». Поразительны также слова святого епископа Смирны Поликарпа, обращенные к Богу перед мученической смертью. «Да буду принят я, днесь пред лицом твоим, в жертву тучную и благоприятную, как сам ты, неложный истинный Божий, предуготовил, предвозвестил и совершил». Итак, Поликарп желает стать жертвой, подобной той, которую совершил Христос. За это он благодарит Отца словами, которые очень близки к евхаристическим молитвам. «За сие и за все тебя хвалю, тебя благословлю, тебя славлю, через вечного и пренебесного преосвященника Иисуса Христа, возлюбленного твоего отрока, через которого да будет слава тебе с ним и со Святым Духом и ныне и в будущие веки». Также Ориген считал, что поскольку Христос пролил ради нас кровь, мы должны проливать ради Него свою кровь. Мученичество всегда воспринималось церковью как свидетельство. Поэтому и греческое слово, которым с самого раннего времени обозначается мученический подвиг, «мартирион», буквально означает «свидетельство». Это прежде всего свидетельство действиям, поступкам, но также свидетельство пророческим словом. Свидетельство мученического подвига многогранно. Здесь я хотел бы привести лишь три его аспекта. Мученики свидетельствовали перед своими братьями и сестрами во Христе о своей вере и как бы напоминали им о силе Христовой и истине Его обетований. Они также свидетельствовали перед внешним, в то время языческим миром. Это было свидетельство о том, что Христос есть Сын Божий, который умер и воскрес, и пребывает среди христиан в основанной им церкви. В качестве примера такого свидетельства хотелось бы привести простые, но сильные слова, сказанные святым Поликарпом Смирским перед лицом проконсула, судившего его. «На просьбу последнего поклянись, и отпущу тебя, похули Христа», Поликарп отвечал: «Уже 86 лет я служу ему, и он ничем не обидел меня. Как же могу хулить царя моего, спасшего меня?» Наконец, в сознании церкви через мучеников проявлял себя и свидетельствовал сам Христос. Одна из черт мученичества заключается в том, что мученики не боялись смерти. Нам надо задуматься над этим. Говорить об отсутствии страха перед смертью стало во многом риторической фигурой. Однако, когда человек реально сталкивается с опасностью умереть, только тогда он может оценить, насколько большого мужества требует иметь пренебрежение к смерти. С древности страх перед смертью был приписываем самой природе человека. Так, например, Еврипид говорил, что любовь к жизни является врожденным чувством, настолько же, насколько человеку присущ страх перед смертью.
Характерно, что любовь к жизни Еврипид ставил в один ряд со страхом быть лишенным солнечного света. Оба эти чувства являются для человека естественными. О естественном характере страха перед смертью говорили отцы церкви. Так, например, преподобный Анастасий Синаид характеризовал природную человеческую волю как любящую жизнь и ненавидящую смерть. По мнению преподобного Анастасия, человек любит жизнь потому, что любит бессмертие, полученное им в самом начале своего существования. Наиболее важным свидетельством того, насколько естественной является любовь к жизни, есть моление Христа в Гефсиманском саду. Православное богословие однозначно свидетельствует, что страх Христа перед Голгофской жертвой был не призрачным, не дидактическим, как считали некоторые еретики, но реальным. Христос по-настоящему боялся смерти. В этом страхе, как, пожалуй, ни в чем ином, раскрылась вся подлинность его вочеловечения. Тем не менее, он превозмог страх и пошел на крестные муки, которые завершились смертью на кресте. Тем самым Христос показал, что человек может превзойти свое собственное естество, стать выше него. Следуя Христу, мученики также превосходили свое человеческое естество. Отсутствие страха перед смертью у мучеников не было чем-то согласным человеческим естеством. Не было оно и чем-то противоестественным, чем оно является в обычных условиях. Ведь, как мы сказали, не бояться смерти – это ненормально. Отсутствие страха перед смертью у христианских мучеников – это нечто, что превосходит человеческое естество, что возносит мучеников над законами естества. Иллюстрацией этих слов является фрагмент из мученичества Пиония и с ним пострадавших, древнего памятника, дошедшего до наших дней. Язычники убеждали святого Пиония принести жертву богам, приводя следующие доводы. «Послушай нас, Пионий, мы тебя любим. Есть много причин, по которым ты заслуживаешь жизни, за твой характер и твою праведность. Жить и видеть свет – это хорошо». Как видим, эти слова перекликаются с приведенным выше фрагментом из Еврипида и отражают отношение к жизни, характерное для той эпохи. Что же отвечает на это Пионий? «Я согласен с тем, что жить хорошо, но жизнь, к которой мы стремимся, лучше. Тоже справедливо и для света, единого истинного света. Все это воистину хорошо, и мы не убегаем от этого, как если бы мы стремились умереть или ненавидели Божье творение». Задумаемся над этими словами. Мученик не отвергает тех максим, которые были и остаются общепринятыми в человеческом обществе. Жизнь, как и свет, является благом, которое человеку свойственно любить и от которых противоестественно отказываться. Но все же мученики отказываются от первого и от второго. При этом ими движет не ненависть к миру и жизни, но любовь к той жизни, которая превосходит временную жизнь, и к тому свету, который ярче света солнца. Отказываться от жизни при таких предпосылках намного сложнее, чем если исходить из мира и жизни ненавистнических позиций, которые были характерны для многих учений древности и которые встречаются и в наше время. Легко отдать жизнь, когда ее ненавидишь, когда считаешь ее злом. Еще проще при таких предпосылках забрать жизнь у другого. Но как сложно пожертвовать своей жизнью, когда воспринимаешь ее как благо, как дар Божий, а именно так относились и продолжают относиться к жизни христиане. Для того, чтобы преодолеть страх перед смертью, требуется благодать Божья. И именно благодаря тому, что во Христе человеческое естество было ипостасно соединено с Божественным, его человечество смогло стать выше страха перед смертью и страданиями. Мученики, также уподобляясь Христу, благодаря причастию Божественной благодати, получили силу свыше на совершение своего подвига. Особое действие благодати Божией в мучениках отмечали многие христианские авторы. Некоторые сравнивали мучеников с пророками и считали их последователями последних. Так, в мученичестве Поликарпа свидетели его подвига говорят о нем как о бывшем в наши времена учителе апостольском и пророческом, ибо всякое слово, исшедшее из уст его, или уже сбылось, или сбудется. Однако сказанное вовсе не означает, что действие божественной благодати устраняло необходимость человеческого участия в мученическом подвиге. Как у Христа, во время его гефсиманского борения человеческое естество активно участвовало в принятии страданий, так и от мучеников требовалось их личное волеизъявление, предполагавшее огромное личное мужество, а от мучеников требовалась синергия, говоря богословским языком, с благодатью Божией, укреплявших их на подвиг. Что же было главной движущей силой, которая помогала мученикам сделать свой выбор? Это была вера. Вера в то, что Христос есть Бог, и своим воскресением Он победил смерть. Вот что, вера в воскресение Христово давала мученикам силу принять смерть от гонителей. Не будем забывать, что далеко не все, кто вставал на поприще мученического подвига, доходил до конца. Было также множество павших, которые в результате уговоров, угроз конфискации имущества, наконец пыток, уступали гонителям и либо отрекались от Христа, либо приносили жертву языческим богам. В некоторых мученических актах такое отречение христиан связывалось с их чрезмерной ревностью и самонадеянностью, с тем, что они сами проявляли инициативу, напрашиваясь на мученичество.
Так в актах Поликарпа сообщается, некий фригиец по имени Квинт, недавно прибывший из Фригии, увидев зверей, убоялся. А это был тот, который возбудил сам себя и некоторых других идти самовольно на мучение. Проконсул после многих убеждений склонил его поклясться и принести жертву. Посему, братья, мы не одобряем тех, которые приходят самовольно, ибо Евангелие не так учит. Таким образом, мученичество в Древней Церкви, хотя и воспринималось как свободный акт, однако при этом расценивалось как ответный шаг мученика на обвинение против него, как смиренное принятие уготованной ему чаши страданий. Эта черта мученичества также связывает его с мученичеством Христовым. В связи с тем, что далеко не все могли понести тяжести мученического подвига, и появилось множество павших, очень рано в христианской традиции появляется образ мученического венца, который увенчивает лишь тех атлетов веры, которые смогли преодолеть все поприще мученичества. Многочисленность павших в ходе гонений вызвала большие проблемы в церкви. Церковь фактически разделилась на тех, кто категорически осуждал павших и не хотел их возвращения в церковь, и тех, кто верил в милосердие Божие и готов был позволить падшим во время гонений вновь воссоединиться с Христом и его церковью. Противостояние между двумя подходами вызвало в первые три века христианства большие нестроения и привело к различным разделениям и даже расколам внутри церкви. Тем не менее, в конце концов победила та точка зрения, что павшие во время гонений могут восстановить свое общение с церковью при условии принесения ими покаяния. Я хотел бы особенно отметить этот момент. Церковь – это милующая мать. Именно такой ее образ мы встречаем в святоотеческой традиции. И уже в самый ранний период, период гонений, она с готовностью принимает покаяние грешников. То, что в церкви возобладало милосердное отношение к павшим, является еще одним свидетельством в пользу того, что мученичество есть совершенно особый подвиг, требующий максимального напряжения сил, величайшей веры и мужества. Так как расстаться с жизнью ради Христа есть нечто, что не заложено в человеческой природе, но требует преодоления человеческого естества. Все приведенные аспекты мученического подвига мы можем применить к святому Пантелеймону. Его страдания и смерть стали подражанием страданиям и смерти Христа. Они восходят к архетипу мученичества, которое претерпел сам Христос. Будучи врачом и даруя другим здоровье и жизнь, святой Пантелеймон пренебрег своей собственной жизнью, отказавшись от нее ради наследования жизни вечной. Он преодолел присущий каждому человеку страх перед смертью и отсутствием света, выражаясь словами Еврипида, что в вечно лицезреть свет не вечерний, святой Пантелеймон не оставил после себя никаких текстов, поучений, богословских дискурсов. Его свидетельством стала его жизнь и его смерть, которая привела его ко Христу и прославила вовеки. Его мученичество стало наиболее красноречивой мартирией, свидетельством о его любви ко Христу и стремлению уподобиться ему. Мученический подвиг святого Пантелеймона собрал и нас сегодня, через 1700 лет после его кончины. Говоря о феномене христианского мученичества, под конец я хотел бы кратко затронуть одну весьма актуальную проблему современности – проблему терроризма. Террористы-смертники, которые взрывают себя и уносят множество невинных жизней, считают, что они совершают мученический подвиг. Так считают и многие, кто их поддерживает или симпатизирует им. Однако какое разительное отличие имеют подобные террористические акты от мученичества христиан? Как мы имели возможность увидеть, христиане приносили в жертву Богу только свои жизни. При этом к прочему человечеству, пусть даже еще далекому от Христа, они питали не ненависть и презрение, но любовь и сострадание. Как правило, они были жертвами гонений со стороны государственной власти, невинно осуждались по ложным обвинениям и покорно принимали смерть от своих гонителей. Среди них не было самоубийц, которые своей волей отнимали жизнь у себя и у других, совершенно ни в чем не повинных людей. Поэтому мученичество христиан в наши дни – это одно из наиболее убедительных свидетельств о ложности терроризма и тех идеологий, которые его поддерживают. Прозвучал доклад митрополита Смоленского и Калининградского, а ныне патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на конференции «Почитание святого великомученика и целителя Пантелеймона и русско-афонские связи» в декабре 2005 года. Доклад назывался «Подвиг святого Пантелеймона в контексте восприятия мученичества Древней Церковью». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

прозвучал стих из второго псалма «Предсташа царей земстии», сербская мелодия XIV века Иоанна Кукузеля и Никифора Этикуса в исполнении Павла Аксентьевича.

Схиигуменья Евгения. Жизнь и геройская гибель моего дорогого сына Олега, героя-преображенца.

Наше имение граничило с Австро-Венгрией, Галицией, и на нашей земле стояли наши пограничные посты. С них-то и начались военные действия. На следующий же день после объявления войны они были сожжены неприятелем. Тайком от меня Олег верхом с кучером отправился к австрийской границе, сбил австрийские столбы и победоносно привез снятую со столба дощечку с надписью «Österreich Ungarische Monarchie» — «Австрийско-Венгерское государство». Кругом начались мелкие военные стычки, но положение наше было опасное, потому что наших воинских частей было очень мало, а войска еще не прибыли. Под моим руководством Олег деятельно принялся за оборудование одного из наших домов в лазарет, на всякий случай, для могущих быть привезенными раненых. Население волновалось, его успокаивало только наше присутствие, особенно после того, как были эвакуированы волостное управление и почта-телеграф. 6 августа мы все вздохнули свободно. Прибыла наша пехота с артиллерией во главе с полковником Дмитрием Федченко. Офицеров мы на ночлег разместили в наших домах. И как они были рады, что могут в последний раз перед походом отдохнуть в русском доме, в семейной обстановке. Все они были молодые, жизнерадостные и уверенные в нашей победе. Когда я на прощание пожелала им скорее взять Львов, они мне ответили: «Мы на Львове не успокоимся, мы возьмем Берлин». Все население трогательно провожало наших воинов с горячими пожеланиями победы и снабжая их всякими припасами. Увы, через несколько дней мы узнали, что весь этот молодецкий отряд погиб, наткнувшись в лесу на фугасы. Все офицеры усиленно уговаривали Олега идти с ними на войну, хотя бы вначале в качестве телефониста, к чему мы, конечно, ввиду юности Олега, не могли серьезно отнестись. Но с этого момента у Олега зародилось непреодолимое желание идти воевать в защиту и спасение своего отечества. Вскоре оказалось невозможным оставаться далее в Белозерке. Проходя с уланами через Белозерку, генерал Келлер предупредил нас, что в случае занятия Белозерки неприятелем муж мой и Олег будут взяты в плен. Я воспользовалась этим приездом начальствующих лиц, чтобы им на всякий случай сообщить, что со временем казачьих войн против поляков под нашим домом существует на 3 версты подземный ход, ведущий в Галицию. С грустью расстались мы с нашими крестьянами и поехали в Петроград. По дороге мы уже встретили поезда, нагруженные военнопленными, которым на станциях добродушные наши украинцы торопливо носили кое-что из съестных припасов. Мы же в станционных ресторанах ничего съестного уже получить не могли. В Петрограде у Олега возобновились лекции в правоведении. Весь город был охвачен патриотическим энтузиазмом. Все так или иначе хотели быть полезными Отечеству. Вся молодежь устремилась на войну, кто вольно определяющимся на фронт, а кто для подготовки в военное училище. Олег томился, работая только в одном знакомом кружке для Красного Креста, и тщетно умолял меня пустить его на фронт. «Какой ответ дам я своим детям, — говорил Олег, — когда они меня спросят, что я делал во время Великой войны? Придется ответить, что я проводил время, сидя в комфортабельном дедовском кресле, в роскошной квартире, читая интересные романы. Быть земгусаром в Красном Кресте или в обозе 2-го разряда я тоже не хочу». Приезд моего мужа и старшего сына помог Олегу. Они стали на его сторону. Муж мой убеждал меня не противиться его желанию. «Ты хочешь тело его сохранить, а душу губишь», — говорил он мне. «Мы должны принести жертву Отечеству, помочь ему», — говорил Игорь, который по болезни легких был признан негодным для военной службы. Олег встал, принес из своей комнаты крест с распятием, который я ему привезла из Новоафонского монастыря, когда он был еще совсем маленьким, и который всегда находился над его кроватью. На кресте я написала слова Спасителя: «Нет больше любви, как кто душу свою положит за други свои». Олег показал мне эту надпись и серьезно, взволнованно спросил меня: «Почему ты написала эти слова?
Так себе просто? Или чтобы я исполнил эту заповедь Христа? Я дольше противиться не могла, но обусловила свое разрешение тем, что Олег может поступить только на офицерские курсы пажеского корпуса, в которые он был записан еще с детства. Я втайне надеялась, что эти курсы не будут вскоре открыты и что война долго не протянется. Мои предположения не оправдались. Офицерские курсы в пажеском корпусе были вскоре открыты, Олега тотчас же приняли, и он ликовал. Нужны были его громадная воля, горячая любовь к Отечеству и большие способности, чтобы преодолеть все трудности, связанные с прохождением одновременно двух последних университетских классов правоведения и офицерские курсы пажеского корпуса. Тем более, что последние были связаны с физическими упражнениями, к которым Олег не привык и которые при его слабом здоровье сильно его утомляли. Он блестяще выдержал экзамены в правоведении, прекрасно кончил офицерские курсы и вышел в лейб-гвардии Преображенский полк, чем был очень доволен. Ранней весной молодые пажи, кандидаты в офицеры, были отправлены в Красное Село, а 1 мая состоялось их производство в офицеры к великой их радости. Надо было Олегу выбрать денщика, и этот выбор был для Олега очень характерен. Выбрал он рядового Егора Иванова, хотя он был мало представителен и болезненен, потому что ему было жалко его, и он боялся, как бы Иванов на фронте совсем не расхворался. Олег о своем денщике трогательно заботился, снабдил его теплыми вещами, заботился о его чтении, выхлопотал ему отпуск, из которого Иванов, однако, вернулся раньше срока, говоря, что соскучился по моем барине. Он трогательно к Олегу привязался и очень тяжело переживал его гибель. «Мой барин обращался со мной как с товарищем, а не как с нижним чином», — говорил он. «Я все был готов сделать для него». С громадным нетерпением ждал Олег отправки на фронт, которая должна была состояться осенью 1915 года. Но перед отбытием на фронт Олег схватил сильный бронхит с процессом в легких. Ехать на фронт он не мог, и доктора отправили его на продолжительное время в Царское Село, где исключительно благоприятные климатические условия. Очень огорченный отсрочкой, Олег решил использовать это время для подготовки к выпускным экзаменам в Императорском училище правоведения. Он сдал их превосходно и был награжден золотой медалью с записью на мраморной доске. Когда его имя уже было внесено на мраморную доску, в правоведение приехал попечитель его, принц Альденбургский, и, увидав надпись, стал расспрашивать об Олеге. Узнав, что он кончил пажеский корпус и отбыл на фронт поручиком лейб-гвардии Преображенского полка, принц велел мраморную доску снять и заменить с другой с надписью «Олег Митрофанов, поручик лейб-гвардии Преображенского полка». «Ведь это совершенно исключительный случай в истории правоведения», — заметил принц, — «и его надо особенно отметить». Когда в Императорском училище правоведения состоялся годичный торжественный акт с выдачей воспитанникам медалей и наград, Олег уже был на фронте. В большом зале были выстроены воспитанники, преобладали военные формы, так как большинство старших воспитанников были уже на военной службе или в военных училищах. Когда началось чтение годичного отчета, и секретарь правоведения провозгласил, что золотая медаль с записью на мраморной доске присуждена окончившему курс правоведения поручику лейб-гвардии Преображенского полка Олегу Митрофанову, заиграли фанфары, и принц передал золотую медаль Олега мне. Но через несколько минут он взял ее обратно и послал командиру лейб-гвардии Преображенского полка, графу Игнатьеву, которому он в тот же день отправил телеграмму, сообщая, что воспитанник правоведения — ныне поручик лейб-гвардии Преображенского полка Олег Митрофанов удостоен золотой медали,
и он надеется, что он будет таким же примерным офицером, каким был примерным воспитанником. Долгожданный отъезд Олега с двумя-тремя однополчанами и маршевой ротой состоялся в январе 1916 года. Радостно собирался на войну Олег, всегда заботливый о всех, особенно настаивал на том, чтобы я снабдила его достаточным количеством съестных припасов, так как у его товарищей нет родственников в Петрограде. Перед отъездом Олег говел, исповедовался, причастился святых тайн, съездил помолиться в часовню нерукотворного Спаса и был очень молитвенно настроен. В таком настроении он неизменно был на фронте. «Без молитвы, — говорил он мне уже на фронте, — на войне ничего предпринимать нельзя. Без молитвы нельзя идти в бой». Когда Олег прибыл в свой полк, полк стоял на Волыне, недалеко от нашего имения, и Олег мог 18-й день своего рождения провести в Белозерке, что было для него большой радостью. Письма его дышали бодростью и жизнерадостностью, но это первое пребывание Олега на фронте продолжалось очень недолго. Стоял февраль месяц. Я жила с матерью в Петрограде в ожидании обещанного мне, как сестре Кауфманской общины, назначения на фронт. 20 февраля был день рождения моего отца, скончавшегося 2 года тому назад, и мы с матерью собирались поехать в церковь и отслужить панихиду. Но накануне этого дня у меня явилось непреодолимое желание немедленно поехать в Белозерку, хотя экстренных дел, требующих моего присутствия, там не было. Я сама не могла себе объяснить, почему я должна безотлагательно ехать, но внутренний повелительный голос мне говорил, что это необходимо. О своем решении я сообщила моей матери, которая страшно огорчилась, что я ее оставляю одну в такой памятный и тяжелый день, и не могла понять, почему у меня явился такой каприз, но я настояла на своем. В то время было очень трудно достать билеты, они продавались за двойную и тройную плату. Но и это меня не остановило, и я поехала. Поехала с очень тяжелым сердцем, огорчив мою бедную мать. На следующий день поезд дошел до Могилева, где находилась ставка государя. Моя спутница по купе предложила мне выйти, чтобы выпить кофе, но я отказалась и осталась в вагоне. Вдруг вижу... Подходит воинский поезд с солдатами-преображенцами. Уже раздался второй звонок, но я выскочила на платформу и спросила солдат, куда они едут. «Меняем позицию», — ответили они мне. «А с вами поручик Митрофанов?» — спросила я. «Да он при смерти. Он его везут на носилках. В лазарет», — ответили они мне, указывая на платформу перед зданием вокзала. Я увидела двух офицеров — Аргутинского и Заборовского, которые несли на носилках Олега, и бросилась к нему. В это время мой поезд со всеми моими вещами ушел, и я в лютый мороз в одном платье осталась на платформе, но мне было не до этого. Я увидела бледное, страдальческое лицо Олега, который безучастно взглянул на меня и опять закрыл глаза. Аргутинский мне сообщил, что, получив приказание переменить позицию, полк 12 верст до станции шел пешим строем в лютый мороз. Олег сильно устал, простудился и сел в вагоне совсем больным. У него оказалось воспаление легких. В вагоне он бредил, стонал, метался, его нельзя было дальше вести, и дали знать в ставку, чтобы за ним прислали автомобиль и уложили в лазарет. Положение Олега было очень тяжелое. Подали автомобиль, и я поехала с больным и его однополчанами, опекавшими его. Когда Олега уложили в теплую кровать и дали ему отдохнуть, он очнулся, и я спросила его: «Ты не удивляешься, что я встретила тебя в Могилеве?» «Нет», — ответил он. «Две ночи подряд, когда я был в поезде, ты приходила ко мне и говорила, что приедешь ко мне в Могилев». Мои глаза открылись. Я поняла, почему у меня было непреодолимое внутреннее повелительное внушение немедленно ехать. Велика милость Божия. Мое присутствие было крайне необходимо. Положение Олега было весьма опасное. У него было 200

тяжело больных не было. Рядом были казармы, откуда доносились крики и шум. Доктора определили, что Олегу надо по меньшей мере 6 месяцев провести на юге Крыма или на Кавказе для полного выздоровления. Но предварительно надо было справиться с острой стадией болезни, и лучше всего было несколько недель провести в домашней обстановке в Петрограде. Со всеми предосторожностями в штабном вагоне Олега довезли до Петрограда. Когда мы вернулись в нашу квартиру, мать моя, горячо любившая своего внука, радостно приветствовала нас и сказала: «Теперь я понимаю, что твой отъезд не был капризом. Это было Божье чудо». Олега опять уложили в постель, его навещали многие товарищи, и все поражались нашей встрече в Могилеве, говоря: «Как можно не верить в Бога, когда совершаются такие чудеса?» Олег это чудо глубоко переживал. Как только он настолько поправился, что можно было предпринять путешествие, мы поехали в Крым, где большую часть времени провели в Семиизе, но каждую неделю Олег должен был ездить в Гурзуф, где военно-медицинская комиссия проверяла, может ли он уже или нет еще вернуться на фронт. Как непривлекательно было пребывание в Крыму, в чудном климате, среди обаятельной природы, которую Олег так любил. Но он рвался обратно на фронт, где в это время гвардия была выдвинута в страшные бои с колоссальными потерями. Горю Олега не было предела, когда он узнал о гибели многих своих любимых товарищей по пажескому корпусу. Он редко плакал с детства, но когда он плакал, слезы его были безутешны. Так он оплакивал и своих товарищей. «Они гибнут, а я здесь гуляю», — с горем говорил он, умоляя комиссию его признать здоровым. Но комиссия была неумолима и отвечала категорическим отказом. В Крыму Олег много читал. Читал и мои духовные и философские книги, много беседуя со мною на религиозные темы. Его особенно занимал вопрос о смерти. Олег глубоко верил в загробную жизнь и часто со мной беседовал о ней, как о переходе в лучший мир. «Когда люди умирают, они идут ко Господу», — говорил он. «Мы же скорбим, потому что расстаемся с ними, но это наше чувство эгоистическое. Мы за них должны радоваться». В это же время Олег завещал похоронить его в склепе Преображенского собора в Петрограде, где будут похоронены и все его товарищи по полку. Это завещание по изменившимся условиям всей государственной жизни в России оказалось невозможным исполнить. Просил он также в память его поставить в том же Преображенском соборе большую икону его небесного покровителя, святого благоверного князя Олега Брянского. Это желание моего незабвенного Олега я могла исполнить только через 30 лет после его геройской гибели в 1947 году. Ныне икона святого князя Олега в память моего Олега водружена в Петроградском Преображенском соборе. В июле медицинская комиссия вняла неотступным мольбам Олега и согласилась его отпустить из Крыма, но срок его отпуска еще далеко не истек, и мы всячески старались подольше использовать это время для укрепления его здоровья. Когда срок отъезда наступил, его пришлось отложить, так как я заболела. «Я тебя больную не оставлю», — говорил мне Олег, «но ты должна помнить, что я теперь прежде всего принадлежу моему Отечеству и должен ему служить». На обратном пути мы остановились в Самаре, где мой муж был занят организацией политехникума, а затем поехали по Волге. Это путешествие по величественной реке среди ее живописных берегов с бесчисленными памятниками русской старины и русского искусства чрезвычайно заинтересовал Олега, доставив ему громадное умственное и духовное удовлетворение. Но ничто не могло заставить его забыть свой долг — быть на фронте. Он даже отказался от остановки в Москве, которая ему была так дорога, чтобы скорее явиться в полк и сейчас же, как он предполагал,
быть отправленным.

действующую армию. Однако его военное начальство не считало Олега после его тяжелой болезни пригодным для фронта и назначило его начальником учебной команды в запасном батальоне под Петроградом. В первый же день после нашего возвращения Олег вернулся из полка унылый и с большим огорчением заявил мне: «Ты можешь быть довольна, меня назначили в учебную команду запасного батальона. Я на фронт не поеду». Но на этом назначении Олег никак не мог успокоиться и принял все меры, чтобы попасть на фронт. 19 сентября 1916 года Олег вернулся домой сияющий и подошел ко мне со словами: «Я тебе сообщу большую радость, ты только не плачь. Я послезавтра еду на фронт, но только не плачь, иначе как хватит у меня сил расстаться с тобою». Оказалось, что Олег написал новому командиру полка, генерал-адъютанту Дрентельну, что если он его не вызовет немедленно на фронт в полк, то он перейдет в первый попавшийся армейский полк, лишь бы попасть на фронт. В ответ на это письмо Дрентельн телеграммой вызвал его безотлагательно на фронт. Еще тяжелее, чем в первый раз, было мне прощаться с Олегом. Ехал он с Юрием Дистерло. Многие приехали провожать отъезжающих. При всей сдержанности Олега, при расставании со мною, глаза его были полны слез. Меня же томили тяжелые предчувствия. Вскоре я поехала с сестрой на фронт в Кауфманский лазарет имени Родзянко при 2-й гвардейской дивизии, который стоял в 10 верстах от Луцка в селе Городище на Поклонной горке в доме графа Хаткевича и в 15 верстах от позиции Преображенского полка в селе Скруче. В первый раз я поехала из своего лазарета навестить Олега накануне Георгиевского праздника, который торжественно справлялся в полку. Мы с Олегом могли провести время и побеседовать в лазарете мраморного дворца, стоявшего на фольварке «Овчарка». Олег был здоров и весел, подробно мне рассказывал про жизнь в окопах. На фронте было спокойно, и мы с Олегом могли на праздник Рождества Христова поехать в Петроград, куда приехал и мой муж. В последний раз мы все вместе, кроме старшего сына, находившегося в Пекине, могли встретить Новый год. В течение двухнедельного своего пребывания в Петрограде Олег старался как можно больше быть с нами, родителями, но посещал также друзей и знакомых и особенно часто бывал в опере, которую очень любил. Этим пребыванием в Петрограде закончилась жизнерадостная, счастливая юность Олега, и начался вскоре его крестный путь на Голгофу. Схиигуменья Евгения. Жизнь и геройская гибель моего дорогого сына Олега, героя-преображенца. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Лили Зильберштейн и Марты Аргерих прозвучала баркаролла из цикла «Шесть пьес для фортепиано в четыре руки» опус 11 Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названа? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
1: Брестский бульвар. Первые названия в честь городов и населенных пунктов, освобожденных советскими войсками от фашистов, появились в Ленинграде в декабре 1952 года. Среди них много таких, которые не прославились ни своей выдающейся историей, ни героической обороной. Но тогда не нашлось места для крепости героя Бреста. Брестский бульвар появился лишь 28 мая 1979 года. Сейчас это кажется удивительным, но тогда, в 52-м, героизм Брестской крепости замалчивался. А некоторые из немногих выживших и защитников, встретивших первый удар врага ночью на 22 июня, находились не у себя дома, а в лагерях, как люди, прошедшие через немецкий плен и, следовательно, неблагонадежные. Несмотря на то, что со дня победы прошло 7,5 лет, действовал, да еще как действовал, приказ Сталина от 16 августа 1941, согласно которому военнослужащие, оказавшиеся во вражеском плену, являются трусами и дезертирами. Большую советскую энциклопедию издания 1951 года Брестской крепости нет и в помине. Между тем, за 10 лет до этого, то есть в 1941, о защитниках Брестской крепости было сказано. Цитирую. Эти люди заслуживают величайшего восхищения. То, как они сражались, их упорство, верность долгу, их храбрость перед лицом безнадежности – все это было характерно для морального состояния и сил сопротивления советского солдата. Немецкие дивизии должны были столкнуться с многочисленными такими примерами. Эти слова принадлежат генералу Гудериану, тому самому, который в сентябре 1939-го передал советским войскам захваченный им у поляков Брест-на-Буге, он же Брест-Литовск, а в 1941-м потерпел поражение под Москвой. Тот самый Гудериан. Слова врага, тем более известного генерала, наверное, лучшее свидетельство, ибо они лишены пафоса, весьма свойственного советским политработникам. Справедливости ради, надо сказать, что героически защищали крепость и поляки в 1939-м, а ко времени Первой мировой войны относится легенда о бессменном часовом, который в течение 9 лет с августа 1915 года охранял в Брест-Литовской крепости, оставленной русскими войсками, большой склад с боеприпасами, обмундированием и продовольствием. Но не легенда, а подлинная история случилась в Великую Отечественную войну. В апреле 1942-го бывший скрипач ресторана «Брест» Залман Ставский был отвезен немецким офицером в полуразрушенное подземелье в район казарм 333-го стрелкового полка. Там, по сведениям немцев, скрывался вооруженный человек. Ставский действительно обнаружил там советского воина, который, выйдя наружу, на вопрос немецкого офицера, есть ли в подземелье еще кто-нибудь, ответил: «Я один. Вышел, чтобы увидеть то, во что я крепко верил и верю сейчас. В ваше бессилие». Эта история легла в основу повести Бориса Васильева «В списках не значился». Впоследствии был снят художественный фильм «Я, русский солдат», а еще фильм Александра Котта «Брестская крепость», в которой действуют подлинные герои, защитники Брестской крепости, имена которых увековечены в самом городе Бресте. Ну а в Петербурге Брестский бульвар проходит от Ленинского проспекта до Петерговского шоссе. Колобановская улица. Эта улица находится в поселке Горелого Красносельского района. Она получила название в 2006 году в честь танкиста Зиновия Григорьевича Колобанова. Присвоение имени произошло в 65-ю годовщину подвига танковой роты под командованием Зиновия Колобанова. Танковая рота, состоявшая всего из 5 машин КВ, 19 августа 1941 года на подступах к Гатчине уничтожила 43 вражеских танка, не потеряв при этом ни одной боевой машины. Из этих 43 гитлеровских танков экипаж Колобанова уничтожил 22 вражеские машины. Поэт Александр Гитович 26 сентября 1941 во фронтовой газете «На страже Родины» опубликовал поэму «Танкист Зиновий Колобанов», в которой очень точно передал то, что творилось на поле боя 19 августа. Все это было так. В молчании суровом стоит тяжелый танк, в леске замаскирован. Враги идут толпой железных истуканов, но принимает бой Зиновий Колобанов. И сквозь разрывов град мир смотрит на равнину, где старший лейтенант повел на бой машину. Он бьет врагов подряд, как богатырь былинный, вокруг него лежат подбитые машины. Уже их 22, как бурей разметало. Они лежат в траве обломками металла. Имя Колобанова, как героя-танкиста, стало известно на многих фронтах. Тем не менее, за этот подвиг Зиновий Колобанов не получил звания Героя Советского Союза. Лишь потому, что незадолго до этого он был выпущен из застенков НКВД, где пребывал по оговору сверхбдительных политработников. А ведь благодаря тому бою фашисты смогли оккупировать Гатчину лишь 13 сентября. За это время эвакуировались тысячи жителей Ленинграда и области. Было демонтировано и перевезено в тыл заводское и фабричное оборудование. Еще одним подвигом, совершенным Колобановым во время Великой Отечественной войны, можно назвать его возвращение в строй. В сентябре 1941-го, примерно в то время, когда Гитович писал поэму о нем, Колобанов был тяжело ранен. Почти 3 года лежал прикованный к постели. Врачи утверждали, что он уже никогда не сможет ходить из-за повреждения позвоночника. Но он вновь проявил героизм. Сначала как ребенок ползал по полу, потом учился ходить с помощью ходунков и пошел, и вернулся в строй, завершив войну под Берлином. После войны уроженец Нижегородской области Зиновий Колобанов занимал различные командные должности в танковых частях. Выйдя в отставку, поселился в Минске, где и умер в 1994 году. С инициативой присвоения имени Колобанова, одной из улиц города на Неве, защищая которой совершил подвиг старший лейтенант Зиновий Колобанов, выступили ветераны танковых войск.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Для вас прозвучала третья часть соната для блокфлейты баса континуа си бемоль мажор Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Мы вас приветствуем в студии радио «Град Петров». Начинается передача «Город и время». Владимир Кузьмич Ленов уже в студии и готов нас знакомить с самыми интересными местами нашего Санкт-Петербурга, северной столицы России. Эту передачу приведу опять я, Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. Итак, мы все приготовились к началу нашей встречи. Владимир Кузьмич, мы пойдем сегодня опять по пескам. Но вот вы знаете, с вашего позволения, все-таки начать нашу передачу хотела не с песков, а с другого события, которое тоже имеет отношение к нашему городу. Вот 10 марта, день императора Александра III, он, в общем-то, правил Россией чуть более 13 лет, и за это время успел, я думаю, многое сделать и для России, и для нашего города. И этот царь, при котором не было ни одной войны в России, да, он
1: заслужил... Да, его даже называли миротворец.
0: Царь-миротворец, да. И вот я задумалась... Ну, вот в этот день, 10 марта, конечно, его память почтили у его места захоронения в Петропавловском соборе, там служили панихиду, а я подумала, а что вот в нашем городе, какие памятные места посвящены Александру Третьему? И вот, на ваш взгляд, как вы скажете?
1: Ну, конечно, обязательно всякий император, особенно за последние 200-300 лет существования России, он как-то отразился в облике столицы. И, конечно, вспоминая Александра Третьего, сразу приходит на ум памятник Александру Третьему.
0: Да.
1: Памятник очень необычный, со своей судьбой непростой, с городскими легендами, которые с ним связаны. Этот памятник – конная статуя, где Александр Третий сидит на лошади верхом, а стоит он перед мраморным дворцом. А поставлен он был первоначально в самом начале XX века на нынешней площади Восстания. Тогда это называлось Знаменская площадь. То есть приезжавшие на Московский вокзал и выходившие на площадь в Петербурге сразу видели первым делом именно Александра Третьего.
0: Да, почему он как-то был поставлен так вот по,
1: на по одной диагонали, линии,
0: по диагонали, да, чтобы
1: да,
0: вот сразу он
1: да,
0: действительно...
1: И он воспринимался со всех точек в объеме, в пространстве. А памятник работы замечательного скульптора Паола Трубецкого. Но, судя по имени, сразу понятно, что он был отчасти итальянец.
0: Да.
1: Очень талантливый скульптор, очень популярный в начале XX века, и много интересных работ его, скажем, есть в Русском музее и в других музеях города. А вот памятник Александру Третьему, он очень необычен тем, что он такой реалистичный, а и не панегирик такой, не восхваление уж такое обычное императора, а очень отражающий его характер. Это тяжелая лошадь, такой ломовик, можно сказать, на котором сидит крупная тяжелая фигура. Александр Третий действительно был мощной комплекции, такой высокий, плотный, очень сильный физически. Вот. И в общем, памятник этот производит такое грузное впечатление очень. И поэтому народная злая такая легенда, не легенда, а стишок,
0: да,
1: или поговорка, которая сложилась в Петербурге, значит, она звучит так: на площади комод, на комоте бегемот, а на бегемоте обормот.
0: Ужасно.
1: Но в народе злоязычие такое, это часто бывает, даже по отношению к высшим персонам, так сказать, хотя царя, в общем, обожествляли, но вот такая частушка, можно сказать. Вот. Вообще он, конечно, очень важные реформы проводил в России, очень сильно сдвинул развитие экономики, и был активный очень рост при нем и промышленности, и сельского хозяйства во многих областях. Поэтому он, с одной стороны, был такой очень разумный правитель. Но, с другой стороны, часто его воспринимают как реакционного, потому что в области политической, в области свобод он был такой, значит, довольно суровый император. Он боролся, конечно, с террористами, с разными народовольцами того времени, с революционерами, так обобщенно говоря, очень активно боролся. При нем были смертные казни. Известно, что старший брат Ульянова Ленина был казнен за попытку покушения на Александра Третьего. Вот он преследовал инородцев всяких, ну, чаще всего вспоминают евреев, но не только. Он, значит, ограничивал в правах нерусские народности.
0: Меньшинство, да, то, что
1: да, меньшинство в России. То есть, в общем, такая сложная фигура, но во многом привлекательная.
0: Да. Ну вот то, что касается памятника, еще когда модель отливалась, и было очень много сомнений, будет ли этот памятник установлен в Петербурге, потому что было голоса как против, так и за. И брат Александра Третьего сказал, что никогда этот памятник в столице не будет установлен. Но здесь дело решила его супруга Мария Федоровна. Когда она увидела этот памятник, она сказала что-то типа, ну, это Саша как живой. Тогда...
1: Он действительно очень реалистичный.
0: Да, реалистичный. Да, да. И вот вы правильно сказали, что раньше говорили, что этот конь напоминал бегемота, он тоже был очень тяжеловесный.
1: Ну, такая мощная лошадь, да, такая, да, такая, да, с толстыми ногами.
0: Да. Но вот, как сказать, прототипом этой лошади послужила настоящая лошадь Александра Третьего, а моделью для фигуры Александра Третьего послужил унтер-офицер Пустов такой, который, в общем, действительно по фигуре напоминал императора. И судьба у него непростая, все-таки он был установлен, но потом, через какое-то время, уже при Николае II, ну так оно и было при Николае II, хотели этот памятник все-таки убрать и перенести куда-то в Сибирь подальше. Вот. Но, тем не менее, Николай II сказал, что нет, этот памятник останется. И даже более того, он... Так, сейчас скажу, приказал выбить на постаменте слова «любящий сын возлюбленному отцу». То есть вот он тоже стал за то, чтобы этот памятник оставался. Но в 17-м году там тоже начались с ним разные-разные всякие манипуляции.
1: Да, да, предложения. Но, тем не менее, его оставили на месте.
0: Какое-то время он
1: долго
0: стоял.
1: Да, до 30-х годов.
0: Да, да, потом там он в клетку был помещен, а рядом был поставлен такой символ серпа и молота. То есть тоже даже сложно представить, что у нас было на площади, которая теперь носит имя Восстания, на бывшей Знаменской. Но вот даже в наши дни... Ну, мы знаем, что сейчас он стоит во дворе мраморного музея.
1: Мраморного даже... дворца, да.
0: Мраморного дворца. И с каких? С 50 каком-то году, по-моему?
1: Не нет, помню. Нет, значительно позже.
0: А, в 50-х он стоял в Михайловском саду.
1: Он стоял
0: саду
1: во дворе Михайловского дворца, Русского,
0: да,
1: музея.
0: Да.
1: И иногда только через окошко можно было видеть.
0: Да, точно.
1: Иногда его забивали досками, в ящик помещали. То есть, в общем, его всегда ценили искусствоведы и любители искусства за именно такие выдающиеся качества скульптуры. Скульптурные. Поэтому вот его сохранили, не переплавили, слава богу, он бронзовый. И, наконец, уже в 90-х годах, даже, по-моему, в 2000-х годах, когда мраморный дворец был передан в ведение Русского музея, вот тогда Русский музей, значит, извлек его со двора хозяйственного и поставили. Он красиво стоит архитектурно,
0: абсолютно,
1: так и скульптурно,
0: да,
1: перед этим мраморным дворцом, вот на фоне зелени фасада дворца, в общем, на том месте, где когда-то был броневик.
0: Да. Который... да, вот и постамент гранитный
1: постамент остался от броневика,
0: да, да, да,
1: с которого есть версия, выступал Ленин когда-то у Финляндского вокзала, да.
0: Да. Но вот уже в наше время, в нашем столетие. В 2006 году, по-моему, вновь был поднят вопрос, что, может быть, стоит найти для этого памятника более достойное место. И министр культуры тогда, Владимир Мединский, он предлагал его перенести в разные места, на Троицкую площадь, на Конюшенную площадь. И даже была идея вновь вернуть на площадь Восстания, убрав вот эту стелу, которая там. Но, в общем, сочли, законодательное собрание Санкт-Петербурга сочло, что это все не своевременно. И,
1: ну
0: общем...
1: да, это отчасти такой политический вопрос, но как-то не очень... наверное, воспримет население замену стеллы, посвященной обороне Ленинграда в свое время, которая стоит на фоне надписи на гостинице «Октябрьская», сохраняется до сих пор крупная надпись «Ленинград, город-герой». То есть мы уже давно живем в Петербурге,
0: да.
1: Но вот
0: да,
1: это название «Ленинград» и напоминание о том, в военном времени, оно связано с этой стеллой. Поэтому убирать стеллу и ставить памятник Александру Третьему, хотя он популярный сейчас и у властей российских, и у общественности, личность популярная такая. Да. В Москве вот восстановили ему памятник заново вместо уничтоженного в Кремле. Так что это так да. официально признанная личность, полезная да. для России.
0: Да. Но вот то, что там лошадь, часто говорили, что этот конь такого зверского вида. Но, с другой стороны, искусствоведы говорят, что именно вот такой конь и должен быть изображен, потому что он, Александр III, управлял Россией, которая находилась в очень таком состоянии неспокойном, и вот он как коня укрощал Россию.
1: Он был сильная личность, да, да.
0: Да. Ну вот, надо сказать, если мы оставим в стороне пока этот памятник, 10 марта 2000... Нет. Сейчас в Гатчинском дворце открыт памятник Александру III, 5 июня 2021 года, то есть уже 4 года, как стоит перед дворцом памятник Александру III, молодой скульптор Владимир Бродарский, говорят, что очень талантливый скульптор, автор этого памятника, то есть вот каким-то образом уже возрождается память не только в Москве, но и у нас, и еще одно такое может место появиться, посвященное памяти Александра III, хотят открыть музей, который связан, как бы будет музей эпохи императора Александра III. И открыть его собирались, и собираются до сих пор, в Сергиевом дворце. Вы знаете, что такое Сергиев дворец? Вот. Я тоже сегодня узнала, Сергиев дворец – это дворец Белосельско-Белозерских на Невском проспекте. А почему называется Сергиевым? Потому что ко дню свадьбы своего младшего брата Сергея Александровича, он был подарен, или этот дворец, так, Сергей Александрович, да, великий князь, он был, кто у нас, Сергей Александрович, брат Александра Третьего.
1: Ну и да, Александр сын III, Александра
0: да, II. Да, и он подарил это своему брату. И вот именно в этом музее, который, ну, в этом здании, который тоже менял место своего назначения после революции, кем только он не был занят, вот хотят создать музей быта. Вопрос как бы в верхах одобрен, но с прошлого года там обещают его открывать, но пока не открыт. Ну вот.
1: Ну, можно еще упомянуть, что Гатчина, она очень связана с личностью и жизнью Александра Третьего и его семьи, потому что он любил как раз этот дворец в Гатчине, и они там жили большую часть времени.
0: Да,
1: это
0: да.
1: была загородная резиденция, и большую часть времени они там жили. И там замечательные мемориальные залы есть, которые показывают, как дети росли. Там есть детские игрушки, детские тетради. В общем, это создает ощущение образа жизни семьи Александра Третьего. Mm-hmm. Это очень... такое интересное место.
0: Да, и он полностью считал себя как дома, именно вот там, в Гатчине.
1: Да, в Гатчине, да, да.
0: Ну и последнее, что об этом можем сказать, все-таки русский музей когда-то носил имя музея Александра Третьего, потому что идея создания этого музея вот, с собраниями лучших, произведение лучших русских художников принадлежало Александру Третьему. Он начал эту коллекцию
1: собирать. Он коллекцию составил, да.
0: Да, но да. Открыть музей он не успел, а открыл уже его сын
1: Николай
0: Второй.
1: Его сын Николай Второй, да. Да. Вот.
0: Так что такое отступление, оно заняло часть нашей передачи.
1: Это актуально.
0: Все-таки это связано с нашим городом и не только с городом. Ну, а теперь мы идем на Пески. И сегодня мы идем по Пятой Советской, бывшей Рождественской. Пятая Советская тоже меняла свое название много-много раз. И вот потом из Пятой Рождественской 6 октября 1923 года она стала называться Пятой Советской и по сей день носит это имя.
1: Надо сказать, что весь район Пески, в том числе Пятая Советская, они, конечно, тоже связаны с эпохой Александра Третьего. Именно вот в его правление в конце XIX века этот район активно перестраивался и застраивался. Если до середины XIX века это был такой тихий окраинный район с малоэтажной, малоценной застройкой и с большим количеством дворов, огородов и так далее, то именно вот в эпоху Александра Третьего, в эпоху бурного развития России экономического, здесь появились в основном доходные дома. Мы уже много раз говорили о такой застройке, которая называется «доходный дом», о структуре этих домов, о каких-то их планировочных особенностей, об особенности внешней архитектуры. Ну и, конечно, двигаясь по Пятой Советской, мы тоже не обойдемся без постоянного упоминания доходных домов. Но, тем не менее, начнем мы не с доходного дома, с доходного дома как раз. Значит, Пятая Советская, она идет, начинается от Греческого проспекта. Ну, мы уже упоминали, что Греческий проспект связан с Греческой Слободой, что здесь на площади, где сейчас стоит концертный зал Октябрьский, была Греческая церковь, и о ней подробно рассказывали, сегодня уже не будем этого касаться. Но вот если встать лицом к концертному залу Октябрьский, то Пятая Советская, она справа от него начинается, и позади него, как бы, от Греческого проспекта. И на самом углу Греческого проспекта, почти на углу, в доме номер 4, в самом начале Пятой Советской, причем этот дом хорошо виден из площади перед концертным залом. Это доходный дом Пеньякова. Некто Пеньяков построил это здание в 1912 году. То есть до 12-го года, до начала 20 века там было здание, но гораздо менее значительное, и оно было перестроено, настроено и заново построено в начале 20 века. Архитектор этого здания по фамилии Сонгайло был по происхождению из Литвы, литовец, отсюда и фамилия такая польско-литовская по звучанию. И обычно об этом здании говорят, что это необарокко.
0: Да.
1: Вот когда мы говорим об архитектуре начала 20 века, то чаще всего говорим, это либо модерн, либо это неоклассицизм, либо это эклектика, когда все смешано вместе. А вот примеров необарокко в Петербурге не так много. И поэтому это здание явно выделяется на общем фоне. Ну и действительно, оно сейчас вот неплохо отремонтированное по цвету, по своим деталям, по многочисленным лепным украшениям, по общим таким пластическим решениям, очень сильно выделяется даже на фоне эклектичной застройки района Песков. Очень часто можно встретить даже такое наблюдение, что фасад этого здания похож на фасад Зимнего дворца. То есть на архитектуру Растрелли, на архитектуру XVIII века. Но действительно, вот этот самый Сан-Гайло, он использовал многие детали, которые были в ходу в эпоху барокко, настоящего барокко XVIII века. Построено это здание было, как я уже сказал, для владельца Пенякова, но он сразу большую его часть сдал в аренду. И там разместился гинекологический институт. То есть вот тема медицинских учреждений в этой части Песков, о которой мы говорили в прошлый и в позапрошлый раз, она продолжается еще и этим зданием. И вообще для начала XX века такие области медицины, как гинекология, это были новые какие-то прорывные, как сейчас говорят, области, прогрессивные очень. Так что вот такое общее развитие России в эту эпоху, оно отражалось и в медицине. Но были в этом здании и квартиры на верхнем этаже, на четвертом, а потом еще была надстройка пятого этажа. Там были богатые буржуазные квартиры, в одной из них жил сам владелец Пенников, и остальные сдавались в аренду. Так что действительно это был доходный дом. Но это здание замечательно еще тем, что у него не один фасад такой вот парадный, торжественный, а его обратный фасад, который выходит в сквер, в небольшой сад, который местные жители до сих пор называют «Прутки». Хотя официально он называется сад имени Некрасова или Некрасовский сад, с другой его стороны проходит улица Некрасова. Вот, значит, вот этот фасад, выходящий в сад, он не менее сложный и не менее барочный, можно сказать, как и главный фасад на Пятой Советской. Так что здание такое непростое. Чаще всего у доходного дома задний фасад был упрощенный, какой-нибудь лишенный украшений, а вот здесь этого нет. Он со всех сторон, так сказать, вот обработан архитектурно.
0: Владимир Кузьмич, вы сказали барочные, а элементы барокко здесь, вот в чем выражается? Барокко обычно какие-то завитушки представляются.
1: Да, вот как раз на фотографии вот сфотографирована деталь, да, которая показывает, что это действительно вот очень напоминает эпоху барокко XVIII века, и того же Растрелли. То есть есть вот такие окна разной формы, криволинейные, иногда бывают овальные окна. Есть вот такие украшения лепные, как на этой фотографии, которые называются ракайли. Эти самые ракайли – это вот такие завитушки, вот можно так перевести это слово. Иногда они напоминают раковины морские. Это очень частый элемент, употребляемый в декорациях в барокко и потом еще в рококо. Вот. И вот здесь очень типичная деталь – балкон с криволинейной решеткой со сложным рисунком, тоже таким вот витиеватым, можно сказать. Так что вот такое необарокко, редкий пример такого стиля в центре Петербурга.
0: Да, но вот когда было открыто как лечебница это учреждение, скажем так, да, там была палата на 8 кроватей, вот, и считалось, что оборудование там было вот очень передовое на то время, даже в Германии был известен этот институт, и, в общем, такую мировую славу он приобрел, а сам Пенников Семён Ильич был присяжным поверенным и присяжным стряпчим. Вот меня как-то...
1: Ну, стряпчий – это по-нынешнему это юрист, просто юрист.
0: Вот оно что. Да, он меня был, смутило, значит, это.
1: Да, и присяжный поверенный – это тоже, да, ну, что-то вроде адвоката.
0: Да-да-да.
1: Вот. Так что он был юрист по образованию, достаточно зажиточный, чтобы построить такое крупное здание и сдавать в аренду помещение, да.
0: В этом доме 4 года до 1900 года жил писатель Короленко,
1: Да, очень крупная фигура в русской литературе начала XX века, да.
0: И, по-моему, там установлена доска мемориальной.
1: Не знаю, вот я не нашел таких сведений, но может быть. Если не установлено, то, конечно, надо бы установить, потому что Владимир Короленко – это действительно просто хороший писатель, его приятно читать, причем у него есть произведения и детские, и для взрослых, и, кроме того, он занимал очень активную политическую позицию во время Великой Октябрьской революции, так что это такая важная фигура в русской истории, а не только литературе.
0: Да. Но потом, как это часто бывали, квартиры доходного дома были отданы под коммунальные квартиры, поэтому утрата там, вероятно...
1: Ну, конечно, конечно, да. Как и как все доходные дома, он пострадал в советское время.
0: Это да. Ну, вот в одном воспоминании жительницы коммунальной квартиры, вот уже в наши дни воспоминания, она помнила звонок, который был в их квартире, потому что этот звонок, вот, да, там железная ручка дергается, железную ручку, и колокольчик звенит в квартире. То, что сейчас, ну, уже сложно представить, я даже не знаю, сохранились такие звонки сейчас где-нибудь.
1: Ну, они кое-где сохранялись, но не действуют. Такой звонок был вот у меня в квартире,
0: правда,
1: где я жил,
0: тоже,
1: да, на улице Некрасова, да. Как раз в этих краях, да. Да, это была такая ручка в круглой выемке, за которую дергал и просто механически тем самым веревку тревожил.
0: Язычок вот этот.
1: И веревка эта была привязана внутри квартиры к язычку колокольчика, да. Другие звонки были не менее интересные. Это была такая металлическая ручка, которую надо было повернуть. И ее крутишь, и тогда, когда вращаешь, да, дребезжит какая-то пружина вот внутри квартиры. И на ручке или вокруг нее была всегда надпись «Прошу повернуть». Вот они кое-где тоже сохранились на старых дверях. Очень обидно, когда исчезают такие детали, потому что за ними стоит история,
0: конечно,
1: образ жизни людей, да, этого времени.
0: Детали быта,
1: да,
0: конечно. У нас сообщение ВКонтакте. Нас приветствует и желает нам Божьей помощи Владимир, всю нашу группу Марии, Владимир Посмеча, меня. И Марина желает доброго вечера не только нам, но и всем слушателям. Спасибо.
1: Спасибо,
0: эти пожелания. Да, а спасибо, мы двигаемся дальше тогда.
1: Да. Очень интересный дом. Да. По Пятой Советской, дом номер 12. Я прохожу, так сказать, мимо многих доходных домов, потому что мы уже очень много о них говорили, как я сегодня упоминал. А вот некоторые дома, они отличаются чем-то особенным, особенно своей историей, своим историей, связанной с каким-то временем, да, город и время. И вот дом номер 12 по Пятой Советской – это так называемый особняк Иванова. Ну, Иванов был некий владелец его, но у этого особняка дом такой довольно простенький, ничем особенно архитектурным не выделяется, а вот исторически он очень интересный. Значит, этот особняк был использован после того, как уже его владелец Иванов его продал, как учебное заведение. И еще в дореволюционное время, да, дом этот был построен в 1860 году примерно, архитектор Ланге. Но уже в 1874, то есть через 14 лет примерно после строительства, в нем размещалось так называемая прогимназия. Вот прогимназия – это такое явление очень интересное. Это как бы такая начальная гимназия, неполная гимназия. Здесь это была прогимназия номер 2, вторая петербургская прогимназия первоначально. Но мы видим, что здание небольшое, и понятно, что и учебное заведение было небольшое. То есть в Петербурге существует старые здания гимназий, довольно крупные, которые строились в эту же эпоху. Вторая гимназия, третья гимназия в центре города Петербургской. Сейчас они вернули свои исторические названия. Но для них строили очень крупные многоэтажные здания. А здесь была небольшая прогимназия, вот, в виде, занимавшая этот небольшой особняк. А уже в 1879 году она развилась, так сказать, и стала гимназией полноценной. Mm-hmm. И это была седьмая гимназия по номеру.
0: Это для мальчиков гимназия?
1: Для мальчиков, mm-hmm. да. И в этом же здании, и в дворовых флигелях во дворе находились и квартиры. Значит, в этом здании помещалась еще и квартира владельца этого особняка, который сдавал в аренду. А, кроме того, квартира директора или инспектора, как их тогда называли. То есть можно представить себе, что, собственно, учебное заведение было очень небольшим по размеру. Ну, вот были такого рода заведения.
0: А сейчас там что?
1: В наше время там размещалось консульство Польши. И оно там размещалось до этого года, хотя вот в связи с разными политическими событиями консульство Польши было закрыто, оно не функционировало, и известно, что правительство Петербурга пыталось, значит, их оттуда выселить еще, когда они там существовали и функционировали, но, в общем, сейчас здания, по сути дела, пустуют. Потому что консульство не функционирует, не работает, и никто там сейчас ничего не делает. Ну, внутри, в интерьерах есть лепнина, но не очень интересная, не очень ценная. Я даже не стал эти фотографии как-то использовать. А вот, собственно, история гимназическая здесь очень интересная. Теперь пойдем дальше по Пятой Советской и дойдем до дома 33. Значит, это очень интересный объект, очень интересный участок с очень непростой, богатой историей. И участок этот занят, вернее, первоначально в конце XIX века использовался как подворье Староафонского Свято-Андреевского мужского скита. Вот это уже угол Пятой Советской Дегтярной улицы. И вот это название такое сложное, оно отражает как раз очень интересную историю создания этого подворья. Ну, подворье, для тех, кто не знает, это резиденция какого-то монастыря, чаще всего, который находится вне Петербурга, и он вот имеет какое-то представительство и свои службы в этом городе. Значит, сразу по названию понятно, Староафонский Свято-Андреевский мужской скит. Ну, о том, что существует крупный религиозный центр в Греции, на горе Афон и в окрестностях, наверное, все знают. Значит, вот в XIX веке была значительная такая русская экспансия туда, в Грецию, на Афон. То есть очень много священников, значит, каких-то иноков разного рода, они туда переезжали, там обосновывались, и когда разрешались властями эти переезды, то они основывали там либо церковь, либо монастырь, либо скит, то есть как разновидность такое религиозного учреждения. И вот это, значит, этот скит Свято-Андреевский, то есть посвященный Андрею Первозванному, он решил создать в Петербурге подворье, в связи с тем, что очень много контактов было именно с Россией. Русское государство, Российская империя, она, кстати, спонсировала очень часто строительство на Афоне и функционирование как-то этих афонских учреждений. И первоначально, собственно, если говорить об истории самого скита, то она уходит в 17 век, и этот скит строился на месте небольшой кельи Вселенского патриарха. Ну, может быть, не будем углубляться в православную историю,

0: В этом месте было 10 храмов и около 500 или 600 монахов. То есть огромная монашеская община такая. И начиная с 1861 года этот скит осуществлял попытки построить подворье в Петербурге. По каким-то неизвестным мне причинам, и я не нашел в источниках ничего, как он назывался, правительственный синод, то есть высший церковный орган России, отказывал этому скиту в разрешении строить подворье в Петербурге. Причем эти отказы чередовались в течение 20 лет. И только в 80-е годы, уже в конце 19 века, было дано разрешение. Поэтому постройки эти относятся к 1893 году. Вот окончательное строительство этого комплекса, который мы сейчас видим. Архитектор Никонов, который строил очень много религиозных сооружений, в том числе и в Петербурге, построил здесь комплекс из трех частей. Это большая церковь
1: Благовещенская,
0: да, Благовещение Богоматери. Затем, значит, часовня и еще такое хозяйственное, что ли, или административное здание во дворе.
1: А часовня во имя священного имени
0: Андрея Первозванного, да. Ну вот, существовало это все и функционировало в начале 20 века до революции, когда, естественно, после революции, как и многие другие православные учреждения, это все было закрыто и разорено, так сказать. Причем уже в 1933 году это здание было передано под архив. И было переделано, реконструировано под архивную функцию. Там был размещен научно-технический архив, крупный, общероссийский, по-моему. Вот. И он существовал там вплоть до начала 21 века, до 2016 года. Ну, в постсоветское время возникло очень много предложений, и возникли какие-то общины, которые решили возродить как-то вот это подворье. Однако первое, что удалось сделать, это построить часовню. Ну, вернее, восстановить как-то вот эту часовню Андрея Первозванного. Она была восстановлена уже в 2003 году и до сих пор функционирует. А вот в 2016 наконец, весь комплекс был передан, но не передан греческой общине этого Андреевского скита, а передан Петербургской епархии, Русской Православной Церкви, Московскому Патриархату. То есть, по-видимому, какие-то напряженные отношения между Московским Патриархатом и вот афонскими этими учреждениями, оно, как существовали они, так существует, возможно, и до сих пор. Но уточнить это мне не удалось. Да. Хотя это интересная история очень. Самое главное, что Церковь Благовещения восстанавливается сейчас, после 2016 года, после передачи Православной Церкви, и там идут реставрационные работы, там ликвидируют, значит, переделки советского времени, там есть уже раскрыты старые фрески, но они не очень, значит, вот, во-первых, на фотографии изображена часовня Андрея Первозванного, которая была восстановлена в 2003 году. Ну, и она такая маленькая, неказистая, в общем, ничего особенного, но тем не менее. А вот дворовый флигель, то есть дворовый корпус, который имеет фасад уже первоначальный, восстановленный, и там есть возможность располагать какие-то службы, администрацию вот этого вновь возрождаемого комплекса.

0: И фотография показывает, какая живопись была в церкви Благовещенской. Она не очень высокого качества, такая довольно типичная академическая живопись конца XIX века, но сам факт того, что она была закрашена, забелена, заштукатурена, и есть возможность ее раскрытия, это очень приятно, и можно, значит, ждать реставрации интерьера в полном объеме.
1: Да, это очень здорово.
0: Вот это, конечно, здорово. В этом комплексе своды церкви. Это очень светлое и действительно красивое архитектурное сооружение. А своды производят очень приятное впечатление. По-видимому, своды тоже были расписаны, но пока вот эта роспись еще не раскрыта. Ну вот. Мы успели, значит,
1: в любом случае будем рады, что еще один храм будет восстановлен и будет действовать в нашем городе и вот на территории Псков. И это замечательно, что сейчас ведутся работы. Будем ждать.
0: Ну, тут можно еще вспомнить, что на территории Псков восстановлена полностью разрушенная церковь на 6-й Советской.
1: Да,
0: но мы о ней уже говорили, да. Рождественская церковь, от которой пошли названия Рождественских улиц. Но мы о ней уже говорили, когда шли по Суворовскому проспекту.
1: Да.
0: Так что можем о ней только вспомнить.
1: Да, я вот в заключение передам привет от Ирины. Она говорит, что очень интересно, а Марина говорит, какой же сам скит, если такое подворье? Вопрос риторический. На этом мы и закончим нашу встречу с Владимиром Кузьмичем. Спасибо вам большое. До следующих наших встреч. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн опус 48 номер 1 до минор Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня прозвучит третья передача в цикле «Жизнь рабочих Ленинграда с 30-х до 80-х». Документы партархива читает Екатерина Черкова.
1: Не планировала возвращаться в 34-й год, но потом решила, что все-таки стоит прочитать. Это из папки документов к Кирову. Справка о материально-бытовом положении родственников Дмитрия Ивановича Менделеева. Менделеева Анна Ивановна, 70 лет, жена покойного Д.И. Менделеева, проживает в общежитии престарелых ученых, улица Халтурина, 27. Занимает одну комнату, получает пенсию в размере 300 рублей, из которых 120 платит за площадь, питание и другие бытовые нужды. До медицинской помощи включительно. Сразу я себе позволю комментарий. Получается, что она оплачивает медицинскую помощь. В беседе с профессором Тищенко жаловалась, что в плохом материально-бытовом положении находится ее дочь, Кузьмина Мария Дмитриевна, 45-46 лет, вдова, муж которой умер в прошлом году. Кузьмина перед съездом приехала в Ленинград из Подольска и решила остаться здесь. Сейчас она проживает у своей сестры Менделеевой блок, Любови Дмитриевны, второй дочери Менделеева. Вследствие тесноты в квартире Кузьмина помещается на кухне. Весной 1934 года Кузьминой дана пенсия в размере 300 рублей, в скобочках 200 рублей ей и 100 рублей дочери. Имеет дочь 9 лет, которая учится. Менделеева блок ЛД, тоже вдова и пенсионерка, проживает улица Декабристов, 57, телефон такой-то. А.И. Менделеева обеспокоена сейчас тем, что в связи с передачей общежития престарелых ученых из КСУ в ведение Собеза ее положение может ухудшиться. Октябрь 1934 года. Адрес, который указан, Декабристов 57, это адрес, где сейчас находится музей-квартира блока. Это же явно эта квартира. И вот просто представить, вот в этой квартире на кухне живет дочка Менделеева. Да. Потому что в комнате у нее места нет ей. Значит, там, видимо, не такая уж маленькая квартира, значит, сколько там было соседей, что для дочки место нашлось только на кухне. Следующая копия. Копия была отослана Кирову, а адрес получателя — Ленинград, 4-я Красноармейская, вот так и написано, Д. Плеханова, Р. Плехановой. Может быть, дочь Плеханова, Р. Плеханова? Что Д, вот не знаю, что это означает. Адрес отправителя — Лондон, Д. Соскис, перевод с французского. В ответ на просьбу Плехановой устроить вспомоществование вдове Менделеева через общество химиков, отправитель сообщает, что профессор В. Керенченский уже запрашивал общество химиков и королевское общество и подготовил почву для благоприятного ответа. Вдова Менделеева должна лично написать письмо Керенченскому и просить его информировать общество химиков об ее тяжелом положении. Адрес В. Керенченского, Лондон, 22, Винберг, Гарденс, Иллинг, В3. Читаю дословно, как написано. Вот такие сложные переговоры.
2: С Лондоном об улучшении жилищных условий вдовы Менделеева.
1: Да. И я, конечно, не могу точно сказать, если вот у нее была пенсия 300 рублей, 120, жилплощадь, питание и другие бытовые нужды. У меня большой вопрос, что на 120 рублей ей хватало на питание и на все бытовые нужды. То есть они так написали, как будто 180 у нее свободных денег. Но я что-то сильно сомневаюсь. С 34-м годом мы покончим. Еще несколько документов 37-го на разные темы. Уважаемый товарищ Кузнецов. Тогда он возглавлял райком, насколько я помню. Находясь в тяжелом материальном положении, я вынуждена обращаться к вам. Я кандидат партии. В 35-м году окончила институт имени Герцена. Психотическое отделение. У них очень забавные названия, но так написано. На учете состою в партийной организации при вашем райкоме. С января 37-го года почти все время нахожусь без работы. Все мои попытки устроиться на работу не имели результатов, потому что мой бывший муж в 32-м году выслан за антисоветскую деятельность. На моем иждивении 5-летний сын и 70-летняя мать. Я не могу не работать, да и разве я не имею права на труд? А 5-летний ребенок разве должен быть обречен на полуголодное существование за то, что его отец выслан? Товарищ Кузнецов, большая просьба к вам помочь мне выйти из трудного положения. Масленникова А.Ф., 3 июня 1937 года. Малый проспект, дом 46, квартира 13. Ну вот после этого она была вызвана в райком. Не знаю, чем дело кончилось. Может быть, ей и помогли.
2: Может, дать вам комнату, ну, да. и ваши дети будут здоровы, а может, не дать, и ваши дети заболеют.
1: Умрут, да. И умрут. Как там, я, может быть, уже это цитировала, не дайте нам погибнуть с детьми от голода на улицах города Ленина, где-то вот было такое. Эти документы стандартные, они не такие яркие, но это жизнь повседневная. Почему эта тема задевает? Это тема о том, как партия контролировала, где человек работает. Ленинградскому горкому ВКПБ копия Калачевой. Калачева – это заявитель, который писала в райком и потом в горком. На посланное вами заявление Калачевой, инициалы вроде бы я М, сообщаю, что Калачева работала на лесопильном заводе в следующих должностях. Ну, тут перечислено с 1933 года по 1937 зав выплатным или зарплатным пунктом, потом мастером сушильного цеха с таким-то окладом, затем пошла работать ответственным дежурным сторожевой охраны. Таким образом, ей было предоставлено возможные условия работы по ее выбору. Работая ответственным дежурным в охране, Калачева при помощи завода получила возможность учиться, приобрести квалификацию по своему выбору. Ей были даны все условия для учебы. По окончании учебы Калачева без ведома парторганизации уволилась с завода по собственному желанию, поступив во вторую автобазу, а затем уже подала заявление в партком об открреплении ее. Парторганизация не давала согласия на уход ее. Калачева подала заявление в партком с требованием об открреплении. По решению парткома она была открреплена и предупреждена, что с уходом с завода она теряет право на жилье. В данное время завод использовать Калачеву по ее новой специальности не может, так как автотранспорта не имеет. Согласиться на оставление Калачевой в заводском жилье не можем. Такой типичный документ, собственно говоря, ничего особенного.
2: Кроме судьбы человека.
1: Ну да, да, все очень типично. Так, тоже апрель 1937 года, аналогичный, в общем, вопрос. Секретарю Дзержинского райкома Кузнецову. Член ВКПБ, инженер ЦВИК Евгений Борисович, 1933 года по совместительству работает в Ленинградском гидрометеорологическом техникуме Главного управления гидрометслужбы Союза ССР при СНК СССР в должности замдиректора по учебной части и преподавателем по гидрологии. В данный момент особо остро назрел вопрос о переходе на постоянную работу в вышеупомянутый техникум. Товарищ ЦВИК на что изъявил согласие, тем более, что ему, как молодому инженеру, даст возможность повысить свои теоретические знания. Для перехода его в техникум был согласован вопрос с Дзержинским райкомом и зам управления гидроэнергопроекта Лисовским. Но при оформлении ухода стал возражать партком, несмотря на наличие согласия райкома. Настоящим прошу срочно дать указание парткому гидроэнергопроекта отпустить товарища ЦВИКа, так как дальнейшее продление в разрешении данного вопроса будет сильно отражаться на учебно-производственном процессе. Тоже вот ничего особенного, но просто партком что хочет, то и делает. И даже райком ему не всегда указ. В принципе, если бы кто-то из заинтересованных лиц не проявил настойчивости, этого документа могло ведь и не появиться. Партком бы просто не отпустил. И все, и он бы никуда не перешел. Теперь другая тема, но этого же времени. Это резолюция, о ней нет числа, но это 1938 год. Составлена она в Ленэнерго. Ну, тексты подобные я уже читала, но я прочитаю еще один, он не очень длинный. Больше всего меня в данном случае произвело впечатление соотношение текста с тем, что написано по текстам. Присутствовало 800 человек, выступлений не было. Я читала документы Ленэнерго, сколько присутствовало на партийных собраниях. 800 человек – это для них очень много. Может быть, здесь тут вот перечислено, что помимо Ленэнерго еще другие подразделения, там высоковольтная сеть, кабельная сеть. То есть это очень много людей. Это отдельная организация, но они связаны непосредственно по своей деятельности друг с другом, и у них бывали вот такие общие собрания. Я только не понимаю, где они в таком количестве собрались. Может быть, они собрались на Марсовом поле, мне такое вот глупое предположение, но потому что в здании Ленэнерго невозможно разместить в одном помещении 800 человек. Просто я представляю вот эту толпу, 800 человек, и выступлений не было. То есть получается, что это гробовая, видимо, тишина. Все выслушали вот эту резолюцию, составленную кем, не написано. И, видимо, там проголосовали и разошлись. Теперь читаем текст. Заслушав приговор, вынесенный военной коллегией Верховного суда СССР над сворой палачей и подлых убийц из, в кавычках, «права троцкистского блока», кавычки закрываются, Бухариным, Рыковым, Ягодой, Крестинским и другими, мы, рабочие, ИТР и служащие Ленэнерго, высоковольтной сети, кабельной сети, сеть строя, теплосети, энергопромкомбината и Кировской ТЭЦ выражаем полное удовлетворение, что шайка подлых предателей фашистских наймитов, творившая долгое время свои чудовищные, беспримерные по гнусности преступления, получила по заслугам. Процесс над бандой право-троцкистского блока показал нам всем, всему нашему многомиллионному народу, всем трудящимся всего мира, на что способны троцкистско-бухаринские фашистские бандиты, не останавливающиеся ни перед чем для того, чтобы лучше выполнить волю своих хозяев, международных фашистских извергов, для того, чтобы обеспечить их торжество. Но они просчитались. Не помогло им их подлое лицемерие, двурушничество, вероломство. Мудрые указания нашего любимого вождя, товарища Сталина, мобилизовали весь наш великий народ на борьбу с троцкистско-фашистскими гадами, как никогда сплотили его вокруг нашей партии. Верный страж нашей Родины, славная сталинская разведка, во главе с лучшим соратником товарища Сталина Николаем Ивановичем Ежовым, сумела сорвать маски со злейших врагов народа и распутать весь клубок их чудовищных преступлений. Приговор вынесен, подлая гадина раздавлена, вместе с государственным обвинителем, прокурором СССР, товарищем Вышинским, мы заявляем, что, кавычки, «над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце». Кавычки закрываются. Вероятно, это цитата из Вышинского. «Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождем и учителем, великим Сталиным. Вперед и вперед, коммунизму. Точка». И вот это 800 человек, выступление не было, передала информатор Кукушкина. Мне почему-то обратило на себя внимание выражение «светлыми лучами наше солнце». То есть даже солнце у них какое-то особенное, наше какое-то, я не знаю. Протокол номер 11 Общего собрания парторганизации «Ленэнерго», 20 сентября 1938 года, повестка дня, доклад ВРИД директора энергосбыта товарища Лукьянова о подготовке к осенне-зимнему максимуму. Хочу сказать, что вот эти ВРИД, это что значит? Это значит, предыдущего директора сняли, нового не назначили.
2: Да, временно исполняющие
1: ВРИД, да, они встречаются везде, регулярно, во всех документах. Слушали. Товарищ Лукьянов в своем докладе отмечает, что снабжение Ленинграда электроэнергией чрезвычайно напряженно вследствие особой засушливости лета 1938 года. Предложено СНК СССР прекратить анархию отключения, практиковавшуюся в 1937-1938 годах. Тем не менее, максимум 1938-1939 годов вызвало отключение ряда предприятий 11 сентября сего года, о чем мною будет сказано ниже. Выключение вызвано разрывом на 70 мегаватт между выработкой станции и потреблением наших потребителей. Энергосбытом началась подготовка осенне-зимнего максимума с 23 апреля всеми отделами энергосбыта. Ну и так далее. Тут про энергобаланс и что они делают. То есть я понимаю, что если мы хотим резко все электрифицировать, то надо понимать, сколько у нас возможностей. И тут я не буду это все читать. Проблемы с топливом, проблемы с хранением торфа. В общем, очень много всяких проблем. А с энергосбыта требуют бесперебойное обеспечение города электроэнергии в тех масштабах, каких они не могут. Да. И вот они пытаются как-то это сделать.
2: Электрификация всей страны.
1: Да, потому что получается, тут о чем написано, что неожиданно отключают они предприятия. К ним, естественно, претензии, а они не могут не отключать, у них энергии нет. Просто нет. Потом вернемся еще к этой теме. Я как-то не знала, что она так остро стояла. Вот эта вот постоянная тема экономии, ну, она хорошо, когда она разумна. Но когда мы выворачиваем там слабые лампочки, там, где нужны сильные, это уже это же не экономия, это уже как-то по-другому. Вот он тут немножко рассказывает, что они делают, в частности. Обследование было подвергнуто более 6 тысяч абонентов. Одновременно инспекцией была проделана работа по графику регулирование нагрузки абонентов. Также были обследованы 31 блок-станция по подготовке к осенне-зимнему максимуму. Часть из них, как то типография Соколова, больница Мечникова и другие, не подготовились к осенне-зимнему максимуму, чем мы довели до сведения соответствующей организации. С 1 сентября сего года было обследовано 180 предприятий, в том числе 22 продмага, кафе, ресторанов, по вопросу правильного использования электроэнергии. Кроме того, по 10 райсоветам было проведено совещание, где присутствовали 2876 человек, главным образом управхозов, завмаги и другие руководители. Также подготовлен сценарий для кино по вопросу экономии электроэнергии в быту. Нарушители нерационального использования электроэнергии в количестве 54 предприятий оштрафовано на 121 800 рублей, а по техинспекции оштрафовано 281 абонент на сумму 117 тысяч рублей. Информация. Ленэнерго. Информация 11 февраля 1938 года. По вопросу, в кавычках, о продовольственных затруднениях, кавычки закрываются. Очень мало что говорят. Есть жалобы, но без объяснения причин. Некоторые все-таки пытаются объяснить, что... Первое. Товарищ Микоян ушел из пищевой промышленности, и потому получились затруднения. Другое объяснение. Вредители и в этой области постарались навредить. Третье. Ленэнерго из-за вредительства в системе не додает электроэнергии. Четвертое. Ввиду возможности возникновения в 1938 году войны, что подтверждают последние события, усиленно готовят военные запасы. Твердо указать причины продовольственных затруднений даже члены партии не могут.
2: Но твердо же указали вредители, вредители и вредители. Если мы найдем вредителей, то сразу колбаса появится.
1: Микоян ушел. Готовится к войне. Тут разные объяснения.
2: Ну, это
1: без
2: так,
1: Микояна да. не работает. Система стала хуже с продовольствием. Такая
2: понятно.
1: Логика, например, да? Или готовят запасы, потому что может быть война. Следующая резолюция. Это тоже Ленэнерго. Заслужив сообщение Доброжинского о вторжении японских войск на нашу территорию, мы, рабочие, служащие и инженерно-технический состав Ленэнерго, ЛВС, ЛКС, Энергосбыта, Центры энергостроя, Бюро Свери, Теплосети, Гидропроекта и другие, с чувством глубокого возмущения отмечаем провокационное поведение японской военщины, поощряемой своей дипломатией. Угроза войны против Советского Союза, подготовляемая фашистской Германией, Италией и Японией, растет с каждым днем. Свидетелем этого является борьба героического испанского и китайского народа против фашистских интервентов и наглые выходки японской военщины на наших дальневосточных рубежах. Но пусть помнят взорвавшиеся японские милитаристы и германские фашисты, что СССР не Маньчжурия и Австрия, что великий советский народ готов в любую минуту встать грудью на защиту своей священной родины, что он располагает для этого всем необходимым и что он будет бить врага на суше, море и в воздухе. Пусть помнят японские милитаристы, битые в годы гражданской войны, что в памяти старых и молодых советских патриотов живы героические дни Волочевские, Спасска и борьбы дальневосточных партизан вместе с регулярной Красной армией, сбросивших японских интервентов в воды Тихого океана. Пусть учтут они, что сейчас, в 1938 году, им придется иметь дело с народом, вооруженным новейшей военной техникой, народом, которому есть что защищать и чем защищать. Мы, рабочие, служащие и инженерно-технический состав предприятий, являющихся сердцем ленинградской промышленности, обязуемся всеми силами еще больше укреплять обороноспособность нашей Родины, бесперебойно снабжая нашу промышленность электроэнергией и ликвидируя последствия вредительства на наших предприятиях. Мы обязуемся все стать членами ОС «Авиахима», резерва Красной Армии, изучать средства борьбы противовоздушного и химического нападения и стрелкового дела, чтобы враг не смог застать нас врасплох. В своей производственной и оборонной работе мы будем постоянно держать себя в мобилизационной готовности, беспощадно разоблачая врагов народа. Мы заверяем нашу партию, наше правительство и нашего вождя, друга и учителя товарища Сталина, что если враг нарушит нашу мирную жизнь, мы все как один человек по первому зову партии и правительства встанем на защиту нашей любимой Родины и разгромим врага там, откуда он появился. Да здравствует наша родная могучая Красная Армия, воздушный и военно-морской флот. Да здравствуют бойцы, командиры и политработники Краснознаменного Дальневосточного фронта и ее командующий маршал товарищ Блюхер. Да здравствует первый маршал Советского Союза К.Л. Ефор Ворошилов. Да здравствует коммунистическая партия и вождь всех трудящихся наш родной и любимый товарищ Сталин. Да здравствует испанский и китайский народ, борющийся против фашизма.
2: Когда такие воззвания читаешь или слышишь, как они звучат, и вот эти вот все «пусть они учтут, что мы будем...» Ну, пусть учтут, конечно, пусть. То есть практическая составляющая вот таких воззваний какова? От того, что люди собираются, тратят время не на отдых, не на повышение своей квалификации и не на труд, а они тратят на то, что они собираются, эти воззвания пишут, оборона страны не укрепится. Ну пусть враги учтут, ну пусть.
1: Нет, конечно, оборона не укрепится, но, видимо, это вот должно было единство вот это вот возникать. Это же агитация, это же надо для врагов.
2: Возникает,
1: а этого, да. Это нужно для этих людей, да. Которых надо проагитировать.
2: Да. Возникает врагам-то логический
1: это все
2: вывод,
1: равно, я согласна, да, да.
2: Что это только для того, чтобы народ был занят не решением своих проблем и не постановкой вопроса, почему у нас, допустим, какие-то проблемы возникли. Соответственно, этот вопрос адресуют вышестоящим. Не надо никаких вопросов вышестоящим адресовывать. То есть для того, чтобы народ сидел и был занят борьбой с внешними врагами. Хотя бы на словах.
1: И плюс, его же, видите, готовят к войне.
2: Ну да.
1: Его готовят.
2: Милитаризм.
1: Он должен, но они обязуются вступить все в
2: ОСАВИАХИМ. Это, между прочим, взносы.
1: Да, конечно.
2: И отсутствие свободного времени, потому что будешь все время изучать какие-то парашюты.
1: Да. Хорошо, если вам хоть один дадут на всех какие-то, думаю, там 10 видов вам дадут парашюты.
2: А вот этот документ, он ведь 38-го.
1: В папке, он просто на нем конкретно нет числа, он так был, да, но он в папке 38-го года.
2: Да, тогда возникает еще один вопрос, почему же тогда большинство учебников, которые, не учебников, и монографий тоже, которые посвящены Великой Отечественной войне, начинаются обычно с главы, почему Советский Союз оказался не готов.
1: Еще будем про это говорить, что на самом деле в архиве много документов, из которых совершенно очевидно следует, что людей к войне готовили со второй половины 30-х годов. Готовили по-всякому, и ОСАВИАХИМом, и вот такими вот митингами, резолюциями. Полно. 1939 год. Райкому ВКПБ Дзержинского района и отослано еще в разные другие места. Тут несколько адресатов. Заявление. Работая в конторе номер 3 Треста номер 39, нам пришлось столкнуться со многими фактами безобразий, творящихся в данной конторе, к пресечению которых ни администрация, ни парторганизация мер никаких не принимают. А сплошь да рядом, замазывая факты безобразий, вскрываемые комсомольцами и рабочими конторы, Треста номер 39, факты, поднятые комсомольцами, требующие быстрейшего разрешения их, маринуются и администрации, и парторганизации, мер никаких не принимается, с явным ущербом для производства. Партия и правительство, придавая огромное значение труд дисциплине на производстве, для предотвращения текучки рабочей силы с производства, вынесла постановление от 8 декабря 1938 года о мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики госсоцстрахования, борьбе с злоупотреблением в этом деле. Так он называется. Данное постановление партии и правительства широко реализуется администрацией и парторганизацией конторы номер 3, Треста номер 39. За 3 месяца с момента выхода постановления уволено из конторы номер 3 Треста номер 39 за прогул около 100 человек. В основном прогулы были сознательные. Имели место акты сознательных групповых прогулов. Групповые сознательные прогулы объясняются рядом отрицательных факторов производства и аппарата конторы, как то: первое, низкая заработная плата основной массы рабочих, второе, скверные условия работы на объектах, холод, грязь, отсутствие приличного инструмента, несоблюдение элементарных правил по технике безопасности, третье, обсчеты рабочих, четвертое, плохие бытовые условия, пятое, недоведение плана до рабочего места, работа без нарядов. И шестое – плохая организация производства. О сознательных прогулах мы имеем основания говорить и потому, что не раз рабочие предупреждали администрацию заранее о том, что они завтра не выйдут на работу, и потому, что выпуск 105-й группы электромонтеров-монтажников почти целиком в течение 1-1,5 месяцев был уволен из конторы номер 3 Треста номер 39 за прогул. С другими 5 группами дело обстоит немного лучше. В основном заработная плата рабочего конторы 3-го разряда не превышает 250 рублей, а в некоторых случаях значительно ниже. Но это фрагмент документа одного из, просто про условия жизни и работы. Теперь еще документ, он довольно длинный, но мне первый раз такое попалось. Я так понимаю, что этот доклад нужен для того, чтобы люди поняли, почему их все время подписывают на заем. Доклад делает товарищ Голуб, называется он «Заем социалистического государства». Величественных успехов добились трудящиеся Советского Союза под руководством партии Ленина-Сталина. Этих успехов трудящиеся нашей Родины добились на свои собственные средства, без кредитов и займов извне. На 1/6 части земного шара в основном построен социализм. Советский Союз вступил в новую полосу завершения строительства бесклассового социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму. Советский Союз за годы сталинских пятилеток превратился в страну самой передовой индустрии и механизированного сельского хозяйства. В настоящее время СССР по объему промышленного производства занимает второе место в мире и первое место в Европе. Но СССР отстает от капиталистических стран в экономическом отношении, то есть в смысле размера промышленного производства на душу населения. Говорил на 18-м съезде ВКПБ товарищ Сталин, главные капиталистические страны в смысле техники производства и темпов развития промышленности. Это очень хорошо, но это мало. Нужно перегнать их также в экономическом отношении. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Только в том случае, если перегоним экономически главные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет полностью насыщена предметами потребления. У нас будет изобилие продуктов, и мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе. Кавычки закрываются. Это положение, высказанное товарищем Сталиным, для советского народа стало программой действия. Итоги 1939 года говорят о неуклонном росте нашего народного хозяйства. Продукция госпромышленности за 1939 год возросла на 14%. И дальше он приводит четыре цифры. Заводы тяжелого машиностроения на 13,7%, цветной металлургии на 14,1%, химической промышленности на 12,6%, текстильной на 8,8%, оборонная на 46,5%. Сельское хозяйство в 1939 году дало лучшие результаты по сравнению с 1938 годом, несмотря на неблагоприятные климатические условия. В связи с общим подъемом народного хозяйства растет численность рабочих и служащих. В 1928 году в СССР было 11,6 миллиона, в 1938 году 28 миллионов, ну и так далее. Все это будет возрастать, мы не будем тут все это читать. В 1940 году, это третий год сталинской пятилетки, является годом дальнейшего роста нашей промышленности, сельского хозяйства, оборонной мощи страны и расцвета социалистической культуры. Выпуск продукции увеличивается на 13,6%. Откуда он это знает в 1939 году, я не могу вам сказать, но он знает, что он увеличится на 13,6%. Производительность труда увеличится на 11%. Капитальные вложения достигнут 36,1 миллиардов рублей. Средняя урожайность зерновых культур должна достигнуть 11,2 центнера с гектара. На развитие культуры ассигнуется 43 миллиарда рублей. Этот грандиозный план предусматривает укрепление финансовой помощи Советского Союза. Не Советскому Союзу, а Советского Союза. Шестая сессия Верховного Совета СССР утвердила госбюджет на 40-й год в размере. По доходам 184 миллиарда, по расходам 179,9. На финансирование социалистического хозяйства было израсходовано, там идут всякие цифры, я уж их пропущу. Откуда государство черпает эти средства? Прежде всего из дохода госпромышленности 90%. Значительное место в госбюджете занимают доходы от займов. Займы в Советском Союзе очень популярны. Если в капиталистических странах займы ложатся тяжестью на трудящихся и расходуются на ведение империалистической войны, займы же в СССР расходуются на благосостояние трудящихся масс и преследуют своей целью мобилизацию свободных средств населения. Советские займы опираются на непрерывный рост благосостояния трудящихся масс. Реализация займов по годам дает яркую картину их популярности в народе. Тут перечислены все годы с 27 по 39, но я возьму первый год и последний. Значит, первый заем индустриализации был в 1927 году, и было получено от населения 200 миллиардов рублей. Дальше идет беспрерывный рост этих цифр, и вот в 1939 году от населения уже получено, я даже не знаю, как произнести эту цифру, произнесу просто 7,637 миллиардов рублей. То есть это не 763 миллиарда, а это 7,600, ну, в общем, грубо говоря, 7,637 миллиардов рублей.
2: 7 тысяч миллиардов.
1: Ну да, я даже не знаю, как это произнести правильно. Это в 1939 году. Особенно ярко показывают итоги размещения займа третьей пятилетки. Ага, то есть вот эта вот цифра 7 тысяч, должно было быть 6 тысяч собрано, а собрали 7637.
2: Перевыполнили.
1: Из этого делается вывод, что выросло благосостояние народа настолько, что они столько денег сдали. Каждый новый заем привлекает к себе все больше и больше количество вкладчиков. Если в 1927 году подписалось 7 миллионов человек, то в 1939 подписалось свыше 50 миллионов. Госзаем третьей пятилетки выпускается на сумму 8 миллиардов рублей сроком на 20 лет. Заем состоит из двух выпусков – беспроцентного и процентного. Облигации выпускаются достоинством, беспроигрышной – 500, 200, 100, 50, 25 и 10 рублей. Процентный – 500, 200, 100 и 25. Доходы гражданам выплачиваются в виде выигрышей или в виде процентов. За 20 лет будет произведено 80 тиражей. В каждом тираже установлены выигрыши – 150, 200, 500, 1000 и 3000 рублей. В течение 20 лет каждая облигация обязательно выиграет. Но я могу сказать, что иногда выигрывали. У меня сестра моей бабушки действительно в 50-м году получила большую сумму денег. Но понятно, что шансы близки к нулю. Учитывая, что это 39-й год, и большинство вот этого населения просто погибнет в ближайшие годы, просто физически. И я так понимаю, что их дети не смогут получить эти результаты. Казалось бы, да, ну там у тебя погиб, там отец или, но это все никто не получит. В течение 20 лет каждая облигация обязательно выиграет. По процентному выпуску выплачивается доход в размере 4% по номинальной стоимости облигации. Я вот не знаю, я просто никогда с этим не сталкивалась, как эти 4% выплачивались, через сколько лет. Я вот не знаю, тут про это не написано. Облигации займа, а также доходы, получаемые от них, освобождены от обложения налогами. Большая ответственная задача стоит перед коммунистами Ленэнерго в деле размещения займа третьей пятилетки, выпуска третьего года. При строгом соблюдении принципа добровольности надо добиться полного охвата займом рабочих и служащих Ленэнерго. В проведении подписки надо использовать богатый опыт массовой работы, накопленный за время подготовки к выборам Верховного Совета СССР, РСФСР и местные органы власти. Агитаторы и пропагандисты должны быть привлечены к размещению займа. ВЦСПС призывает дать государству взаймы 2-3-недельный заработок. Дальше идет фраза, я не очень ее понимаю. Коммунисты Ленэнерго должны понять, что не каждый рабочий и служащий сможет дать такой процент подписки. Поэтому нужно взять за основу месячный заработок. Точка. То есть я так поняла, что не все все-таки подпишутся. Поэтому надо людям говорить не о том, чтобы они сдали за 2-3 недели, а чтобы они сдали за месяц, чтобы не было видно наверху, что не все подписались. Тут говорится про 2-3 недели, а потом коммунисты Ленэнерго должны понять, что не каждый рабочий и служащий сможет дать такой процент подписки. Поэтому нужно взять за основу месячный заработок. Ну вот так написано. Рабочие ИТР и служащие Ленэнерго, всегда шедшие в первых рядах по размещению займа, и в размещении выпускаемого займа третьей пятилетки будут передовиками. В условиях трудной международной обстановки трудящиеся Ленэнерго вместе с трудящимися всего Советского Союза дружной подпиской на заем покажут всему миру свою сплоченность и любовь к великой партии Ленина Сталина.
2: Ну и опять же, наш любимый прием психологический – это посмотреть на себя. Если бы у меня сейчас пришли и попросили, сдайте, пожалуйста, ну, на что-нибудь хорошее. Вашу зарплату за 2 недели. Кажется, я буду есть 2 недели просто. Потому что мы же живем как? Мы же живем, вот у нас в день зарплаты нет денег, чтобы на сегодня купить себе еды. Потому что мы ждем, что нам дадут зарплату, и мы купим. У нас впритык.
1: У нас, знаете,
2: и тогда у людей было еще хуже.
1: Было намного хуже. И самое главное, что все знают, какая зарплата. Ты говоришь, нет, ты все отдай. Ты отдал не всю, ты отдал там сколько-то, а что ты так мало отдала? Надо всю. Очередной какой-то доклад. Для характеристики я приведу вам несколько цифр, которые показывают, что дело не в недостатке продуктов, как у нас иногда некоторые товарищи рассуждают, исходя из тех очередей, которые нет-нет, да и появляются у магазинов. А дело в том, что некоторые спекулятивные элементы, враждебные советскому строю, стараются подорвать нашу советскую торговлю, внести в нее дезорганизацию. Товарищ Кузнецов поставил задачу перед всеми партийными организациями об оказании серьезной помощи органам милиции в борьбе со спекулятивными элементами, поднятие воспитательной работы среди трудящихся в вопросах борьбы с провокационными и враждебными элементами, проведение решительной борьбы с антигосударственной практикой нарушения правил торговли и политики цен. Опять-таки, если всего достаточно, откуда спекулянты, что они делают на рынке, зачем люди покупают у них по большим ценам, и с ними надо бороться, если в магазине все есть, не надо ни с кем бороться, правильно ведь? вот упорно народу объясняют, что у нас все есть. Кому они пишут этот доклад? Для кого? Народ ходит в магазин, он видит, что где есть. Он говорит, нет, у нас нет проблем с продовольствием. Надо бороться со спекулянтами, они подрывают нашу там, что-то подрывают, они враждебны советскому строю. Доклад. Итоги выборов в местные советы депутатов трудящихся. Товарищи, с большим воодушевлением прошли выборы в местные советы депутатов трудящихся. Советский народ встретил выборы как радостный праздник. День 24 декабря явился еще одним ярким свидетельством морально-политического единства нашего народа, единства, составляющего надежную основу для неуклонного движения вперед к новым победам. Это 24 декабря 1939 года. Местные выборы. День выборов в местные советы депутатов трудящихся явился новой замечательной победой сталинского блока коммунистов и беспартийных, величайшим триумфом нашей непобедимой большевистской партии. 24 декабря, день выборов в местные советы, показал еще раз величие сталинской конституции, силу советской демократии, силу патриотизма нашего народа. Граждане советской страны воочию видят, как под руководством партии Ленина-Сталина расцвела наша Родина, как рассеялся мрак невежества, в котором господствующие классы России столетиями держали народ, как наше государство превратилось в могучую социалистическую державу, грозную для всех своих врагов. Чудесные изменения в жизни народа, происшедшие за годы революции, наполняют чувством гордости сердце каждого советского патриота, и эту свою законную гордость народ нес как знамя в славный день выборов 24 декабря 1939 года. Там идут дальше длинный список агитаторов, все пофамильно.
2: Если одна партия, то зачем агитаторы?
1: Огромную политико-массовую работу проводили в избирательной кампании наши агитаторы и пропагандисты. Лучшими из них были, все фамилии написано, Анисимов, Ефимов, Братухин, Ведькин, Бешкин, Кирсанов, комсомольцы, Татаринова, Клебанова, Яковлева, Родионов, Самодумский, Сипин и другие. От беспартийных опять идут, так сказать. Значит, такие-то такие вели занятия кружков. То есть это не просто они там, а именно эта работа, она была еще разная. Товарищ Братухин с любовью выполнил работу агитатора, дежуря на агитпункте. Он считал необходимым проводить беседы разъяснительного порядка с каждым пришедшим избирателем на агитпункте. Организовывал встречи на квартирах с кандидатами. А Ефимов, Ведькин, Клебанов и ряд других товарищей не только были агитаторы, но и способные организаторы политмассовой работы. Комсомолец Самодумский проявил максимум инициативы и художественного вкуса в оформлении стен газеты, являлся душой и организатором вечеров самодеятельности избирателей. Комсомольцы Набатчикова, Ястребова, Ременюк обеспечили регулярные дежурства в агитпункте, проводили большую работу по составлению списков избирателей. Все эти товарищи провели большую работу среди избирателей, обеспечив отличное проведение выборов. Работало 8 кружков на 18-м избирательном участке. Проведены массовые мероприятия с постановкой докладов. Всего проведено 14 докладов, обслуживших 2500 человек. Такая работа для чего? То есть что, без этого люди не пойдут на выборы? Впечатление, что есть страх, что люди не придут.
0: Прозвучала третья передача в цикле «Жизнь рабочих Ленинграда» с 30-х до 80-х. Документы партархива читает Екатерина Черкова. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Практически вся свиридовская музыка, по крайней мере, начиная с середины 50-х годов, напоена православным церковным пением. Это интонационное качество музыки Свиридова отмечали многие исследователи, не могли не ощущать и слушатели. Сам Георгий Васильевич часто говорил о влиянии церковного пения на его музыкальный язык. Часто вспоминал свои детские впечатления от курских храмов, куда он ходил вместе с мамой и бабушкой. Сильное впечатление производила вся церковная служба, храм, всегдашняя чистота его, запах воска и ладана, благовоние кадила, высота храма, лики святых. Пение хора входило составной частью в службу, довершая необычность обстановки, возвышенность и значительность происходящего. Особенно я любил службу чистого четверга, которую бабушка отстаивала целиком. Я же обычно с кухаркой уходил раньше, неся домой фонарик. Эти детские воспоминания всегда жили в душе композитора, прорастая во многих его произведениях. В конце своей жизни, в конце 20 века, Свиридов обращается и к началу своего пути, и к началу века, словно перекидывая огромную арку, огромный мост над всеми бедами и ужасами столетия, которые довелось пережить и самому композитору. Своим творчеством он восстанавливает, казалось бы, навсегда разорванную связь времен, подхватывая и развивая великую традицию русской духовной музыки. Прежде всего, здесь, конечно, нужно упомянуть Рахманинова, которому Свиридову, по его собственным словам, очень хотелось протянуть руку. Грандиозный хоровой цикл песнопения и молитвы, над которым композитор работал с 1985 по 1997 годы, стал не только завершением творческого пути композитора, но и итогом целого направления, вызревавшего в течение последних десятилетий его жизни. Музыковед и композитор Алексей Вульфов отмечает: «Песнопение и молитвы — это рубежное произведение на музыкальном пути России, потому что это не только итог творческого пути мастера, оно вершит и русский музыкальный век, даже тысячелетие. Когда-то начавшись с исходных основ духовной жизни, молитвы, певческого голоса, с ними на устах, эти исторические периоды ими и завершились».

в нашем маленьком концерте песнопения и молитвы Георгия Васильевича Свиридова. Аккомпанемент может быть построен на одной гармонии. Это как единый фон одного цвета, например, золотого, как в старых иконах, особенно византийского письма. И на таком фоне должно быть нарисовано лицо сильной выразительности. Или еще лучше – божественный лик. В музыке это мелодия, символ души божественной или души человеческой. Эти слова Свиридова вспоминаются, когда слушаешь многие его произведения, в которых действительно царит прекрасная, незабываемая мелодия. Но подлинные музыкальные иконы с невероятно прописанными ликами-мелодиями мы находим именно в свиридовском цикле «Песнопения и молитвы».

Сегодня в нашем маленьком концерте мы слушаем фрагменты цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы». Грандиозный замысел требовал от композитора огромных усилий и напряжения. Произведение постоянно изменялось, редактировалось, шлифовалось, но до конца дописано не было. О том, как формировался этот замысел, можно судить по заметкам на полях и в тексте молитвослова композитора. Внимание автора привлекли не только чинопоследование Божественной литургии святого Иоанна Златоуста, пасхальные песнопения и последование к святому причастию, но и повседневные молитвы и песнопения из вечерней, утренней, часов и продолжения дня, на сон грядущий, из различных служб по разным случаям, то есть весь повседневный обиход православного человека. Более всего Георгия Васильевича привлекают тексты покаянных молитв. Особое внимание он уделяет молитвам Великого Поста и событиям Страстной Седмицы. Песнопение Страстной Седмицы и канон Великой Субботы станут основой цикла. Песнопение «Неизреченное чудо» написано на текст песни канона Великой Субботы. Этот канон – одна из вершин православной гимнографии, отражающей весь смысл этого единственного дня церковного года – Великой Субботы. Дня, в который, по словам протопресвитера Александра Шмемана, совершается прорастание пасхальной победы, в который мы созерцаем смерть самой смерти, дня, в котором печаль и радость как бы борются друг с другом, и вот радость уже начинает одолевать. Этим прорастанием победы, этим предчувствием первых лучей воскресения Христова, этими пасхальными токами живет и дышит свиридовское песнопение.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали фрагменты цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы» в исполнении Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Алеманда» из сюиты «Ре мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомство со страницами книги «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония.
3: «Я хочу поговорить сегодня, — говорит владыка Антоний, — о трех встречах. О встрече с Богом, о встрече с собой и о встрече с человеком. С Богом мы встречаемся тогда, когда Он нас взыщет. Спаситель нам сказал: «Стучите, и отверзится вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. И мы можем стучать порой долго, потому что Господь знает, что мы не готовы для встречи, не готовы оказаться лицом к лицу живым Богом. Ибо встретиться с Богом — это всегда прийти на суд. Это тоже как встретиться с безусловной красотой, безусловной истиной, безусловной правдой. Перед лицом этой красоты, этой истины, этой правды, в конечном итоге божественной святости, мы стоим безответными. И поэтому часто Господь ждет того времени, когда мы достаточно созреем, чтобы произнести над собой суд, и когда мы станем способными принять и Его безусловный, справедливый, нелицеприятный суд, но в нем увидеть не свое осуждение, а Божий призыв, Божий зов к тому, чтобы нам вырасти в полную меру человеческого достоинства, нашего человеческого призвания стать человеком в полном смысле этого слова. И переживая этот опыт встречи с Богом, которая является одновременно нашим спасением и страшным судом, пророк Исаия, а за ним апостол Павел, говорили: «Страшно впасть в руки живого Бога». Послание к Евреям, глава 10, стих 31.
0: И еще есть в этой встрече другое. Когда Господь ее допускает, когда Он решает, что настало время, что мы созрели, что мы можем стать лицом к лицу с Ним и Его судом, с Его спасением, встреча с Богом всегда является началом новой жизни —